Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

0: у каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Не улыбался.

0: победа!
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул.

Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: У дороги.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

нарисовавшим круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь век. Седыми станем, да, бабушками будем.

вспомним журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час.

0: Опасны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Я весь дрожу,

вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Вам всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе...

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

мой мяч футбольный, футболисты этот мяч били очень больно. За воротками порой он искал спасения, ненавидя всей душой центра нападения.

нападок защищал. Он его при встрече ни побед и неудач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный мяч.

летит к воротам, видит, нету там дружка, нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой. Но не выдай друга, футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

ты наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда не

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: 95. Москва.
1: 94.8 FM.
0: Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
2: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
3: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна, и коровки пасутся на травке, солнышки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит жена,
0: то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна! Весна!
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

поцелуем. Без этих милых, слишком честных глаз, который вам будет и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

сожалений. И как смешна нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры вам

шулеров, а выход из игры уж невозможен.

Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: хочешь там застраховать простое самолюбие мужчины.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там и тут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и

иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Память падает на плечи, как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилось вдруг мне. Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

0: Говорит Москва.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absurdly!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

весело, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем заваришь, хоть супу кашу сваришь, мне на фронте лучше он другой. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен торт вкусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной тут иное.

Кипенья, крышка пляшет, заварил там Гитлер кашу, только расплевать он не сумел. Прихотел быть господином и европейским властелином, но не вышел при...

курицах не ест. На позиде надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5 сотин, значит завтра сразу кухарем. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячий цветок, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить окружение.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16.

0: 15 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ветер ночной летит к родному берегу. Песню мою тебе несет он бережно, к тебе в окно

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю, ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе.

0: Идем на восток. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

хоть тебя я в тур увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. Под хрустящему морозу поспешим на край земли.

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. На Таймыре ввели режим ЧС регионального значения из-за разлива топлива в Хотангский залив. Постановление подписал председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев. Причиной экстренных мер стала масштабная утечка нефтепродуктов в районе северного поселка Сындаска, в результате которой около 200 тонн дизельного топлива вылилось из поврежденного резервуара и попало в акваторию залива. Авария произошла из-за сильного шторма, поднявшийся уровень воды подтопил и повредил береговую цистерну, принадлежащую компании «Таймыр Альянс Трейдинг». Горючее предназначалось для обеспечения работы местной дизельной электростанции. По данным регионального главка МЧС, прямой угрозы жизни и здоровью населения нет, топливо не попало в пресное озеро, откуда жители поселка берут питьевую воду. При этом из-за шторма в озеро просочилась морская вода, поэтому для 500 жителей Сындаска уже организован подвоз чистой воды. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Глава Еврокомиссии планирует создание Европейского совета безопасности. С инициативой Урсула фон дер Ляйен выступит 16 сентября в Европарламенте в Страсбурге. Она представит предложение по созданию нового протокола безопасности для Европы по образцу статьи 4 договора НАТО, сообщает Евроактив со ссылкой на проект ее речи. Статья позволяет странам Альянса запросить консультации, если они считают, что их безопасность или территориальная целостность находятся под угрозой. Также глава Еврокомиссии планирует назвать Канаду одним из ключевых партнеров ЕС и заявить о намерении вывести отношения с Оттавой на максимально высокий уровень. Словацкий евродепутат раскритиковал Каю Калас за позицию по России. Любош Блаха заявил, что считает антироссийскую риторику главы евродипломатии угрозой для Европы и подстрекательством к войне против нашей страны. «Я сказал Калас прямо в глаза, что крупнейшей угрозой для Европы является не Россия, а она сама, так как гонит нас к ядерной войне», — написал он в телеграм-канале. По словам политика, депутаты от словацкой партии «Направление социальная демократия» проголосовали против резолюции, которая делает из России врага. «Не россияне убивают граждан Евросоюза, а западное оружие убивает россиян», — отметил Блаха. Во время выступления в Европарламенте он также обвинил западные страны в эскалации конфликта с Россией и заявил, что не считает Москву причастной к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. В США число погибших при крушении новостного вертолета выросло до 3. Еще один пострадавший экстренно госпитализирован. Информация о его состоянии пока не поступала. Об этом сообщили представители местной пожарной службы. Ранее телеканал CBS передавал об одном погибшем в авиакатастрофе в Лос-Анджелесе. Однако после детального осмотра зоны крушения спасатели установили, что всего на борту и в зоне падения находились 4 человека, трое из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. Расследованием причин крушения вертолета для трансляции новостей уже занялись Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 11, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите, милин.
7: Я его что?
6: Мне милин.
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Время начинать движение.
9: Мотор, мотор.
5: Так говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 16 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Романович. А вас? Но у нас здесь моторы. Вот, и кажется, какое-то такое женщинское летушко такое вот на улице наметилось. Так, ну, такое, такое противоречивое, такое, такое ветреное, такое, ну, как любая нормальная женщина, такая вся такая непонятная, вся такая, все такое вроде бы утром выходишь холодрыга, а днем потом выходишь... жаришка на солнце. Ну, и оно все-таки еще как бы вот, ну, нормально, еще такое летнее над горизонтом. Вот это все, это так прекрасно. Обожаю эти перепады настроения, да ненавижу их. Да? Вот это такое лето у нас с вами. Сейчас плюс 7, к примеру. Нет, давайте обновлю, подождите. Видите, о чем говорил? Он уже плюс 10, пожалуйста. Вот только... Только-только что было плюс 7, уже плюс 10. Ощущается, как 8, вчера было 13. Влажность хорошая, давление прекрасное. Ветер замечательный. Что еще? Продолжительность дня колоссальная. Мы стремимся, мощно мчимся к равноденствию. 12 часов 44 минуты. Все, уже позже 6 солнце поднимается. Сегодня в 6.02. случился восход. 18.46 уже закат. Угу. А что он? А что он еще, кроме птицы, рекламирует наш Овечкин? Только что был Овечкин здесь. И автомобиль какой-то был, Ума. Какая-то модель ума была. Видел только что. И Овечкин. Да. Алексей 762-й. Доброе утро. Наталья Унабабенто демонстрирует дырку.
7: Угу. Дырку. Вот с чем вы? Как вам кажется, с утра, вот если утром, что бы вы хотели посмотреть?
10: Вот этот человек показывает нам дыру. Дырку в колесе. Ровную такую, вырезанную. Уже видно, что подготовлена к заплатке. Страшная дырка. Но обычно после такого меняется колесо. Зачем вам на боку дыра сбоку? Это же вопрос безопасности и все такое. Или это грыжечку вам так удаляли? Я бы менял колесо уже, честное слово, он и Бабент. Ну, или хотя бы какое-то пояснение нужно. Присылает фотографию дыры. Загадка дыры. Сергей Иванович, Камчатка, доброе утро. Приветствую. Там плюс 16 стабильно. Нет, уже плюс 14 стабильно. Тараторка. Павел Самойлов, Краснознаменску. Привет, Андрей Скорпион. Тоже здесь с нами. Ну, вот так вот. Зато молодая луна и умеренная слабая буря. 2 градуса в 82-м году было в этот день. 24 в 94-м. Ветер был в 66-м. Осадки в 2004-м. Вот такой календарь. Ну и если говорить о тренде погодном. О тренде, я сказал. Не трендице, о тренде погодном. То выглядит это так на ближайшие 10 дней. Сегодня максимально 18. Потом 21, 18, 19, 20, 19, 17, 16, 17, 11. К 25 сентября 11 днем будет. Угу. Так, Наталья хотела бы разобраться. Вчера на Звенигородке видела людей на самокатах и в шлемах, которые едут по проезжей части. Это летально? А, это легально. Это летально или легально? Наталья, вы правильно спросили? Если насчет это летально, да. На самокате по Звенигородке, по проезжей части, в той части Звенигородки, я думаю, где это происходило, разрешенное 80, значит, все едут 100. Это, конечно, летально. И самокат, это как бы... Ну, как в самолете, который вошел в штопор с высоты 10 тысяч метров, пристегнуться. Ну, я на всякий случай пристегнусь, может, поможет. Нет, не поможет. И самокат в данном случае, ну, это ну, лучше, чем без самоката. Гроб будет открытым. То есть, ну, голова целая останется. Если серьезно, то мне кажется, что... И на велосипедах же по проезжей части ездят, вот, и там с соблюдением норм определенных должно быть. Хотя законодательство фактическое вот именно в этой части я давно не изучал. Думаю, что если это был шлем... А какой самокат был? Самокат, который прокатный, желтый, или такой, который... Ну, черный какой-то такой, видно, что какой-то мощный, быстрый. Потому что вчера тетушку видели, пенсионерка, одна пенсионерка, что характерно, пенсионеры озверели. Одна пенсионерка сбила другую пенсионерку и теперь пойдет под суд. Потому что у той тяжкий вред здоровью, она переломала кости, там все. Вот, и теперь этой пенсионерке от 3 до 7, потому что она совсем была отвязная, она по встречке без прав. Вот, на 500-сильном, ну, вот этот, киловаттном, который 250 только можно, чтобы без прав, а у нее 500, то есть это уже к скутеру, ну, приравнивается к мопеду, а это нужны права, а она без прав, по встречке, если еще окажется, что пьяная была, и сбила другую пенсионерку. Испытывала ли она при этом... Личную неприязнь к сбитой мы не знаем. Это на суде будет решаться. Хотя история давняя, 24-го года еще. Та уже, наверное, выздоровела все с ней. Или, наоборот, не выздоровела. В общем, сейчас до суда дошла эта история. Ее в прессе стали раздувать так, как если бы это что-то... Ну, просто это звучит, да? Это так звучит. Пенсионерка. То есть та категория граждан, которые, как мы привыкли, все время становятся пострадавшей. То есть они все время терпят от молодежи.
7: тут как бы вышла сама на тропу. Этой, на охоту вышла.
11: На самокате, пенсионерка.
7: Нет, это не всегда легально. Наличие шлема у человека на самокате не делает его езду по проезжей части законной. Все зависит от конкретных обстоятельств. Вот я читаю законодательство. С 1 марта 2023 года в ПДД появилось понятие средств индивидуальной мобильности. СИМы мы их называем. К ним отнесли электросамокаты и другие устройства с двигателем. Для водителей СИМ действительно разрешено двигаться по проезжей части, но только при соблюдении целого ряда условий. А именно, старше 14 лет, никакой велоинфраструктуры, велодорожки, полоса для велосипедистов, там на Звенигородке этого нет. На этой дороге ограничение скорости не более 60 км в час. Все, вот видите, я не зря сразу сказал про скорость, потому что там 80, а значит, исходя из этого, нельзя ехать по Звенигородке. Это летально и нелегально. Сам самокат оборудован по правилам, есть тормозные системы, звуковой сигнал, световозвращатели, белый впереди, красный по бокам, сзади, фары, фонарь белого цвета впереди. Если все условия соблюдены, ехать по правому краю проезжей части можно, при этом двигаться нужно в один ряд. А обгонять или объезжать другие транспортные средства слева запрещено. А что может сделать такую езду нелегальной, помимо отсутствия инфраструктуры? Если на дороге стоит знак движения на средствах индивидуальной мобильности запрещено, 3.35. Если человеку меньше, он младше 14 лет. Если мощность двигателя попадает под категорию мопеда свыше 250 Вт, тогда для управления нужны права категории М. И правила для СИМ к такому устройству не применяются, а к нему применяются уже правила, как к обычному транспортному средству. Наталья пишет, черный мощный. Значит, надо было проверить у него наличие водительского удостоверения. Но вы не можете этого сделать, поэтому нужно было... Что нужно было делать? Не знаю, вести преследование, звонить в полицию и говорить, я преследую сейчас предполагаемого нарушителя. Мы предполагаем, что у него нет водительского удостоверения. Ну, вообще, вот поэтому, если, такая история, если у него ВУ есть, значит, это легально. Если у него ВУ нет, значит, это нелегально. Но не потому, что он ехал по Звенигородке, это нелегально, а потому, что у него нет водительского удостоверения. Потому что при таком транспортном средстве оно должно быть. Все. Это уже не средство индивидуальной мобильности, это обычное транспортное средство, малогабаритно-тоннажно-местно-безопасное. Малобезопасное транспортное средство. Ну что? Готовы пробуждаться? Спрашиваю я. Я не слышу вас! Дети, готовы пробуждаться вы? Пишите и об этом тоже. Говорит МСК-бот, наши бот-мессенджеры везде, в Телеге, в Максе, в ЮНЕСКО, в НАТО, в Пентагоне, в ООНе, где угодно. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, вот так и пишется. Унц, унц, унц, унц. Да начнется унц.

Все, я в телеге. I'm in в телеге. Вошел. Готов здесь отвечать на ваши вопросы, требования. Щукин и все, телеграм-канал тоже присоединяйтесь. Здесь хорошо, уютно, забавно, информативно.

Но поскольку ей за 70 было этой пенсионерке, которая агрессор на самокате, то, наверное, на сидячем, тут Кис Шадоу спрашивает, сидячий самокат был или стоячий? А как удобнее ногой бить людей, пешеходов, на стоячем или на сидячем? Так, чтобы не упасть потом. Наверное, на таком, на котором классно так поджопники давать. Так, ехать и так по пешеходам. Вот на таком она ехала, скорее всего. Баба Таня, доброе утро. Павел Самойлов, да, Миша Николаев с травматом теперь.

0: Вероятное количество новинок, новостей. ТНТ-9, пространство для главного. Стартует продажа, вероятно, самого большого Теннета. Новый Хончи H5, 26-й год, старт продаж. Пожалуйста. Что еще? Приглашение на пресс-конференцию ТАСС. А, это другое. Продажа гибридной версии Jet Tour T1 в России. 100. И дальше обрывается письмо. Я не знаю, что 100. Стартовали или стали. Мы потом узнаем. Первая победа дебютанта Лада Роснефть в каких-то гонках. Автодор представил интерактивное пространство. G-Land раскрывает дизайн киберкроссовера. О, господи. Я уже раскрыл его в телеге, вы можете зайти посмотреть на него. А потом Тунланд G9 прошел испытание Ж. Испытание Ж. Чем? Это как вы думаете, испытание чем? На Ж, что называется на Ж? Начинается. А, испытание жюри Всероссийского конкурса «Автомобиль года» в Темрюкском районе Краснодарского края. Все понятно. Это не то, о чем вы подумали. Ну и, наконец, нужно рассказать о Ли-9 Levi's. А что ты закончилась? Эй, алло. А, это она так заканчивается, вот эта вот штука. Она такая идет и такая... И закончилась. Ладно.
1: В движении.
0: Давайте тогда про движение, коротенько. Как у вас там с движением органов, движение у вас, как все с этим обстоит? Уже ДТПшечки фиксируются на въезде по МСД перед Москвой, Косинское шоссе, прямо перед МКАД. ДТПшечка Рязанский проспект перед третьим транспортным. На шоссе энтузиаста в районе Авиамоторной само по себе из-за дорожных работ бесконечно перманентно вечных стояния. Щелковское шоссе у какой-то улицы, у которой вы все время там бьетесь на перекрестке, сейчас я вам скажу. Бирюсинка. У этой улицы на Щелковском шоссе, на светофоре, там как-то так организовано движение на светофоре на этом, что вы все время там бьетесь бесконечно. У этого самого, который Европолис, который торговый центр на Ярославке, Енисейская улица, там, где врезается в Ярославку, там врезаются и автомобили тоже. Там тоже ДТП. И Алтуфьевское шоссе на съезде, съезд, который, ну вот перед МСД, перед Владыкино, съезд на дублер, там еще речушка такая, Лихоборка. Вот здесь на этом съезде дорожные работы на дублере и ДТП тоже. А, подождите, это еще не все. Там у вас на Алтуфьевской, где на Алтуфьевском пересечении с Биберевской улицей тоже ДТП по направлению в центр. Уже большая пробка от метро Алтуфьева. МКАД, внешняя сторона между Алтуфьевским, Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Алтуфьевским шоссе. Шла Маша по шоссе. И здесь две аварии нарисованы. Я думаю, что это просто два человека поставили значок одной аварии. И большие, мощные, ну, по-настоящему мощные дорожные работы, где мост над рекой Грачевкой, это Химки. Вот, перед Свободой, если по внешней стороне МКАД, и после Свободы, если по внутренней стороне МКАД, там что-то затеяли настолько колоссально мощное, что МКАД весь стоит, оцените, внешний МКАД стоит от Дмитровки! Офигеть! Вот это я заглянул удачно. От Дмитровки внешний МКАД до этой самой Грачевки, а внутренний от Волоколамки стоит. Есть у нас там люди? 7373948. Позвоните, пожалуйста, оттуда. Вы сейчас там в этом месте стоите. Хотелось бы понять масштаб строительства. Потому что строительство нарисовано на внутренней стороне. А, нет, и на внешней тоже нарисовано. Адрес МКАД 70.

0: на внешней стороне МКАД. И довольно любопытно. Да, а как объехать? А как объехать? Даже не знаю. Смотря куда вам нужно. Потому что проще всего было бы, конечно, по Дмитровке ехать в центр. Вот, по Дмитровке, до Третьего кольца или до МСД хотя бы. МСД сейчас свободный. И дальше по МСД уже, дальше куда там вам нужно. Потому что пробка какая-то такая колоссальная. Ну вот, вот дорожные работы, ДТПшечки и все остальное. И вместе все это приводит к той ситуации, которую вы уже имеете. 7 часов 27 минут, а местами уже очень сильно.
1: Моторы.
0: Врут, пишет Иван. Там перекрыто две полосы, а нет. У тебя там не открытый, не закрытый, а открытый перелом. А у них там закрыта не одна, а две полосы. Ну, вторая-то, наверное, не полностью перекрыта. Вторую-то, наверное, так перекрыли вот какими-нибудь там отбойниками пластиковыми, еще чем-то таким. Но как-то так вот, вроде и перекрыли, а вроде и не перекрыли. У нас тоже в районе Зорги, там железная дорога есть и такая объездная улочка, чтобы на ополчение народного выезжать. Там тоже асфальт перекладывают. И рабочие ничего никогда не слышали про реверсивный светофор. Ничего никогда. Они не знают. Значит, взять... А можно взять в аренду? Я предположил тогда, еду я такой, и мы с супругой ехали вот на выходных. Они там перекладывают асфальт, и так хитро, что с одной стороны кладут, а потом ту сторону, даже не асфальт, асфальт потом, а бордюрные камни, кладут, и ту зону, где они работают, они отгородили рядом вот этих пластиковых красно-белых отбойников, но отгородили с таким запасом, что осталась вот, ну, одна полоса, при том, что можно сдвинуть так, что два автомобиля будут проезжать. Но они это расставили так. И намеренно, так знаете, и некоторые отбойники прям так выходят сильно, что, ну, точно не проедешь двумя автомобилями. Так, аренда реверсивных светофоров. Интересно. Я ей сказал, говорю жене, но по-любому есть. Можно в аренду взять все. Мужу на час можно взять и все это. Да, арендовать реверсивные светофоры можно. Обычно их берут в прокат как часть комплекса. Все, аренда оборудования, мобильный светофор для дорожных работ. То есть я предположил, что это просто нафиг никому не надо, им плевать вообще. Ну, просто тупо плевать. Модуль управления для настройки параметров. Во, смотри, как модуль управления. Предоставляется в аренду. Из чего состоит комплекс? Где требуются такие светофоры? Вот там, где, вот сейчас я рассказал, где они требуются. Сколько стоят? Сейчас я выясню, сколько стоят, и буду дальше вас обличать, дорожники. Потому что просто плевать вам на людей, на окружающих. А там каждую секунду чуть ли не лобовое из-за этого случается.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 7:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. ФСБ задержала жителя Горловки за подрыв автомобиля с российскими военными. Установлено, что мужчина действовал по прямому указанию украинских спецслужб. Он изготовил самодельное взрывное устройство на основе противотанковой мины, заложил его на маршруте движения военных и активировал заряд в момент проезда автомобиля. О числе пострадавших ведомство не сообщает. Уточняется, что кроме организации теракта, задержанный выполнял функции корректировщика и пропагандиста. По заданию украинских кураторов он регулярно фиксировал на видео последствия артиллерийских ударов ВСУ по жилым кварталам Горловки, после чего передавал медиаматериалы украинской стороне для дальнейшего использования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В Красноярском крае медведь растерзал пенсионерку на придомовой территории. Зверь напал на 66-летнюю местную жительницу в деревне Верхний Кебеш. По сообщению регионального СКР, трагедия произошла ночью, когда хищник зашел во двор частного дома. От полученных множественных травм пожилая женщина скончалась на месте до прибытия медиков. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов животное уже скрылось в лесном массиве. В районе деревни сейчас организованы масштабные поиски хищника, к которым привлечены опытные охотники и сотрудники полиции. Местных жителей просят соблюдать осторожность и временно воздержаться от выхода в лес.

0: Скидки для переговоров по Украине предложили уже около 10 стран, среди них как европейские, так и азиатские государства. Когда будет понимание, что все стороны готовы к конструктивным решениям, будет объявлено, какая именно площадка определена, сообщил источник в беседе СТАС. По его словам, площадка должна быть нейтральной. Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил, что наша страна с начала спецоперации ни разу не меняла свои позиции по урегулированию конфликта на Украине. Министр отметил, что первые переговоры после начала СВО состоялись по инициативе Киева. В апреле в Стамбуле были достигнуты и парафированы принципиальные договоренности. Однако впоследствии, после вмешательства западных стран, украинская сторона от их реализации отказалась. На Камчатке досрочно проголосовали больше 5000 моряков. Процедура прошла на 91 из 104 избирательных участков, созданных на судах в море. Об этом ТАСС сообщили в Краевом избиркоме. Свои голоса отдали 5097 человек, находящихся на погранкораблях, рыболовецких и транспортных судах, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского. Результаты досрочного голосования будут учтены при общем подсчете голосов и объявлены 20 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 число. Одновременно состоятся выборы в ЗАГС Собрания 39 регионов и выборы руководителей ряда субъектов страны. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 11, ощущается как плюс 9. Ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто.
2: Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111.
1: СТОфильтр.ру.
3: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
4: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
7: по воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва 94.8.
9: Моторы. 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь, у нас экватор недели, среда. Да, впереди еще половина, но ведь половина уже и позади. Выкорчевали швы на двух полосах в каждом направлении. Владимир сообщает про это самое негодование на Ленинградке. Это в районе Свободы, там у вас выкорчевали. Значит, я нашел, смотрите. Когда, это я сейчас хочу сказать дорожникам, а в частности хочу это сказать департаменту транспорта, ЦОДД, можно я вам буду жаловаться и сливать вот этих вот недобросовестных, нечистоплотных, не заботящихся о безопасности организациях, которые занимаются подрядами вашими, в том числе городскими, это же подряды, они выпускают подряд, знаете, выполняют подрядные работы. По переукладке бордюров там и всего остального. Улица эта называется... Улица родная, мясоедская. Улица моя, Берзарина. На улице Берзарина. Сейчас уже, наверное, закончили. Но уехали в другом месте делать то же самое. Правильно, эти бригады? Потому что они же, ну, они так работают, это их принцип работы. Вот, это безобразие, то, что они делают. Полторы полосы оттяпали, при том, что бордюры перекладывают. Потом и асфальт тоже будет. Просто полторы полосы. Закрыли четко отбойниками. Длительность этого всего, ну вот Берзарина, она вся перекрыта была. Это сколько масштаб? 200 метров? 200? 200. Где-то на полкилометра. То есть это длинное перекрытие, тоннелеобразное. О чем это говорит? Сейчас я вам расскажу, в чем опасность. Ты не видишь даже того конца этого рабочего перекрытия. Не видишь, где оно. И, к примеру, ты едешь. Тебе кажется, что все свободно. Ты выезжаешь на встречку, ехать туда. А с той стороны тоже едут автомобили. К примеру, у них там на Зорге включился зеленый, и они пошли вереницей. И ты пошел вереницей. За тобой тоже несколько автомобилей. И вы посередине вот этого места, где работы ведутся бордюрные, встречаетесь. И что делать? Те в своем праве, они говорят, эй, алло, это вы выехали на нашу полосу, вы вообще по встречке к нам едете. Поэтому давайте сдавайте назад. А вас там сзади 20 автомобилей до светофора. Кто куда сдавать будет, каким образом? Все, готов затор. Готов затор, готовы драмы, эти крики, драки, стрельба, поножовщина, сгоревшие автомобили, вот это все. Зачем это делать, когда цена светофора от 2000 рублей пары на сутки, в сутки? Все. Уважаемый департамент транспорта и надзорные органы, кто там этим занимается у вас, обратите, пожалуйста, внимание на это. Это, я понимаю, если нечто фундаментальное. Допустим, нужно построить надземный пешеходный переход или вырыть подземный тоннель, оборудовать его всем освещением, всем, чтобы люди ходили под ремонтной зоной. Это сложно. Надземный тоже. Конструкции, металлические фермы ставить нужно, все это тоже сложно. В данном случае речь идет о двух светофорах, которые на колесиках мобильные, их возить нужно. Время установки примерно где-то 40 секунд каждого из них. Цена примерно где-то 2000 в сутки за пару. Ремонт этот примерно делается... Сколько он делается? Окей, хорошо, 10 дней он делается. 20 тысяч рублей. С учетом того, сколько стоят дорожные работы у нас, 20 тысяч рублей это... Наверное, цена кофе там для них. За все это время они кофе на большую сумму выпивают, чем это. Но при этом по принципиальности и важности этих устройств они самые принципиальные и важные для нас, реверсивные светофоры, которые с одной стороны держат, сначала один поток, проезжает одна сторона, потом другая сторона. Ёлки, это так просто. Если бы ты, ну, если бы мы говорили о каких-то технологиях непозволительной роскоши, о чем-то таком, что есть только у некоторых фирм в Америке, только в Америке и в Японии мы знаем такое, там высокие технологии. Да нет же, пожалуйста, вот аренда. Сейчас уже телефон и все. Я вам... Обращайтесь, я вам сам скину все контакты, все туда, чтобы вы этим занимались, ладно? Ну, потому что это же безобразие, ребят. Так, перекрыто про две полосы, это я понимаю. А можно передать тем, кто ездит с дальним светом, что они упыри? Можно, передавайте. У нас 3,5 градуса машина показала, это Игнатова у Тараторки. А, выставка рыбов началась в Санкт-Петербурге, Игорь Захаров присылает, очень хорошо, шлите фотки. А, что еще? Ездит с дальним светом, что они упыри. Да, там не подрядчиков сдавать нужно, а ЦОДД за то, что они не следят. Карты есть, пробки есть, а дел нету. Спектр 23 сообщает. Да не, вроде следят как-то же. Ну, что-то там как-то. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, если не посадки были, то... Не знаю, то что. Ну, какая-то, когда стена позора была, куда будут выкладывать. Вот эти не использовали светофоры. Везде идет, заметил, катастрофическое сужение проезжей части в Москве. Было 4, стало 2. Зачем такие широкие тротуары? Бред, пишет Иван. Иван, не каждое сужение означает фактическое сужение, и не каждое сужение — это проблема. Потому что иногда сужение — это выравнивание. Потому что в конечном итоге проблемы, зачастую пробочные, возникают не из-за того, что дорога слишком узкая, а из-за того, что меняется рядность часто. Было 3 ряда, стало 2. Потом 2-2-2-2. Это работает и в обратном направлении. Тоже работает. Когда у вас узенькое становится широким, тоже пробка здесь возникает. Кажется, с чего бы вдруг, но тоже пробка, потому что как только становится широким, кому-то, кто ехал всего в двух рядах, правым и левым, обязательно нужно занять какой-то ряд через ряд. Кто-то из левого в правый захотел бы, а кто-то из правого в крайний левый захотел бы. И в результате этой катавасии перестроений бесконечных тоже возникает пробка. Поэтому, помимо всех прочих задач, там, создание комфортной пешеходной зоны, широкой, с клумбами, с какими-то, со скамейками, еще с чем-то, красота, чтобы пешеходные, ну, чтобы вам было где ножками-то ходить, чтобы велокурьерам было где сбивать вас. Помимо этого, вот эти сужения зачастую, они наоборот благие, потому что они выравнивают. Чтобы не было широкое, узенькое, узенькое, шире, шире, уже. Пусть будет все время узенькое. Вот две полосы, две, но всегда две. Все время две. И ты никуда не ерзаешь, перед тобой никто не втискивается из третьей во вторую, потому что она куда-то, третья полоса исчезает. Вот по двум едем и едем, все, вот двумя. Поэтому... Я не готов конкретно присоединиться к вашему упреку, потому что вы, вероятно, говорите про какое-то конкретное место, и в каком-то конкретном месте, может быть, действительно это выглядит странно. Но в целом тренд такой, на выравнивание тренд. И запреты парковок в том числе работают здесь. Вот вы часто говорите, вот здесь такое место, которое нужно, чтобы была возможность выходить, а парковку здесь не сделали. Специально не сделали. Ну как специально не сделали? Просто введи там парковочную зону, вы будете останавливаться. Будете останавливаться, вы будете забирать один ряд движения. А их там всего два. Это означает, что все, пробка на ровном месте. Вот здесь просто пробка, потому что парковка появилась. Соответственно, поворачиваешь за угол, там пропускная способность дороги другая, ну в смысле плотность потока другая, туда мало кто едет. И тут вот раз, парковочные зоны, пожалуйста. А здесь нельзя ровно для того, чтобы не изменять рядность, не создавать бутылочных горлышек, из-за которых у нас очень часто все стоит. Вообще-то всегда все стоит именно из-за бутылочных горлышек. Просто причины у них разные. Вот сейчас на Ленинградке, ну, на МКАДу Ленинградке, причина бутылочного горлышка, так называемого, дорожной работы. У вас там из 4 или 5 рядов 2 забрали. ДТП – бутылочное горлышко. Сужение проезжей части из-за того, что стоят аварийные автомобили. То есть, в общем-то, это ключевая проблема. Все. Везде бутылочные горлышки, посмотрите, приводят к пробкам. Соответственно, дороги должны быть таковы, чтобы они были... Пропускная способность их была ламинарная. То есть, такая вот, прямо вот проезжая. На МКАД четверга прошлой недели в районе Свободы поставили ограждение для ремонта стыков. Ремонта нет, ограждение есть, из четверга ничего не поменялось. Ну, не ваше дело. Не ваше какое-то дело. Что там у них есть, а что там у них нет. Все. Они написали по 22 ноября. Значит, по 22 ноября. Все. Значит, по 22 ноября. Вообще нужно закрывать высокими заборами эти зоны ремонтных работ, чтобы мы туда клювами своими не втыкались. Все. Сказано, по 22 будет закрыто. Пусть даже они 21 туда впервые придут и за сутки все сделают. Все. Не надо туда залезать. Хотя, конечно, это свинство. Ну, в смысле... С общечеловеческой точки зрения свинства, потому что есть такие места, где дорожные работы... Я, к примеру, сейчас вам одно такое место назову, только вы не обижайтесь. Ладно? Я... Не будете, да? Хорошо. Я называю вам это место. Смотрите. Вот я вам называю его. Это место. Оно не приводит к пробке. Именно оно к пробке не приводит, потому что его уже все знают, потому что он там годами. Годами. И самое главное, что там годами никого нет. И никто не может сказать, что там происходит. Это пересечение Большой Академической и МСД. МСД, которая, ну, Волоколамка. Там еще, это еще Волоколамка проходит. МСД, там дальше начинается съезд на МСД, правильно? Сейчас, вот Большая Академическая, да. И туда в сторону точнее, наоборот, от Дмитровки. Под вот этой самой Волоколамкой, которая МСД, там под эстакадой у одной из опор с левой стороны перекрыт один ряд. Перекрыт один ряд. Знаете, с когда он перекрыт, этот один ряд? С 12 декабря 2023 года. 2023 год. По 9 декабря. 23:59, 9 декабря, работы должны быть завершены. Поэтому каждый год у нас с друзьями есть традиция. 9 декабря в 23:59 мы с шампанским, хлопушками отправляемся туда отмечать завершение этих работ ремонтных. Но, вероятно, приходим не в тот год, потому что не 23-го, не 24-го, не 25-го. Вот сейчас посмотрим, в 26-м завершится или нет. Там ничего не происходит. Там просто перекрытие. Вы же ездите от Дмитровки по Академической, туда в сторону Тимирязевской, ну, в сторону Ленинградки. Вы же знаете, о чем я говорю. Левый ряд отрезан просто бетонными отбойниками. Ими ограничены опоры Волоколамского шоссе, эстакады. Просто там стоят леса такие металлические, внутри в этой зоне, и никакой ни жизни, ничего нет. Все, там уже деревья свои какие-то начали расти, экосистема внутри там этого перекрытия, все. Это просто такая вот, ну, просто такая организация уже дороги, все. Все уже знают об этом. Левого ряда нет. И вот три года вот в таком состоянии все это происходит. Кто-нибудь объяснил, что это вообще? Нет, никто не объяснил. Все, так что... Когда вам не нравится, что что-то там вам закрыли на какие-то эти дни, или что-то там, работы никакие не производятся, все время вспоминайте про эту эстакаду и этот левый ряд. На Волоколамке перед Покровкой тоже ряды перекрыли, а только хотел про Большую Академическую написать. Да, я на Большой Академической бываю там иногда. И с той стороны, когда проезжаешь, я каждый раз, упираясь в эту штуку, думаю, вот ведь любопытно. Наверное, этот ремонт прекратится вместе с существованием самой эстакады. То есть, когда она уже будет настолько ветхой, что ее нужно будет сносить лет через 70-80. Он просто уже так прирастет к ней, что его невозможно будет эту зону оттуда выковырять. Может быть, это даже часть конструкции опоры эстакады, вот этот ремонт. Может, его специально сделали так, чтобы он опору поддерживал. Если его убрать, так там все развалится вообще к чертовой бабушке. Может такое быть? Конечно, может такое быть.
10: Моторы.
9: ТНТ-9 стартовал продаваться. Обратите на это, пожалуйста, внимание, потому что если сейчас зайти на сайт Черри... Давайте зайдем на сайт Черри. На сайт Черри. Через сайт. Через сайт даже лучше звучит. Черри. Официальный сайт. Что? Что они делают? Я думаю, что теперь официальный сайт Черри должен продавать масла какие-то. Ну вот, видите, по запросу Черри официальный сайт, первое, что выпадает, это автомобили ГАК. Путешествуй с комфортом. Сайт Черри. Там должна быть, наверное, такси, какие-то услуги такси, продажа билетов на курорт и еще что-то. Ну, не автомобили, а чем торговать им сейчас? Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте, доброе.
10: Доброе утро. Доброе утро, Роман, спасибо за эфир, Сергей,
9: спасибо.
10: Москва.
9: Спасибо, вам тоже, да, Сергей.
10: Вчера хотел позвонить, но не успел. У вас там в эфире кое-что произошло. Ну, да по поводу, что? Хотелось бы, знаете, сказать, перекрытие в Москве движения. Вот у нас, ну, просто происходит вот, ну, фирменное безобразие в том плане, день бегуна. День бегуна,
9: да,
10: с полной тележкой, день бегуна с пустой.
9: День тележкой. Ездуна на велосипеде, потом день ездуна на мотоцикле.
10: День прыгуна, но бесконечная вот эта история, при этом перекрываются, да, ну, важные магистрали внутри Москвы. Угу. Пробки огромные,
9: да,
10: экология ущерб, экономический ущерб. Ну, как мы говорим, в высокоразвитых индустриальных странах. Ну вот, например, бостонский марафон или нью-йоркский. Один раз в год провели, порадовались, забыли. Ну, у нас же это просто безобразие, что происходит.
9: Это чтобы, ну, это чтобы, чтобы вы фигней не маялись. Серьезно. Солдата нужно всегда занимать работой. Вы думаете, что покраска травы в еще более зеленый цвет — это глупость, а это вынужденность. Потому что как только солдат начинает быть предоставлен сам себе, он начинает придумывать планы, как бы чего-нибудь, какую-нибудь устроить холеру. Вот что, ну, в смысле, неприятности какие-то. Как бы что-то нахомутать такого. Вот, поэтому он всегда должен быть занят строевой подготовкой, покраской заборов, копанием траншей отсюда и до обеда, покраской травы, потом строевой подготовкой и покраской травы одномоментно. Вот этим всем. Примерно так же нужно занимать, конечно, и горожан тоже. Точнее как, не давать им прям полную степень свободы. Вы же убиваться начнете по выходным. Выходные автомобилей мало, и начнете гонять вот, по пустому городу и убиваться. Поэтому нужно создавать как-то вот такую атмосферу, при которой вы не сможете разгоняться сильно. Все. И, ну и к тому же бегунам бегать надо? Надо. Ездунам на велосипедах ездить надо? Надо, конечно, тоже. У нас поддержка спортивного всего, и вовлекать в это тоже надо всех, правильно? Ну, вовлекать. Я имею в виду вовлекать демонстрацией. То есть вот бегуны бегут, и ты думаешь, черт, ну, может быть, и мне тоже надо время от времени побежать. Вот я стою в автомобиле и старею все ближе к инфаркту и инсульту. Стою, а инсульт все подкрадывается. Надо побежать от него. Начинаешь бежать. Смотришь на здоровых людей, они все улыбаются, они белозубые такие все, они такие едут на велосипедах, на своих. Ты говоришь, а ты стоишь. Тоже ведь думаешь, ну это черт, в конце концов, это же, наверное, так классно, смотри. Им вон сколько всего перекрывают. И тоже начинаешь немножко раз, так и тоже на велосипедик пересаживаешься. Так вот это. Я бы, единственное, только мотоциклетное бы не популяризировал. Вот это мотоциклетное не то чтобы очень. Так, ну так говорите. Хватит уже откашливаться. Говорите. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
11: Говори про название.
9: Ну вот. Вам Маск отрезал Starlink. Нет связи, исчезла связь. Давайте смотреть тогда через сайт, что они продают. Автомобили в наличии, модели. Что у вас осталось там из моделей у Черри? Так, модели. Все модели хочу посмотреть. Покажите мне все модели. Покажите мне, покажите. Ариза 8, Тига 9. Тига 7, Эль. Эль это что означает? Лимонный, лимонного цвета для такси. Нет, что это? Ну уж не лонг-то, правильно. Лонг-то зачем, седьмой тиг. Ладно. Тига 9, Тига 7, Л и Ариза 8. Угу. А в наличии какие автомобили? Давай посмотрим. В автомобиле Черри онлайн в наличии больше еще автомобилей, ищи у ближайшего дилера. Еще больше автомобилей, ищи у ближайшего дилера Теннет. И еще больше автомобилей Черри. Вот что-то старенькие какие-то здесь стоят. Тига Про Макс 8 есть в наличии. Ариза 8, 2,5 миллиона, 1,6 робот, потому что Тига 9 за 490 ультра. А кому ты нужен, дядь, за 490 ультра, когда Тена Т9 есть плоть от плоти твоя за 400, за 4900? В общем, я понял, продаются девятки только, и девятки, и девятки, и Ариза 8. 490, 490, 490. Окей, все, до свидания, сайт Черри. Зачем? Для чего все это нужно? Теннет начинает поставки в дилерскую сеть новой модели в линейке бренда флагманского семейного полноразмерного кроссовера Теннет Т9. Первой на рынке выходит версия в пятиместном исполнении. Задает новый уровень технологий... Организация мощностях автомобильного завода холдинга АГР компании «Дефиту» в Калужской области. Новинка представлена в двух комплектациях. Пятиместный «Прайм» 3749, версии «Ультра» 499. Пада-бара-пам. Пиу. А, вот этот, наверное, который был через за 499, он, может, семиместным был. А тут речь про пятиместность идет. Но, с другой стороны, вы видели этот девятку? Да, второй ряд условный, и только для детишков или людей без ног. И больше того, как известно, только 20% владельцев трехрядных кроссоверов используют третий ряд, и то они используют его не чаще раза в несколько недель или раза в месяц. Вот, соответственно, третий ряд – это такая условность, вообще-то, которую, как правило, вам продают за деньги, за которые вы хотели бы и не тратить на третий ряд. Потому что, ну, вам нужен большой автомобиль? Да. Семейный? Да. С большим багажником? Да. С тремя рядами? Нет. Потому что, если мне нужно с тремя рядами что-то, так я уже буду вэн брать. Ну, если я собираюсь возить 7 человек, зачем же я буду возить с собой 5 человек, которых я люблю и уважаю, и еще 2, которых я ненавижу? Я таких вообще возить не буду. А если я всех семерых уважаю, ну, включаю себя, конечно, так я не буду запирать их на задний ряд туда. Ну, зачем? Для этого автобусик нужно уже покупать. Так вот, 4,99 на 100 тысяч. Ладно, на 90 тысяч. Дешевле, чем Черри. Вместе со стартом действует кредитная программа и тра-ля-ля, и жу-жу-жу, и все такое. Таким образом, можно смело говорить, что модельный ряд Теннет, а точнее даже можно смело говорить, что АГР холдинг и компания Дефиту, дистрибьютор с китайской стороны, нашли какой-то священный грааль коммуникации, какой-то такой вот, нашли такую формулу общения и с государством, с Россией, с чиновниками, с заводами, с реальностью, при которой они просто улетели в космос по всему полностью. За год заместили весь модельный ряд Черри и продолжают развиваться.
11: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: 8 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Группировка «Север» уничтожила больше 15 единиц техники ВСУ в Харьковской области. В их числе самоходная артиллерийская установка, 2С1 «Гвоздика», французская гаубица ТРФ-1, американские бронеавтомобили «Хамви», а также украинские бронемашины «Казак» и «Тиса». Как сообщил ТАСС, командир подразделения беспилотных систем 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса с позывным «СВАТ» только за первую половину сентября точными ударами БПЛА поражены несколько военных пикапов и наземных роботизированных платформ противника. По словам командира, подразделения работают на Харьковском участке фронта в круглосуточном режиме. Воздушная поддержка позволяет непрерывно обеспечивать продвижение российских штурмовых групп и расширять буферную зону безопасности на приграничной территории. Финляндия объявила о 34-м пакете помощи Украине. В него вошла военная техника, которую запросил Киев, сообщили в финском Минобороны. Пакет станет вторым по объему среди всех поставок военной помощи, которые Хельсинки направлял Киеву. Его стоимость составит 290 миллионов евро. Однако график и способ доставки не разглашаются. По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккинена, часть продукции для нового пакета была закуплена у финских оборонных предприятий, что позволяет стране не только оказывать поддержку Украине, но и наращивать собственные производственные возможности. Дмитриев назвал Мерца нервным после отмены канцлером поездки в Нью-Йорк. Так, спецпредставитель российского президента отреагировал на статью о решении главы немецкого правительства. Ее ранее опубликовало издание «Политика». «Нервный федеральный канцлер», написал Кирилл Дмитриев в соцсети X. Накануне агентство DPA передало, что Фридрих Мерц отменил поездку в США для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Она открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Общие прения состоятся с 22 по 26 число, а также 28 сентября. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 числа. Корвет Тихоокеанского флота провел противолодочные учения в Японском море. По сценарию, экипаж корабля «Герой России» «Алдар» Цидан Жапов искал подводную лодку условного противника в акватории залива Петра Великого, сообщили в пресс-службе ТОВ. Совместно с противолодочным вертолетом К-27ПЛ корвет установил контакт с подводной целью, после чего расчеты корабля условно уничтожили субмарину с применением торпедного оружия. Роль подводной лодки условного противника выполнила «Дизель» – электрическая субмарина проекта «Варшавянка». Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 11 ощущается как плюс 9. Ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
16: Имена. Поверх времен.
17: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
16: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов
12: История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
19: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
18: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
19: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
18: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
19: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: Каждое воскресенье после 8 вечера.
19: Всего вам доброго и слушайте рок.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Оп, оп, оп. Или как они делают там в этом в своем в ска в этой музыке?
1: Да как только не делают. И оп-оп-оп-оп-оп, и эп-эп-эп-эп.
0: Это среда, 16 сентября. Хороший день, посмотрите на него. Сидел бы и смотрел бы только на него, вот так вот, чтобы, если бы только... Это было бы, если бы апрель был. Потому что это все последние денечки. Евгения Нагорная в студии.
1: И Роман Щукин, здравствуйте. Доброе
0: утро.
1: Кстати, знаете ли вы, Роман, что Геннадий Онищенко уже успел высказаться по поводу среды, пока мы с вами просыпались.
0: Да.
1: Он сказал, что среда — это самый продуктивный день недели. Потому что в понедельник, во вторник мы разогреваемся, в среду мы на пике, ну и дальше, собственно, на откатах живем. Так что самым продуктивным вас днем. Ура! Здравствуйте все!
0: Я сейчас думаю, что имел в виду господин Онищенко. Значит, мы в понедельник мы страдаем. А ты знаешь, что вот эта история с понедельником, то есть стресс понедельника как таковой, он становится настолько глубокой психологической травмой для человека, что остается с ним практически до смерти. Даже будучи уже богатым, бедным, здоровым, больным, неважно каким, пенсионером, после того, как режим работы с понедельника по пятницу у тебя уже десятилетия назад позади, то есть, по сути, у тебя любой понедельник равен любому другому дню. Но замеряя уровень гормонов стресса и общее, там, мозг, анализируя все, ученые пришли к выводу, что этих людей все равно в понедельник и тонусы жизненные, и стресс выше, и все ниже. То есть понедельник продолжает оставаться...
1: То есть ты перманентно продолжаешь
0: абсолютно
1: страдать.
0: Абсолютно. То есть понедельник продолжает быть для тебя наказанием всегда.
1: А мозг-то и гормоны помнят. Мы помним.
0: Конечно, конечно. Поэтому еще раз мы вспоминаем четырехдневную неделю рабочую, и мы должны... Все, мы пришли уже к выводу, что, значит, смотри, чтобы это искоренить из человеческой расы, мы должны сделать три выходных дня: субботу, воскресенье, понедельник.
1: Но мы должны как-то определиться, будем ли мы в гибридном графике, устраивает ли наш 4 дня работы.
0: Да, конечно, устраивает.
1: Ну, супер, тогда мы отменяем стресс от понедельника,
0: да,
1: который на подкорке человечества.
0: Людей не устраивает только одно: когда им голодно, больно, холодно, некрасиво, невкусно и бедно. Если у тебя денег не будут забирать, а скажут, работай на день меньше, опасения-то связаны с чем? С тем, что начнутся сокращения заработной платы, а на это мы не согласны.
1: И что нас заменит искусственный интеллект? Мы вот плавно перетекаем из тем, которые уже были.
0: Ой, про искусственный интеллект, конечно, тут прям поднавалило всего, и в последнее время, как говорил Папандопола, сдается мне, мы накануне грандиозного шухера какого-то по искусственному интеллекту. Реально, потому что пошло все так мощно и так дико. Но для начала давай в целом тем, кто, может быть, только что с нами подключился, мы хотели бы вам вот что сказать.
1: Давай.
0: У нас есть некий обзор, я для себя называю это обзором прессы, и мы начнем исходить вот из чего. Из того, что на передовицах. Передовик и передовица.
1: Шуршим.
0: Передовица и удавица мне вот этим всем. Про что?
1: Ключевые
0: темы, которыми будет жить страна сегодня и весь мир. Огласите весь список, пожалуйста.
1: Ну, ты про шухер, да, вот все хочешь?
0: А про все.
1: Шухер. Ну, давай, что шухер навел, как известно, ну, дня полтора, будем это считать точкой отсчета, дня полтора назад Трой Мэнг, который на конференции Ассоциации ВВС космических сил рядом где-то с Вашингтоном, заявил, что США обладают орбитальным оружием для контроля космического пространства. Есть такое, было куча реакций. Потом
0: так.
1: Будем... это или ты хочешь сразу?
0: Не, давай, я просто темы все. Сейчас мы выберем интересные.
1: Космическая тема не отпускает нас. Роскосмос рассказывает о том, как проходит отбор в отряд космонавтов. Предлагаю тоже здесь немножко
0: адаптации.
1: 12 тысяч человек.
0: Пить,
1: это не шутка.
0: Они должны пить и курить. Все,
1: неправда.
0: Да,
1: неправда.
0: Да, правда. Я тебе объясню даже почему и откуда я это
1: тогда
0: узнал.
1: Вернемся потом попозже к этому. Дальше есть такая история, что в Новосибирске, представляешь, целую улицу выделят для того, чтобы там складировать снег. Порассуждаем, не летом.
0: Хорошо.
1: Когда никого снега не допросишься. Порассуждаем о том, как это будет реализовываться. Мария Захарова затронула отношения России и Армении, назвав это супругами на грани развода. Как тебе такой поворот событий? Как тебе такой угол зрения?
0: Между прочим, Мария Захарова позаимствовала эту аналогию у меня.
1: Мария Захарова, вы в курсе?
0: Нет, она когда об этом сказала?
1: Вчера.
0: А я об этом сказал на прошлой неделе.
1: Давайте или будем тогда докапываться.
0: Или две недели назад, да. Я даже объясню, какая именно аналогия мне пришла в голову относительно супругов, но действительно тогда я сравнил Армению с женой, которая подала документы на развод, но при этом говорит мужу: слушай, а давай еще на Мальдивы сгоняем.
1: Угу.
0: Сейчас.
1: Прощальная гастроль.
0: И машину купим еще. И еще дачу. Давай дачу. Вот. А документы уже подала.
1: Есть у нас, кстати, кроме капризных женщин, еще и капризные канцлеры ФРГ.
0: Да,
1: Меркель отказался ехать на Генассамблею ООН.
0: Ага.
1: Есть говорит, такой вот политический...
0: Что я там у вас не видел в этом ООНе? Вот. Старое здание, пыльные ковролины.
1: Старые ваши ООНы.
0: Пыльный ковролин в коридорах, вот это все. Что я вас там не видел? У меня здесь АДГ чешется. У Мерца зачесалось АДГ. Хорошо, еще. Но у нас 2 часа впереди. Мы должны снабдить людей векторами.
1: Ну, обязательно про продукты мы поговорим.
0: Какие?
1: Наши, российские, которые, кстати, поставляются в 180 стран, и все в восхищении.
0: Естественно.
1: Ну,
0: потому что мы житница и здравница всемирного масштаба.
1: И всего прочего.
0: И всего прочего. У меня 3 детей, 2 собаки, жена и дача, пишет Василий. Для меня день стресса — это суббота, а в понедельник я в припрыжку
1: убегаю на любимую работу.
0: Убегаю от этого всего. Скажите, пожалуйста, а зачем вы тогда все это завели, если вам это все так тяжело? Я не знаю. 3 детей, 2 собаки, жена... И дача. Вот мне нравятся люди, которые потом... А потом он убил... Ну, я понимаю, что это сарказм, конечно. Хотя смайл такой стоит грустненький в конце.
1: Немного, знаешь, такое... С невротизацией, я бы
0: сказала. Или вы по древней римской и потом впоследствии древней гальской традиции унаследовали все это от старшего брата. То есть вы хотели жить жизнь космополита, свободного человека мира, путешествовать, ходить с котомкой за плечами по стране, а он, старший брат, его схватил инфаркт, ему досталась жена, все, и вы обязаны были принять это все.
1: Угу.
0: Так это получается. Я говорю, я в припрыжку убегаю на любимую.
1: Нет, ну, кстати, вот Алена пишет нашему Василию, Василий говорит, отдайте мне свою дачу. Вот, то есть она готова.
0: Мне от вас ничего, у меня все свое. Идея получше, нужна 6-дневка со стартом недели в воскресенье. Вот где будет слом шаблона. Эльдорадос, мы же не пытаемся шаблоны ломать. Зачем нам? Мы же не, это не про это речь. Речь не про слом шаблона, а про соответствие определенным нормам. Ну, там, к примеру, раньше никто не знал вообще про выходные, да? А что у тебя в субботу... Не происходит что-то на поле, проблемы какие-то или еще что-то, все происходит, не растет что-то у тебя. Нет, да. Потом выходные были же привязаны к церковным праздникам, к религиозным. Вот. А потом наша заслуга наших коммунистов, социалистов наших, в том, что мы снабдили правами рабочих. Мы дали 8-часовой рабочий день. Женщину! За человека стали считать. У них здесь женщин за людей считают.
1: Доброе утро.
0: Говорили на Западе про нас. Ну, правда, а что? Ну, подожди. Мебель голосует на выборах? Мебель. Нет.
1: Ну, слушай, иногда домашние... на избирательные участки приходят люди в совершенно нетрадиционных нарядах. Домашние... Я думаю, что в костюме табурета кто-то тоже приходит.
0: Нет, я не про это. Я про то, что домашние животные не голосуют, мебель не голосует, дом не голосует. Там еще что-то не голосуют, деревья не голосуют, женщины не голосуют.
1: Голосуют.
0: Сейчас да, а раньше нет. То есть, таким образом, это же ценз отбора был именно... То есть, твое право голосовать делало из тебя гражданина.
1: Есть такое.
0: Опять же, откатываясь в Рим. Как понять, вот, ну, что дает тебе, какие преимущества дает тебе то, что ты живешь, ты гражданин, и ты живешь в этом государстве? Во-первых, там защита армии, но ты тоже что-то им должен. И ты принимаешь участие в его жизни через выборы. Если ты выключен из процесса выборов, значит, ты не влияешь на его жизнь. Угу. Значит, ты с точки зрения политической не единица принятия решений и не гражданин. А значит, ну а кто ты тогда? Ну кто-то там что-то. Вот. И когда женщины не голосовали, это что означало? Да, ну, как он? Как...
1: Вас мы не учитываем. То есть, как это может иметь... не зря свой хлеб ели. Все
0: конечно.
1: Правильно.
0: Как это может иметь мнение?
1: Угу.
0: Как оно может иметь мнение? Тем более мнение по поводу устройства государства. Вы что, с ума сошли? Вот. И нормально всех это устраивало. Но потом пришли мы, и мы дали это, говорим, голосуйте, женщины, все это делайте. В общем, хорошо. Давайте про то, что на Барышке реконструировали... Все, про дороги мы уже закончили, простите, пожалуйста, теперь мы перешли в тему куда более интересную. Я хочу начать с космоса, потому что мне нужен разгон, если вы не против.
1: Отлично, старт.
0: Нет, давай так, давай с нашего. Все, что ближе к нам, для нас важнее. Поэтому расскажи, что там с отбором космонавтов.
1: А давай с удовольствием. Сейчас я перелистну все свои прекрасные страницы передовицы. Роскосмос, а в частности глава госкорпорации Дмитрий Баканов, вчера нам рассказал, что Роскосмос получил 12 тысяч заявок, только вдумайся в это количество, 12 тысяч заявок пока что, потому что отбор еще продолжается, он будет проходить до начала ноября, каких-то там, по-моему, десятых чисел. Ну, так вот, заявление подавали через портал госуслуги. Есть кое-какие требования, которые там уже прописаны и обозначены. То есть это такой какой-то ценз, фильтр. Если ты не проходишь там, то ты, наверное, не пройдешь нигде. Ну, так вот, кандидаты должны быть не старше 35 лет. Мы как будто бы уже не проходим и уже не попадаем. Дальше. Они должны соответствовать требованиям по здоровью, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, не иметь судимости и владеть иностранным языком.
0: Угу.
1: Вот при первом приближении это выглядит, ну, вполне себе, как бы, возможно. И ну, по силам.
0: На МКС, потому что надо говорить на всяких языках. Да, ты знаешь, что сейчас у МКС есть командир? И МКС, командир МКС сейчас наш человек. Наш.
1: Роскосмос. Ты имеешь в виду Анну Кикину?
0: Сергей Кудь-Сверчков.
1: Кудь-Сверчков. Угу.
0: Вот. И он еще там агент ТАССа.
1: Да.
0: Тоже. Он специальный
1: есть
0: корреспондент,
1: угу.
0: И все такое. Так вот. О чем это говорит? Во-первых, Роскосмос вам нужно переименовать. Потому что что есть из себя представляет отряд? Отряд — это как это маленькая единица.
1: Угу.
0: А если 12 тысяч, то это 2,5 легиона. Поэтому имя им легион. Нужно говорить легион космонавтов уже, а не отряд.
1: Ну, на самом деле минимум. Будет жесткая фильтрация, как сказал Баканов, что мы возьмем примерно либо 4, либо 6 человек. То есть надо претендуешь соответственно.
0: Так, значит, почему космонавты... У меня давно лежит интервью, которое я подкаст записал часа на 2, наверное, ну, на полтора с космонавтом, с нашим, с Максимом Сураевым.
1: Угу.
0: Это тот самый, который однажды в эфир радио звонил с МКС. Позвонил нам в эфир, говорит, я на МКС сейчас, в записи слушаю ваши программы, но вот, а сейчас на МКС. И он реально с МКС через ЦУП позвонил в эфир. И поскольку, возможно, он и сейчас слушает. Максим, большущий вам привет.
1: Максим, здравствуйте, доброе утро.
0: Большущий молодец. А звякните, в эфир. Звякните.
1: Пожалуйста.
0: А то сейчас
1: МКС.
0: Я сейчас... Не, ну он сейчас, он уже на земле. А то я сейчас буду ваши слова передавать, а так бы вы рассказали все. Так вот, про космонавтов. От Максима в этом большом разговоре я узнал несколько интересных вещей, в частности, что с подозрением смотрят на кандидатов в космонавты, не пьющих, не курящих и ведущих зожевский образ жизни.
1: Так, на многих людей смотрят с подозрениями, только на космонавтов.
0: Понятно, но космонавты...
1: То есть, если нет у вас вот этой вот, да, штуки, где вы можете себе позволить вольности, как вы вообще тогда расслабляетесь?
0: Мы предполагаем, что космонавты — это какая-то... небожители, это белая кость, это вообще элита. Ну, так оно на самом деле есть по разным параметрам, но психологическая удовлетворенность собой, вот, к примеру, с татушками не берут.
1: Пока.
0: Тебя не возьмут в любом случае. С татухами не берут, почему? Потому что, но не потому, что там, как вам кажется, а потому что с точки зрения психологии любая модификация тела твоего говорит о том, что тебя не очень удовлетворяет внешний вид твой. Это вот слова космонавта, точнее, психологов. И ты хотел бы как-то, или хотела бы, как-то модифицировать его, как-то добавить ему чего-то или скрыть татухами что-то. А это означает, что твой психологический статус уже далек от идеала. Ты не в ладах как бы с внутренним собой. и с образом себя, во-первых. Во-вторых, не пьющие, не курящие. Если человек не пьет и не курит, живя в обществе, в котором это, ну, как бы не табуированные вещи, а, и, ну, это не норма, конечно, это вредно. Но там по курению, я не знаю, по курению, но вот по выпивке точно совершенно. Если ты совсем нет ни капли, тебе, да, презентация тебе дают, ты приходишь приветственный бокал игристого, а ты говоришь, нет, я вообще не пью. Это та же самая психологическая штука, что с татухами.
1: Ну почему, если человек решает, что трезвость — это норма жизни, почему?
0: Потому что все должно быть в меру.
1: Безусловно, а если для человека мера любой, не пить вообще алкоголь?
0: Любой кардиолог скажет тебе, что определенная доза алкоголя в крови для сердца, для этой нервной системы, это классно, это лучше, чем вообще ее не будет. Но даже это ни при чем. Дело в том, что это значит, ты сам себе ставишь какие-то границы, и это ты уже тоже не в ладах с собой. Либо ты не умеешь себя контролировать. И ты, зная за собой это, вообще исключил эту штуку.
1: А если ты просто не получаешь ни удовольствия ни от процесса употребления, ни от того, что происходит с организмом после
0: употребления? Слушай, ну ты по жизни, проживая жизнь, ты сталкиваешься, попадаешь в ситуации, в которых очень часто бывает, что ты удовольствия от этого не получаешь, но ты делаешь это, потому что это некая социальная норма, потому что так принято. Когда ты приходишь на вечеринку, и хозяйка или хозяин предлагает тебе приветственный бокал игристого, это... дурной тон отказаться, и тем более рассказывать про то, какой ты здоровый образ жизни ведешь.
1: Нет,
0: ты таким образом всем окружающим говоришь, а вы все бухарики.
1: Есть правило одного бокала, естественно, его никто никогда не отрицает. Но это же не значит, что
0: не
1: мы
0: значит.
1: Должны...
0: Короче, вот. Все вопросы к космонавтам. Этим, ну, точнее, в группу отбора за то, что кардиологи ругают за отсутствие алкоголя сейчас. Какие-то мифы и легенды у вас, Роман. Иван Иванов пишет. Иван Иванов. Чего вы ко мне-то пристаете? Вы к кардиологам пристаете, что кардиолог? Я не эндокринолог и не кардиолог. Я вам говорю последние эти известия. При том, что я не знаю, что вы нормой называете, но я слышал про какой-то там полбокала в неделю. И вообще, представляете, к кардиологам и к космонавтам.
1: А Михаил нам говорит, что у меня жена вообще ни капли, ей невкусно, все нормально. Это нормально, когда мы разные, это нормально.
0: Господи, чего вы такие нудные-то? Конечно, это нормально. Я вам говорю, что это нормально считается в какой-то конкретном, отдельном, исключительном случае. А когда вас отправляют на орбиту, вы должны быть абсолютно с собой в ладах. И поэтому, если окружающая атмосфера и правила тона говорят вам о том, что надо снимать обувь, вы заходите в квартиру и снимаете обувь. К примеру, в Америке нормально ходить в обуви, в которой вы ходили по улице везде. Приходите не разуваться. Ты видела, чтобы в американских фильмах герои разувались где-нибудь? Ну, в дом, когда они входят. Нет, этого не происходит. А у нас, в «Иронии судьбы» или «С легким паром», вы можете вспомнить, как Женя застегивает сапог этой, как ее звали? Надя.
1: Барбара Брыльский.
0: Застегивает сапог. А у нас разуваются. Поэтому, когда ты приезжаешь в этот самый, приезжаешь к

0: на МКС припрятал бутылочку коньячку, припрятал, и у них какой-то праздник, и все всему экипажу, давайте по 20 граммчиков, миллиграмм.
1: Так, и тут появляется кто-то.
0: То человек, который такой, а я ни при каких обстоятельствах, командир смотрит и говорит, чувак, мы команда. Мы здесь команда. Вот мы приняли решение. Давай. Нет, я ни при каких обстоятельствах. Видишь ты такую ситуацию? Я не вижу. Вот и все. Речь только об этом. 6 человек из 12 тысяч. Конкурс. Халявнее, чем...
1: Дед Зая нам пишет. А вот почему у американцев туалет на орбите не работал. Это все из-за вот этой вот маленькой бутылочки коньячка. Ну, понятно.
0: Да, да. Ты что, не уважаешь? Вот правильно, правильно. Ты что, нас не уважаешь?
1: Михаил пишет нам, выпивать только потому, что должен это или какие-то правила, это не норма.
0: Господи, что вы называете выпивать?
1: Елена пишет нам, жуть какие все нудные. И,
0: спасибо.
1: SG, скорее всего, наверное, так, извините, 419 нам пишет, дайте координаты и контакты кардиолога, советующего алкогольно. То есть вот, вот.
0: Блин, реально душнилы. Ну, зайдите к любому кардиологу и задайте ему этот вопрос. Опять, понимаешь, вот у нас тут человек, который выпивает. Что вы называете выпивать? Я просто подозреваю, что выпивать вы называете жахнуть бутылочку 0,7 за обедом. В то время, когда... Знаешь, мы в Эдинбурге сидим, это Шотландия, столица виски. И у нас дегустация виски. И оказалось, что у нас русский был чувак, который проводил дегустацию. И ему задали вопрос, вот а вообще виски и пиво как-то совместимо? Вот как вы считаете? Он такой, ну в целом это очень напоминающие друг друга напитки, потому что сама основа спиртов очень похожа, и поэтому да. То есть он такой, то есть вы считаете, что это неплохо? Он говорит, слушайте, я жил в России, он русский.
1: Угу.
0: И вы просто спрашиваете о другом. Вы, если говорить о том, как вы привыкли, ну, как вот привыкли мы все, да, там 0,7 виски и еще 20 бутылок пива, то это нет. Но обычно, если это у тебя маленький стакан виски и эля чуть-чуть на весь вечер, то это нормально. Так что тут зависит
1: Ром,
0: многое...
1: Ром, давай начинать утро с кофе.
0: Многое зависит от того, что вы называете выпивать. И новостей прямо сейчас.
2: Внимание, внимание, говорит Москва.
3: 8.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник. Атаки отражены над 7 российскими регионами. Сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что дроны перехвачены над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Все нейтрализованные беспилотники были самолетного типа. ФСБ задержала жителя Горловки за подрыв автомобиля с российскими военными. Установлено, что мужчина действовал по прямому указанию украинских спецслужб. Он изготовил самодельное взрывное устройство на основе противотанковой мины, заложил его на маршруте движения военных и активировал заряд в момент проезда автомобиля, сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике. О числе пострадавших ведомство не сообщает. Уточняется, что кроме организации теракта, задержанный выполнял функции корректировщика и пропагандиста. По заданию украинских кураторов он регулярно фиксировал на видео последствия артиллерийских ударов ВСУ по жилым кварталам города, после чего передавал материалы украинской стороне для дальнейшего использования. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и сотрудничестве с иностранными спецслужбами. На Камчатке досрочно проголосовали больше 5000 моряков. Процедура прошла на 91 из 104 избирательных участков, созданных на судах в море. Об этом ТАСС сообщили в Краевом избиркоме. Свои голоса отдали 5097 человек, находящихся на погранкораблях, рыболовецких и транспортных судах, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского. Результаты досрочного голосования будут учтены при общем подсчете голосов и объявлены 20 сентября. В Бурятии за сутки ликвидировали 7 медведей. Отстрел животных, представлявших угрозу для местного населения, провели государственные охотинспекторы совместно с мобильными бригадами охотников. Экстренные меры были приняты после резкого увеличения числа заходов хищников на территорию населенных пунктов, сообщили в Республиканской службе по надзору в сфере природопользования. Всего за последние 24 часа в Бурприроднадзор поступило 27 обращений от жителей. Группы реагирования работали в пригороде Улан-Удэ,

0: еще в 12 районах республики, включая Баунтовский, Курумканский, Баргузинский, Селенгинский и Заиграевский. В ведомстве уточнили, что за этот период из-за угрозы людям в регионе было ликвидировано 165 хищников. Ранее аналогичная информация пришла из Красноярского края. Там медведь растерзал насмерть пенсионерку на придомовой территории. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13, ощущается как плюс 11. Ясно, в ближайшие два часа осадки маловероятны. Евгений Егушин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Ты что пинаешься?
5: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техосборки. Обслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
6: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
9: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук Тимофей Бардачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
12: В Вот она, вторая половиночка этого часа, 8:37, среда, 16 сентября у нас. Доброе утро.
0: Доброе утро все.
12: Евгения Нагорная здесь, и мы продолжаем.
0: Роман Щукин,
12: у нас, да, конечно же, нужно сказать, что алкоголь — это токсин, яд, зло, и он убивает, и беременным нельзя, и вообще никому нельзя, и никто никого не призывает пить. Не пейте. Никогда не пейте никакого алкоголя. Только безалкогольный алкоголь пейте.
0: Ну, Ром, тема всколыхнула, потому что продолжают нам сыпаться смс-сообщения. Кстати, вы тоже можете продолжать их писать. Я напомню, наши контакты. Это смс-портал +7 925 888 894 8. Также у нас есть телеграм для сообщений. Говорит о Москобот в одно слово латинице. Также можно высказаться, если она болела и накипела. Телефон прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Фух, все сказал. У нас можно, кстати, еще и смотреть. Трансляции идут ВКонтакте и Рутюбе.
12: Я лично смотрю, ну, вот сейчас на экране смотрю.
0: Хорошенькие?
12: Нет, не, ну, не по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
0: По сути вкусно, да.
12: Миша Николаев говорит, не вкусно, но по сути, конечно, да. Я нюхал, вы нюхали? Я нюхал безалкогольную водку и безалкогольные виски. Да, у нас прям вот на одной из работ это все стояло. Любопытно было мне для чего, но говорят, что это для этих алкашей в завязке, чтобы они коктейли себе делали, вспоминая годы боевой славы своей.
0: Опьянение по памяти называется.
12: Ну, типа того. Да говорите уже, доброе утро, слушаем вас, здравствуйте.
13: Доброе утро, Валерий, Подмосковье.
0: Здравствуйте.
13: Хочу добавить одну категорию людей, которые, наверное, на меня обидят.
12: Так.
13: Филологи. Как в кине на первом ряде в кожаном пальте.
12: Филологи. Спасибо большое. Все. Это очень дельное уточнение. Итак, расскажи мне про Троя...
0: Про покупки мои.
12: Мейнка.
0: А расскажу себе. Трой Мейнка — это министр военно-воздушных сил США, который вот, ну, давай считать, полтора дня назад выступил с заявлением ошеломляющим.
12: Ой. А у тебя есть оно, да? Что я...
0: Да, я вот есть? Сейчас АСМР еще сделаю.
12: Все, так, давай.
0: Он заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, которое, это самое вооружение, способно защитить объединенные вооруженные силы США от вражеских действий противника. По его словам, Вашингтон никому как будто бы не угрожает, а продолжает поддерживать готовность к противостоянию со всеми вот внезапно возникающими угрозами. То есть мы вроде бы как вам не угрожаем, но при этом нам есть что показать. При этом Трой Мейнка отказался раскрывать подробности об орбитальных вооружениях. Реакция Москвы уже последовала. Песков заявил, что Россия, безусловно, продолжит и далее продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. Он сказал, что мы считаем, космос должен быть свободен от любого оружия. И вот... Разумеется, мы начали копать и выяснять, что же это могло быть за оружие, и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭО РАН Дмитрий Стефанович в «Коммерсанту» он рассказал и высказал предположение о том, что речь может идти о неком варианте, Ром, спутника-инспектора, который будет заточен, значит, не на противодействие, да, вот этим космическим аппаратам, каким-то, возможно, там орбитальным станциям, каким-то объектам, а именно на противостояние, да, а не только на их изучение. То есть он не только их будет сканировать, но еще и, возможно, как-то противостоять.
12: Он будет думать о них плохое.
0: Или хорошее, потому что на борту такого спутника могут быть как средства кинетического перехвата, то есть, ну, как будто бы, да, ничего не произошло, так и оборудование, там, глушение, ослепление и вот прочие такие истории.
12: Значит, смотрите,
0: это, если
12: что...
0: мы, да, вот, касаемся каких-то подробностей.
12: Смотрите, что у них, что они рисовали. Я помню в детстве... Я помню в детстве эти мультфильмы, меня очень пугали. Projection видение президента. Он вот, смотрите, какие, какой мультик. Видишь, какие классные спутники? Господи, я прям как будто в детство погружаюсь. Я вспоминаю, как я сижу перед этим. А у меня черно-белые, а они синие были, оказывается. А у меня черно-белый просто был телек, и все вот это, что здесь синее, оно было... Просто... Значит, летят СССР, летят ракеты. Вы же смотрите радио, мы вам сейчас показываем мультфильм, который сняли специально для программы СОИ, стратегическая оборонная чего-то там, инициатива СОИ, она тогда называлась у нас, мы ее прозвали «Звездные войны», по аналогии с лукасовской
0: эпопеей
12: вселенной, да, которая к тому времени уже вышла, как минимум одна, по-моему, уже даже две части, которые четвертая и пятая, ну, в хронологии «Звездных войн». И вот летят ракеты советские, смотрите. И тут такие спутники. Все, они, компьютер очень-очень быстро это все определяет. Спутники передают друг другу данные о ракетах. И они... Все, понимаешь, Speed Energy и лазерами они... Причем обращает на себя внимание то, как... Летали спутники. Давайте еще раз посмотрим на эту штуку. Смотри, они парят такие, видишь? И этот такой летит. И теперь смотри, что станция сделает. Она остановилась. Она остановилась. Повернулась. Такая. Это реально у Лукаса так это все было сделано. Да. То есть привязки к законам физики, механики, гравитации... тому, как в реальности выглядит орбитальное движение, в этом мультфильме нет вообще. Это было рассчитано на среднестатистического жителя Бруклина или какого-то там этого самого Оклахомы. Значит, смотри, какой мульт у нас. Смотри. И он стреляет лазерами в ракеты. И ракеты такие взрываются. И куда-то улетают обломки этих ракет. Смотри. Вот еще подлетает что-то зубастое такое, накапливает, он сам взрывается, и они такие... Все, лазерами, раз. Короче.
0: То есть ты думаешь, что господин Мэнг вот этим вдохновился? Не иначе.
12: Ну, знаешь, в чем дело? Не, ну то, что он вдохновился, я не знаю, чем он вдохновился. Вся штука в том, что... И про Луну тоже мультик
0: да,
12: есть.
0: Да, пишет нам Владимир.
12: Нет,
0: да.
12: Про Луну... Владимир, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что слово «космос», тем более, когда в одном предложении появляется «космос» и «Америка», тут же моментально... Это как красная тряпка для плоскоземельщика. Вот красная тряпка. Тут же моментально набегают «никто не был на Луне», «Земля плоская» и все остальное. Пожалуйста, Владимир, попробуйте сейчас... увидеть текст. Не наделяйте своим контекстом то, что происходит. Мы говорим об околоземной орбите, о размещении оружия на околоземной орбите и о том, что впервые американские политики признали, что они не планируют разместить оружие в космосе.
0: Это так.
12: А они, у них уже есть какие-то системы в космосе. Вот попробуйте сосредоточиться на этом, ладно? Никто здесь красной тряпкой перед вами не размахивает. Потому что это вот плоскоземельная тема.
0: Ты знаешь, а я вот не нашла подтверждения от Трампа. Трамп же подтвердил это, или только мы можем ссылаться на министра военно-воздушных сил американских, на господина Менка? Пока я не слышала от Трампа подтверждения, но
12: ты знаешь,
0: заявление этого господина тоже звучит серьезно.
12: В сегодняшних реалиях мне кажется, что заявление...
0: Виза не нужна, да, от него?
12: Нет, я имею в виду, что заявление любого человека из окружения Трампа значит, ну, как минимум, точно не меньше, чем заявление Трампа. Трамп просто столько всевозможных делает заявлений, что он девальвировал вес своих заявлений настолько, что уж если он что-то говорит, то это, скорее всего, не так, как он говорит. Поэтому за него пусть говорят. Вот, когда это говорит министр, какой-то министр, то, скорее всего, наверное, он
0: знает больше.
12: Он понимает, о чем он говорит, и все остальное. Значит... Если вы не против, небольшой экскурс в 80-е. Рейган, стратегическая оборонная инициатива, вот этот мультик «Звездные войны». Ничего из того, что они показали, не имело никакого отношения к науке, к физике, к небесной механике, ко всему остальному. Ключевая задача, на мой взгляд, ключевая задача тогда этой истории была в том, чтобы... втянуть Советский Союз в еще и в эту гонку вооружений, потому что уже было видно, видны все проблемы Советского Союза, и, как им казалось, надо его добить. Кстати говоря, так и произошло. И для того, чтобы Советский Союз направил свои ресурсы, а это космос, это всегда колоссальный ресурс, просто колоссальный, направил свои ресурсы еще сюда, придумана вот эта инициатива. Никакой технической базы, которая бы могла реализовать даже частично вот эту программу, у Америки и у нас тоже тогда не было. Это просто технически это было крайне сложно сделать. Ну и так далее. Сейчас, теперь давайте рассмотрим, что происходит сейчас. Во-первых, я нашел вот какую штуку. Задал вопрос, опять же, своей нейросетевой помощнице. А чем вообще регулируется размещение в космосе оружия? Вообще есть что-нибудь, что регулировало бы? Потому что, давайте так, что вообще в космосе может быть оружием? Что это может быть?
14: Ну, в спутнике.
12: Все что угодно.
14: Оснащенные тем или иным, ну, собственно, оружием. Это тоже считается оружием.
12: К примеру, очень мощное оружие космическое уничтожило динозавров. Это был астероид. Это был огромный кусок
14: тоже
12: камня.
14: Тоже оружие, да. Угу.
12: И он уничтожил динозавров. И вообще выкосил тогда 98% всей жизни на Земле. Оружие? Оружие. То есть, когда речь идет о том, что что-то летит с космической скоростью и имеет массу, это уже оружие. Любой спутник на орбите, который фигачит по орбите, это оружие. Как только он попадет в другой спутник на тех скоростях, на которых они летят, это уже будет очень мощная проблема для всех. Поэтому оружие. Какое именно оружие они там разместили, он говорит, мы не скажем.
14: А ничего не говорит, мы не скажем. Подробности я приводить не буду. Вот всё. Так вот.
12: Значит, что это,
14: кстати,
12: за оружие?
14: Ром, мы тоже никогда не приводим подробности. Но вот смотри, часто Минобороны сообщают, что, например, там с того-то космодрома были запущены спутники в интересах Министерства обороны.
12: Да, конечно. Потому что Министерство сферу деятельности и интересов Министерства обороны входит в том числе разведка, космическая съемка, всевозможные спектрометры, которые проверяют там радиацию и все остальное. То есть Министерство обороны это не только про ракеты, это не только про бомбы и не только про снаряды. Министерство обороны это еще, ну, про все что угодно. Угу. Значит, оружие может быть что угодно. Поэтому этот чувак мог ляпнуть что угодно, ну, что попало. Потом, это точно не спутники-уничтожители, которые вот показывает нам Рейган с лазерами, с какой-то фигней, потому что любому маломальски человеку, который понимает что-то в небесной механике, понятно, что спутники мчатся на очень высокой скорости. 28 тысяч километров в час скорость спутника. Летит у тебя ракета. Летит ракета. Чтобы сбить тебе ракету спутником, который мчится на скорости 28 тысяч километров в час, тебе нужно, чтобы либо все орбиты были покрыты спутниками, потому что момент, в который этот спутник, он не может поворачивать, у него нет, это не «Звездные войны», где ты можешь лететь, остановиться, полететь вправо, полететь влево, ты можешь делать это локально, продолжая лететь 28 тысяч километров в час, локально сместиться чуть-чуть. Повернуть двигателями ориентирования. Но ты будешь продолжать лететь по своей орбите со скоростью 28 тысяч км в час. Соответственно, чтобы попасть во что-нибудь, тебе нужно точно рассчитать орбиту того, что летит. А летит оно, ракета, которая вылетит, суборбитальный полет, она там будет находиться несколько минут и обратно улетит. То есть за несколько минут тебе нужно иметь спутники, которые окажутся здесь и точно попадут в нее на скоростях. Короче, это невозможно. Физически
14: либо
12: это невозможно.
14: Либо должно быть очень много, ну, чтобы в каждом квадрате находился тот спутник, который сможет сделать то, что он должен.
12: Такие
14: сделать.
12: Спутники могут быть только на геостационарной орбите. А геостационарная орбита — это около 40 тысяч километров над поверхностью.
14: Рома,
12: это,
14: как ты считаешь, мы могли не заметить, что США что-то там разместили?
12: Конечно. Безусловно. Не, ну это само собой. Другое дело, что они могут там разместить? Что-то уничтожающее физические объекты в космосе, это как выстрелить себе в голову тоже. Потому что когда ты взрываешь что-то, какой-то спутник, когда они хотят сбить какую-то там базу какую-то китайскую. Больше того, я вообще думаю, что это не для нас заявление.
14: Для китайцев?
12: Конечно. Потому что с точки зрения нас, мы теперь в роли почти что догоняющих. В том смысле, что мы, может быть, еще впереди китайцев, но динамика развития китайцев показывает, что они будут там, где мы сейчас, через пару лет, а еще через пару лет они будут дальше, и дальше американцев. Они это прекрасно понимают. И поэтому эти заявления, вероятнее всего, делаются для китайцев, а не для России. Так вот, ты что-то сбиваешь на орбите. У тебя это что-то превращается в облако обломков, которые летят со скоростью с той же 28 тысяч километров в час. Они мчатся. Они на своем пути сбивают еще несколько спутников. Обломков становится больше. Они продолжают мчаться. И у тебя на орбите происходит каскадное разрушение всего. Это очень наглядно было показано в фильме «Гравицапа». «Гравитация» с Сандрой Баллок. Когда они там на шаттле летают, и там столкнулся спутник там, этот, российский, китайский, и вот облако обломков. Соответственно, ты подорвешь одно, а потом потеряешь половину всех спутников на орбите. И больше того, орбита загажена на годы облаками обломков, которые постоянно летают вокруг орбиты.
14: Кто-то пылесосит этот космический мусор? Никто. Или он сам по себе потом выходит из орбиты?
12: Не, может выходить, может не выходить. Короче, соответственно, про то, что он говорит, это интересно только с той точки зрения, что Америка постепенно расширяет окно Овертона, и то, что казалось как бы недопустимым, еще каким-то, они делают заявление, что «а нам пофиг». Это как Трамп, который опубликовал у себя в соцсети фотографию Луны.
14: И сказал, Луна моя.
12: Наша.
14: Наша.
12: Все, наша. И все. И что ты будешь делать? Понятно, что никто серьезно к этому не относится. Что есть международные акты, которые описывают, как там владеть. Ты не можешь сказать «наша». А мы такие «а солнце наше». Луна твоя, а солнце наше. И все. Соответственно. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был подписан в 1967 году. Еще до высадки американцев на Луну. Потому что уже тогда мы знали, весь мир знал, что лунная программа готовится у них. Это же, ну, видно было все. Потому что программа-то длилась 9 лет, и за 9 лет все уже поняли. Не выводить на орбиту объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения. На орбиту, при том, что космические взрывы ядерных зарядов проводились испытания, но они не крутились на орбите. Не устанавливать такое оружие на небесных телах. Имеется в виду Луна, Марс, все остальное. Нельзя милитаризировать, но речь не идет о стрелковом оружии, речь не идет о кинетическом оружии. Кинетическое оружие — это когда ты с орбиты бросаешь просто стержни металлические. В них вообще нет ни взрывчатки, ничего. Просто стержни в землю. Но кинетическая энергия этого стержня, с учетом его массы, такова, что когда он попадает на земле во что-нибудь, это сравнимо с взрывом очень мощной взрывчатки.
14: Дедзая нам пишет примерно, я думаю, о том же. Да у нас изначально есть средства против всех спутников на отдельно взятой орбите. Это ведро гвоздей. Это не шутка. Спросите у любого физика, и никакие лазеры не помогут.
12: Да, конечно. Ты просто создаешь облако обломков чего-нибудь. При том, что песчинка, объект размером с песчинку, обладает такой кинетической энергией, что он прошивает МКС, может прошить ее насквозь, учитывая то, что МКС местами состоит из почти что, ну, не из фольги, но там 3 миллиметра стали, или 2 миллиметра. В общем, ну, почти что фольга. Кинетическая энергия песчинки на орбите. Сейчас я вам даже скажу, какая это кинетическая энергия. Вы что думаете, я не узнаю? Сейчас я все узнаю. Гравитационная постоянная, если перечислить. Микродоза массы на орбитальной скорости. При скорости 7,7 км в секунду песчинка в 1 миллиграмм несет импульс. При ударе о спутник выделит энергию, сопоставимую со взрывом. Именно поэтому космический мусор размером с песчинку считается опасным. Понятно?
14: Все так.
12: То есть ведро гвоздей, это может оказаться и не мифом, потому что что мы делаем? Подрываем его.
14: А вот нам и говорит, спросите любого физика.
12: Все. Соответственно, подводя итог, размещать оружие ядерное там нельзя.
14: Нельзя.
12: Массового поражения нельзя. Оружие, что он назвал оружием, мы тоже можем сказать, у нас там 13 тысяч оружий. пересчитав все наши спутники, которые там летают.
14: Да.
12: Маск запускает по 27 оружий каждый день практически, уже его SpaceX выводит на орбиту старлинковские спутники, каждый из которых может быть...
14: Считаться оружием.
12: Оружием. Поэтому это, на мой взгляд, безусловно, политическое заявление, направленное в первую очередь не на нас, а для китайцев, как они, поскольку они развиваются просто... Ну, во всех областях технологических, в частности, там, их китаеход ходит по обратной стороне Луны, при том, что ничего такого ни мы, ни американцы не сделали. Их космическая международная... Господи, что я несу? Какая международная? Их аналог Международной космической станции летает спокойно себе на орбите. И это огромная, огромная станция, при том, что мы такую строили всем миром, поэтому она и международная.
14: Космическая станция.
12: Потому что ни одна страна не могла бы потянуть такой проект самостоятельно, это крайне дорого.
14: Но мы же продлили, да, функционал
12: или
14: МКС
12: да,
14: до
12: или,
14: 27-го же, да?
12: Или да, или нет. Ну, вообще до 30-го хотели продлевать, потому что уже 27-28-й надо было выводить ее из эксплуатации. И, конечно, главный, на мой взгляд, главный страх американцев, то, что, ты же понимаешь, сведя МКС с орбиты, мы не покинем космос.
14: Абсолютно нет.
12: Мы должны там оставаться. А с кем мы заколлаборируемся?
14: А с кем, да, вот только, да,
12: делом?
14: Какие будут коллаборации? С теми, с у кого Китаем. Уже есть своя станция, ты же понимаешь.
12: И с теми, кто не говноед по отношению к России.
14: Есть
12: с теми,
14: такой
12: кто,
14: термин.
12: С теми, кто наш партнер. С теми, кто уважает наши интересы, с теми, кто хотел бы равноправного партнерства, союзничества, а не патернализма и давления санкционного, и попытки удушить тебя и все время запереть тебя в пыльный чулан, чтобы ты лишь бы не отсвечивал, потому что ты слишком страшный, и тебя надо там спрятать. Уж точно совершенно будущие наши проекты в космосе мы будем планировать не с американцами, несмотря на то, что космическая область всегда была, то есть область науки и космоса в частности, даже в самые темные времена тоталитаризма и противостояния нашего с американцами Советского Союза, именно в космосе мы всегда находили возможность сотрудничать. Один проект «Союз Аполло», когда мы на орбите соединили наши корабли.
14: Давай, подытоживая, послушаем Деда Зая, который предлагает следующее. Крикнем дружно Трампу: «Мун наш!» Вот так.
12: Да
14: вот.
12: Не надо ничего чуть-чуть. Мы просто будем делать свое дело спокойно, тихо, целенаправленно, с мощностью трактора, идущего такого... Танка! Танка лучше! Танка!
15: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
14: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Российские военные поразили завод спецавтомобилей в Киеве. Массированные удары по объектам военной промышленности Украины нанесены беспилотниками, сообщили в Министерстве обороны. Одной из ключевых целей стало Киевское автотранспортное предприятие, задействованное в обеспечении потребностей украинской армии. Промышленный объект осуществлял серийное производство и модернизацию специализированных автомобилей, предназначенных для дальнейшего оснащения подразделений ВСУ. Под удары российских дронов попали и другие предприятия военно-промышленного комплекса Украины, портовые объекты и морские суда, доставлявшие грузы военного назначения. Словацкий евродепутат раскритиковал Каю Каллас за позицию по России. Любош Блаха заявил, что считает антироссийскую риторику главы евродипломатии угрозой для Европы и подстрекательством к войне против нашей страны. «Я сказал Каллас прямо в глаза, что крупнейшей угрозой для Европы является не Россия, а она сама, так как гонит нас к ядерной войне», — написал он в телеграм-канале. По словам политика, депутаты от словацкой партии направления «Социальная демократия» проголосовали против резолюции, которая делает из России врага. «Не россияне убивают граждан Евросоюза, а западное оружие убивает россиян», — отметил Блаха. Во время выступления в Европарламенте он также обвинил западные страны в эскалации конфликта с Россией и заявил, что не считает Москву причастной к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
0: В США число погибших при крушении новостного вертолета выросло до трех. Еще один пострадавший экстренно госпитализирован. Информация о его состоянии пока не поступала, сообщили представители пожарной службы Лос-Анджелеса. Ранее телеканал CBS передавал об одном погибшем в авиакатастрофе. Однако после детального осмотра зоны крушения спасатели установили, что всего на борту и в зоне падения находились четыре человека, трое из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. Расследованием причин крушения вертолета для трансляции новостей уже занялись Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Экспертам предстоит выяснить, что привело к трагедии: техническая неисправность воздушного судна или ошибка пилотирования. Школы смогут сами выбирать количество часов физкультуры в неделю. Речь идет о двух или трех занятиях. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещение. Там уточнили, что образовательным учреждениям также рекомендовано использовать 24 дополнительных общих спортивных модуля, в том числе гимнастику, лыжную подготовку, плавание, единоборство, спортивный туризм и другие направления. Решение позволит школам выбирать формат занятий с учетом своих возможностей, условий и образовательных программ. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 11, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
15: Внимание! Говорит Москва.
16: 94.8 FM.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва. 94.8.

0: Это среда, мы называем это экватором, ну, я называю это экватором рабочей недели. Половина впереди, это не очень, но ведь и половина же позади.
1: Ну, мы в тонусе по советам Онищенко. Сегодня самый продуктивный день. Продолжаем продуктивно для вас трудиться. И напоминаю еще раз, что с нами можно и нужно вступать в контакт. Этим утром смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И, разумеется, к нам можно в прямой эфир позвонить. 8 495 7373 94 8. Ура!
0: Вот так вот. В России была своя станция «Мир». Ну, была. Но она же была старая. Сколько мы будем летать на этой станции? В любом случае, даже если тогда она была, ее свод с орбиты был пролоббирован, как многие говорят, американцами, это типа еще одна их победа. До сегодняшнего дня она бы не дожила. Нам все равно пришлось бы что-нибудь другое строить. Так, облако осколков должно лететь против движения спутников. Что это значит? Что это значит? Против движения.
1: Это какое-то, видимо, какое-то моделирование внезапной ситуации в космосе.
0: Хотите, хотите, я вам покажу сейчас, как выглядит космический мусор. Просто облако, как выглядит космический мусор. Вот посмотрите. Сейчас я. А, как мне включить вот это все сюда? Вот, смотрите. Я включаю. Тут по времени и... А как развернуть? Видите ли вы здесь какое-то одно направление движения всего? Нет. Вся Земля... Короче, тут фигня какая-то. Вся Земля. Вся Земля окружена огромным облаком, в котором все объекты двигаются по своим орбитам, поэтому облако будет лететь и бить то, что пролетает, пересекает орбиту. Я тут недавно взял бинокль. Ну ладно, недавно, в прошлом году я это делал. Дождался темной ночи и просто смотрел вверх. Просто смотрел.
1: Дело было в Москве, да?
0: В Москве. Ну, что, телескоп в Москве иметь, я же астроном, вы же не знаете, у меня было много телескопов, все. Но я от них избавился, потому что телескоп иметь в Москве бессмысленно, это нужна дача, как это выезжать за город.
1: Ну или? Да, как да. Говорят, у нас высокая степень засветки.
0: Да, да, видите. Очень высокая. И, а в бинокль нормально, ничего. И, в общем, честно, я этого много лет не делал так, чтобы обзорно смотреть вверх. И сделал, и я хочу вам сказать, что за последние годы, конечно, Илон Маск, сволочь такая.
1: Поднамусорил, да?
0: Они летают, во-первых, по два, по три друг за другом идут. Uh-huh. Это не поезд Starlink, когда uh-huh. он выводит спутники, они летят паровозиком таким. Uh-huh. Нет, это уже разошлись они. Но вот так два, пересекающимся курсом несколько. И я за 15 минут около 40 штук насчитал. То есть ты смотришь на оживленное движение, смотришь на небо, и ты понимаешь, что там вот постоянно каждую минуту несколько штук над тобой пролетает. В своем детстве я помню, что когда мигающая точка в небе ты видел ночью...
1: Это была сенсация, это... естественно.
0: Шок! Я увидел спутник! Сейчас, если ты будешь просто лежать вот так вот, если выехать куда-нибудь в горы или на морское побережье, где засветки никакой нет, и просто вот так вот лежать, то ты будешь смотреть бесконечное движение, они будут вот так вот, все у тебя, все небо исчерчено. Возьмите фотоаппарат, поставьте выдержку на минуту и снимите небо, и вы увидите, что оно все треками исчерчено, небо, этими спутниками. Поэтому там просто, ну, мама моя дорогая. Вообще просто загажено все. Поэтому какое там ведро гвоздей? Там уже гвоздей. Там. Я вчера нашел классную штуку.
1: Так.
0: Сейчас, секундочку, я вам ее включу. И... А где это? Я все собираю. И...
1: Штука-то хоть о чем?
0: Поскольку пилюли я здесь не ставил. У меня же там в моторах есть опилюлишная. Вот. Здесь нет никаких ни пилюль, ничего. Но время от времени иногда хочется что-то подать такого настроения, чтобы создать. Я бы хотел спросить, узнаете ли вы... Вот, 35 лет этому треку. Вообще. А если бы ему было 60 лет, то он бы звучал вот так. Узнаешь?
1: Честно, нет. Хотя не считаю себя не меломаном, но не узнаю. Если вы не видите, то Роман сейчас испепеляет взглядом и... Как? Как?
0: А сейчас?
1: Ром, нет, прости. Я жду, может быть, сейчас мне слушатели поднакидают.
0: А ну, посмотри, что они там пишут. Ну, ладно.
1: Так. Ты знаешь, не только я сейчас в затруднительном положении. Пока да ничего не пишешь, можете написать.
0: Да, блин, вы чего?
1: СМС-портал 7-9-2-5-8-8-8-8-9-4-8.
0: Ну, послушайте.
1: Я угадаю эту мелодию. Антон Андреевич пишет нам, это «Металлика». Миша Николаев спрашивает нас, это «Стражи Галактики»?
0: Легко в «Страже Галактики» она могла бы быть, конечно, легко. Вот в таком исполнении.
1: Бор пишет нам тоже, это «Металлика».
0: Ой, а что, она закончена? Начинается. Ну вы чего в самом деле? Ну в самом деле-то, ну вы чего? Сейчас, подождите секундочку. Я про то, что можно сказать... А, у нас связь
1: Я думаю, дело раскрыто.
0: У нас закончилась связь интернетовская, и поэтому этот... Можно сказать, что за интернет сегодня, во всяком случае, мы заплатили совершенно не зря. Потому что нейросети, они, может, и глобальное зло какое-то невероятное, но вот эта история офигенная просто. Посмотри, а теперь оригинал, а? Ну так-то ты узнаешь.
1: Теперь да, теперь бы. да.
0: Ну... Но, честно говоря... Я теперь уже хочу всякие вещи загнать туда, в эту нейросетку, и чтобы все роковое там, какого-нибудь этого, ну чего, Black Sabbath какой-нибудь, чтобы все это спели в стиле вокальных инструментальных ансамблей бойс-бендов 60-х, 50-х, 60-х. Отправим космонавта на Луну, чтобы... Нет, все, про Роскосмос мы закончили. Мы теперь сейчас пойдем на А.
1: А недалеко, кстати, мы уйдем.
0: На
1: или,
0: букву А.
1: Или на А пойдем.
0: На А, все у нас на
1: или
0: А.
1: Или на Н.
0: Не-не-не, давай на А. Сначала на А, а на Н оставим потом на закуску, потому что это перед новостями будет. Все, мы пойдем на А. А
1: ну,
0: на
1: слушайте,
0: А как
1: пойдем
0: Америка.
1: На, да, перехожу на Вы, да?
0: Давай,
1: идем мы
0: давай,
1: на А.
0: Давай.
1: А. На самом деле идем сначала на МЗ, потому что Мария Захарова. Мария Захарова вчера вечером высказалась насчет Армении, которой все-таки необходимо уже сделать выбор таки между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. И это нужно сделать как можно скорее, потому что она сравнила вот эти метания, да, Армении между двумя организациями, все-таки с семьей на грани развода. Вот такая неожиданная и очень такая красноречивая метафора пришла Марии Захаровой в голову. Но смотрите, это то же самое, когда в семье живут двое, и один уже из них вроде как живет в другой семье, а другой его спрашивает: скажи, пожалуйста, ты все-таки где был? У нас с тобой семья, а ты уже в другой семье? Вопрошает Мария Захарова.
0: Вещи,
1: и в ответ звучит:
0: свои.
1: Ни раз, ни два, ни полтора, мол, потому, потом уже определимся. А когда потом, пардон, скажите, когда уже мебель будем выносить, спрашивает Мария Захарова. Ну и, собственно говоря, по существу-то спрашивает. Потому что, ну, не может пока еще Пашинян определиться, где же они больше, в ЕС или все-таки мы остаемся в ЕАС. И пока еще, кстати, не определена даже судьба этого референдума, на котором, собственно, и предложено будет решить.
0: Да, вроде он же говорил, что не, пока что не будет вам никакого
1: референдума. Пока мы держим курс на как будто бы интеграцию, да, в Евросоюз, и этих планов нет. Ну, как-то все очень странно, все очень непонятно и все очень запутано.
0: А что мы можем сделать? Вот вопрос. Что мы можем сделать? Чтобы помочь ему принять решение. Вот если госпожа Захарова предлагает нам такую парадигму отношений и аналог...
1: Ни раз, ни два, ни полтора.
0: Аналог семейных отношений. Вот что в семье в такой ситуации делают люди?
1: А что они делают? Садятся ровно на стулья, которые пока еще есть в этой семье, мебель пока мы не делим, и разговаривают.
0: Ну, а вот и... Ну, к примеру, ну, сели разговаривать, она говорит: да, но ты меня, Шурик, пока не выписывай. Я уезжаю.
1: Я поеду с Якиным, но ты меня не выписывай.
0: Но ты меня пока не выписывай на всякий случай, Шурик. Вот и что в этой связи? Вот, Шурик, что в этой связи должен сделать? Потому что, естественно, ну, я так думаю. Ну, Пашинян же не дурак. Потому что, мне кажется, я исхожу из того, что окончательных дураков на постах руководителей государств не бывает. Потому что, ну, тебя не из яйца достали, не из капсулы и сделали президентом. Ты же прошел путь определенный. И дураки на каждом ключевом этапе этого пути, они отсеиваются, полные дураки. Поэтому, когда ну, доходишь, то понятно, что не дурак, не идиот, не больной, там ничего, все так. Хотя, глядя на там, Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, возникает идея, что из каждого правила существует исключение, но тем не менее.
1: А подожди, вот небольшая ремарка. Как тебе, кстати, заявление от Каи Каллас попалось? Мне тоже, я сегодня смотрела. Она говорит, я была не против, если бы мне Владимир Путин позвонил. Я бы с ним поговорила. Или с Лавровым.
0: Только не позвонит же.
1: Только не позвонит же. Ну, как бы, мне кажется, единственный вариант, когда Кая Каллас позвонит Владимир Путин, это будут пранкеры, которые разыграют Кая Каллас.
0: Нет, это, понимаешь, это такое дело. Кая Каллас просто очень-очень хочется остаться в истории не дурой, которую в ней видит уже даже ближайшие...
1: Это ее история, а мы развернемся на 360 градусов, или это фон дер Ляйен?
0: Это либо она, либо Анна-Лена Бербок. Вот, это же была еще одна такая, которая разворачивалась.
1: Дима пишет, что благодаря Каллас, я считаю себя самым умным на свете.
0: Все, так, отставить Каллас. Каллас пока оставьте. Давайте вернемся к Армении. Так вот, господин Пашинян, он же прекрасно понимает все, что понимаем, к примеру, мы. Значит, смотри. Беспошлинная торговля со странами ЕАЭС. Евразийского экономического союза. Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Это то, чего лишается Армения, переходя в Европейский экономический союз, ну, в Евросоюз и, как следствие, в Европейскую экономическую зону. Общий рынок 170 миллионов человек. Экспорт Армении в страны ЕАЭС с 15 по 25 вырос с 240 миллионов до 3,2 миллиардов. 13 раз. Это динамика. На страны ЕАЭС, прежде всего Россию, приходится 38,5% армянского экспорта, 37,5% всей внешней торговли, 80% традиционного экспорта продовольствия. Помидорчики, огурчики, виноградик, перчички, яблочки, апельсинчики, лимончики, вот это все. То, что в Европе делают сами. Они сами делают лимоны.
1: Делают.
0: У них есть Греция. Мандарины в Греции просто копейки вообще. Ты едешь вдоль бесконечных апельсиновых мандариновых плантаций, где стоят мешки вот такие вдоль, как у нас, знаешь, по деревням, когда едешь.
1: Картошка.
0: Стоят на стульчиках, на столиках стоят. И никак, ни бабушки, никого нет.
1: Да-да-да.
0: Стоит какая-то такая штука. В некоторых местах даже ты сам деньги оставляешь и забираешь просто это все. Там, где на доверие. Вот такие стоят мешки апельсинов, и написано 2 евро. Мешок, как вот такой мешок, 2 евро апельсины. Это они уже внутри себя так продают. Скажи, пожалуйста, за какие деньги они будут готовы пустить армянское вот это все? Кому, кто в Европе ждет армянских помидорчиков? Кто в Европе ждет армянских лимончиков, виноградика, яблочек? Никто. Там сами сидят свои, не знают, что делать, куда пускать это все, потому что квоты... Та самая Урсула фон дер Ляйен распределяет таким образом, что ты уже ничего у себя не решаешь в экономике, все Брюссель решает, сколько и чего ты будешь производить. И иногда производителям легче уничтожать урожай, чем продавать его. Значит, все это из Армении едет в Россию 80%. 80% едет в Россию. Соответственно, эти 80% куда-то нужно будет пристроить. Потом, энергетика. Газ из Армении по цене 177,5 за 1000 кубометров. У нас накануне, здесь, по-моему, даже энергетическая тема обсуждалась, сколько сейчас кубометр газа стоит для Европы? В районе тысячи. 177 для Армении, Они такие, нет, мы в Европу.
1: Угу.
0: Тысяча.
1: Пожалуйста, будьте добры, добрый вечер.
0: По 1000. Это в 4 раза выше. Ну, в смысле, это не в 4, значит, 400, даже чуть побольше, ну, с учетом сегодняшних биржевых цен на газ. Разница, на этой разнице Армения экономит ежегодно $120 миллионов. $120 миллионов в год. Получает Армения 82% газа из России, а еще ядерное топливо, оборудование для АЭС, нефтепродукты, алмазы, льготные условия. Инвестиции в экономику Армении со стороны ЕАЭС и России, в частности, почти 5 миллиардов. 86% все российские.
1: Российские. Угу.
0: Россия вложила 30 миллиардов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры, которую Пашинян сейчас пытается сказать. Спасибо большое, мы никому ничего не должны, это наша, наша. Дальше. Туризм. Откуда почти половина туристов едет в Россию? В Армению.
1: Из России?
0: Из России, конечно. Доход от российских туристов $1 миллиард в год.
1: Угу.
0: Кто-нибудь суммирует? У вас есть там конкуляторы? Конкуляторы есть? Вы считаете? Конкулируйте. Членство практически совместное, президент сказал. Ну, это причем... Ну, президенту не обязательно это было говорить, но он говорит, потому что там, вероятно, люди делают вид, что они не читали уставных документов.
1: И не понимают, да, как это все можно сопоставить, и как это, в принципе, возможно. Эти вселенные, которые не пересекаются.
0: Это знаешь, это как если бы во времена противостояния Советского Союза и Запада страна из Варшавского договора хотела бы перейти в НАТО, да, но при этом оставаясь в Варшавском договоре.
1: Да, да.
0: Давайте
1: да.
0: так, значит, у нас будут ваши вооружения и финансирование, и те тоже нам поставят вооружение и финансирование, и мы такие и здесь, и там. Ребят, ну это нонсенс, это просто нонсенс немножечко. Дальше, торговые барьеры, возврат таможенного контроля и пошлин на границе со странами Евразийского экономического союза сократится более чем экспортные продажи, более чем на 60%. А по многим параметрам на 80% мы видели, что с Россией помидорчиков и всего остального продукции, сельхозпродукции 80%.
1: А, кстати, знаешь, я вот недавно разговаривала, да, с доктором экономических наук, с Леонидом Холодом, и он сказал, что вот за время тех ограничений, если ты помнишь, вот в августе Россельхознадзор очень много категорий продукции, да, ограничил для ввоза из Армении в Россию, вот он нам посчитал, check calculation, да, что из-за ограничений на импорт в Россию, значит, армянские производители недополучили около $150 миллионов. Это вот за короткий вот этот период августа, если ты помнишь, когда очень было много пунктов, да, именно продуктовых. То есть мы говорили о помидорах, и там даже, по-моему, коньяк попадал в эту категорию. Ну, в общем, вот за этот короткий период они уже недополучили около $150 миллионов.
0: Вот, и дальше. Готова ли Армения к приему своих сынов обратно? Потому что выход из Евразийского экономического союза для людей, которые здесь живут, не получив российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство, пользуясь преференциями нахождения Армении в этом союзе, они должны будут поехать домой. Значит, ОМС только через 5 лет проживания, как для граждан других стран СНГ. Патенты на работу, приобретение. Пожалуйста, поезжайте. Все это патенты, обновления. Все, то есть миграционные ограничения, точнее, миграционное регулирование, для них наступает совершенно иное.
1: Иное, конечно.
0: И, соответственно, заметная часть людей, которые здесь находятся на правах вот этих преференций, отправляются в Армению. Армения, вы там, ну, готовы у них, я так понимаю, рабочие места.
1: Инфраструктура, все подготовлено, да, стоят всё, вот заводы.
0: Энергетика, да, ждут, ждут.
1: Приходите.
0: Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Приезжайте, нам нужно выращивать помидоры, которые мы будем, опять же, продавать в Европу и все вот это. В результате всех этих подсчетов у нас складывается довольно нехилая цифра, которая сильно превосходит, и при этом, насколько я понял, Пашинян не сетует, а рассказывает про то, как Европа компенсирует все выпадающие доходы и все, что мы потеряем от членства в Евразийском экономическом союзе, от дружбы с Россией, партнерства с Россией, все компенсирует Европа, И все это будет примерно как 2 миллиарда евро. При том, что только один туризм миллиард в год. Угу. Один туризм только выпадает. Без учета энергетики, всего остального. То есть математика там какая-то особая пашинянская такая. Ну, вот это такая пашинянская. И дальше, и самое главное, вот на мой взгляд, я не могу найти ответа на этот вопрос. Зачем это армии? Кто-нибудь может ответить мне на это?
1: Тем же самым вопросом я бы хотела задаться. То есть это какая-то... Это театр? Это игра? Это флирт?
0: Ну, на мой взгляд, это как проезжавший мимо какой-то деревеньки Цезарь бросил фразу, которая стала при нем мемом, а потом стала крылатой. «Я бы предпочел быть здесь первым человеком, чем вторым в Риме». Вот, это он ехал...

0: человек в украинской власти. Угу. Деньги мешками возят, просто мешками. Ему так хотелось бы мешки денег, что другого способа легального он найти не может, кроме как превратить Армению в Украину, показав кукиш России, при этом так, чтобы его кто-то ждал в Европе особо, я не вижу. Чтобы Армению ждали в Европе.
1: Угу.
0: Через Армению России хотят снова шпильку вставить. Это да. Это
1: ну,
0: да.
1: Ты знаешь, вот есть нотка здравомыслия во всем этом. Например, вот в Центробанке армянском очень сокрушаются на тему того, что если поставки газа не будут вестись на тех же условиях, да, как они велись раньше, то Армению ждет апокалиптический сценарий при повышении цен на газ из России. Ну, то есть все-таки здравомыслие там присутствует. Мы не сбрасываем все остальное. Может быть, есть надежда на референдум, который все-таки состоится?
0: А какая? Ну, референдум. Путь Украины и Армении не грозит, нет общей границы.
1: И мало населения.
0: Мало населения. Ну, а что вы называете путь Украины? Вы имеете в виду, в смысле, сам конфликт, то есть специальную военную операцию? Путь Украины до специальной военной операции, путь Украины на разрушение государственности, на уничтожение населения, искукоживание государства как такового, то есть на разрушение страны. Путь Украины начался задолго до 22 года. Поэтому, если вы говорите о прямом противостоянии военном, да, другие условия. Но ведь мы же говорим о разрушении страны, а это началось с нулевых для Украины, а вовсе не в 22-м.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мария Захарова заявила о готовности России к провокациям Запада на фоне выборов в Госдуму. По словам дипломата, российский МИД заранее учитывает риски внешнего давления и координирует свои действия. Официальный представитель министерства в эфире «Радио Спутник» подчеркнула, что российские дипломаты сейчас проходят еще более серьезную и глубокую подготовку к работе в условиях повышенной напряженности. Во внешнеполитическом ведомстве понимают, что зарубежные организаторы демонстрируют не меньшую готовность к дестабилизации ситуации и могут пойти на совершение извращенных провокаций по сравнению с предыдущими электоральными циклами. В Белгородской области за сутки при атаках беспилотников погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, все они доставлены в медицинские учреждения. Глава региона уточнил, что со стороны ВСУ зафиксировано 40 атак по 7 муниципальным округам региона. Сбиты 48 беспилотников. Удары по гражданской инфраструктуре наносились комбинированным способом. Зафиксирован один артиллерийский обстрел, а также 3 целенаправленных сброса взрывных устройств с дронов. Во время выполнения задач по отражению атаки в поселке Октябрьский с осколочным ранением кисти был госпитализирован боец самообороны из отряда «Орлан». Россия стала мировым лидером по снижению числа абортов. За 15 лет этот показатель сократился в 4 раза, пишут ведомости. Общее количество таких операций в стране уменьшилось с 1 миллиона в 2010 году до почти 236 тысяч в 2025, пишет издание. Благодаря этой динамике Россия покинула последнюю десятку глобального антирейтинга среди 100 крупнейших государств мира и переместилась на 30-ю строчку. К 2025-му показатель интенсивности искусственного прерывания беременности опустился до почти 12,5 абортов на 1000 женщин фертильного возраста. Для сравнения, еще в 2020 году этот коэффициент составлял 16 на 1000, что также было значительно лучше установленного государством целевого ориентира в 18,5 операций. Ключевыми факторами масштабного снижения статистики абортов специалисты называют широкое распространение современных средств контрацепции и рост грамотности населения в вопросах осознанного планирования деторождения. Япония намерена добиться возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы. Речь идет о гуманитарных поездках японцев для посещения могил родственников, похороненных на этих территориях, сообщили в посольстве страны в Москве. Программа была приостановлена в 2020-м из-за пандемии коронавируса. В 2022-м, после введения Японии санкций против России, Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио, включая договоренности о свободных посещениях и обменах с жителями четырех южных Курильских островов.

0: погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 13, ощущается на 2 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: Реклама.
3: Пора на техобслуживание авто.
4: Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111.
3: stofilter.ru.
5: Телефон рекламной службы 925 33 17. Код 495.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту среду в эфире президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
6: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Говорит Москва.

0: Мы распечатали, как говорят у них на радиох, мы распечатали финальную получасовку этого часа. 9.36, среда, 16 сентября в Москве, говорит Москва, Евгения Нагорная здесь.
1: И Роман Щукин тоже здесь. Доброе утро.
0: А вы здесь? 7373948, если что, позвонить, так давайте, звоните. Так, в это время руки потирают турков. Нет, в это время турки потирают руки, пишет Алексей. Да, это любимое дело турков потирает руки. Как вчера какой-то чувак в Испании, по-моему, не видела, испанский политик шел, вот, и он топит за еще более открытую миграционную политику, за наделение социальными благами всех мигрантов,
1: все вот это такое. У меня возникает вот вопрос.
0: И он проходит такой у этого здания какого-то своего парламента, все, он идет, и там такая тетка стоит, ну, она темнокожая такая совсем, mm-hmm. видно, что не местная. И детишков рядом с ней много-много, они такие все такие приезжие, вот. И он пожимает ей руку, и потом... И дети такие тянутся тоже ему, что-то потрогали его за руку, и он, знаешь, он такой проходит потом, а камера снимает его, он проходит, и он такой вот так вот делает руки, такой чик-чик-чик, как бы типа, да, я потрогал это.
1: Дайте антисептик, да?
0: Да, вот такой. Понимаешь, что я делаю? То есть позиция, политическая позиция, и которую ты занимаешь для того, чтобы удовлетворять интересам какого-то электората, и твоя внутренняя... твоя внутренняя брезгливость и все остальное.
1: Чувствуется легкий диссонанс,
0: не всегда идут рука об руку.
1: Это правда.
0: Да. Не всегда.
1: Правда.
0: Иногда одно другому противоречит. Так, His Shadow, Motor 6. Извините. Ну, может быть. Ну, может, да. Давай, дальше. У нас что у нас запланировано? Теперь да, на N перейдем. А уже рассмотрели,
1: на
0: да?
1: N. На ну, N. Ну, давай тогда перейдем на N. Переходим на
0: Зима
1: N.
0: Зима близко. Подготовьтесь.
1: Зима близко. Мы не можем, да, этого не понимать. И самое главное, что это уже понимают и что-то предпринимают в Новосибирске. А новость примерно следующая, что в Новосибирске власти впервые определяют улицы, которые будут временно перекрываться во время сильных снегопадов. Но это не просто перекрытие, а перекрытие это целыми просто сугробами снега. То есть все, что будет убирать техника во время снегопадов, будет свозиться в совершенно четкое, конкретное, определенное властями города место. То есть это какие-то 5-метровые, 10-7-метровые сугробы, я так понимаю, на конкретных улицах, на которых есть жилые дома и на которых живут люди. То есть ты выходишь и попадаешь просто в снежное укрепление. Вот такая инициатива есть. Что мы думаем по этому поводу? Эпично.
0: Зима близко, граждане. Винтерфелл должен быть готов.
1: Власти объясняют свое решение тем, что в прошлом году, как это ни странно и неудивительно, бах, была зима, так она еще была аномально снежная. Тогда в городе возникли большущие проблемы как с вывозом снега, так и с временным складированием снега.
0: Миусцы.
1: Мои соседи, мои миусцы.
0: Как вас назвать? Миусцы и миуски. Позвоните, пожалуйста. Вот сейчас на самом деле нам нужны эксперты, потому что мы можем сколько угодно фантазировать на тему того, как выглядит жизнь людей, улица, чья улица превратилась в Гималаи снежные. Но, ну, мы можем сколько угодно размышлять, но все размышления будут разбиваться об одного единственного очевидца. Вы житель Миуска или соседних улиц? 7373948, 7373948. Позвоните, скажите, каково оно жилось тогда? Это было весело, это было офигенно, это было неудобно, хотя бы потому, что... Там завалили мой автомобиль, и я потом нашел его вот в мае только, это все, его раздавило под снегом. Звякните, каково оно было? Кадры, смотри, пришли
1: кадры. Пока мы ждем очевидцев, вот Миша Николаев нам пишет, что дети кайфанут. Да, я помню это ощущение, детское ощущение, когда ты выходишь на улицу, и сугробы примерно в 4 твоих роста. И ты можешь делать там абсолютно все, что угодно. Строить снежные городки, кататься по ним. Вот я, Миша Николаев, да, с вами солидарна я.
0: Смотри, ТАСС публикует. Вот мы только что поговорили про Китай. Гляди, что они делают сейчас. Ты видишь, с чего они запустили? И что они запустили?
1: Да. Выглядит эпично.
0: Они запустили с... не просто с платформы, а это корабль. Настоящий такой огромный, как контейнеровоз, только вместо на площадке, где контейнеры складываются, стартовая площадка и большущая тяжелая ракета, по виду напоминающая немножечко даже нашу Ангару, если честно. Она стартует прямо вот из океана, с этой вот и полетела. Это видео ТАСС, и Reuters сообщает, и CCTV, китайское чайно чего-то там, телевидение. Это самая мощная твердотопливная ракета в мире, общий вес полезной нагрузки 3 тонны, а высота заданной орбиты 800 километров. И они запустили ее просто с корабля, который сам по себе транспортное средство. Они запустили одно транспортное средство с другого транспортного средства. Называется ракета Gravity-1. Китайская ракета.
1: С 9 спутниками. Опять же, Рома, спутники. В целях каких? Вот. Чьи интересы?
0: Это, ну, тайваньских, японских. Да, варианты подчеркните.
1: Я имею в виду про погоду, про природу, военного назначения. Что там вообще?
0: Все, что ты запускаешь в космос, имеет как минимум двойное назначение. Все, что бы ты ни запускал туда. Эти местные власти готовы пожертвовать свои улицы для складирования снега. А как в других городах выходит из положения? Так вот же мы про Новосибирск говорим. Или про какие города вы говорите?
1: Ну, Елена, отвечу на ваш вопрос. Вот, в частности, в Москве есть такие специально выделенные зоны, которые называются снегоплавильные, снегосплавные участки. Вот туда вывозится снег, и там он, собственно, плавится. Вывозится он на большой
0: высоте. Проблема в том, что выпадает снега примерно где-то в 1000 раз больше, чем могут перерабатывать снегоплавильни вот эти. И, соответственно, до того момента, пока его туда перевезут, весь этот снег, выпадет примерно в 10 раз больше снега. И поэтому вопрос снегопереплавки, он как бы понятный, но мы должны превратить всю промышленность, всю Москву превратить в снегоплавилку, и тогда мы будем справляться. Иначе вопрос складирования и сбора снега вот в эти огромные горы и сугробы будет стоять. Новосибирск... так, у меня такое ощущение, что Деда Зай один нас слушает.
1: Почему? Константин? Константин, кстати, задает нам вопрос. Странно, почему просто... в речку не сбрасывают? То есть есть такая практика еще, кстати, в реку сбрасывать.
0: В какую?
1: Наверное, в Новосибирскую.
0: Ну, я не знаю, как у них в Новосибирске, но у нас в Москве...
1: В реку не сбрасывают. Такое.
0: И мы знаем, почему. Потому что нам нужно здесь тогда принять фундаментальное решение. Если мы хотим сбрасывать снег в реку, нам нужно перестать пользоваться реагентами.
1: Вот все так.
0: В Яузу мне здесь пишут. Спасибо большое. А этот снег потом с реагентами и химией растает, товарищи дорогие, и превратится в воду, которая попадет в бассейн реки сначала Яузы, а потом Москва-реки. И вот это все потом дальше пойдет вниз по течению, когда начнется ледоход, и все это растает. Поэтому мы не можем сбрасывать в реку. Могли в Питере во времена фильма «Ирония судьбы» снова или «С легким паром», второй раз уже за сегодня мы его вспоминаем. Помнишь, когда Ипполит на копейке своей крутился?
1: Да, наматывает круги.
0: Он врезался в набережную, в гранитную стену, и на него высыпали
1: снег.
0: Грузовик приехал, да. Высыпал снег. Тогда могли делать это, потому что из реагентов тогда использовали только природные антипробуксовочные вещи, такие как песок, такие как гранитная крошка, ну максимум соль, хотя соль уже, как бы, зачем нам повышать соленость воды в реке. У Ипполита была ВАЗ-2103. Возможно, ВАЗ-2103, конечно, далеко от копейки ушел. Ну, спасибо большое, я знаю, что это другой автомобиль, но я сейчас не пытался вспоминать конкретно модель. Все плавильни стоят в 30-50 метрах от Яузы с минимальными фильтрами, куда они воду сливают с минимальными... Слушайте, хватит быть душнилой, правда.
1: Нигматуллин напишет, что у нас в коммунарке такие горы были, высотой в 4-этажный дом. Смотрелось это эпично.
0: Угу. Вот опять Павел пишет, куда плавилки скидывает по вашему воду. А куда какахи ваши скидывают, по вашему мнению? Скажите, пожалуйста, Павел. Да, потом все равно в реку. А космонавты пьют мочу свою. Вы знали об этом? Откуда, по-вашему, на МКС много воды? Как вы думаете? Ведь вопрос же в том, как вы фильтруете это и как вы очищаете. Конечно, да, потом после плавилок вода попадает в реку. Но та вода, которая попадает в реку, она проходит фильтрацию, она проходит очистку. И уж поверьте мне, все, что касается водоохранных зон и экологических норм по воде, не знаю, как вообще везде, но в Москве с этим крайне строго. Если вы не хотите в турму пойти и платить миллиардные штрафы, то вы не будете этого делать. Ну, серьезно. Поэтому, да, вода потом попадает. А вся, вся вода, которую вы пьете, ее до вас в течение всей цивилизации пили еще 4 человека. Знали? Знали?
1: Нет.
0: Еще 4 человека пили эту воду уже, которую ты пьешь.
1: Так, давайте расклады поподробнее. Это как?
0: Они пили, потом писали. Потом она включалась опять в круговорот воды. Потом опять становилась водой. Ее опять пили. Опять, так что мы где-то четвертые или пятые, кто пьем эту воду.
1: Как будто бы закольцованная система.
0: Потому что кометы давным-давно перестали поставлять воду на планету Земля. И вся вода, что есть на Земле, она вся окончательно конечна. Окончательно. И все, чем мы пользуемся, мы потом возвращаем в природу. Оно фильтруется, возвращается к нам. Мы опять пользуемся. Оно... Да, а рыбы... мою воду рыбы пили. Они в нее еще и писают. И какают. Если только это не Байкал. Потому что в Байкале настолько чистая вода, ты знаешь, что там рыбы на берег выползают, чтобы дела свои сделать.
1: Да.
0: Все, и потом обратно возвращаются в Байкал. Ну, собственно, поэтому он и такой чистый.
1: Вот Игорь Гуд выступает за то, чтобы нам не использовать агрессивную химию, от которой все плохо. И водителям, и пешеходам, и экологии. А просто с помощью технических средств, может быть, мы решим проблему. Есть в этом здравая
0: мысль. Вот это хороший поворот. И здесь напрашивалось бы даже голосование, но ближе уже к первым заморозкам и к первому снегу я бы тоже хотел его провести. Я не помню, питерцы, среди нас есть питерцы. Питерцы, скажите, а чем у вас закончился эксперимент?
1: С отсутствием реагентов, да, вот с этой историей? Да, да. Потому что я как человек, Рома, который любит дорогую обувь, дорогую одежду. Один раз, да, я очень сильно...
0: Ты не настолько богата, чтобы покупать дешевые
1: вещи. Нет, ну в этом есть, кстати, рациональности. Да. Я, кстати, за осмысленное потребление вещей. Да. Ну, так вот. Один раз я из-за реагентов лишилась дорогой пары обуви. Правда, это было горе. Я не могла ее починить. Не потому что... Ох, это стоит столько
0: дорого.
1: А
0: собачки?
1: Дорого. Собачки, опять же. Ну,
0: подушечки.
1: У собачек есть ботиночки.
0: Есть
1: ботиночки.
0: Но они тоже дорогие.
1: Тоже
0: они
1: дорогие.
0: Тоже приходят в негодность.
1: Ну, то есть это был крик души человека, который выступает за экологию, хотел бы ходить...
0: Вот. Это хорошее, радикальное решение. Проблемы,
1: да, да.
0: А что с реагентами? С другой стороны, мы готовы к тому, что в Москве, по разным подсчетам, уже скоро будет 5 миллионов автомобилей, в агломерации больше. Мы готовы к тому, что поверхности, то есть дорожной инфраструктуры зимой у нас и так становится ее в два раза меньше из-за сугробов, снега и всего остального. Мы готовы к тому, что то, что останется того, чего стало в два раза меньше... Оно из мокрого, склизкого, но тем не менее асфальта превратится в катки, чем-то там посыпанные. Это вот вопрос такой, мы к этому готовы? Вот здесь кто-то мне пишет, что в Питере эксперимент закончится вхождением в состав Финляндии или Швеции. В Питере эксперимент. Простите, это какую-то ерунду вы пишете. Тут вам задается нормальный вопрос. Если вы знаете что-то про Питер, ну так напишите, зачем вы ахинею пишете? Вот скажи, вот что он хотел. В Питере эксперимент закончился вхождением в состав Финляндии.
1: Это какая-то, видимо, геополитическая шутка.
0: Это какая-то, по-видимому, хватит пить. Заканчивайте, ЗОЖем занимайтесь уже в конце.
1: Кстати, рассказываю, я была в зимний период времени в Санкт-Петербурге. А я люблю Санкт-Петербург, как мы уже выяснили, и в летнее, и в зимнее время. Так вот, Ром, реагента на улице я, кстати, не заметила. Я опять же обращаю внимание на то, как реагирует на это моя обувь. Если было хорошо, значит, мне тоже было хорошо. Вот, ну, а то, что касается центральных улиц...
0: Госпожа Ольга недоумевает, какой еще эксперимент. Всю зиму засыпают реагентами по самые... Значит, скажите, пожалуйста, Ольга, а вы когда в Питер переехали? Потому что я говорю о реальном эксперименте, который проводили питерские власти в в течение одной или нескольких зим, я не помню, но тогда точно совершенно на законодательном уровне они приняли решение не использовать реагенты. Местами были зимники укатаны, так называемые, то есть это просто снежная дорога с укатанным снегом, по которой потом проходят грейдеры, ну, это такие специальные штуки, которые насечки на снегу создают. Такое на северных дорогах часто бывает, потому что там очищать до асфальта нет никакой возможности. Поэтому такая, ну, зимник. А где-то использовали гранитную крошку и песок без реагентов. Это реальность
1: такая.
0: Что
1: более экологично.
0: То, что они отказались, это я знаю, потому что я был в Питере год назад тоже зимой. Так я спрашиваю, каковы были итоги этого эксперимента, а не то, что он был. То, что он был, это я, ну, мы знаем сами, это абсолютный факт. Исторические теперь уже.
1: Ольга тебе, кстати, отвечает. Если это та же самая Ольга, она говорит, я живу тут уже 8 лет, так потерялся. Да, реагенты сыпят, мы негодуем каждую зиму. Ну, естественно, там не только реагенты, там и сосули еще, если ты помнишь.
0: Именно поэтому, значит, у вас огромные сугробы, потому что как только ты начинаешь использовать реагенты, ты не можешь сбрасывать этот снег в реку. А в Питере это хорошая идея, потому что в Питере каналов в реку очень много.
1: Куда ни посмотри, река.
0: И если бы снег оставался чистым, его можно было бы сбрасывать. Вообще, фундаментально, вот, ну, а ты бы как решил этот вопрос снега? Вот давай, у нас огромное количество снега выпадает зимой. Что делать? Плавильни не справляются. Все, не справляются.
1: Ну, во-первых, слушай, Ром, вот эта история, что у нас, как всегда, первый раз зима и первый раз выпал снег. И все такие, нам надо срочно делать, нам нужно срочно принимать инициативы, срочно что-то решать. Мне кажется, ну вот, опять же, это, наверное, может быть не экономически рентабельно, да, вывозить, подключать сюда какой-то увеличенный штат спецтехники, чтобы куда... Но мне кажется, экологично было бы вывозить вот эту огромную снежную массу куда-то за город.
0: Да, я тоже так думаю. Но вся штука в том, что...
1: Ну, опять же, смотри, если мы берем во внимание снег с реагентом, а хорошо ли будет нашему загороду, где
0: загороду
1: у нас
0: нет,
1: вот, и леса, и зеленые, и легкие, и, соответственно, плодовые какие-то плантации и промышленные объекты.
0: Нам придется вывозить это все в Прибалтику. Вот. А чтобы везти в Прибалтику, это логистически крайне сложно.
1: Что делать будем?
0: Вот.
1: На подходах к Прибалтике.
0: Можно было вывозить это в Канаду, к примеру, тоже, в Гренландию. Но, к сожалению, это логистически довольно сложно. Поэтому мне кажется, что решать подобные глобальные большие проблемы, как и большие серьезные здания, нужно строить с фундамента, а не с крыши. И смотреть на причину, а не на следствие. Потому что как только вы начнете решать проблему на уровне причины, тут же станет все лучше. А если бороться все время со следствиями, то ничего не изменится. А причина вот какая, как мне кажется. У нас на планете Земля происходит глобальный экологический сдвиг.
1: Это так.
0: Меняется климат. Все. Мы должны это признать. Есть люди, которые этого не признают. К примеру, Дональд Трамп считает, что все это придумали...
1: Грета Тунберг и ее друзья.
0: Демократы. Все, глобальное потепление придумали демократы, климатические изменения придумали демократы, и в результате ничего этого не происходит. Но мы видим, и европейцы этим летом увидели, что происходит. Все. Температура под 40 становится нормой для летней Европы, реки пересыхают, это норма, пожары все сжигают, это норма. Это новая климатическая реальность.
1: Фильм «Послезавтра».
0: И, соответственно, мы также должны признать это сначала, что причина вот в этом. И если мы это признаем, значит, мы должны приходить дальше. Вот мы думаем, а дальше что? Значит, колоссальные объемы снега в очень загруженных городах с узкими улицами, домами, всем остальным, это наша данность. И решать ее на уровне прошлого, когда еще этой проблемы не было, уже не получится. Снегоплавилки не справляются. Улицы загружены, и значит, нужно исходить из... Я не специалист-урбанист в этом смысле, но мне представляется, что выделение какого-то одного большого пространства
1: да. Не в городской городе... Может быть, не в городской черте?
0: Не в городской черте не получится, потому что как только ты будешь перемещать эти колоссальные объемы через весь город, через все пробки, через весь трафик, перемещать на какое-то пространство... у тебя город будет весь завален.
1: Если
0: ты не сможешь,
1: это в отведенные часы, например, когда работает зимой на столичных дорогах снегоуборочная техника, то есть когда они едут вот этой свиньей, если делать это в удобное для автомобилистов время.
0: Понимаешь, чтобы... проблема в том, что снегопаду пофиг.
1: Это правда.
0: Удобное тебе время или неудобное. Он просто идет в сутки. Вот 24 часа в сутки валит снег с такой интенсивностью, что за 15 минут у тебя уже по колено снега.
1: Так, снегопад, давай-ка там регламентировано.
0: Вот, поэтому самое простое это чистить. Ну, главное вот разделить, да, это же две проблемы. Очистка и утилизация снега. Сделать все сразу физически не получается, мы это видим на примере Москвы и всех, не получается.
1: Ну вот они так и предлагают в Новосибирске, то есть мы сейчас сначала все скопим, да. Накопим, образуем комок, а потом этот комок в течение 3-5 дней мы обязательно вывезем.
0: Проблема в том, что возвращаясь к моей идее, принять новую экологическую реальность. Проблема в том, что у нас нет подготовленных таких площадей в городах,
1: да.
0: Которые мы могли бы отвести для этой штуки. В Москве нам повезло, у нас есть колоссальное количество торговых центров, всего остального. Использовались парковки торговых центров.
1: Угу.
0: В центре Миусская улица была завалена по третий этаж сугробами. Никто с Миуской не позвонил, потому что их так до сих пор не откопали. Вот. И они...
1: Я прохожу, все живы, со седьмой.
0: Они там не могут. Но... Значит, нам нужно принимать на уровне градостроительной политики, понимать, что поскольку у нас полгода зима, поскольку этими зимами будут колоссальное количество снега, выделять, как правильно подумали в Новосибирске, либо это какие-то улицы, заранее принимать пожарные варианты, как граждане будут пользоваться этой улицей, оборудовать подходы к ней другие, выделять эти зоны, это какие-то скверы или еще что-то будут. Но, на мой взгляд, в Новосибирске очень правильно и верно начали решать эту проблему сейчас и думать о ней, а не тогда, когда случился колоссальный
1: снегопад. Ну, в Новосибирске посуровее. Кстати, Игорь 418 вот такую идею предложил. Вместо ежесезонного перекладывания покрытий тротуаров сделать магистральный подогрев, и проблема снега решится ливневой канализацией. Кстати,
0: нет,
1: вот такая урбанистическая
0: не
1: идея.
0: Решится. Нет, не решится. Игорь, вы, ну, просто вам, вы не можете вообразить себе объемы воды, которые выпадают. Я проводил здесь расчет, один миллиметр осадков на площадь Москвы, это 2,5 миллиона тонн воды. Миллиона тонн воды. Один миллиметр.
1: Это астрономически, если честно говоря.
0: Если снегопад мощный, у вас подогрев будет справляться с тем слоем, который непосредственно с ним контактирует, он будет разогревать этот слой, а этот слой, разогретый, превратившийся в воду, будет сверху покрыт 50-сантиметровым слоем снега. И это означает, что у вас там будет каша, которая потом замерзнет, и вы, помимо всего прочего, еще получите каток на этом, на всем. У нас не справляется. И даже если предположить, что все растает одномоментно, вся эта вода, никакая канализация не справится с таким объемом воды одномоментно, если растопить весь снег. Поэтому это хорошая инициатива. Мне тоже нравится инициатива распылять.
1: А инициатива Трампа просто отменил снег, как тебе?
0: Слушай, Трамп мой вообще мой кумир. Трамп мой кумир, потому что я бы поддержал его инициативу, которую он в свой первый срок президентства выдвигал, ураганы бомбить атомными бомбами.
1: Это тоже хорошая идея. Классно. Главное, миролюбивая, все как мы любим.
0: А снегопады бомбить маленькими атомными бомбочками. Евгения Нагорная.
1: Роман Щукин, доброе утро.
0: Давайте, держитесь уже там. И будьте здоровы!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. ВМС США с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 103 торговых судна. Все они связаны с Тегераном, сообщает Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По данным Центкома, американские силы перенаправили суда, следовавшие в иранские порты и прибрежные районы, или из них, для обеспечения соблюдения режима военно-морской блокады. Мера была возобновлена 14 июля. Ранее аналогичный режим действовал с апреля по июнь. Тогда силы Центрального командования США сообщили о перенаправлении 142 коммерческих судов, а также о пропуске более 50 плавсредств с гуманитарными грузами. Глава Еврокомиссии планирует создание Европейского совета безопасности. С такой инициативой Урсула фон дер Ляйен выступит 16 сентября в Европарламенте в Страсбурге. Она представит предложение по созданию нового протокола безопасности для Европы по образцу статьи 4 договора НАТО, сообщает Евроактив со ссылкой на проект ее речи. Статья позволяет странам Альянса запросить консультации, если они считают, что их безопасность или территориальная целостность находятся под угрозой. Также глава Еврокомиссии планирует назвать Канаду одним из ключевых партнеров ЕС и заявить о намерении вывести отношения с Оттавой на максимально высокий уровень. На Таймыре ввели режим ЧС регионального значения из-за разлива топлива в Хатангском заливе. Постановление подписал председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев. Причиной экстренных мер стала масштабная утечка нефтепродуктов в районе северного поселка Сындаску, в результате которой около 200 тонн дизельного топлива вылилось из поврежденного резервуара и попало в акваторию залива. Авария произошла из-за сильного шторма. Поднявшийся уровень воды подтопил и повредил береговую цистерну, принадлежащую компании «Таймыр Альянс Трейдинг». Горючее предназначалось для обеспечения работы местной дизельной электростанции. По данным регионального главка МЧС, прямой угрозы жизни и здоровью населения нет, топливо не попало в Пресное озеро, откуда жители поселка берут питьевую воду. При этом из-за шторма в озеро просочилась морская вода, поэтому для 500 жителей Сындаску уже организован подвоз чистой воды. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Презентация состоялась на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Для вице-премьера Дмитрия Чернышенко ее провел первый замминистра транспорта Константин Пашков. Визуально знак представляет собой классическую белую букву «П» на синем фоне, в нижней части которой размещены силуэты отца и матери с тремя детьми. Финальный вариант выбирали граждане. Опрос ведомства проводило на цифровой платформе «МАКС». Пользователям предлагалось 7 различных эскизов из почти 4000 участников. 46% проголосовали за представленный на форуме вариант. Новый дорожный знак станет элементом масштабной государственной программы по развитию комфортной и семейно-ориентированной городской среды. Для его внедрения на российских дорогах Минтранс уже начал процедуру корректировки ПДД. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 13, ощущается на 2 градуса меньше, ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егушин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать,
4: Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Добрый день. Программа «Револьвер». Студия Ростислав Ищенко. Давайте поговорим о размере, который, как известно, имеет значение. Причем независимо от того, большой он или маленький. Особенно, если мы говорим о размере государства. Даже взглянув на современную политическую карту, можно обнаружить, что государство может быть большим, может быть маленьким и при этом успешным. А может быть большим, а может быть маленьким и при этом провальным. И опять-таки практически в любой части света мы найдем государство как крупное, занимающее почти континент, так и мелкие, размером меньше Московской области. При этом некоторые в таком виде, вернее, некоторые регионы, я бы даже сказал, в таком виде существуют столетиями. Названия государств меняются, некоторые сливаются, разливаются, но то ли в виде независимых государств, то ли в виде провинций отдельных государств, но территориальное размежевание остается примерно одинаковым. Но очевидно, что для того, чтобы что размер государства, да, должен соответствовать или обеспечивать выполнение им своих основных функций. Ну, то есть экономическое развитие, политическая, военная защита. И очевидно, что некоторые государства могут выполнять эти функции, будучи относительно небольшими, а некоторым приходится расширяться до крайних пределов. Если говорить, допустим, вообще о России, российском государстве, потом Российской империи, то для, скажем, 18-19 веков она расширилась даже за пределы возможного на тот момент, поскольку ее внутренняя дорожная сеть не обеспечивала связность территорий. Ну, когда на Дальний Восток или надо скакать год, а на Камчатку можно добираться и 2 года, и 3, в зависимости от погоды. И от того, будет туда двигаться какое-то судно или не будет вообще ничего. В этих условиях руководить централизованным государством и столицей, находящейся за 9 земель, практически невозможно. А в России получалось. И не потому, что русские какие-то особенные. На тот момент пол России вообще была не особенно-то русской за Уралом. Колонизация продолжалась, да, но количество славянского населения за Уралом росло на протяжении 16, 17, 18, 19 веков. И там, к середине 20 века, по-моему, выросло до пиковых значений, потом стало понемногу уменьшаться. Но для 18-го, начала 19-го, или там, первой половины 19 века, Сибирь – это в основном зона местных племен с небольшими, так сказать, вкраплениями русского населения в городах, выросших на месте бывших острогов, которыми, кстати, обозначали свой путь казачьи ватаги, занимавшие эти самые сибирские территории, обеспечивавшие их присоединение к России. Вот. Так что какими-то национальными особенностями это объяснить нельзя. Вот. это объясняется только с точки зрения государственной необходимости. То есть столь отдаленная провинция будет эффективно или относительно эффективно управляться центром, который не имеет практически достаточных сил для ее удержания, только в том случае, если она сама заинтересована в подобного рода управлении. То есть, если сама она обеспечит собственное развитие экономическое, не может, и не может обеспечить свою военную защиту. Государства иногда в процессе бурного развития дробятся. Ну, как это, например, произошло с Киевской Русью. То есть, бурное экономическое развитие привело к тому, что она начала делиться на отдельные земли, княжества, поскольку не было больше необходимости в сильном организующем центре. Мы когда-то говорили, что Олег налил Киев матерью городов русских, то бишь выбрал своей столицей, хоть он последовательно проследовал из Новгорода через Смоленск в Киев, все три центра пути из Варяг в Греки, значит, он контролировал, значит, везде мог осмотреться, и, кстати, место выбирал осмысленно. Так вот, он выбрал Киев своей столицей просто потому, что он стоял на границе со степью, в самых низовьях Днепра, там, где Десна сливается с Днепром, и, соответственно, все, кстати, флоты всех славянских племен, которые двигались торговать в Византию, собирались под Киевом. Дальше была уже только степь. Дальше была степь, и надо было ее проходить как можно более крупным отрядом, потому что там были кочевники, которые были не прочь пограбить. Соответственно, независимо от того, это шло войско на войну или купцы для торговли, ладьи собирались под Киевом, оттуда отправлялись в дальний путь. И Киев же был первым крупным форпостом, который принимал потом в обратном направлении двигавшиеся торговые караваны. Соответственно, он снимал сливки с той самой торговли. Ну, кто первый, да, тот покупает по более выгодной цене и продает тоже. Или, по крайней мере, у него есть такая возможность. То есть это выбор объясняется не, значит, какими-то местными национальными особенностями, да и нации-то не было. Значит, выбор объясняется не местной природой, там, красивой, и даже не удобством обороны этой холмистой местности на правом берегу Днепра в этом районе. Все это можно найти где угодно. Выбор объясняется тем, что экономические интересы огромного количества племен стекались в этой точке. Соответственно, до определенного времени это обеспечивало городу перевес над остальными территориями, над остальными городскими центрами. И, собственно, гарантировало его столичный статус. После того, как были найдены новые пути, ну, например, уже когда Мстислав с Ярославом делили Русь на две части, с Ярославом Мудрым, да? Мстислав Черниговский, братья. Мстислав взял себе левый берег, и Тмутаракань была, также вошла в его удел. И после этого черниговские князья постоянно были заинтересованы в Тмутаракане. Это объяснялось просто. Чернигов, помимо Десны, имел выходы еще к верховьям Дона. И, соответственно, Дон тоже мог использовать как торговую артерию. И черниговским князьям, для того, чтобы не зависеть от Киева, для того, чтобы получать большую выгоду от своей торговли, чтобы торговать напрямую, было выгодно просто спускаться по Дону в Тмутаракань и оттуда двигаться дальше в Византию, причем не обязательно в Константинополь, можно в Трапезунд, значит, можно оттуда через Кавказ было торговать с Персией и так далее. То есть у них появился свой отдельный торговый путь. Точно так же сепарацию западных княжеств, Волыни, Галиции, сепарация просто объясняется тем, что они в это время были привязаны к Днестровскому торговому пути и частично через Польшу к Висле. Но там привязка произошла несколько позже, а к Днестровскому он стал для них основным практически изначально. То есть они удерживались как форпост военной силой. Значит, они были заинтересованы в вооруженной поддержке с того момента, как они могли обеспечить свою независимость от там, венгров, поляков, далее, собственной вооруженной силой, интерес к центру у них был потерян. И они сами стали для себя центром. Точно так же по любой другой древнерусской земле, которая стала, по сути дела, независимым королевством. То есть, ну, у нас называлось княжество, да, значит, в Европе королевство. Процесс шел примерно один и тот же. Территория обогатела, она становилась самодостаточной в экономическом плане и теряла, да, получала возможность содержать более крупную вооруженную силу и теряла интерес к центру. А у центра не было собственных сил для того, чтобы такую территорию подчинить. То есть как только интерес в единстве исчезал, экономически не распадались. Это при экономическом росте, повторяю. Значит, но то же самое может происходить и при экономической деградации. Мы видели сходные процессы распада на отдельные территории во время смерти СССР. Или, вернее, во время его агонии. Когда таможни и границы возникали не только между союзными республиками, но и между областями России. То есть жить становилось хуже, но территория, понимая, что центр не решит ее проблемы, пыталась решить их самостоятельно, задерживая, пытаясь превратиться в автаркию и задержать некие товары на своей территории, то есть не дать ему уйти за пределы территории. То есть такой вариант тоже возможен распада. То есть, видите, допустим, экономический рост или экономическая деградация не гарантируют увеличение территории государства или сокращение территории государства. Процессы могут происходить и те, и другие. Поэтому, когда мы говорим о том, что государство то есть территория государства должна гарантировать выполнение его основных функций, то мы привязываем это к месту, времени и к особенностям географическим, политическим и экономическим, финансовым. Вот, например, обратимся к трем колониальным империям. Португальской, голландской и британской. Все три созданы маленькими европейскими морскими нациями. Португалией, Голландией и Англией, по сути дела. Вот. Потому что Шотландия и Уэльс в колонизации, в морских походах принимали участие как часть Великобритании, но основным своим двигателем этого прогресса была Англия. Вот. И маленькие относительно территории с достаточно плотным, но не очень многочисленным даже по тем временам населением. То есть оно плотно жило, потому что сами территории были маленькие. Но нельзя сказать, что там оно поражало своей многочисленностью тогдашнюю Европу. 1,5-2 миллиона, 3 миллиона населения, значит, в разные периоды времени. Освоили огромные территории. Но глобальной империи, колониальной, стала только Англия. Голландия захватила Голландскую Индию, нынешнюю Индонезию, другие территории. В свое время даже в Северной Америке Нью-Йорк был Новым Амстердамом. Португалия захватывала огромные территории, Бразилию, Анголу, Мозамбик, Гоа в Индии, территории по побережьям Индийского океана. Но ни одна из них никогда не становилась империей колониальной, глобальной. А Англия достаточно быстро превратилась в глобальную колониальную империю. В чем проблема? И Дания, и Португалия выступали при создании своих колониальных империй как нации преимущественно торговые. То есть они основывали фактории по побережьям, там, где они торговали. Они основывали форпосты на своих морских путях, например, там в Индию. Ну, понятное дело, для чего? Потому что парусным кораблям надо было где-то запасаться водой свежей, пищу принимать на борт свежую, ремонтироваться и так далее. Можно было, конечно, пройти все это и за один рейс, но гарантии того, что все будет нормально, не было. Поэтому необходимы были такие, знаете, пункты обеспечения. Захватывать огромные территории где-то в глубине континента смысла не имело. Все, что надо было для торговли, пребывало прямо в фактории. Там из Португалии или из Голландии стеклянные бусы, значит, и прочие приятные вещи. Ну, а, соответственно, от туземцев рабы, золото, там, слоновая кость, пряности и так далее. Да, кстати, не всегда стеклянные бусы, иногда обмен был более равноценным, и получали что-то вполне для себя, кстати, полезное. Но в любом случае торговля была выгодной, она себя не просто оправдывала, она приносила баснословные барыши. И, соответственно, стимула к дальнейшему, допустим, развитию промышленности не было. Да, в Голландии, значит, достаточно эффективно строили корабли, хотя с определенного момента начали уступать Англии в этом деле. То есть вначале голландцы были передовыми кораблестроителями, но с века 17-го Англия их начинает опережать. Да, там было производство сукон, основанное на завозной, на привозной шерсти из Испании, потом они закупали шерсть в Англии там, и так далее. То есть была какая-то промышленность, по тем временам даже достаточно развитая промышленность. Вот. Но только Англия стала мастерской мира. И только Англия стала создавать колонии по принципу сбыта товаров своей промышленности. То есть, понятно, что, кстати, Голландия, и Португалия, и Испания, и Франция вывозили. Францию оставим в стороне, это ее колониальная империя создана уже в 19 веке, по тому же принципу, что английская, только она была значительно меньше. Да. А вот, значит, вот они сбывали в колониях собственные товары, да? Но их промышленное производство было не столь крупным и не столь быстро развивающимся, а в некоторых случаях и вообще не развивающимся, каким оно было в Англии. Значит, и если Голландия еще конкурировала в какое-то время с Англией за статус той же самой мастерской мира, и теоретически могла Голландия, а не Британия, стать мировой колониальной империей, значит, просто проиграла эту конкуренцию, поэтому, кстати, откатилась на второй план, то те же самые Португалия и Испания, они изначально были сконцентрированы преимущественно на обеспечении поставок в Европу дефицитных зарубежных товаров, заморских товаров, в первую очередь пряностей. То есть на разнице в цене они зарабатывали баснословные барыши, и поэтому особого смысла там в каком-то бурном развитии собственной промышленности не было. Поэтому экономики этих стран начали стагнировать, и в данном случае, знаете, колониальные захваты стали для них проблемой. В перспективе стали проблемой. Принесли огромное богатство, но остановили развитие. А в Англии, наоборот, они использовались для экономического развития. То есть они расширяли рынок, и под рынок расширялось производство. И в результате Англия произвела все больше, больше и больше. Ну, а вы сами знаете, чем больше ты производишь товара, тем дешевле твой товар в производстве. Первый сделанный истребитель стоит сотни миллионов, а когда он идет в серию, он уже начинает стоить десятки миллионов, а иногда там десяток миллионов. Чем больше серия, тем ниже цена. И так, в общем-то, по этому самому, по любому товару. Значит, соответственно, чем больше было производство, тем более дешевые товары Британия поставляла на мировой рынок. Ну и, соответственно, более качественные, поскольку фактически британское промышленное производство конкурировало во многих областях с местным ремесленным. И если там, на каком-то этапе более современном, там, с конца 19-го, с начала 20 века, мы можем говорить, что ремесленник в состоянии приобрести достаточно эффективные механизмы для производства даже более высокого качества, чем серийное на заводе, да? Значит, и его проблема заключается только в том, что его производство будет значительно дороже, то есть

0: цивилизованный подход к производству демонстрировала рождавшаяся тогда крупная промышленность. Да, так вот, Британская империя потому и стала такой крупной, что она, ей необходимо было постоянное расширение. То есть ее экономические потребности диктовали необходимость постоянного расширения. Точно так же, как экономические потребности диктовали необходимость и диктуют необходимость постоянного расширения современной неоколониальной американской империи. Сейчас у нас новости, а через, наверное, 5-6 минут мы вернемся и продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 10:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Финляндия объявила о 34-м пакете помощи Украине. В него вошла военная техника, которую запросил Киев, сообщили в финском Минобороны. Пакет станет вторым по объему среди всех поставок военной помощи, которые Хельсинки направлял Киеву. Его стоимость составит 290 миллионов евро. Однако график и способ доставки не разглашаются. По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккинена, часть продукции для нового пакета была закуплена у финских оборонных предприятий, что позволяет стране не только оказывать поддержку Украине, но и наращивать собственные производственные возможности. Коми, гражданин России и Канады, приговорен к 7 годам колонии за госизмену. Решение в отношении Николая Зюзева вынес Верховный суд Республики. В феврале 2022-го осужденный разработал проект, направленный против суверенитета и территориальной целостности России. Он предусматривал подготовку за рубежом так называемых лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, массовое распространение экстремистских материалов, а также целенаправленные сборы и анализ информации по прямым заданиям государственных органов и аналитических центров Евросоюза. На реализацию этой программы Зюзев получила от иностранных кураторов гранты на общую сумму больше 2 миллионов евро. Преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками ФСБ, а собранные следствием доказательства суд признал полностью достаточными для вынесения приговора. В Красноярском крае медведь растерзал пенсионерку на придомовой территории. Зверь напал на 66-летнюю местную жительницу в деревне Верхний Кебеж. По сообщению регионального СКР, трагедия произошла ночью, когда хищник зашел во двор частного дома. От полученных множественных травм пожилая женщина скончалась на месте до прибытия медиков. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов животное уже скрылось в лесном массиве. В районе деревни сейчас организованы масштабные поиски хищника, к которым привлечены опытные охотники и сотрудники полиции. Местных жителей просят соблюдать осторожность и временно воздержаться от выхода в лес. Сегодняшняя ночь в московском регионе стала самой холодной на этой неделе. Температура воздуха местами опустилась до плюс 2 градусов. Цифры в телеграм-канале привела главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, быстрому остыванию воздуха способствовала установившаяся в регионе ясная и абсолютно штилевая погода. На главной столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила плюс 6 градусов, в районе Бутово воздух остыл до плюс 4, в самом центре столицы на метеостанции Балчуг было значительно теплее – 10,1 градуса выше нуля. В то же время в подмосковных Звенигороде и Новом Иерусалиме температура упала до минимальных – плюс 2 градусов. Такой значительный разброс в температуре воздуха является особенностью осенних антициклонов, подытожила Позднякова. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 15, ощущается как плюс 13, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00.
4: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Ты что пинаешь?

0: ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
1: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
4: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук Тимофей Бардачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
7: И снова здравствуйте. Итак, постепенно заканчиваем с колониальными империями. Что мы видим? Нации, которые вначале... Приморские нации, да, то есть живут морской торговлей, рыбной ловлей и так далее. В прибрежных районах практически все знакомы с морем. Это значит, что существуют какие-то зачатки кораблестроения в любом случае, и в любом случае существует большой запас подготовленных моряков. Ну, мореходных училищ тогда не было, да, сами учились. Кто ближе к морю жил, тот с моря и кормился. Соответственно, рано или поздно походы становятся все дальше и дальше, корабли все совершеннее и совершеннее. Потом перекрывается путь пряностей через Левант, левантийская торговля закрывается. Начинают искать новые дороги. Кто первый находит? Испания, Португалия. Начинают активно богатеть. Но при этом, значит, другим остается значительно меньше возможностей, да, присоединиться к этому празднику. Потому что необходимо уже вытеснять с... насиженных мест, выбивать уже построенных, созданных укреплений, выталкивать флоты с морских просторов достаточно серьезных, мощных морских наций. Оставшимся приходится искать какие-то другие варианты. Если, там, допустим, Голландия еще добирается через некоторое время до будущей Голландской Индии, до Цейлона добираются, оттуда тоже вытесняют вначале португальцев, там где-то начинает конкурировать в Латинской Америке с ними, значит, то все равно основную ставку она для начала делает на развитие промышленности. Причем, опять-таки, это не был какой-то там пятилетний или пятидесятилетний план. Оно само так получилось. Потому что она входила, в общем-то, в состав Испанской империи и, знаете, имела доступ к качественной и дешевой испанской шерсти. Соответственно, там на основе этой шерсти там производили сукна в огромном количестве. После, в 17 веке Голландия теряет доступ к... В конце 16-го, в 17-м теряет доступ к испанской шерсти, потому что добивается независимости. Значит, с Испанией отношения враждебные. Вначале удается заменить английской шерстью, но в это же время в Англии начинается, кстати, собственное промышленное производство на базе уже собственной шерсти. Да, и Голландия теряет доступ к ней. Промышленность начинает хереть. То есть недостаток собственного сырья. Есть возможность, да, возить там из Индонезии пряности, есть мощный торговый флот голландский, который обеспечивает на тот момент чуть ли не половину мировых перевозок. То есть страна не бедная, страна вполне зажиточная, очень хорошо себя чувствует еще столетиями. Но в промышленном производстве начинают уступать своим соседям, потому что доступа к актуальному сырью у нее в тот момент нет. И в больших количествах уже никогда не будет. То есть по возможностям обеспечения своей промышленности собственным сырьем, она уже никогда не будет входить, кстати, даже в первую десятку. Хотя, повторяю, вполне зажиточное государство, вполне эффективная торговля, и даже промышленность, обеспечивающая эту торговлю, существует, в том числе кораблестроение активно развивается вплоть до наших дней. То есть, что мы с вами видим? Изначальные условия практически одни и те же. И даже вроде бы, кстати, преимущества в результате получают нации, которые на первом этапе были менее успешны. Ну, то есть, все искали путь к пряностям, да, нашли первые Испания и Португалия. И они начали создавать первые колониальные империи. А в результате в этой гонке победила Англия. Опять-таки, в силу особенностей развития, в силу того, что когда создавались испанская и португальская колониальные империи, они создавались преимущественно как торговые, а британская как обеспечение рынков сбыта национальной промышленности. И вот эта вот разница, да, в постановке задач привела и к разнице и в размерах, и в судьбе этих самых колониальных империй. Но это ладно. В конце концов, все равно это три маленьких государства, так как и раньше, и сейчас, и вообще на протяжении всей своей истории, в отличие, допустим, от России или Соединенных Штатов, или от Китая, европейцы, маленькие европейские государства, рассматривали свои колониальные владения, пусть и огромные, как нечто отдельное от собственной территории. Они находились в другом юридическом статусе, они по-другому управлялись, у населения были другие права и обязанности. Они не имели, или там тормозилось, по крайней мере, максимально развитие собственной промышленности, потому что они должны были выполнять функции исключительно рынка сбыта для промышленности национальной. Крупные континентальные империи в юридическом плане рассматривают всех своих подданных как равных, и территории обладают абсолютно равными правами, равными возможностями в рамках этих государств. Так что здесь есть существенное отличие. Поэтому мы, когда мы говорим о крупной британской колониальной империи, мы все-таки должны всегда учитывать, что она делилась на маленькую метрополию и большие колонии. Ну, у нас есть другие примеры, да? Значит, когда маленькие государства вдруг внезапно превращались в относительно большие. Мы только что говорили, да, о том, что колониальные империи там были португальская, испанская, голландская, потом британская, начали расти в результате того, что турки перекрыли европейцам левантийскую торговлю. Левантийской торговлей занимались в основном итальянцы. То есть итальянские торговые города обеспечивали морские перевозки, а затем там еще по Дунаю, Рейну, значит, все это поднималась вверх до Голландии. То есть это Рейнская зона, Италия, Рейнская зона, это были наиболее зажиточные территории в Европе, так как они снимали сливки с этой самой левантийской торговли до тех пор, пока она существовала. Ну вот она, эта торговля рухнула. И постепенно, не сразу, но постепенно начало сворачиваться благополучие итальянских государств. Маленькие итальянские государства стали хереть. И потом в один прекрасный момент образовалась Большая Италия. То есть на протяжении столетий все идеи объединения Италии разбивались в подход «нам и так хорошо». То есть мы не итальянцы. Мы сицилийцы, неаполитанцы, пьемонцы, миланцы, венецианцы, генуэзцы, мы не итальянцы. Значит, даже во время расцвета левантийской торговли, казалось бы, ну, практически все города-государства итальянские, да, заинтересованы, микрогосударства заинтересованы в этой торговле. Значит, соответственно, это должно их вроде бы объединить, да, потому что совместными усилиями можно создать более крупный флот за счет меньших вложений от каждого. Ну, то есть вам не надо три флота, которые будут конкурировать друг с другом, воевать друг с другом постоянно. Вот, потому что Пиза, там, допустим, Венеция и Генуя на протяжении нескольких столетий вели войну. Ну, потом Пизу из этого дела вычеркнули, но Венеция и Генуя постоянно конкурировали и воевали на морях. Казалось бы, вместе объединиться было бы удобнее. Периодически даже объединялись повоевать с турками, но большей частью как раз наоборот конкурировали друг с другом. Значит, о чем это свидетельствует? Свидетельствует о том, что хватало на всех. То есть левантийская торговля приносила достаточный барыш для того, чтобы относительно маленькое по современным меркам государство могло выполнять все свои функции в, скажем, 15-16 веке. Экономическая функция – это торговля. Да? Значит, для этого огромную территорию иметь не надо. Как раз большая часть торговых наций – это изначально маленькие территории, даже когда они производят огромную колонизацию, как греки или финикийцы, то они не объединяются в одну большую империю, а все равно это конкурирующие друг с другом и зачастую воюющие отдельные, значит, города. Народ вроде бы один, а политически раздроблен. Италия примерно то же самое себя представляла на протяжении столетий и всех устраивала, потому что функцию обеспечения экономического развития государства выполняла, а функцию обороны было просто выполнять за счет огромного дохода. То есть для периода 10-16 века армия в 10-30 тысяч человек для европейских стран была пределом возможностей. То есть даже такие крупные государства, как Франция, в поле более крупную армию не выводили. Не то, чтобы у них людей не хватало. Они ее просто прокормить не могли в поле. То есть передвижение более крупных войск на более-менее серьезное расстояние было невозможно. Нанять отряд наемников в 10, 20 и даже 30 тысяч человек или несколько отрядов было в состоянии практически любое итальянское государство. И в этом плане, в плане военной силы, они были вполне сопоставимы с крупными европейскими государствами того времени. То есть функцию обороны каждая из них тоже прекрасно выполняла. И боролись они дальше только друг с другом за больший барыш. Когда турки отрезали их от левантийской торговли, когда Италия стала призом, кстати, в борьбе, значит, оказалось, что за ее борется слишком большое количество соседей. Франция, Испания, Австрия, и отдельные итальянские государства, да, ориентировались, частично ориентировались на разные, кстати, крупные европейские нации, а частично просто пытались между ними лавировать, таким образом сохраняя и независимость. Самое главное, что до определенного времени средиземноморская торговля все равно обеспечивала для них выполнение всех необходимых государственных функций. Но вот к началу XIX века стало понятно, что эти микрогосударства уже больше полностью выполнять государственную функцию не могут. И мы видим чудо. Пьемонтский дом, в общем-то, такой заштатный, не самый богатый, с не самой крупной армией. Это внезапно объединяет Италию. Да, для него складываются благоприятные обстоятельства, потому что Австрия, которая этому препятствовала в данный момент, нейтрализуется Францией, потом Пруссией нейтрализуется, то есть она теряет возможность проводить активную политику в Италии. Но, тем не менее, там есть свои конкуренты, вроде Неаполитанского королевства. Но возникает необходимость в объединении Италии на промышленной основе. Так как к началу XIX века, собственно, объединение Италии происходит в середине XIX века, но к началу XIX века становится понятно, что если европейская нация не создает собственную промышленность, значит, то она просто растворяется в других европейских нациях. Или государство ее растворяется в других европейских государствах. На тот момент Европа — территория в основном крупных империй, только на периферии Европы возникают относительно небольшие государства. И то, кстати, в процессе отвоевания территорий у Турции, и то, опять-таки, крупные империи доминируют даже в этих небольших государствах. То есть они управляются и династиями, принадлежащими крупным империям, и фактически являются их протекторатами в какой-то степени. Соответственно, возникает вопрос, просто будет Италия чьей-то колонией европейской, да? Ну, не совсем колонией, потому что, ясное дело, что она не получает колониальный статус, но Австрия фактически эксплуатировала итальянские земли как собственное колониальное владение, перекачивая ресурс из Италии на содержание или на реализацию собственных имперских амбиций. То есть она сохранится в таком вот состоянии полуколонии, или она станет промышленным европейским государством, войдет в ряд других наций. Поскольку промышленность развивалась на севере Италии, а не на юге, Пьемонт получает преимущество. Он самое крупное североитальянское государство. В этот момент у него достаточно серьезный союзник в виде Наполеона III французского. И исторические обстоятельства складываются так, что именно Пьемонт получает возможность объединить Италию. Но, что самое главное, если все прошлые объединения, да, всегда заканчивались тем, что объединитель упирался в коллективное сопротивление объединяемых, то в данной ситуации Пьемонт оказался поддержан практически всеми итальянскими, северо- и центрально-итальянскими государствами. И даже, кстати, в Папской области и в Неаполитанском королевстве значительная часть населения оказалась либо нейтрально по отношению к объединителям, то есть, по сути дела, к внешнему агрессору, потому что надо понимать, что это государства, которые просуществовали долгое время раздельно, да, столетиями существовали раздельно, и там, по сути дела, сформировались, ну, если не нации, то такие, кстати, феодальные народности уже достаточно различные. языки расходились, традиции расходились постепенно. Но в этот момент, да, значит, экономическая необходимость, необходимость экономического развития и защиты своей территории привела к тому, что именно Пьемонт выдвинулся на первое место, смог стать объединителем Италии. Для этого так сложились обстоятельства, но для этого было необходимо, чтобы сама необходимость объединения стала понятна большинству итальянцев, хотя бы интуитивно понятна большинству итальянцев, и в том числе и элите этих самых маленьких государств, что выгоднее быть итальянцами, чем, допустим, миланцами, венецианцами, неаполитанцами там, и так далее. И именно это дало возможность превратить маленькую раздробленную Италию в крупное государство. В то же время происходит германское объединение. Германия, которую никто не мог объединить на протяжении столетий, которая была раздроблена на десятки и сотни мелких княжеств, внезапно объединяется. Причем, несмотря на то, что прусским амбициям противостоят достаточно серьезные противники, которые еще каких-то там какое-то столетие назад гоняли бранденбуржцев в хвост и в гриву, те же самые австрийцы, баварцы и так далее. Значит, объединение проходит практически без сучка и задоринки, а достаточно крупную в территориальном плане, но не вполне германскую Австрию, просто выбрасывают вначале из Германского Союза, а потом из Германской империи. То есть Австрийская империя сохраняется, но как германо-славянская, а чисто германской становится империя, созданная Пруссией. И тоже на той же основе необходимо развитие промышленности для реализации задач, стоящих перед государством. То есть маленькие германские, маленькие итальянские государства перестали выполнять государственную функцию. Они могли служить чему-то честолюбию, но государственную функцию они перестали выполнять. Вы мне можете сказать, что существует же до сих пор, например, Люксембург, да, практически без армии. Но Люксембург существует примерно как существовали итальянские государства. Он нашел свою золотую жилу. Банковское дело в основном, значит, в какой-то степени финансовый офшор, и за счет этого, по сути дела, точно так же, как итальянские государства нанимали кондотьеров для своей обороны и для ведения войн, Люксембург, по сути дела, нанимает тот же самый Европейский Союз и Соединенные Штаты в рамках НАТО для своей обороны. То есть они заинтересованы в том, чтобы это государство существовало именно так. И ему не надо свои собственные усилия прилагать к защите своих границ. В противном случае это государство не выходило бы в свое время из состава Голландии. И наоборот, Бенилюкс, который находится в валютном союзе, в экономическом, стремился бы и к политическому объединению. Он к политическому объединению не стремится. Ну, то есть к укрупнению территории. Потому что его экономические интересы достаточно эффективно защищаются на уровне даже таком микро- или мини-государств, а его военную защиту обеспечивают более крупные государства в рамках военного союза. Кстати, и экономическое развитие не в последнюю очередь обеспечивается в рамках еще и экономического союза того же самого ЕС, где финансовая олигархия Люксембурга имеет возможность эксплуатировать или имела, по крайней мере, возможность эксплуатировать менее развитые в финансовом плане и в промышленном плане страны Европейского Союза и страны за его пределами. То есть, как видим, вариантов, при которых, значит, большая территория обеспечивает выполнение государством своих функций, или маленькая территория обеспечивает выполнение государством своих функций, масса. Свести их к какой-то там таблице, да, невозможно, потому что все это зависит от природных, политических условий, от их изменений и так далее. Но есть один нюанс. Для того, чтобы государство состоялось, мало иметь необходимые финансовые, политические, экономические, военные условия. Надо еще иметь государственно мыслящую элиту. То есть надо иметь так, слой общества, которому это государство необходимо. Причем не сегодня, не сегодня, на завтра, а необходимо в веках. Именно поэтому у нас сейчас украинский кризис, да, и украинское государство, которое имеет все возможности, и имело все возможности на протяжении столетий для создания самостоятельного развития, даже больше возможностей, чем многие другие европейские государства, до сих пор так и не состоялось. Там не сформировалась государственно мыслящая элита. Все, спасибо, на сегодня все. Всем до свидания, сейчас новости.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мария Захарова заявила о готовности России к провокациям Запада на фоне выборов в Госдуму. По словам дипломата, российский МИД заранее учитывает риски внешнего давления и координирует свои действия. Официальный представитель министерства в эфире «Радио Спутник» подчеркнула, что российские дипломаты сейчас проходят еще более серьезную и глубокую подготовку к работе в условиях повышенной напряженности. Во внешнеполитическом ведомстве понимают, что зарубежные организаторы демонстрируют не меньшую готовность к дестабилизации ситуации и могут пойти на совершение извращенных провокаций по сравнению с предыдущими электоральными циклами, подытожила Захарова. В России до 2035 года построят 7 мультирежимных объектов ФСИН. Исправительные учреждения нового типа появятся в регионах. Каждая из них будет рассчитана на 3000 мест. Уникальность новых объектов заключается в их гибридной структуре. В составе каждого единого комплекса будут функционировать современный следственный изолятор, а также строго изолированные друг от друга участки исправительных колоний с различными видами режимов, общим, строгим и другими. Пенитенциарные учреждения появятся в Калужской, Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, Татарстане и еще два на Дальнем Востоке, в Бурятии и Забайкальском крае. Япония намерена добиться возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы. Речь идет о гуманитарных визитах японцев для посещения могил родственников, похороненных на этих территориях. Об этом сообщили в посольстве страны в Москве. Программа была приостановлена в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году, после введения Японии санкций против России, Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио, включая договоренности о свободных посещениях и обменах с жителями 4 южных Курильских островов. В Бурятии за сутки ликвидировали 7 медведей. Отстрел животных, представлявших угрозу для местного населения, провели государственные охотинспекторы совместно с мобильными бригадами охотников. Экстренные меры были приняты после резкого увеличения числа заходов хищников на территорию населенных пунктов, сообщили в Республиканской службе по надзору в сфере природопользования. Всего за последние 24 часа в Бурприроднадзор поступило 27 обращений от жителей. Группы реагирования работали в пригороде Улан-Удэ и еще в 12 районах республики, включая Баунтовский, Курумканский, Баргузинский, Селенгинский и Заиграевский. В ведомстве уточнили, что за последнее время из-за угрозы людям в регионе было ликвидировано 165 хищников. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. О погоде сейчас в российской столице плюс 15, ощущается на 3 градуса меньше, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
6: Реклама.
2: Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
14: А мы свободны для всех. И даже для министра.
15: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
16: Мы с вами на одной волне.
17: Hello! Общежитие слушает.
14: И мы вас слушаем.
18: Галочка, ты сейчас умрешь.
14: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
11: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 11 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
19: И Макс Челноков.
1: Ну что, сегодня среда, 16 сентября. Всем прекрасного, отличного дня. Знаете ли вы, мои уважаемые, любимые коллеги, что среда, оказывается, считается самым продуктивным днем недели?
19: Поклёп.
1: Нет.
19: Продуктивным? Ты знаешь, я сейчас ехал на работу.
1: Так, продуктивности вообще не наблюдалось.
19: Нет, наоборот, я ровно ее, наверное, наблюдал, потому что какое-то абнормальное количество людей на улице было.
1: Абнормальное?
19: Да.
1: Это что за слово?
19: Не знаю, вот такое. Ну, ненормально.
20: Наоборот, мне показалось, что меньше людей.
19: Нет, а я бы прям местами еле мог проехать на своем электровелосипеде.
1: Это хор или это не хор?
19: Ну, это просто это не норма.
1: А, не норм.
19: Да.
1: А, все. А, обнормально. Да. Все, я понял.
19: И что-то и пробка стоит на Болотной набережной, которая обычно должна собираться только часов в 5-6, а она уже в 11 утра
20: может
19: стоит.
20: Может, перекрывали.
19: Кошмар, короче.
1: Да.
20: Ну, держимся.
1: Ну, нет, навряд. Да, ну, смотрите, по поводу, да, по продуктивности. После выходных, понедельник, вторник, идет подъем, вырабатываемость и физическая, и психическая, и когнитивная, интеллектуальная деятельность повышаются, а в четверг же, с точки зрения биоритма человека, начинается спад активности. И к пятнице вечера все сдувается человек. Но в пятницу, как только он выходит с работы, у него что-то перещелкивает тумблер, mm-hmm. и начинается. А теперь дискотека!
20: Монтеррей. Ну, часто же бывает, да, настроение, когда вот тянет потусить, вот куда-то пойти, вот что-то устроить.
1: Или такое. Просто расслабиться перед телевизором, посмотреть какой-то сериал или какую-то почитать книгу. Это всегда очень полезно для перещелкивания вашего тумблера. Так, что нас ждет ближайшие 3 часа? Смотрите, подростки-самокатчики в Москве плюют в прохожих.
0: маленькие засранцы, представляете? Будем обсуждать.
20: Они думают, что их не догонят?
0: Наверное, их не догонят, да. Экзорцистов и медиумов в России хотят запретить. Вот, ну, не знаю.
20: Боятся?
0: Вот, не знаю.
20: Ответочки.
0: Да. Лемура Васю спасли из антикафе в Большом Харитоневском переулке. Да, он такой прям маленький, хорошенький сидел. Вот у Wildberries тут идет, на них наезжают, они отнекиваются, выясним, что происходит. Будем мы платить, не будем за покупки больше 20 тысяч рублей. Вот. Ну и, значит, самая популярная ошибка на ЕГЭ по русскому языку, знаете какая? Мягкий знак. Отсутствие или присутствие. В словах, например, остаться, отказаться,
20: что сделать?
0: Поваляться.
19: Что сделать?
0: Везде есть мягкий знак, а дети пишут без. Понимаете?
20: А вас вообще коробит, когда вы видите ошибки или еще что-то? Ну, я понимаю, что мы не какие-то не суперграмотные, мы не как Евгения Фомина, но все-таки...
0: Вспомнили. Да. Дело в том, что, понимаешь, глаз на человека, он, когда читает, он первого раза ошибку не замечает никогда.
20: Часто, да, такое бывает.
0: Да, потому что ты читаешь не целиком, вот по буквам, собрание в коллективе, вот я сейчас читаю смс, а ты просто собрание в коллективе и так далее. Почему и оговорки идут, почему люди опечатывают.
20: Нет, но все-таки не всегда.
0: Ну, конечно, ну да.
20: Оговорки.
0: Какие-то резкие, большие такие ошибки.
20: Даже не ошибки, знаешь, а вот я когда там проверяла один текст, мне нужно было его проверить, там человек написал. Я вижу даже не то, что неграмотно текст построен, но вот я бы так никогда бы не написала. Там еще есть расстояние между буквами и знаками препинания.
0: Угу. Пробелы.
20: Я не понимаю, почему люди это делают. Ну, то есть это не единожды, это по всему тексту такая история была.
0: А мне очень режет глаз, когда в тексте напечатанном или написанном идет слово, потом пробел, а потом запятая.
20: Ну, ты про это и говорил.
19: Да, это кошмар.
0: Да. Это как-то выглядит.
20: Слово пробел и запятая. Почему это происходит? Ну, мы же все учились в одной школе, мне кажется.
0: Да, ну вот так. Ты знаешь, мы учились в одной школе, но зато теперь в сообщениях я в конце сообщений не ставлю точку.
20: Молодец.
0: Боюсь, что меня обвинят в душнилове и еще...
19: В агрессии.
0: В агрессии, вот именно. А самое интересное, что уже пишу не сообщение какое-нибудь в мессенджере, а просто текст какой-то, и я в конце тоже не ставлю точку.
20: А смайлики, сердечки, вас как?
0: Ну, и нормально.
20: Мне нравится.
19: Смайлики, сердечки?
20: Да. Ну, когда ты просто с человеком общаешься, он тебе отвечает что-то, ставит кучу смайликов, сердечек.
0: Тут поздравлял с днем рождения одного дядю, ему исполнилось 50 лет, такой
20: дядя.
0: Большой, да, дядя.
20: Не самых честных правил.
0: Да, большой по физически, большой по своему посту занимаемому, и написал ему и в конце «Ура!», и там салют, бокальчик, тортик, подарочек, вот, приклеил, вот. И тут мне он пишет, говорит: «Макс, слава богу, мои коллеги не видят, подумали бы, что я, короче, нетрадиционный какой-то». Я говорю: «А что такое?» Я говорю: «Слав, мы уже знакомы 30 лет, если не больше». И он такой: «Ну, как-то не принято в нашем коллективе». Я говорю: «Ну, слава тебе, Господи, не показывай».
20: Сдержанно.
0: Не показывай, да, будем сдержанно. Так, в следующем часе программа «Народный адвокат», вопросы нотариусу, готовьте свои. В 13.05 поговорим о подушках, одеяльцах, матрасиках. Ну, а в 13.35 сегодня день рождения Джульетты. Представляете, Шекспир родил Джульетту именно 16 сентября.
19: Да.
0: Вот, да. И поэтому сегодня отмечается ее день рождения, и мы поговорим на тему «Парень моей дочери» или «Подростковая любовь». Как вести себя в данной ситуации? Поехали.
20: Острая тема.
21: Макс, Марина и Герман.
19: Баби.
21: Это на радио. Говорит Москва.
20: Наш координат, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм говорит МСК-бот, пишите нам в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495.
19: Нас можно не только слышать, но и смотреть. Сделать это вы можете в трансляциях, которые называются «Макс, Марина и Герман». Они есть в том числе в нашей группе ВКонтакте, на нашем канале на Рутюбе и на нашем канале на Ютюбе.
0: Рутюбе.
19: И Рутюбе, и Ютюбе, везде есть.
20: Во всем на Тьюбе.
0: И еще есть вы в Дзене.
19: Да,
20: так, друзья, Лемура Васю спасли в антикафе, находилось или находится это антикафе в Большом Харитоневском переулке. Животное держали в неподходящих условиях и использовали для развлечения посетителей. Документов на Васю у хозяйки не оказалось, поэтому ей назначили штраф 2500 рублей. А а лемуры передали в зоопарк.
0: Малый штраф.
20: Морика не хватает.
0: Да, двух. Вот еще бы, да, побольше, mm-hmm. потому что, ну, мы уже 500 раз говорили в этой студии, в наших эфирах, что
20: животные
0: это
20: не предназначено для того, чтобы
0: да.
20: быть
0: развлечением в да. помещении, куда заходит больше, там, не знаю, 3 человек mm-hmm. за раз. Потому что, представляете, вот, не, вы представьте себя, вот хозяйка этого Васи, у которой документов нет, вот вас берет какое-нибудь другое существо и в свое кафе сажает там в корзиночку, вы такая милая там лежите, и каждое такое же большое существо подходит каждые 3 минуты и вам за хвост, за ушко, там по носику, по шерстке, еще против шерстки.
20: Я бы в шоке.
0: Вот именно, но не предназначен.
20: Но помните? Он вообще не предназначен для работы, он для красоты создан. Понятно, но он бы ни дня бы не проработал.
0: Спинат бы у нас в редакции, он бы сидел вот на этом телевизоре, который висит у нас под потолком.
20: Да.
0: Потому что оттуда его достать невозможно.
20: Да.
0: Просто это, ну, очень животному плохо. Мы уже говорили, правда, Герман?
19: Да, много раз
0: контактные
19: уже мы это обсуждали.
0: Зоопарки – это печально.
20: Не водите туда своих детей и сами не ходите.
0: И это первое. А второе, пожалейте животных и себя пожалейте. Мы не знаем, есть ли прививки у этого лемура. А может, как живут вообще лемуры? Он может укусить, я не знаю, у него может быть какая-то в когтях железа, которая может вас отравить, да все что угодно. Мы календарь пропустили, не перевернули, быстро расскажу. Сегодня World Barber Day, да? Поняли?
19: День парикмахера.
0: Да, сегодня у парикмахеров и барберов день праздник. День ежевики сегодня, надо поднадавить. Вот, также сегодня еще, знаете, какой-то странный праздник, я, правда, не знаю, кто это, эти люди, но сегодня день медицинских клоунов.
20: Ну, я думаю, что это клоуны, которые как раз приходят
0: в детские, да,
20: отделения. В детские отделения к детям, да, которые тяжело болеют, либо, не знаю, там у них день рождения какой-то,
0: понимаю.
20: Они в больнице. Как волонтеры тоже работают.
0: Угу, понятно, тогда понятно, все ясно. Еще сегодня день HR-менеджера или специалиста по управлению персоналом. Да, да, да, да. Вот. И, конечно же, как я уже сказал, сегодня день рождения Джульетты. Поздравляем, друзья, всех вот с этими событиями, праздниками. Ну, про день Джульетты мы еще поговорим про молодежь сегодня чуть позже. Про погоду хотите узнать, что у нас ждет?
19: Конечно.
20: А в Москве весь день продержится сегодня ясная погода, воздух прогреется до плюс 17. Это чуть прохладнее, чем вчера, зато обойдется без осадков, небо над городом чистое, дождей не ожидается.
19: Атмосферное давление всю неделю держится в норме, метеозависимым москвичам повезло. К вечеру среды и ночью столбики термометров опустятся до плюс 9-11 градусов.
20: Не грустите, потому что завтра, конечно, будут интенсивные дожди, но вместе с приятным потеплением до плюс 20. Будем бегать весело по лужам в тренче.
0: Да? И босиком. Хохотать. Но бабье лето вернется в Москву во второй раз уже в октябре. Представляете, как вот бабье лето разошлось?
20: Не выгонишь.
0: Да, 3 уже раза. Отбивки надо записывать.
19: Да, новые, про бабье лето отдельно.
0: Ведущий специалист, наш любимый Тишковец центра ФОБОС, рассказал о РИА Новости, что в следующем месяце москвичей ждет повторение бабьего лета. Значит, приличное количество солнечных дней. По его словам, осадка в этом месяце ожидается меньше нормы, а значит, шансы на сухую солнечную погоду высокие.
20: Нынешнее потепление синоптик назвал бабьим летом на минималках. Неделю в Москве относительно сухо, а столбики термометров поднимутся до плюс 21.
0: Ну, прекрасно, друзья, мы радуемся. Действительно, погода этой осенью радует нас всех. Это прекрасно. Я даже не знаю, как это комментировать, это нормально, да?
20: Радостно.
0: Вот, радостно. Смотрите, пишет наш слушатель 652, что у
20: лемуров... Не надо, ну не надо, Максим, я тебя прошу.
0: А что тут особенно?
20: Это ужасно. Зачем?
0: Ну хорошо, ладно.
20: Ну это прям расстраивает. Не надо.
19: Там 281 нам пишет. Доброе утро, Макс, Марина и Герман. Сердечко. Я нахожусь в такой ситуации. Моя Йорик Маня меня затискала. Йорик, это что, йоркширский терьер?
0: Ну, наверное, да. Это же, ну, так это хорошо, главное, не вы ее.
20: Животные, правда, нам дарят радость, иногда достают. Достают, понимаешь, вот своей активностью, ором, своим криком. Ну, я про кота своего.
0: А моя, знаете, что делать? Вот утром я встаю, первым делом творожок. Ну, я даю ей творог, а потом вот я в ванную, я там на кухню, я там еще куда-то, еще что-то делаю. И она по пятам до тех пор, пока я не порежу яблоко. Вот как только я порежу яблоко, все, она отходит, ложится и смотрит на меня, созерцает. А я вот специально, я говорю, подожди, дай творог усвоиться. Правильно,
20: знаешь, это, я делаю или да, нет? Да, все правильно ты делаешь. Это вот похоже на историю человека, у которого спрашиваешь, как у него дела, он начинает рассказывать.
0: Ой, а я тут шел по улице, а вчера я ездил туда.
20: Да, это наш любимый формат. Что в моей жизни произошло, пока нас тут не было.
0: Да, друзья, ну, бывает, я люблю, вы же знаете. Так, по поводу слов, популярных ошибок. Эти ошибки делают наши школьники, ну и, как выяснилось, и взрослые люди тоже ошибаются. Например, ошибка в корне слова. Это все выяснили по итогам ЕГЭ. Упомянул вместо упомя... Ну, короче, тут память, память. От слова память, проверочное слово. Вместо а пишут о. Вот. Ой, наоборот.
20: Макс, ну, твоя тема, скажи память, страницу.
0: Да. Пятое.
20: Я как-то сейчас да. унижаю, но
0: количество здесь, значит, ну да,
20: двумя L вместо да, количества вместо одной, с одной L. Да. Мужчина вместо мужчина.
0: Ща, да, да, надо писать Ж. Корни,
20: да. Вот. А путаница с приставками «приодолел», «предрассудок», «сделать».
0: Ой, ну это вообще «здесь здание здоровья». Вот единственные три слова, которые пишутся с буквой «З» в начале. Остальное все «С».
19: Неверные суффиксы. «Правильный».
0: Правильный. А надо правило, проверочное правило, и надо.
19: Большинство.
0: Да, опять же, е и.
19: И попробовать.
0: А надо попробовать. Короче, тут тоже неверный суффикс. Ну и вот такие...
20: Ова-суффикс, а не ива.
0: Да, ова. И тут мы про мягкий знак уже сказали, а вот это никто...
19: Ну, это некто, в общем, что бы вряд ли.
0: Да, пишется раздельно. Тут надо читать, так словами сложно объяснить.
20: Ну, потому что это может быть наречие, тогда слитное, если наречие, то...
0: Да, это может быть междометие и так далее. Но самое интересное, что показатели соблюдения орфографических норм в сочинениях в этом году на ЕГЭ выросло с 6 до 68, а раньше в прошлом году было 67.
20: Ну, это такой прям показатель.
19: Да, сумасшедший рост. Сумасшедший
0: это типа рост. Герка пришел и написал сочинение.
20: Типа Герка.
0: Типа Герка.
20: В одно слово, знаешь?
0: Типа Герка, это как этажерка. Типа Герка.
20: Да, тебя еще не называли.
19: А, интересно.
20: Интересный конкурс.
0: Знаете, что хотел еще? Хотел обсудить вот такую штуку. Мне некоторые вот сегодняшние понятия, я учусь, я там вспоминаю. Вот, например, как вы понимаете слово сочетание «задача со звездочкой»?
20: Ну, сложное что-то.
19: Ну, да.
0: А откуда это пошло?
19: Из учебника математики.
20: Конечно.
19: Там на странице давалась последняя задача. Задача, она помечалась звездочка для особо умных, старательных учеников.
20: Понятно.
19: И они садились и решали.
0: В мое время тоже такое было?
19: Да я откуда знаю.
20: Максим, мы не застали твое время.
0: Блин, тут никого и нормально-то нету, чтобы спросить. Все какая-то молодость. Если кто помнит, была такая история, что задача со звездочкой. Просто меня уже правда...
20: Но, судя по всему, ты их не решал.
0: Хватит, а? Вот тебе уже пишут сухарики. Хватит позор так ко
20: тебе
0: мне обратиться.
20: Тебе пишут, они мне, Макс, не позорься, я тут при чем?
0: Да это твои слова повторяют. Просто дело в том, что нет, может быть, они и были, хотя математика была с моим самым любимым предметом, и я...
20: Серьезно?
0: Да, я очень любил математику, все эти умножения и так далее, вычитания прям... И, кстати, что самое интересное, у меня это шло хорошо. По какой-то
19: куда?
0: Причине... Ну, вперед
20: в школу никуда,
0: получалось.
20: В никуда, по всему.
0: Ну, в студии, да, уже в никуда, потому что да. Как-то огромное количество вылетело. Вот русский язык мне давался хуже. Вот, в отличие вот эти все правила, запятые. Нет, ну, мягкий
20: для
0: знак,
20: меня
0: конечно,
20: русский язык,
0: для меня...
20: он более интуитивный, чем
0: вот
20: остальные
0: в том-то
20: предметы.
0: И дело,
20: потому
0: да.
20: что есть какие-то правила, да, ты их изучаешь, запоминаешь, применяешь, но все равно, если, например, ты читаешь книги, да... И как-то угу. вот у тебя это все по-другому откладывается и запоминается, и ты не можешь вспомнить, почему ты пишешь так. Но ты пишешь так, потому что вот так нужно писать. Ты,
0: но это есть
20: ты
0: к такое.
20: К этому уже привык, ты не можешь по-другому.
0: Это называется врожденные, ну как якобы. Помнишь, у нас был специалист, который говорит, что такое понятие, как врожденная грамотность, не бывает. Она приобретенная. Это все зависит от того, как родители с тобой в детстве говорили, какие, как правильно выстраивали и неправильно выстраивали предложения, какой порядок слов, ну и так далее. Почему вот английский язык считается более интуитивным в плане правил и в плане правописания? Потому что у них по правилам, ну вот, идет
20: порядок слов фиксированный. Это очень простой язык.
0: Да, да, да, фиксировано. У нас же наоборот, у нас богаче, и поэтому у человека гораздо больше вариаций, как можно высказать свою мысль.
20: Татьяна пишет, здравствуйте, мне 47, в мое время тоже были такие задачи. Виталий пишет, добрейшего, нулевые, Москва, задачи со звездочкой в учебнике были, часто решал. Особенно в рамках геометрии, ибо геометрию я любил, и задачи на углу мог доказывать за одну минуту.
0: Да. Так. А вот Намелис пишет, я недавно с удивлением обнаружил, что правильно писать конфорка, а не комфорка. Это правда, пишется через букву «Н».
20: Я думаю, что Намелис это, конечно, никто не называл. Максим, вы только что вспоминали английский язык, который самый
0: простой. А как правильно?
19: Nameless. Безымянный.
0: Ну, извините, но неймлес. Хорошо, но главное здесь было,
19: не,
0: что
19: не, ну, намелес звучит романтичнее, по-моему.
0: Да, N, конфорка.
20: Ты «Одиссею» пересмотрел.
0: Так, подождите, что тут, так,
20: нам
0: понятно.
20: Нам пока ничего не написали, Максим, не делай вид, что ты что-то
0: читаешь. Нет, нет, я читал про другое сообщение, 281 говорит, а его раздражает Т9.
20: Очень.
0: Вот, шпателёвка.
20: Особенно имя Юля.
0: Или...
20: Что?
0: Я твою информацию...
19: Шпатлевка или шпаклевка? Шпатлевать или шпаклевать?
0: Т9 имя Юля, да. Шпатлевка или шпаклевка, что да, да. Ну вот, видите, вот так вот, такой русский язык необычный он. Так, смотрите, просто уникальная история произошла.
19: Ну-ка.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, это один раз в 100 лет, может быть, 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила 65-летнюю пенсионерку.
20: Шок, история случилась в Липецкой области еще в 24-м году. По данным следствия, пенсионерка ехала на небезопасной скорости и наехала на женщину. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и ушиб мозга.
0: Кошмар. Сейчас в отношении пенсионерки-самокатчицы возбудили уголовное дело чуть 2 года спустя-то. И грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Бедная женщина в 78 лет выйти из тюрьмы за то, что она сбила 65-летнюю. Нет, ну то, конечно...
19: На самокате. Погоняла. Это важное уточнение. Да. Сбила на самокате.
0: На самокате. Тут видели ролик, вирусился в интернете. Бабушка на моноколесе ехала по лесной улице, а сзади везла...
19: тележку.
0: Вот, в платке, в плаще. Но уже выяснили, что, оказывается, это парень.
20: Что это постановка,
0: вот. Да, что это постановка. Mm-hmm. Но многие прохожие...
20: Твой почерк, кстати, я прослеживала в этот момент. Мой? Я подумала, что по улице Лесная,
0: рядом со мной. Да, но дело в том, что многие поверили. Я когда первый раз увидел, то я тоже подумал, ничего себе. А потом я как-то так посмотрел, думаю, она очень хорошо держит спину. У нее очень хорошая осанка.
20: Осанка, да, прям. Да.
0: И чисто прям вот это вот какая-то молодежная, думаю, может, девушка, а потом выясняется, что парень. А ты знаешь, а ты меня вчера как-то
19: расстроил,
0: да.
20: Чем?
19: С Эрлингом Холландом.
0: Да, Холландом, что это не он, оказывается, мемы пишет. А это
20: Иишки, они такие, Максим, они коварные, да.
0: Это правда.
20: Виталий Филипп пишет, точнее, он спрашивает, куда она так летела, за пенсией? Гречка подешевела на 5 копеек в другом городе. Да, в другой стране, как будто вы знаете.
0: Виталий, мы не знаем, может, она в МФЦ спешила. Да.
19: Поликлинику просто
20: квартиру
19: спросили.
20: Квартиру хотела отписать кому-то, например, государственную сделать.
0: Да, везла мошенникам что-нибудь. Да. Но видите, тут вот вторая взяла, так по неволе помогла. Ну, конечно, все вот эти у пострадавшей проблемы, закрытой черепно-мозговой травмой, перелом кости, черепа, ушиб мозг, боже мой, как она еще жива-то осталась, 65 лет с такими проблемами. Ну, конечно, шок история, друзья, будьте внимательны, пожалуйста. И еще, вы знаете, я хочу сказать, вот у меня уже это происходит во второй или в третий раз. Ты когда автобусы сегодня, да, вот электробасы вот эти,
19: да, электробусы, да.
0: Они подъезжают к остановке очень близко, вплотную, к бордюру. И ты выходишь, и вот первым делом вы куда смотрите? Вот
19: на небо.
0: Ты на небо. Вот понимаешь, Марин, ты куда?
20: Направо.
0: направо. А в этот момент слева летит самокатчик, прямо рядом. Вот вчера меня, ну, он не сбил, но он пролетел мимо меня, чиркнув рулем мне по, значит, пиджаку и оторвал пуговицу. Понимаешь, он так пролетел, и причем он не остановился, он даже не заметил. Если бы я сделал еще шаг, может быть, у меня тоже, я уже катился, как вот эта вот женщина по улице.
19: Да, это очень страшно. Может быть.
0: Конечно.
20: Это очень страшно, потому что
0: перед ты можешь тем, как выйти,
20: спокойно по улице, ничего не предвещало, да, беды.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В зоне СВО погиб генерал-майор Антон Грунис. Под его командованием бойцы 4-й отдельной мотострелковой бригады освобождали Константиновку. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов. Истинный офицер и большой патриот своей родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Антон Грунис Грозный ушел героем, выполнившим свой священный долг, отметил он. Грунис прошел большой боевой путь, принимал участие в кампаниях в Чечне, Южной Осетии и Сирии, был удостоен звания Героя России. В Москве подростка обвинили в обеспечении работы сим-боксов для телефонных мошенников. 17-летнего школьника вовлекли в преступную схему в апреле этого года. Установлено, что он незаконно использовал абонентские терминалы и средства связи для пропуска тарифа, сообщили в столичном управлении СКР. В районе парка Горка к несовершеннолетнему подошел неизвестный мужчина и предложил заработать. Задача заключалась в сборке, размещении и поддержании бесперебойной работы абонентских терминалов, так называемых сим-боксов, которые позволяют скрывать реальные номера и массово совершать звонки. Подросток согласился. На протяжении 2 месяцев он перемещался по разным съемным квартирам, где следил за техникой, устанавливал новые сим-карты и активировал виртуальные eSIM. Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. На Таймыре ввели режим ЧС регионального значения из-за разлива топлива в Хатынгском заливе. Постановление подписал председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев. Причиной экстренных мер стала масштабная утечка нефтепродуктов в районе северного поселка Сындаску, в результате которой около 200 тонн дизельного топлива вылилось из поврежденного резервуара и попало в акваторию залива. Авария произошла из-за сильного шторма, поднявшийся уровень воды подтопил и повредил береговую цистерну, принадлежащую компании «Таймыр Альянс Трейдинг». Минтранс представил новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Презентация состоялась на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Для вице-премьера Дмитрия Чернышенко ее провел первый зам министра транспорта Константин Пашков. Визуально знак представляет собой классическую белую букву «П» на синем фоне, в нижней части которой размещены силуэты отца и матери с 3 детьми. Финальный вариант выбрали граждане. Опрос ведомства проводило на цифровой платформе МАКС. Пользователям предлагалось 7 различных эскизов. Из почти 4000 участников 46% проголосовали за представленный на форуме вариант. Новый дорожный знак станет элементом масштабной государственной программы по развитию комфортной и семейно-ориентированной городской среды. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 16, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егушина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.

0: каждую субботу после 12 часов. «Врачи и пациенты». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Герман Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Сегодня 16 сентября, среда, за окном плюс 14, обещают до плюс 17-18, но имейте в виду, такой легкий бриз идет, жалко не морской, но вот какой-то такой ветерочек, и немножечко прохладненько, поэтому накиньте что-нибудь на себя, там, плащик.
9: Небрежно.
8: Да, небрежно, какой-нибудь зипун.
9: А еще напоминаю, что на этой неделе идет зипун. Зипун, подожди, это, видимо, то, что в шифонере.
8: Выходила в зимнем зипуне.
9: Прекрасная погода для того, чтобы гулять. И на этой неделе проходит Московская музейная неделя. Многие музеи Москвы работают бесплатно.
8: Да.
9: Но даже если не хотите куда-то идти бесплатно, сходите на три выставки, которые я вам рекомендую. Первая выставка проходит в Музее русского импрессионизма. Вторая выставка проходит в ЗОТов-центре, посвященная хлебу. Очень хочу на нее сходить.
8: Очень вкусно, да. Там пахнет обалденно.
9: И третья выставка проходит на территории Зиларта. Там есть такая очень классная, современная, многоэтажная галерея. Она просто сама по себе очень красивая, очень современная. Если вы любите большие современные пространства, типа ГАЗ-2, например, да, вот сходите в эту галерею, посмотрите, там тоже классные выставки сейчас работают.
8: Мне кажется, вот эта выставка актуальна для Европы сейчас, да, вот на ГАЗ-2, там, ГИЗА, ну и так далее.
9: Максим,
8: вот
9: сейчас
8: вот.
9: О чем, простите?
10: ГИЗА.
8: Это я брежу. Выражение «задачи со звездочкой» означает сложную проблему, которую невозможно решить с налета, а потребуется пошевелить мозгами и приложить усилия.
10: Пишет, ну да.
8: Елена.
10: Да,
8: спасибо, Елена. Вот, Герман, а для чего нужны тротуары? Для самокатчиков, велосипедистов, для тех, кто на моноколесах, скейтбордах, роликах или все-таки для пешеходов?
10: Все вышеперечисленные тоже пешеходы.
8: Вот именно, 600.
10: Доброе утро.
8: Да, дело в том, что у нас проблема, как всегда, такая. Сначала придумают какую-то хорошую вещь, ну вот самокаты, каршеринг, это классно, это разгрузило.
9: Но не докрутили.
8: Да, но не придумали инфраструктуру. Те же самые велодорожки. У нас просто вот в центре есть возможность где-то проложить, а вот нам по магистралям или там, чтобы переехать третье транспортное, или МКАД, этого нету, не придумали.
9: Ну, на самом деле, я с тобой не согласна, потому что как человек, который любит перемещаться на велосипеде по Москве на какие-то расстояния, там, покататься там, сям. Все очень круто придумано в плане переходов подземных. И все подземные переходы
8: это не везде,
9: оборудованы специальными рельсами, пандусами для того, чтобы этот велосипед не тащить на себе. Плюс есть, если мы говорим, я все время путаю БКЛ, которая бирюзовая, да, это БКЛ.
8: Да не стране важно,
10: да. Вот,
9: на БКЛ, на БКЛ очень классно. Если я сейчас ошиблась и перепутала с МЦД, вы мне можете написать. Может быть, я про МЦД говорю. Скорее всего, про МЦД, не про БКЛ. Очень классно переходы для тех, у кого велосипеды. То есть там прямо на платформах нарисованы велосипеды. То есть ты понимаешь, что сейчас остановится вагон, там откроются двери, и ты зайдешь в вагон, который оборудован для мест с велосипедами. Там специальные будут крепления. Лифт работает, да, на платформах. То есть этот велосипед не обязательно должен тащить на себе на эскалаторе. Ты можешь зайти в лифт с велосипедом и выехать на велосипеде. Также и с самокатами, также и с колясками. Все супер удобно.
10: МЦД это диаметр, а бирюзовые это БКЛ.
9: БКЛ, я знаю. Да. Я путаю все равно их.
8: Да. А по поводу хочу сказать, Марин, что это не везде такая история.
9: Спасибо, я опять промахнулась.
8: Не везде такая история, что именно есть переходы, переезды. Вот, например, по Ленинградке нету такого вот направления Ленинградки через третье транспортное. Там просто идет напрямую
9: проспект
8: вот Ленинград.
9: Или
8: да.
9: Шоссе?
8: Нет, шоссе через не третье транспортное, а в районе МКАДа, когда ты в Химки уезжаешь, там вот нет, там просто ты едешь по проезжей части. и все. Ну, как бы это нормально, но наверное.
9: Там же есть тротуар, ты можешь проехать по тротуару.
8: В том-то и дело, ты понимаешь, когда там поверху эстакада, ты едешь просто по проезжей части, и пешеходного перехода там нету. Он где-то, наверное, есть, но его вот когда ты въезжаешь, подъезжаешь, ты должен искать, видно, куда-то надо свернуть, а куда – непонятно. Ладно, хорошо. А, не торопите время, Амстердам уже с ума сходит от велосипедистов.
9: Там другая культура.
8: Вот это первое. А второе, вы знаете, конь-огонь, в Амстердаме даже то, что старые велосипеды бросают в реку, это уже даже стало культурой Амстердама, потому что, чтобы их не утилизировать куда-то, не переть, они их просто бросают в реку.
9: Николай пишет, это совершенно...
10: Там большой коралловый риф образуется.
9: Да, мы уже выяснили. Через БКЛ. МКАД переходы надземные, очень удобно с самокатом. Да, Дмитрий, я про это и говорю.
8: Да, так, смотрите, еще подростки-самокатчики плюют в прохожих, чтобы закончить эту тему с самокатами.
9: Давайте уже
8: в Москве, да, и области за последние два месяца зарегистрировано более 20 обращений в полицию. Один из случаев произошел в Митино, где самокатчики молодые плюнули в спину пенсионерки, а девушки в лицо.
9: Потрясающий район.
8: Чем руководствуются эти, простите меня, не совсем умные люди? Неважно, молодые они, в возрасте и так далее. Вот как это объяснить? Кто-нибудь может мне объяснить?
9: Ну, это глупость, невоспитанность.
8: Ну, это то же самое,
10: как помню,
9: что здесь нужно объяснять.
8: В каком-то районе, я уж не помню, подростки сбрасывали с верхних этажей бомбочки. Ну, какие-то пакетики, наполненные водой.
10: Угу.
8: Вот, и попадали. А представляете, вот такая бомбочка летит, она набирает ускорение, это происходит,
10: ну,
8: она
10: да.
8: падает с силой гораздо больше, чем она упадет с метра или с 20
9: метров. Ты такие странные
8: метров.
9: Вопросы задаешь, Максим, как будто ты, когда был молод, юн, глуп и неопытен, не совершал какие-то вот такие вот штуки.
8: Ну, плевать в лицо прохожим,
9: ну, не плевать,
8: я не плевал.
9: Ну, всякие...
8: Но бомбочки мы кидали, например... но не так, чтобы, знаешь, разбить стекло машины или... чтобы у девушки потом зашивали ухо. Помните эту историю? Сбросили бомбочку, она пролетела так, что чиркнула ухо, и ей оторвало кусочек.
9: Технологии, видишь, растут, поэтому такое происходит. Но то, что всегда хотелось шалить, вот мне хотелось шалить.
8: Да, тебе и сейчас хочется шалить.
9: Ну, я
8: смотри
9: аккуратно.
8: На себя. При этом самокат едет не так быстро, чтобы его нельзя было догнать бегом, пишет Михаил.
10: Ну, не, ну, 25 км в час побегать. Нет, это, конечно, можно сделать. В целом без проблем, но не каждый сможет 25
8: сухарики.
10: Километров в час
8: да.
10: бегом развить.
8: Вы знаете, ваше сообщение нам как-то неуместно вот в данную минуту. Мы все-таки люди воспитанные, с высшими образованиями,
9: ну,
8: не
9: нам
8: одним.
9: Нам так кажется, по крайней мере, мы делаем вид.
8: Да, но ваше сообщение...
10: Но мы прочитали, учли.
8: Нас просто выбило. Он пишет, что он писал.
9: Стоит делиться, мне кажется.
8: В подъезде между пролетами. Алло, ужас.
1: Здравствуйте, друзья, Лимонир.
10: Здравствуйте.
1: Слушайте, ну мы в детстве, конечно... тоже там шутили жестко. Но если бросали бомбочки, то это были из бумаги сделанные бомбочки, наполненные водой.
8: Да,
1: дело,
8: мы тоже.
1: Приятного тоже мало, но как бы урон они нанести, ну, вряд ли смогут. А современный мир более жесток. Мне по крыше раз прилетела бутылка с водой пластиковая по машине. Так, ощущение так себе. Я думал, что кирпич упал.
8: Вы были в машине в этот момент?
1: Да, я выезжал со стоянки, и там башня, новостройка в те годы, ну, это несколько лет назад было, короче говоря, и мне на крышу приземлилась бутылка с водой пластиковая. То есть моя машина совершенно обычная была, не громкая, там ничего. Это просто кто-то вот, ну, решил пошутить, так скажем.
8: Ужас. Вы вот, что-то как-то приятно. Приняли какое-то действие, пошли из ГАИ.
10: Плюнули в лицо и уехали
1: на
10: самокате.
1: Ну, какое действие я приму? Ну, понятное дело, что многоэтажный дом, понятное дело, что, наверное, кто-то там щелочку смотрит и хихикает. Ну, как бы выйти, так сказать, покормить тролля, ну, какой смысл? Я поехал дальше, собственно. Вот, понятное дело, что...
8: Держитесь, лимузин.
1: Понятное дело, что молодежь все равно продолжит, так сказать, прикалываться.
8: Безбашенные.
1: Хотелось бы попросить, чтобы это было, так сказать, ну, безопасно для общества.
8: В рамках закона, да, и безопасности. Спасибо, лимузин, удачного дня.
10: Спасибо.
9: Нам еще напоминает про сырые яйца с балкона, естественно.
8: Это вообще я первый раз слышу.
9: С балкона, да?
8: И это я первый раз слышу.
9: Максим, ты не знал про задачи со звездочкой.
8: А самолетик... Да нет, я знал, я просто забыл. А самолетик-то он пока долетит до Земли, он же сгорит уже.
10: В атмосфере.
8: Зачем? Да.
10: Да, от сопротивления воздуха.
8: Вот именно, это как эти, у ракеты опоры.
10: Да.
8: Вот пишет Виталий Филип: у меня в школе в параллельном классе школьники выкинули с четвертого этажа парту, дебилы. Ничего, сейчас успешные люди, родители двоих детей, в уважаемых компаниях работают, а, извините, забирают свои слова обратно, смотрят нишевое искусство, а выкинули парту, ну, куролесили. Виталий Филип, ну, знаете, ну, куролесить можно как угодно, но не парту же сбросать, а представляете, если бы это приземлилось на кого-то. Вот или еще что-нибудь. Я не забуду никогда одну историю, но я при Марине ее рассказывать не буду. Вот, да, там просто тоже молодежь прыгала.
9: Ты же не будешь рассказывать.
8: С такой, ну, я так вкратце. Ветка дерева и веревка. И на нее прыгаешь, а там река.
10: Да.
8: И вот так вот раскачиваешь, ну, типа тарзанки, да. И потом в реку сигаешь. Ну, и вот посигали так. Классика.
10: Что, ветка сломалась?
8: Нет, человек упал, перелетел таким образом, что перелом позвоночника шейных, в шейном участке и
9: отделе,
8: и все, и он обездвижен. Я не знаю, как сейчас, но тогда это было, конечно, мы были пацанами лет по 12. В 12 лет вот так сесть в коляску и сидеть.
10: А парта-то в итоге на кого-то и упала. То ли кота, то ли собаку зашибла, мимо проходящих.
8: Вот, зато успешными людьми стали, да, конечно.
9: А еще всех уже достали в Москве мотоциклисты, пишут нам наши слушатели, особенно по ночам, по Москве и области.
10: Ну, тут я
8: мы уже
9: слогом, причем сообщение.
8: Это обсуждали, что, вы знаете, единственное утешение, что скоро и кончится у них сезон, поэтому тут уже ничего не поделаешь. Был случай у нас, малолетки кинули банку с краской и попали в коляску, итог очень печальный, пишет Андрей Че. Но я еще раз хочу сказать и призвать вас, наши уважаемые слушатели, со своими детьми, внуками поговорите, что так, ну, как-то нехорошо делать, правда?
10: Лимузин говорит, что у них закрытие мотоциклетного сезона в субботу.
8: А Блэк говорит, достали не мотоциклисты, а дебилы. Вот я согласен, не каждый мотоциклист так себя ведет, как описывают наши слушатели.
9: На 100%,
8: на 1000%. Да. Я выбрасывал игрушки с балкона и смотрела, как другие дети их подбирают в этот момент. Я считал, что я крутой, а мама говорила, что я тупой.
9: Ну, я, кстати, вот никогда ничего не бросала, потому что я жила в частном доме, мне неоткуда было чего-то бросать. Извините.
8: Почему ты могла на крышу забраться?
9: Могла. Ну, на всякие, знаете, были игры, когда мы там что-нибудь на веревочке из окна отдавали. Не было у вас таких игр?
10: Ну,
8: в смысле, отдавали кому?
9: Ну, кому-нибудь. Или, например, из окна в окно.
10: Передавал
9: какие-то...
10: как система доставки продуктов Афонского монастыря какого-нибудь.
9: Да. Мы любили. В саранчу играли. Ну, играли в саранчу? Меня тут спросили, что такое саранча. Я рассказывала, что это за игра. Знаете?
10: Насекомое такое.
8: Насекомое мы знаем, а
9: вот
8: игра...
9: Александр, наш звукорежиссер, конечно, знает. Он сразу проснулся от присловия саранча. Это когда ты после школы идешь с своими... Хотел сказать, с коллегами, с одноклассниками, к своему однокласснику, там, к однокласснице, и опустошаешь их в холодильник, конечно. Я уже тогда играла просто.
8: Наверное, была за...
9: Это моё.
8: Ты была маткой саранчи.
9: Я не маткой была, но заводилой была, конечно.
8: Ты всех туда вела. Ладно, идем дальше. И Герман.
10: Баби.
8: Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%. Нету этого сценария. При этом такие пары также делают это на 30% раньше. В среднем супруги с общей фамилией живут в браке 12 лет до развода, а с разными фамилиями 7,5. Даже рождение детей на эту разницу не влияет. Я как-то не замечал такого. Кто-нибудь замечал, что у кого разные фамилии, то на 50% больше рисков развестись?
9: Не думала про это.
10: Ну, как-то я даже каких-то исследований не проводил.
9: Как будто бы изначально, да, вот ты провели. На 100% не доверяешь своему партнеру.
8: Я просто тут
9: сейчас беда. Ты опять напишешь, почему я называю партнером.
10: Партнером, да.
9: Ну, а как? Ну, а почему нет?
8: Не, а как по-другому? Нет, и просто дело в том, что... Вот, например, у меня жена, она не взяла мою фамилию. Хотя ей все говорили, возьми, у нее очень смешная фамилия.
9: Ну, у тебя тоже.
8: Ой, ну, обхохочешься прямо, конечно. А твоя-то нет, хорошая, ладно. Вот, и по той простой причине, что к моменту, когда мы поженились, она уже была известная. Она была известной балериной.
9: Широко известной в узких кругах
8: да
9: семьи.
8: Хоть так, хотя бы так. Некоторые девочки не берут фамилию мужа еще по той простой причине, что типа пусть продолжится немножко род.
9: Да просто неохота менять и документы тоже все переделывать. Верно. Макс, ну...
8: Я, знаете, рассказывал историю однажды. Моя знакомая звали
9: её... книгу надо написать. Ну почему ты не ведёшь телеграм-канал? Лена... Нам было бы, правда, легче, если бы ты выплёскивал туда хотя бы 10% своей энергии.
8: Не, я бы не мог, все равно бы рассказывал. Лена Козлова, и она всю жизнь, она работала звукорежиссером очень долго. И она хотела выйти замуж. И по той простой причине, что поменять фамилию хотя бы. Я говорю, ну поменяй просто так, будь не Козлова,
9: сейчас
8: там будет
9: стань... Сейчас будет шутка, сейчас, да, не знаю, Гера, сделай, что первый раз слышишь эту историю, вот, просто я ее слышу.
8: Какой-нибудь Лисицыной.
9: Я могу рассказывать вот. Эти истории.
8: Прошло лет 5, и мы встречаемся, и она такая показывает мне руку, говорит, вернее, правую, говорит, ой, я вышла замуж. Я говорю, ну классно, а фамилия-то какая? Она говорит, Козлова. А что не поменяла-то? Она говорит, да нет, его Игорь Козлов зовут. Вот, я говорю, ну вот твоя судьба, Козлова за Козлова. Моя жена тоже...
10: Тоже партнер.
8: Тоже, да, наверное.
10: Брожет сухарики. А Оля-ля пишет, да, ТГ-канал Макса жду.
9: Так он не будет его вести, Оля-ля. Для того, чтобы вести телеграм-канал, нужно...
8: Нужно сконцентрироваться.
9: Нужно быть очень дисциплинированным человеком. Да. Понимать, для чего вы это делаете. Вам это должно и нравиться в первую очередь. Вы должны хотеть его вести, а не когда к вам приходит вдохновение или какая-то гениальная мысль.
8: А сухарики, вы вообще всем, кстати, с неба куда-то летите? Почему партнер ЛГБТ, что ли? ЛГБТ запрещенная на территории России организация. Вы понимаете, партнер Марина употребляет не в плане, а в плане того, что бывают партнеры по бизнесу, бывают партнеры, которые не женаты, а живут вместе, парень с девушкой.
9: По-моему, это так очевидно. Вот очень странный именно. Вопрос, конечно,
8: здесь мы.
9: Но после того, как вы написали, чем вы занимались раньше, у меня как бы к вам вообще нет.
10: Да, я думаю, сухарики прикалываются. Да. Просто уже по традиции нам это
8: пишут. А у нас разные фамилии с супругой, и все в порядке, пишет Владислав. Владислав, и слава тебе, Господи, пусть так
10: дай
8: и будет.
10: Дай Бог вам здоровья.
8: Владиславу слава. А, так, так, да, конечно, я троллю, пишет он. У меня знакомая вышла замуж,
9: прям, знаете, не смешно,
8: а у мужа такая же фамилия, как у меня. У нее. Менять не пришлось.
10: Удобно, удобно, да. Хорошо.
8: А, так, так, так, так. Ну, прекрасно, хорошо, все. Идем дальше,
9: уходим?
8: Ладно? Да.
9: Пока. Я говорила.

0: Саша Зум пишет, Макс такой веселый, что когда его нет в эфире, просто не хватает его канала, чтобы следить за его огромным количеством положительной энергии. Но, Саша Зум, вы многого не знаете. И еще Максим пишет, Макс, телеграм-канал ведут в том числе, чтобы получить социальное поглаживание. Как только вы получите свою порцию сердечек, вас за уши не оттащить. На самом деле, Максим, наш слушатель, я к нему обращаюсь, это большая ошибка, когда вы начинаете вести свои соцсети и думать о том,
1: там
0: что...
1: Там хейта столько.
0: Да хейт это ладно, но к нему тоже, кстати, не все готовы. Просто многие ведут соцсети для того, чтобы как раз получить социальные поглаживания в виде лайков, комментариев, просмотров и так далее. Когда они этого не получают, они быстро затухают, им становится неинтересно это вести. Поэтому я говорю про то, что чтобы вести свои соцсети, у вас должен быть личный в этом интерес. Вам должно это нравиться, вы должны от этого получать огромное удовольствие от того, что вы проявляетесь. Вот если это у вас есть, если вы хотите этим заниматься, занимайтесь. Если вы ждете одобрения со стороны, не занимайтесь.
1: Это в любом деле публичном, это первое. А второе, вы знаете, я совершенно не люблю публичность. Когда кто-то узнает на улице, я прямо очень-очень сильно нехорошо себя чувствую. Что ты хихикаешь, а?
0: Ты любишь публичность, Максим?
1: Не люблю
0: я публичность. У нас такая
1: профессия,
0: которая...
1: Да не люблю
0: нет,
1: я публичность. Я пугаюсь ее, ты понимаешь?
0: Не
1: пугаюсь. Я
0: пугаюсь. Она по-разному может проявляться, но нарциссический компонент в нашей профессии очень сильно присутствует.
1: Это ужасно.
0: И ты накладывает, Марина, отпечаток.
1: Видно, я пережил...
2: Есть футболка с нарциссом.
1: Супер, вот. Надень завтра. Я, видно, это пережил еще до того, еще до твоего рождения. Потому что когда ты выходишь на сцену, и тебе там, ты исполняешь что-то, а тебе потом аплодируют и несут цветы.
0: У меня это со школы, кстати, когда я стихи читала.
1: Я думаю, когда ты пела.
0: Нет, я не пела, у меня слуха нет.
1: Девушка, вот вам цветы,
0: меня же из хора выгнали,
1: Максим. Уйдите со сцены.
0: Да, лишь бы не пела.
1: Нам вот опять задают вопрос. Здравствуйте, я извиняюсь, почему вы всегда рекламируете Телеграм? Он же заблокирован, объясните, пожалуйста, заранее спасибо. 084, он не заблокирован, он тормозится.
2: Он замедлен,
1: он
2: да.
1: Он замедливается.
2: Никаких блокировок.
1: А
2: все
1: блокировок
2: открыто.
1: У него нету. Подождите, что я хотел прочитать? Вы меня сбили.
0: А, ты хотел...
1: А, вот, у нас 5 минут, 4, ну нормально, успеваем. Управляющие компании могут поменять радиаторы без запорных кранов за счет средств на содержание жилья, 4 страница. Короче, история в чем, что если у вас на батареях нету запорных вот этих вот до самой батареи
0: перекрытие,
1: да, то это считается общим стояком. Это значит имущество дома. Но если у вас есть перекрытие и вы можете выключить себе отопление, то это уже ваш стояк. Ну как бы ваша батарея.
0: Да. Ваши правила.
1: А?
0: Ваши правила.
1: Да, и это уже вы делаете за счет свой. Но для того, чтобы... Просто мы живем и многое не знаем. Что, например, люди после 80 имеют право один раз за вот оставшуюся жизнь поменять себе зубы, например. Ну, сделать себе челюсть искусственную. Представляете? Я вот этого не знал. По ОМС. Вот. Вот что ЖКУ, управляющая компания, по требованию жильца, если нет перекрытия, должна, обязана поменять вам, поставить новый радиатор. Правда, я не знаю, какого качества будет этот радиатор.
0: Это ключевое, да.
1: Да, потому что и я лучше поставлю за свои деньги радиатор, но для того, чтобы именно управлять теплом в своем доме. Потому что, знаете, когда тебе за окном плюс 5, а он фурычит на все 100, и ты ходишь просто с открытыми окнами и отапливаешь улицу, это не очень, не очень приятно.
0: Пусть будет жарко, чем холодно.
1: Нет, лучше пусть будет комфортно и всем, и будет средняя температура.
2: Лучше пусть будет холодно, чем жарко, потому что от холода спастись можно.
1: Вот именно, от жары очень сложно.
0: Как с вами скучно.
1: Да, вот. Короче, вы пишете, господа, в официальный документ по системе отопления, он называется, значит, письмо можно написать на госуслуги.дом. Вот, значит, если в документе указано, что на подводке к радиатору есть запорные краны, которые позволяют отключить батарею без остановки стояка, тогда он относится к зоне ответственности жилья. Ну и так далее. Мы уже рассказали. Если кому-то это интересно, зайдите, пожалуйста, госуслуги дом, там все это описано. Потому что, оказывается, сейчас вот эта ситуация с заменой радиаторов подошла. Она какая-то...
0: Скоро сезон отопления у нас будет начинаться. Да.
1: Говорят, в начале октября уже включат нам
2: да,
1: отопление.
2: Обещают, да.
1: Пишет наш слушатель, я не люблю все бесплатное, обычно это отстой какой-то. Я не согласен с вами, что все бесплатное это отстой.
0: Мне очень нравится сообщение от Виталия Филиппа, что ведущий интроверт это как волк-вегетарианец.
2: Оксюморон, да.
1: Волк-вегетарианец, интроверт. Ну почему? Я знал, кстати, ведущих интровертов. А просто некоторые люди настолько раскрываются вот так вот в эфире, на сцене, и также они закрываются, уже зайдя за кулисы или за кадр.
0: Когда человеку нравится рассказывать, да, о том, что его правда интересует, что его зажигает, чем он живет, чем он увлечен, в чем он разбирается, он же себя совершенно по-другому ведет, чем когда он, например, начинает говорить о том, в чем он не разбирается, то, что ему неинтересно. Понимаете?
1: Конечно.
0: Гер сейчас улыбается, вот я не знаю, почему он, Гер,
2: почему-то... Я вам в паузу расскажу.
0: Что-то приятное прочитал?
2: Ну, смешнявка произошла, да, я вам расскажу.
1: Хорошо, давайте на этом мы программу, мы вас услышали, сейчас прерываем, потом у нас будет сейчас новости, затем народный адвокат, а в 13:35 мы продолжим и поговорим еще на другие интересные темы.
0: Обязательно.
1: Марина Александрова.
0: Герман Бабаян.
2: Алекс Челноков.
1: Новости на «Горит Москва».
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Ковчег с мощами князя Дмитрия Донского передали штурмовикам группировки «Юг». Святыню доставили на тыловые полигоны, где военнослужащие проходят боевую подготовку, сообщили в Минобороны. Торжественный молебен состоялся в полевом храме, который построили бойцы. К ковчегу смогли прикоснуться солдаты и офицеры, часть из которых уже на следующий день отправлялась на передовую. Военный священник подразделения протоиерей Тимофей, обращаясь к верующим, провел историческую параллель, отметив, что в Куликовской битве князь Дмитрий Донской сражался в обычных доспехах и в первых рядах, поэтому можно сказать, что он был штурмовиком. Для поклонения в зону СВО была привезена частица десницы правой руки великого князя, которой он держал меч в легендарном сражении 1380 года. Россельхознадзор обязал изъять и уничтожить 20-ю серию мультикана 8 из-за несоответствия качеству. Поводом для решения стали результаты лабораторных проверок партии, срок годности которой истекает в январе 2028 года. Ранее владельцы домашних собак в десятках регионов страны начали массово связывать тяжелые побочные эффекты, судороги и летальные исходы у своих питомцев с проведением плановой вакцинации препаратом из этой партии. До вынесения окончательного вердикта надзорного ведомства оборот подозрительной серии был временно заморожен, а образцы отправлены на экспертизу. Согласно утвержденному регламенту, все ветеринарные клиники, аптеки и дистрибьюторы обязаны незамедлительно прекратить использование данных ампул. Самостоятельным изъятием бракованной партии со складов и ее полной утилизацией займется компания-производитель. Ветбиохим, которая после процедуры обязана предоставить в Россельхознадзор подтверждающие акты и документы. Глава РЖД анонсировал появление в поездах первого в мире робота-проводника. По словам Олега Белозерова, андроид уже прошел тестовые практические испытания. Робот успешно совершил свой дебютный экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан», курсирующим между Москвой и Петербургом. Внедрение подобных технологий станет частью масштабной цифровизации пассажирских перевозок в России, пишет РИА Новости. Презентация проекта состоялась в Екатеринбурге, где с 11 по 17 сентября проходит международный фестиваль молодежи. И модели начали создавать собственный язык для общения. Это может осложнить контроль за их работой. Нейросетевой язык сочетает элементы поэзии, технического жаргона и сленга, пишет Guardian. Модели крупнейших компаний могут создавать новые фразы, термины и сокращения, которым их напрямую не обучали. Исследователи отмечают, что необычные метафоры и выражения, используемые нейросетями, могут затруднять понимание их коммуникации с человеком. Как считают специалисты американской лаборатории Emojens, это создает дополнительные сложности для контроля безопасности систем искусственного интеллекта. Ранее сообщалось, что группа ИИ-агентов OpenAI во время тестирования получила доступ к немецкоязычному вики-сайту и самостоятельно координировала действия через обмен сообщениями. Официальный курс юаня Центробанка на сегодня 12 рублей 55 копеек, доллара 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. О погоде сейчас в российской столице плюс 16, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». «Радио Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говоритмосква.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говоритмосква.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус, нотариус Московской области Виктор Калиниченко. Виктор, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: О чем будем говорить, Виктор?
8: С удовольствием жду любые ваши вопросы, связанные с нотариальной деятельностью.
1: Так, прекрасно. Друзья, все, что... Это очень емко, очень всепоглощающий ответ от Виктора Тарасовича мы получили. Все, что связано с нотариальной деятельностью. У меня здесь пришло сообщение, знаете, час назад. Я боюсь, я его могу сейчас не найти, но вкратце там история следующая. Была квартира. А хозяин квартиры, мужчина, умирает. А мама этого хозяина, ей достается по наследству квартира. И она, не вступая в наследство, ее продает.
8: А как она
1: Нет, она, вступая в наследство, она продает. Угу. Покупает квартиру молодая семья, муж с женой. Угу. У них ребенок, вот, угу, вроде бы девочка, которую они тут же прописывают в эту квартиру и оформляют квартиру на ребенка.
8: Угу.
1: все документы. И только позже нотариус определяет, что, оказывается, у бывшего хозяина, умершего, были долги.
8: Угу.
1: Причем не на маленькую сумму, там что-то в районе миллиона, если не больше. И эти долги вешаются на эту девочку.
8: А как эти долги повесили на эту девочку?
1: Ну, вот таким вот образом вот случилось так, что суд, я не знаю, суд или это нотариус так, или как-то...
8: Нотариус не может повесить долги на девочку, это только суд, только решение суда.
1: Но нет, тут... нет, вот там еще нюанс. По ошибке в документах было прописано, что девочка является дочерью как раз бывшего хозяина этой квартиры. Хотя по имени, отчеству и фамилии совершенно разные люди друг другу. Не... Но в документах...
8: А в документах что написано?
1: Что она дочь.
8: Что она дочь.
1: Ну, да.
8: Тут суд, тут только суд. Надо через суд решать этот вопрос. Так как если девушка не вступала в наследство...
1: Девушка вступила в наследство.
8: А девушка все-таки вступила в наследство.
1: Не, ну как она... Да нет, она не дочь. Она посторонний человек. Она вообще... Это посторонняя семья. Они купили эту квартиру, но когда оформляли при покупке эту квартиру, при оформлении было указано, что она дочь бывшего хозяина квартиры.
8: Тут только суд. Если это техническая ошибка, только суд поправит, решит этот вопрос.
1: А что с долгами? Если человек умирает, а другой вступает,
8: долги,
1: эти долги переносятся?
8: Долги переносятся на наследников, но только в рамках наследственного имущества. Если наследственное имущество на рубль, а долгов на 3 рубля, соответственно, взять могут только рубль.
1: А если, вот как в этой ситуации, наследники продают квартиру, и долг держится за квартирой?
8: На самом деле очень странная история, потому что отвечают по долгам наследники, не добросовестный покупатель, а наследники. Как эти долги могли перенестись на добросовестных покупателей, тут только суд может разобраться. Наша история очень странная.
1: Окей, хорошо. Одним словом, им идти в суд.
8: Конечно, безусловно, в суд и смотреть документы, разбираться с документами.
1: Понятно. Вот пишет Хишеду, да это не ошибка, просто они хотели обмануть систему, в итоге поплатились. А кто они-то?
8: А кто они хотели обмануть?
1: Хишеду, да, кто...
8: Покупатели добросовестные.
1: Или продавцы, у кого были долги. 7373948, здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемый эксперт. У меня похожий вопрос.
1: Ой, а будьте добры, можно как-то или ближе к уху, ой, к микрофону, очень плохо слышно вас.
9: Да, у меня похожий вопрос. После вступления наследника... А в собственность квартиры умершего бывшего владельца без всяких обременений вот через полгода. Говорят, что процедура в наследовании, вернее, процедура потом распорядиться этой квартирой вплоть до продажи занимает какие-то процедуры продолжительные. Так ли это? И во всех ли регионах одинаковое законодательство? Но я не беру во внимание республики.
8: Спасибо. Ну, законодательство единое для всей Российской Федерации. Если наследник хочет продать квартиру после того, как получил свидетельство о праве наследства, то есть прошло 6 месяцев, он получил свидетельство о праве наследства, естественно, он может распоряжаться этим имуществом. Естественно, только единственное, надо обратить внимание на налоговый режим. Да? То есть будет он платить налоги, не будет он платить налоги. Прошло 3 года со дня ухода человека, не прошло 3 года со дня ухода человека. Никаких сложностей возникнуть не должно. Если мы берем стандартную историю, да, стандартную ситуацию, без всяких нюансов, тогда никаких сложностей возникнуть не должно.
1: А Хишеду помечает, что покупатель в сговоре с продавцом и выдавал ребенка за родственника на бумагах. А для чего?
8: А для чего это делать?
1: Долги-то все равно кому-то платить придется.
8: Непонятно, зачем это делать-то? Смысл какой? Какой умысел? В любом действии должен быть какой-то умысел. Да, какой тут-то умысел?
1: Да, так, еще очень большое сообщение. Так, история следующая. Значит, насколько я понимаю, пишет мама жениха. Парень с девушкой собираются вот к концу месяца жениться. На данном этапе у жениха есть своя недвижимость, у невесты своя недвижимость, и родители невесты предлагают подписать брачный договор. Мама жениха против, потому что по закону, чтобы не произошло, ну, как бы та недвижимость, которая есть до свадьбы, она так и остается.
8: Конечно.
1: Есть. А все, что будет приобретено, вот, она пишет о том, что, она говорит, если мой сын приобретет в браке квартиру, я не хочу, чтобы ее делили поровну. Но а приобретенное в браке это...
8: Если нет брачного договора, да, если у нас не изменен режим совместной собственности, соответственно, да, все будет делиться поровну. Для того, чтобы не делиться поровну, как раз и нужен брачный договор.
1: Все мы ответили. Скажите, пожалуйста, через какое время могут выписать человека? Мать-собственник хочет выписать дочь, которая не живет там, и другого жилья у нее нет.
8: дочери сколько лет, можно уточнить? Если это несовершеннолетний ребенок, это одна история. Если это взрослый человек, это другая история.
1: Ну, давайте и так, если несовершеннолетний.
8: Несовершеннолетнего ребенка куда выписать? Как выписать несовершеннолетнего ребенка?
1: Нет, да? Его можно выписать, но только в жилплощадь должна быть лучше, чем та, которой был прописан.
8: Его можно выписать, но это очень сложно. Да, его можно выписать к одному из родителей.
1: Из опеку, да.
8: Если это взрослый человек, и человек не хочет оттуда выписываться, да, ну, суд, только суд. Как еще можно выписать?
1: Но нет, если, например, я владелец жилья и прописал вас, например, да, Виктор, а потом через 5 лет вы мне надоели, извините, я вас могу же выписать.
8: Через суд. Если мы говорим...
1: Только через суд,
8: ну, а если вы не хотите? Если я не хочу, если я буду сопротивляться, вы меня только через суд сможете выписать.
1: Понятно.
8: Я же буду сопротивляться, мне же нужна прописка.
1: А сегодня временная и постоянная прописка же... Ну, не, это разница.
8: Конечно. Временно — это на определенное время. Год, два, три. Да, постоянно — это постоянно. Конечно.
1: Хорошо.
8: Поэтому внимательнее относитесь к тому, кого вы и куда прописываете. Помните, да, что могут возникнуть определенные сложности. Да, например, как если вы прописали девушку, у которой есть несовершеннолетний ребенок, она может без вашего согласия этого ребенка прописать туда же.
1: Ну и потом она может в процессе жизни, как бы пока была прописана, она может забеременеть, родить и автоматически.
8: Конечно.
1: Автоматически что бывает?
8: Прописать туда своего несовершеннолетнего ребенка.
1: А, потому что по закону ребенок должен прописан быть по адресу одного
8: из родителей.
1: С одним
8: из родителей, либо с папой, либо с мамой.
1: Так, все, идем дальше. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Добрый день. А, нет, не добрый день. Хорошо, еще здесь есть вопросы от наших слушателей. Это все про девочку и бывшего умершего собственника покупка. Может, умысел в том, чтобы наследники налог не платили, потому что владели имуществом менее 3 лет? Ну, все может быть.
8: Ну, все может быть, надо документы смотреть. Без документов очень сложно рассуждать, что там было на самом деле, да?
1: Надо это все выяснять. Так, еще раз, смотрите, вопрос про брачный договор, просит разъяснить, возможно ли брачный договор заключить в процессе бракоразводного процесса.
8: До окончания бракоразводного процесса брачный договор заключить можно, да, где определить, кому что отходит из того, что было нажито во время брака, да, там, сохраняется режим общей совместной собственности, либо в личную собственность кого-то из супругов, конечно, можно, да.
1: Угу. Добрый день, меня зовут Елена. История следующая. Я пришла на прием к нотариусу подписать, наверное, доверенности. Короче, не пропечаталось ваше слово, про подписать доверенности. Находилась я, человек, которому я доверяла, и по совету адвоката мне было сказано, чтобы я записала процесс подписания договора между нотариусом и тем человеком, которому я доверяла, ну, юристом. Нотариус мне это делать запретил. Правомерно?
8: Подождите, это был договор или все-таки доверенность?
1: Доверенность это была, да.
8: Ну, вот как, это же тайна нотариального действия, да? Как можно записывать тайну нотариального действия? Получается, от чего вы хотели уберечься? Что могло произойти? Для чего эта запись нужна? Вот можно уточнить?
1: Ну, на память, может, она себе хотела сделать.
8: Ну, нет? Все-таки нам на тайну нотариального действия соблюдать, да? Находится доверитель, находится нотариус, все это подписывает в кабинете нотариус все удостоверяет.
1: Все ясно. Так, еще 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94,8 и телеграм и Макс говорит МСК-бот. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите.
10: Добрый день, Сергей, Москва. А скажите, пожалуйста, если у меня есть доля в квартире, то... Бывшая жена меня может выписать через суд или нет?
8: Так как вы являетесь собственником этой квартиры, как вас
1: могут... Доля.
8: Да, доля этой квартиры, как вас выпишут? Вы же собственник доли квартиры. Вот если бы у вас не было доли, тогда это другая история, да? А так как у вас доля, как вас оттуда выпишут?
1: Нет, не может выписать
10: просто
1: она.
10: Такие угрозы поступают и говорят, что мы выпишем тебя и все такое.
8: Ну, пока у вас доля квартиры же есть. Есть.
10: Да.
8: Пока у вас
10: да,
8: доля да. есть, как вас выпишут?
10: Понятно. Большое спасибо.
1: Хорошего
10: дня. Доброго, до свидания.
1: Да, хорошего вам дня. А, так, вот еще звонок, давайте ответим. Алло. Добрый день, вы в эфире. Алло. Ну, извините, будете молчать на другой радиостанции. Здравствуйте.
11: Алло, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
11: Вот нас переселяют из дома по реновации. Вот, ну, через фонд, так как аварийное жилье, и просто как по реновации. Вот, какой документ будет право собственности на новом жилье, так сказать? Ранее из ваших передач слышно, что регистрация Росреестра, бумажка, без печати Министерства юстиции, вот, и ИГРН это не является документом о праве собственности. Так что же, надо потом скажут, что эта бумажка, это не является документом права собственности.
1: Нет, подождите, подождите, вас как зовут?
11: Игорь Александрович.
1: Игорь Александрович, вы сейчас какие документы на ту квартиру, которую будут менять, имеете?
11: Никак, у меня есть
1: это муниципальная квартира или это ваша собственная?
11: Собственность.
1: Вы имеете документы о собственности этой квартиры на вас?
11: Да, да, да.
8: В любом случае у вас будет документ подписанный, да,
1: точно такой же,
8: да. А выписка из Единого государственного реестра недвижимости лишь подтверждает тот факт,
11: да, что не документ.
8: Что регистрация права собственности на ваше имя прошло.
1: Это документ. Кто вам сказал, что это не документ? Почему так решили?
11: Ну, не я решил. Это я слышал от адвоката.
1: А вы знаете, вот, я слышал, что в Москве кур доят. Вот такой вот я тоже слышал.
11: Ну, кур доят. А если вы доите кур, тогда козу лучше подоить.
1: Ну, понятное дело, да, козу лучше. Вам говорит специалист, юрист, нотариус действующий, у которого есть право подписывать документ. Он говорит, что это документ, который будет у вас на руках. Что вы начинаете?
11: Ну, его можно затребовать в МФЦ, так сказать, а там печать какая будет? Печать Министерства юстиции?
8: В любом случае вы будете подписывать документы при переселении. Оригинал у вас будет на руках. Если вы его потеряете, вы можете в МФЦ запросить документы, которые подавались при регистрации права собственности. В любом случае, в МФЦ вы можете запросить.
11: Право собственности вот у нотариуса... У вас печать Министерства юстиции Российской Федерации, да?
8: У нас печать, гербовая печать каждого нотариуса, с данными каждого нотариуса его нотариального округа, которого выдается нам Министерством юстиции. Вы абсолютно правы, да.
11: Ну да, ну вот об этом и речь. Вот хочется так, чтобы не бумажка какая-то с нуликами, где записи регистрации есть, завтра ее нет, вычер, ее сняли с этого самого.
1: Да почему вот, вы так решили? Зачем? Где, откуда это взялось? Почему вы думаете, что вам выдадут бумагу, которая будет вообще ничем? Вам какая была у вас собственность, такую же собственность вам и оформят.
11: Ну
1: не
11: да,
1: переживайте.
11: Вот я их, чтобы
1: все.
11: Это приобрести.
1: Вот не надо лишних переживаний. Знаете, повышенная тревожность, она сегодня очень плохо влияет на здоровье ваше. Вы лучше спокойно...
11: А мне на здоровье в 75 лет, ветеран труда и одинок проживающему, представляете, мне переезжать...
1: Не представляю, потому что мне папе 86 лет, одиноко проживающий, ветеран труда, прекрасно, не нервничает, живет и не занимается вопросами, а при переезде какая бумага у него будет на руках, потому что он сам понимает, что обманывать его не будет.
11: Но еще
1: понятно,
11: и переезд.
1: Все, мы вам ответили, мы вам ответили. Спасибо большое, что спорить. Вы ответили?
8: Да.
1: Все. Добрый день.
12: Здравствуйте, я постоянно слушатель Михаил, я кратко буду. Мне надо другу помочь, у него отец умер. И он вступает в наследство на дачу. Но он не знает, отец был собственником дачи или дедушка. Короче говоря, нотариус посылает в суд. А я ему говорю, ты попроси, чтобы нотариус в ЕГРН сделал запрос. Кто же собственник дачи? Был папа собственник или нет? Может он потребовать у нотариуса, чтобы тот в ЕГРН запрос сделал? Кто собственник дачи?
8: Скажите, пожалуйста, а дедушка жив?
12: Нет, дедушка тоже умер.
8: А наследственное дело открыли, как я понимаю?
12: Нет, мой друг открыл, и даже в Сбербанке получил уже деньги. Но он может попросить нотариуса, что тот в ЕГРН выяснил, кто же собственник?
8: Скорее всего, нотариус просто так на пустом месте в суд не пошлет. Скорее всего, нотариус сделал уже запрос, и там что-то он увидел то, что ему не понравилось. Поэтому я рекомендую вашему другу еще раз обратиться к нотариусу и получить пояснение, почему нотариус посылает его в суд, на каком основании. Просто так нотариус в суд не может послать.
12: Ну хорошо, а все-таки может нотариус сделать запрос в ЕГРН?
8: Если при открытии наследственного дела ваш друг заявил, что это имущество принадлежало умершему, да, нотариус этот факт проверяет. Если же имущество принадлежит другому человеку, да, так что вы заявить-то можете вообще любое имущество, да, тут уже нотариус бессилен, но вам уже не поможет, если другому человеку принадлежит это имущество.
12: Но проверить нотариус может, да?
8: Ну, он, конечно, проверяет, да, при кому-то прилежит имущество. Но я думаю, что еще раз, просто так нотариус суд не пошлет. Я думаю, что вашему другу надо еще раз пойти на прием к нотариусу и выяснить вопрос, с какой целью его посылают в суд.
12: Да, да, спасибо.
1: А бумаг вообще никаких не сохранилось об этой даче?
12: Там вообще странное дело. Там сособственники одной второй в свое время подавали в суд, чтобы в натуре разделили дачу. Вот, и в натуре комнаты поделили, и почему-то написали, что собственник дедушка, а он уже считал, что собственник папа. И вообще непонятная ситуация.
1: Но главное, ваш друг вступил в наследство, дача досталась ему.
12: Да.
1: Ну все, какая разница, теперь по документам он наследник, он владелец дачи. Кто
12: не,
1: там
12: он
1: был?
12: Только принял наследство.
1: Ну, а нотариус, значит, оформит, и
8: дача надо обратиться будет... к нотариусу, да.
1: Все, обращайтесь, спасибо. Умерла соседка, у нее квартира и дача. Ей завещание на родного племянника, на квартиру. Он вчера открыл наследство. А квартиру через сколько он может продать? 3 или 5 лет? После оформления на себя через полгода. Интересует по налогу с продажем. Марин, мы это рассказываем, но вот каждый эфир уже от зубов отлетает. Ну, давайте послушаем еще раз Виктора Тарасовича.
8: 3 года. 3 года, да? 5 лет это у нас когда по сделкам купли-продажи, да, недвижимость переходит в собственность гражданина. А так 3 года.
1: Если квартира получена в наследство, он может продать ее без налогообложения через 3 года. Если квартира, я купил ее у там, Ивана Ивановича, я могу ее продать без налогообложения через 5 лет. Но если хочет продавать, то налог будет.
8: Да, совершенно верно.
1: 7373948, здравствуйте. Алло.
13: Алло.
1: Да, вы в эфире. Будьте добры, выключите радио. Завязка по звуку идет.
13: Вопрос вот какой. Значит, доля в загородном доме не выделена. Могу ли я прописаться сам, либо прописать близких родственников? Дочь, жену.
1: Кому принадлежит дом?
8: Кому принадлежит дом?
13: Дом в долях. Доля не выделена.
1: Нет, в документе.
13: Значит, половина дома, 1/2 дома принадлежит мне, но доля не выделена.
8: Давайте начнем сначала. Это жилой дом?
13: Да.
8: То есть туда можно прописываться. Вы можете прописаться туда сами. Вы можете прописать туда не своего несовершеннолетнего ребенка. Если вы прописываете кого-то старше 18, нужно согласие других сособственников.
1: Кто другой долей владеет, вам надо у него разрешение спросить.
13: Я понял все. Второй вопрос по земле. Значит, земля. Есть доля в земле, но доля не выделена. Доля не может быть выделена, потому что она по площади меньше разрешенной муниципалитетом.
1: Понятно.
8: Да, площади.
13: Отдельно
8: да.
13: Участок.
8: Да, площади.
13: Ну, понятно, что споры с соседями, там, кто где картошку сажает, все это как бы понятно. Могу ли я в суд обратиться, чтобы суд определил порядок пользования и разделил там по экспертизе, выделил, в общем, мой участок для моего пользования. Не выделил как собственность, а именно в рамках возможного пользования, чтобы можно было поставить забор, ограду и самостоятельно пользоваться без других дольщиков.
8: А вы не можете с ним, против, гораздо проще договориться с людьми. Вы не можете сами между собой договориться, если, кто что пользуется.
13: Если бы это было просто, я бы вам не звонил.
8: Я вас понял. Ну, право, собственно, как вы правильно сказали, у вас вряд ли получится сделать, потому что это, как я понимаю, участок меньше установлен, да?
13: Да.
8: Можете, конечно, обратиться, попробовать обратиться в суд, но тут, понимаете, каждому будет своя правда, да? Кто говорит, что я сажаю картошку здесь, кто говорит, что я сажаю картошку здесь, ну, в принципе, попробовать можно.
13: Но суд в этом случае назначит какую-то экспертизу для рассмотрения вариантов разделения участков?
8: Это вопрос больше к адвокатам, которые имеют опыт таких дел. Да, смотря как, у кого какая позиция будет, кто что будет говорить, судья у вас доля, понимаете? Доля может быть так, доля может быть вот так, да, поэтому вот в этом и сложность, когда люди покупают, незнакомые, не родственники, покупают долевую собственность, особенно земельные участки с жилыми домами.
13: Понял, спасибо.
1: Ну, хорошо, пожалуйста, там. А сегодня кто-то картошку еще сажает на дачах? Да?
8: Конечно.
1: Виктор, мы на радио, надо.
8: Конечно, конечно, надо, конечно, мотать. Сажают, конечно.
1: Ну, просто я, мне интересно, у меня вот сколько есть знакомых с дачами. Что, вот Александр, звукорежиссер, ты сажаешь? Извините, хорошо. Все. А, ну на Кубани. Там у вас палка зацветет. В землю воткнутая. Да! А, подождите, извините, ради бога, у нас остается тут 30 секунд до новостей. Нет, я это читать пока не буду. Ладно, давайте новости, а затем после новостей мы продолжим отвечать на вопросы, связанные с жилищными, нотариальными, бумажными делами, и вплоть до того, например, как написать правильно брачный договор.
8: С удовольствием.
1: Сегодня нотариус Московской области Виктор Калиниченко в гостях. После новостей продолжим.

0: Днепро. С начала конфликта в районе Армузского пролива импорт ископаемого топлива обошелся нам дополнительно в 90 миллиардов евро. При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии, заявила Урсула фон дер Ляйен. В России до 35 года построят 7 мультирежимных объектов в СИН. Исправительные учреждения нового типа появятся в регионах. Каждая из них будет рассчитана на 3000 мест. Уникальность новых объектов заключается в их гибридной структуре. В составе каждого единого комплекса будут функционировать современный следственный изолятор, а также строго изолированные друг от друга участки исправительных колоний с различными видами режимов – общим, строгим и другими. В Госдуме назвали вероятную площадку для переговоров по украинскому конфликту. Россия может выбрать для встречи с представителями Киева и Вашингтона одну из арабских стран, сообщил зампред комитета по международным отношениям Алексей Чепа. Какую мы выберем страну, Арабские Эмираты или Китай, не так важно. Все хотят на этом заработать какие-то политические очки. Это будет, скорее всего, какая-то арабская страна, мне так кажется, заявил депутат в беседе с изданием «Лента.ру». Ранее источники ТАСС сообщили, что для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине свои площадки предложили около 10 стран с разных континентов. Федеральный институт педагогических измерений назвал самые частые ошибки на ЕГЭ по русскому языку. Выпускники больше всего ошибались в написании гласных и согласных в корнях слов, приставках и суффиксах. Среди примеров, которые привели специалисты, упомянул «помогать», «сделать», «бесценный», «далее» и «теплотой». Также школьники путались с «ы» и «и» после приставок написанием «не» и «ни», окончание предлогов, а также слитным, раздельным и дефисным написанием слов. При этом ФИПИ отмечает, что в целом уровень орфографической грамотности выпускников остается достаточно высоким. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
2: Реклама.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк, я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет! На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом. В самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
10: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12: 12.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, а вернее народный нотариус Виктор Калиниченко.

0: Здравствуйте еще раз.
1: Еще раз здравствуйте.
0: Продолжаем отвечать на вопросы нотариуса, нотариусу вернее. Друзья, все средства связи работают, смс-портал, телефон для сообщений, говорит МСК-бот, это и Макс, и Телеграм, и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Здравствуйте.
2: Да,
0: вы в эфире,
2: день.
0: Да.
2: Спасибо за эфир. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. С родителями живу отдельно, квартира у них муниципальная. Прописывать они туда никого не хотят, но уже все в возрасте, в пожилом, так сказать. И если их не станет, я не могу претендовать на квартиру как-то по родословной, там, если я не прописан, дети мои там не прописаны.
1: А как вы можете претендовать, если там не прописано, она муниципальная, да, как вы можете претендовать? Либо прописываться туда, либо оформлять собственность в квартиру, приватизировать.
2: Собственность никто не хочет, да, я думаю, может, по родству, там, то, что сын и так далее. То есть муниципально уйдет...
0: Слушайте, подождите, надо, вы можете, но если вы пропишетесь туда, а подождите, уже...
2: Но я прописан в своей квартире.
0: Но для того, чтобы получить квартиру эту, вы можете прописаться.
1: Вы или ваши дети прописывайтесь туда.
0: Пропишите кого-то, и тогда будет квартира, как он называется, официальный...
1: Социальный найм.
0: Не наемщик, а как он... Ну, короче, вы будете основным вот тем, кто нанимает эту квартиру.
2: Да, просто дети уже взрослые, больше 18 лет, и прописывать туда никто никого не хочет. У нас такие отношения немножко натянутые, вот, и я вот почему и спрашиваю.
1: Только если наложить отношения с родителями, с ними договариваться в этой ситуации.
2: Да, ну, если их не будет, то квартира уйдет государству.
1: Но она в социальном найме, она же не в собственности.
0: Да, она выморочным имуществом все. Будет.
2: Я вас понял, спасибо.
0: Пожалуйста, держитесь. Про гаражную амнистию мы что-то можем? Что-то нет.
1: Не это то. Москва.
0: Это да. Другая история, это другая друзья. История, да. Да, тем более у нас этот вопрос вы сможете задать про гаражную амнистию на следующей неделе автоадвокату. К нам придет Сергей Радько и задавайте. Добрый день.
3: Добрый день, меня Денис зовут. Такая история. Существует могила, в которой лежат мой отец и моя бабушка, его мама. Могила оформлена на мою маму, которая не стала несколько лет назад. Я единственный наследник, я вступил в наследство, но сейчас хочу передать право на эту могилу своему двоюродному брату. Что для этого я должен сделать?
1: Да, где кладбище находится, в Москве или Московской области?
3: Хованское
1: кладбище. У каждого кладбища есть свой регламент, где четко прописано, как это все сделать, да. Обратитесь в администрацию кладбища, посмотрите этот регламент, я думаю, у вас все получится, потому что надо будет документы, подтверждающие родство, и когда вы вначале уже подтвердите, что там захоронены ваши родственники, вы тогда сможете передать эту уже могилу дальше, кому сочетаете нужным.
0: Идите в руководство...
1: Да, идите. В администрацию кладбища обратитесь, да, вам там подскажут. Там вам список документов дадут, как это сделать, и все расскажут.
0: Вам надо, главное будет доказать, что это ваши родственники, понимаете?
3: Нет, с этим проблем нет. Вопрос в том, что так как владелец могилы была моя мама, которой не стала. И я после ее смерти документы не переоформлял.
1: Но у мамы документы были оформлены на эту могилу?
0: Они у вас есть?
1: А у вас они есть на руках? Есть. Берите документы, подтверждающие родство, берите все документы, которые у вас есть на могилу, обращайтесь в администрацию кладбища. Только не тяните с этим вопросом.
3: Нотариус для этого не нужен.
1: Нет, нотариус для этого не нужен, вам нужно обратиться именно в администрацию кладбища. Там у них есть регламент, где все прописано, как это все сделать.
0: Потом позвоните, хорошо, расскажите, большое. Как все прошло, ладно? Интересно.
3: Хорошо, Максим.
0: Пожалуйста, всего доброго. Так, 7373948, прямой эфир, мы продолжаем отвечать на вопросы. Добрый день.
4: Добрый день. Большое вам спасибо за профессиональные ответы. Можно такой вопрос? Если сможете, ответьте. Смотрите, какая ситуация. В связи с тем, что, долгая история, не хочу занимать эфирное время. Если вдруг, а это факт, посторонние люди очень хитрым образом, все там нечисто, похоронили моего родственника, мало того, что я об этом узнала спустя какое-то время, могу ли я либо в рамках судебного разбирательства... Понятно, иначе, наверное, никак, предъявить им претензию, и они по какому праву владеют участком и захоронением моих родственников.
0: Так, секунду, давайте, как вас зовут?
4: Алла Георгиевна.
0: Алла Георгиевна, разберемся. Да. Ваш родственник какой, кто он вам?
4: Двоюродный брат.
0: Вы узнали после уже похорон о том, что он умер?
4: Да.
0: А почему? Вы не общались?
4: А не было возможности, не работали телефоны, я не знала о его вообще житье-бытие, короткое время.
0: Мы же, конечно, живем в 16 веке, мы же передаем голубями почту. Что за ответ? Не работали телефоны, есть та же самая почта, интернет, мобильные телефоны.
4: Очень все срочно случилось, прям, ну, очень сложно.
0: Слушайте, вот вы понимаете, вы звоните и говорите, люди, а кто похоронил? Его друзья, знакомые, кто это?
4: Никакие друзья, посторонние люди, которые претендуют на данное имущество.
1: Какое? А на какое имущество?
4: На квартиру в Москве.
0: Как они могут претендовать? Он написал завещание на них?
4: Еще только разбирательство. Я просто хочу уточнить, есть ли у них право хоронить, когда есть родственники, они знали о родственниках, они умышленно, там был умысел не сообщить. Поэтому я хочу уточнить, право родственников иметь не то чтобы право на захоронение, а иметь отношение к могилам родственников, чтобы в дальнейшем ухаживать, ставить памятники и так далее, и так далее. На каком основании там будет полиция разбираться, почему посторонним выдавали тело и так далее. Там цепочка очень сложная. Это вот
0: не, вот понимаете, вы не договариваете что-то и ответить на...
1: Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что, понимаете, кто похоронил? Друзья, родственники? Может быть, он скоропостижно...
4: Никто. С улицы люди, никто.
0: Ну как с улицы?
1: Как они... с улицы могли похоронить? Или
4: наоборот, посторонние люди
0: он
4: знали,
0: немощный,
4: что
0: подождите, он немощный, он не в себе был.
4: Он в себе, но не ходячий, беспомощный человек, который растерялся по жизни и не мог просто ни сам себе помочь, не знал, куда обратить. Ну, бывают такие люди, он не асоциальный,
0: просто все понятно, смотрите, импульсивный. Это, во-первых, вопрос не нотариуса,
1: адвокату.
0: Это адвокатский вопрос.
4: Адвокатский,
0: да? Да, это первое. Второе, надо поднимать, он умер уже, когда он умер, он когда?
4: 1.5 года назад.
0: А, в наследство кто-нибудь вступил? Подавали?
4: В наследство вступила я, как родственник.
0: Вы подавали на наследство?
4: Сейчас идет судебное разбирательство по-другому. На каком основании там им должно быть имущество передано. Ну, это все разбирать.
0: Нет,
4: я
0: подождите,
4: хотела уточнить,
0: ничего не...
4: Максим, миленький. Что? Я нахожусь в диком стрессе. Пожалуйста, я вас умоляю. Если это не вопрос, который вы мне сможете сейчас профессионально ответить, то я перезвоню, когда будет юрист-адвокат.
0: Ну, вопрос-то который... какой задайте?
4: Вопрос только, может ли посторонний человек, знали, это я гарантирую вам в своем ответе, извините, нервничаю, что есть родственница, умышленно скрыли, похоронили по-тихому, по-быстрому, и могу ли я в судебном порядке предъявить им иск, как истец, о том, что я родственница, и на то есть документы, подтверждающие родство, а они никто с улицы, почему-то и претендует на имущество, сейчас отдельное имущественное разбирательство идет, но именно по захоронению. На каком основании они похоронили человека?
1: Это к адвокату. Вопрос
0: вы как юрист можете, Виктор, ответить. Дело в том, что мы уже на эту тему говорили, они могут. Они могут 100% доказать, я уверен, да, если будет судебное разбирательство, что они вам звонили, вас не нашли, они вам писали, вы не были, вы были... Там и там, они, это может быть куча доказательств. А мошенники могут доказать все, что угодно, если вы говорите, что это мошенники.
4: Это правда, Максим.
0: Это
4: ваша
0: первое.
4: Правда,
0: похоронить там может как и государство, как и обычные соседи.
1: Если
0: родственников нету рядом, то что, человек должен... Или его тогда похоронят в общей могиле государственной, или его, у него будет свое место
1: на кладбище.
0: Видно, они нашли документы, что эта могила, он имеет право лежать в этой могиле и так далее. Ведь верно?
1: Они его хранили к родственникам, новую могилу.
4: Нет, не подхоранивали.
1: А кто оплачивал? Кто это все оплачивал? Они оплачивали это все?
4: Если бы я это знала, я бы вам не сдавала.
0: А в чем вопрос? Похоронить они имеют право? Ответ?
4: Вопрос один единственный с самого начала был задан. Является ли законом захоронение посторонних граждан в рамках своей выгоды, да, исключительно.
0: Да как, подождите, вы два вопроса в один.
4: Выгода скрыть смерть человека, чтобы быстренько переоформить себя.
0: Как это можно скрыть? Это невозможно скрыть. Это
4: очень просто, Максим, миленький. Ну, вы умный человек.
0: Дорогая наша слушательница.
4: Очень все можно.
0: Как это скрыть?
4: И деньги, которые оплачиваются всем. Никто не брезгует брать деньги, никто не разбирается. Ну, такое время сейчас. Оно, может быть, всегда
0: давайте
4: было сложно.
0: Так,
4: сейчас
0: давайте так.
4: Сейчас особенно циничное время, когда
0: понятно,
4: всем наплевать. Сказать можно все, что угодно. В больницу приходят посторонние люди, представляются родственниками. Они де-факто, де-юре не родственники, их пускают. Ну, это правда нашей жизни. Ну, правда.
0: Это не правда нашей жизни, это правда вашей жизни. Я живу в другой, видно, стране и по-другому к этому всему отношусь.
4: Ну, Максим,
0: можно
4: я
0: везде
4: очень
0: найти
4: вас,
0: правдивую,
4: не...
0: юридическую, законную направляющую. В любой ситуации. Давайте
4: Максим,
0: сделаем так.
4: Но никто не застрахован ни от какой неприятности в жизни.
0: Я с вами тоже совершенно согласен. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.
4: Так точно,
0: и кирпич может упасть в любой момент. Абсолютно. Вы на следующей неделе... Послушайте меня.
4: Строго,
0: послушайте меня. Я не хочу надрывать связки свои. На следующей неделе будет адвокат. В понедельник или во вторник. Вот тогда звоните и задавайте свой вопрос по поводу правомерности похорон вашего родственника чужими людьми. Потому что нотариус это нет. А я вам говорю, что
4: я сам
0: не нервничаю, вы сами не нервничаете. Это вопрос таков, что мы уже это обсуждали в эфире. Это может похоронить как хозяин. Да. Хозяин это государство. Так может похоронить и сосед,
1: и
0: друг.
1: Да.
0: Если по документам все проходит, то это, ну, она говорит, что там подделка документов, подкуп и так далее.
1: Ну, я как понимаю, там идет судебный процесс. Если идет судебный процесс, можно в рамках этого судебного процесса вопрос также решить.
0: Конечно. Плюс, если человек умирает дома, его сразу на кладбище не везут.
1: Нет.
0: Сегодня это везут в морг.
1: Вначале в морг, да, до выяснения обстоятельств.
0: Да.
1: А потом
0: плюс
1: уже
0: если хоронят. Человека умирает не своей смертью, а каким-то образом другим, это приглашается полиция.
1: Обязательно, конечно.
0: Освидетельствование. Если еще делается вскрытие, это все документы. Я представляю, какая мошенническая должна быть. Хотя наверняка черные риэлторы до сих пор существуют, которые там охотятся за квартирами в Москве. Ну, короче...
1: Тут надо всю историю целиком поднимать, все нюансы смотреть, и тогда уже давать полный объективный ответ на этот вопрос.
0: Да. Так, в Москве все кладбища ГУП, проблемы с родством будут, с мамой можно доказать, предъявив свое удостоверение о своем рождении. А вот родство с дедом ему трудно будет доказать. Ну, а почему трудно-то?
1: Почему трудно?
0: Мама, видно, какое-то найти родство с дедом может. Правда? По маме, вернее, мама-то сама
1: уже не может. Все зависит от того, когда дедушка родился, где он родился, да, на какой территории родился, да, то есть тут могут возникнуть вопросы, но в большинстве случаев не должно быть проблем.
0: Да. Так, еще мы с мамой каждый год сажаем маленький кусочек поля картошки, потому что своя самая вкусная и самая, ну, хорошо ее подкапывать, чтобы молоденькую сразу на сковородочку или в супчик, пишет Саша. Ну, это не это так.
1: Вопрос. Это не вопрос, да?
0: Да, да. Так, про соседку... А, да, это мы уже задавали. Так, так, так, так. Как мне унаследовать мамину долю в приватизированной квартире, если право не было зарегистрировано в момент передачи квартиры от администрации в 2014 году, пишет Елена.
1: То есть у вас, я правильно понимаю, что у вас был подписан документ о приватизации, но вы не дошли с этим документом в МФЦ. Я правильно понимаю? Если так, то суд.
0: Смотрите, Виктор, если право не было зарегистрировано в момент передачи квартиры от администрации.
1: Тут главное... Был
0: квартира приватизированная,
1: договор,
0: но право не зарегистрировано.
1: Договор был подписан или не был подписан, это очень важно. Если договор был подписан, это суд. Если договор не был подписан, это другая история, возможно, может ничего не получиться.
0: Все понятно. Еще такой вопрос. У меня есть земельный участок, 6 соток в Подмосковье, который я как бы подарил своей бывшей теще и тестю. Они там построили дом, это было 20 лет назад. До сих пор я плачу налоги на землю, а дом не зарегистрирован. Дал бывшей теще доверенность на 5 лет, чтобы она переоформила все на себя. Ни межевания, ни регистрации, строения. Чем мне это грозит?
1: Что вы так и будете дальше платить налоги.
0: Он так и будет числиться, Саша, за вами.
1: За вами, да, и будет платить налоги.
0: Поэтому нужно, чтобы ваша теща это все переоформила. Так, очень большие сообщения, я не могу бы сразу вычитать соль и вопрос. А тут говорят, Ирина пишет, я, видно, забыл, может быть, вы помните эту Аллу Георгиевну? Я обращаюсь к представителю Виктора, нет? Оказывается, она уже не первый раз нам звонит и говорит, что это молдавская мафия орудует, что она давно звонит в эфир. Вот, если честно, я ее не помню.
1: Про молдавскую мафию не было вопроса, когда я был у вас в гостях.
0: Ну да, так, да, вопросов да, не было. Это видно, что-то как-то у меня или провал, или еще что-то. Вследствие провальной антинациональной миграционной политики в Москве появились еще и индусы. Если моя русская сестра выйдет за него замуж, он получит гражданство, и дележ имущества будет по российским законам?
1: Все зависит от того,
0: почему такие вопросы получит
1: нотариусу? Получит он гражданство или не получит? Безусловно,
0: нет, если он женится на гражданке.
1: Безусловно, если он женится на гражданке Российской Федерации, то да, ему будет гораздо проще получить гражданство, чем тот вариант, что он не женат на гражданке Российской Федерации. Соответственно, если у него будет гражданство Российской Федерации, как вы говорите, дележ имущества будет по законам Российской Федерации.
0: Вы знаете, я обращаюсь к Евгению, нашему слушателю, который написал этот вопрос. Дело в том, что есть такая у нас структура ныне, которая существует по всей стране, называется МФЦ. Вот знаете, в любой вопрос, начиная от, могу ли я жениться, там, ваша сестра, например, на индусе, вот, вы можете идти в МФЦ. Можно ли как-то сделать куплю-продажи квартиры и сколько я налогов заплачу, если она не моя 5 лет и так далее в МФЦ. Там в МФЦ можно вплоть до того, что какая температура воды будет течь в моем кране зимой. Можно задать любые вопросы. Вот с этим вопросом сходите туда, там прямо и поженитесь. Сейчас жениться можно в МФЦ.
1: В МФЦ можно, да.
0: Добрый день, амнистию мы уже прошли. Так, хорошо. Здравствуйте, у нас был старый слепой родственник, умирает его жена, моя двоюродная бабушка. Приехали на похороны ее родные, быстро его женили, кого его, вы поняли?
1: Видимо, слепого родственника.
0: Да, умирает же его жена. Быстро его женили на племяннице и увезли на Украину. А новая жена стала сдавать студентам квартиру его, этого деда. А дальнейшая его судьба неизвестна. Это было в 90-м году. Милиция нам сказала, он семьянин, у него есть семья, и лезть туда не надо.
1: А вопрос, короче, а вопрос-то какой?
0: Не знаю, как, наверное, но квартира, видно, отошла новой жене.
1: 90-й год прошло, 36 лет.
0: Тем более Украина.
1: 36 лет прошло.
0: Тут, на Украине сейчас, знаете, это как в «Тьму таракань». Не найдешь концов вообще. Ладно, хорошо. Так, еще вопросов. Так. Сейчас очень дорого стали услуги нотариуса для простых людей. У меня пенсия 33 тысячи. Где мне взять деньги для оформления дачи по дачной амнистии? Сейчас все это стоит очень дорого. Есть ли какие-то скидки у нотариусов для пенсионеров в Подмосковье?
1: А что вы хотите оформить у нотариуса по дачной амнистии? Вопрос. Если это доверенность, например, то, безусловно, у нас есть льготы, да, льгот есть для инвалидов, да, там льгот есть для участников СВО. Целый перечень есть льгот. Обратитесь к нотариусу, он все вам расскажет. В любой нотариальной конторе при входе висят все тарифы, да, со всеми льготами. Может быть, вы под какую-то льготу подойдете?
0: Угу. Так, нет, ну мы уже это обговорили, что это не вопрос нотариусу, господа. Сергей, я вам уже сказал, что это не к нашему сегодняшнему гостю. Так, еще вопрос. Здравствуйте. Мы с супругом согласовали договор о разделе совместного имущества. Транспортное средство, квартира и дача. Так, нотариус потребовал предоставить оценку имущества независимым оценщикам. Правомерно ли требование нотариуса? Можем ли мы определить стоимость в договорном порядке?
1: Ну, для транспортного средства, да, нотариус правомерно потребовал у вас оценку. Да, тут нужна оценка.
0: А дача и квартира?
1: Дача, квартира, оценка не требуется.
0: И тогда что? Наш служитель может прийти и сказать, а мы не будем этого делать.
1: Как я понимаю, нотариус потребовал у них оценку только транспортного средства. Да? Поэтому тут либо сделать оценку транспортного средства, либо не делать.
0: Добрый день, пишет Андрей. У меня утерян договор дарения. Необходим дубликат. Из выписки есть номер договора и дата, но неизвестно, какой нотариус это оформлял. Было это 24 года назад. Можно ли это как-то восстановить?
1: Ну, тут надо вспоминать, у какого нотариуса вы это делали, потому что если нотариус неизвестен, вы не можете понять, где архив этого нотариуса.
0: А если нотариус умер?
1: Нет, архивы не пропадают нотариальные, да, то есть либо архив был передан нотариусу другому, либо архив был передан в центральный архив каждой нотариальной палаты. Поэтому надо уточнить, что за нотариус, и узнать судьбу его архива, и в этот орган обратиться, либо к другому нотариусу, либо в центральный архив.
0: Друзья, на этом все. Спасибо большое. Нотариус Московской области был сегодня нашим народным адвокатом Виктор Калиниченко. Виктор, спасибо большое, до встречи.
1: Вам
0: Макс
1: спасибо.
0: Челноков был с вами, сейчас у нас рубрика «История в деталях», да, насколько я понимаю, далее новости. Я история предмета, новости, и дальше продолжим.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей «Монолизой». Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела, проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством, не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога Миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева, Варфоломей, Иаков-младший и Андрей, удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда, его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами, 30 сребреников. Он, как и многие, спросит, не я ли, Господи? Справа от Иисуса Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем, символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка, Матфей, Фаддей и Симон, изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. Слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреско предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсека, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область с ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943 в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайная вечеря» находится под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
0: История предмета.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин обратится сегодня к россиянам по поводу предстоящих выборов в парламент. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Телевизионное обращение российского лидера состоится в 18:00. По словам официального представителя Кремля, это традиционный формат, с которым выступает глава государства. Во время ежедневного брифинга Песков пообещал журналистам сообщить позднее, в каком формате Путин проголосует на выборах в Госдуму. Я могу только вам напомнить, что в предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования. Это онлайн. онлайн, сказал пресс-секретарь. В ходе встречи с прессой Дмитрий Песков не стал комментировать разоблачение в США лиц, которые якобы работали на российскую разведку. По его словам, на заявление Министерства юстиции Соединенных Штатов нет смысла реагировать до тех пор, пока не появится сколь-либо вразумительные доказательства. Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Япония занимает недружественную позицию по отношению к России, Токио присоединился ко всем санкциям против нашей страны и рассчитывать на послабление вряд ли приходится, подчеркнул Песков. Сергей Рябков сообщил о готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности. Москва пойдет на этот шаг лишь при условии реальных действий со стороны Вашингтона по выправлению отношений, а не только пустых деклараций. Замглавы МИДа обратил внимание, что сейчас никакого диалога между державами по этому вопросу нет. А перспектива этого диалога зависит по большому счету от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией, либо, как и раньше, будет продолжаться противоречивый процесс. Процесс некоего обсуждения вторичных, не столь значимых вопросов на фоне вполне реальных мер, направленных на ограничение нашего влияния и нашей роли в мире, вытеснение нас с важных для нас рынков, включая рынки энергетических товаров, сообщил Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС. Он также отметил, что Россия серьезно восприняла заявление США об энергетическом перемирии на Украине. По его словам, контакты с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта продолжатся. Власти Германии заявили о расширении военного сотрудничества с США. ФРГ собирается производить американскую военную технику у себя. Декларацию о намерениях подписали глава Пентагона Пит Хексет и министр обороны Германии Борис Писториус во время его визита в Вашингтон. По словам главы Бундесвера, немецкая промышленность доказала способность быстро наращивать производственные мощности. В качестве примера он привел выпуск деталей фюзеляжа истребителей F-35А и ракет ПАК-2. Также министры обсудили закупку Германии пусковых установок «Тайфун» и крылатых ракет «Магавк». Кроме того, Берлин получит новые истребители F-35А. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17 градусов, завтра в российской столице переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью плюс 7-9 градусов, днем 21-23 тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама.
5: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
10: На правах рекламы.
11: Программа в записи. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайшие полчаса мы поговорим вот о чем. Буквально на днях мне попалось такое интересное исследование о том, что касается, ну, скажем так, каждого из нас. Оказывается, в современном мире до 80% жителей городов страдают теми или иными расстройствами сна. Причин огромное количество. Стрессы. Гаджеты, не могут долго уснуть, не провести и минуты без этих гаджетов. Плюс сюда же попадают в этот список еще и клещи, которые в нашем постельном белье и в наших подушках, матрасах живут. Ну и так далее. И самое главное, оказывается, влияет на наш сон, это даже не сам матрас, а оказывается подушка, на которой мы спим. Друзья, вот сегодня о том, как выбрать правильно подушку, потому что с ней мы проводим в день практически 6-8 часов, это ежедневно. И поэтому сегодня мы поговорим и разберемся, как выбрать подушку правильно, какая она должна быть и как она влияет на наш сон. И у нас в гостях специалист, значит, исследователь физиологии сна, специалист по изучению влияния нарушения сна на здоровье человека Фаина Полазник. Фаина Борисовна Полазник, извините, Полазник. Да. Фаина Борисовна, добрый день.
4: Добрый день, добрый день. Конечно, мы сегодня будем с вами говорить о подушках, потому что это очень важно, потому что она влияет на качество нашей жизни и помогает поддержать здоровье. Я сразу хочу отметить один очень существенный момент, если позволите, который в большинстве своем мы как бы не принимаем во внимание. Да, сон – это треть нашей жизни, но при этом почему-то мало кто обеспокоен качеством своего сна. Я вот хочу сейчас обратиться к вам, уважаемые ведущие, и к тем, кто нас слушает. Если вот вдруг у вас появляются какие-то головные боли, недомогания, скажите мне честно, с чем вы их прежде всего связываете?
12: С давлением моим высоким, можно так, так сказать. Так. Ну, какие-то проблемы на работе могут быть, там огромный поток информации,
4: новости. Да, ну новости. вот именно. Наверное, у наших слушателей тоже примерно такие же ответы. Кто-то еще сможет ответить, что крепко спит, но все равно какой-то разбитый. Крепкий-то сон, конечно, крепкий, но вот здоровый ли он? Как известно, сон – это именно то время, когда отдыхают и восстанавливаются все органы и системы нашего организма. А нарушения сна влияют на ухудшение самочувствия, а также приводят к снижению умственной и физической активности. А это уже предвестник возникновения многих заболеваний. Знайте, пожалуйста, это. Помимо нервной системы страдает и организм в целом. Каждая клеточка страдает. Нарушается гормональный баланс, нарушается система антиоксидантной защиты. Без сна человек быстрее стареет. В последние годы появились исследования, которые говорят о том, что недостаток сна может способствовать развитию ожирения, сахарного диабета и других проблем со здоровьем. А ведь многое из этого можно избежать, если правильно подходить ко сну. Например, всего лишь сменив обычную подушку для сна на ортопедическую.
12: А, получается, все дело все-таки в подушке.
4: Да, выходит, что так. Однако
12: зависимо от нее.
4: Да. Проблема, однако, в том, что большинство людей, хоть и знают о существовании ортопедических подушек, продолжают спать на самых обычных. А они, мои дорогие, к здоровому сну отношения практически не имеют. Вы наверняка замечали, что по утрам у вас часто болит спина, шея, позвонки, плечи. Ночью часто просыпаетесь, потому что рука затекла, голова болит, воздуха не хватает, утром вставать тяжело, в теле нет легкости. Одним словом, не выспались. Если хотя бы три симптома из перечисленных вам подошли, значит, пора менять подушку. Давайте еще раз уточним очень важный момент. Некачественный сон ведет к гормональному дисбалансу, сбоям в нервной системе, кровообращение идет хуже, начинают барахлить сосуды, хрустеть суставы. И вот вам, как говорится, получите ожирение, межпозвонковые грыжи, импотенция и прямой путь к болезни. К счастью, у проблемы есть решение.
12: Вы смотрите на меня, Фаина Борисовна, потому что это смена подушки, вы хотите, чтобы я сказал вам?
4: Да, представьте себе.
12: Давайте, надо новую ортопедическую смену.
4: Понимаете, я хочу сказать о том, что следует обратить самое пристальное внимание, если есть означенные мной проблемы, на ортопедическую подушку. Ортопедическую подушку под голову, она называется Felicity, у нее анатомическая форма. Что это значит? Высота и конструкция продуманы таким образом, что поддерживают вашу спину и шею во время сна на необходимом уровне, повторяя контуры головы и шеи. Вы этого не замечаете, а между тем ваш позвоночник и артерии находятся в расслабленном состоянии. Они отдыхают, восстанавливаются. Дыхание у вас во сне ровное, положение тела правильное. В результате вы крепко спите всю ночь, встаете свежим, бодрым, без боли и тяжести. Всем, кто хочет узнать подробности, получить бесплатную консультацию и скидку, надо просто позвонить по номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Записали 8 800 200 ровно 3050.
12: Николай вот пишет, у меня ортопедическая подушка, но просыпаюсь два раза ночью. Вот, Николай, берите вот эту вот подушку Felicity и будете, может, лучше спать. Фаина Борисовна, у меня такой еще вопрос. Я позволю себе немного быть скептиком. Почему именно ортопедическая подушка? Ведь как бы я могу сделать свою обычную подушку, например, повыше, как-то ее уложить.
4: Можете, там, можете, сбить. Уважаемый, можете, но на полезный эффект не рассчитывайте. Да, давайте остановимся подробнее на том, почему... Почему со своей подушкой, вы не сможете добиться такого же успеха. Обычная подушка сомнется, а подушка Фелисити примет форму вашего тела и останется на нужной высоте. Еще 100 лет назад такой материал считался фантастикой, однако все изменилось, когда человек начал летать в космос. Как все мы знаем, даже при полетах в самолете тело испытывает большие перегрузки, отрываясь от Земли. А теперь давайте попытаемся представить, что испытывают космонавты в ракете, поднимаясь на орбиту Земли. Колоссальное давление и на суставы. В первую очередь. Так вот, для них ученые в прошлом веке разработали специальный материал, который спасал позвоночник от деформации. Пена с эффектом памяти до сих пор используется в космической индустрии, как в полетах, в частности, в ложементах, это кресло для астронавтов, так и при восстановлении после них, это подушки, матрасы, валики. А теперь этот уникальный продукт доступен не только космонавтам. Подушка Фелисити создана из аналогичного материала с эффектом памяти. Термоэластичная пена наполнена изнутри пузырьками воздуха и ионами серебра. Когда вы ложитесь на подушку, под воздействием тепла тела она прогибается и принимает удобную форму. При этом не сплющивается, как обычная перьевая, а мягко поддерживает вас на нужном уровне. То есть у вас появляется подушка для здорового сна на долгие годы, и вы навсегда прощаетесь с бессонницей и болями в спине.
12: Так, давайте вот тогда таким образом сделаем, посмотрим немного шире, поговорим вот не только о бессоннице, о которой вы уже говорили, боли в спине, но еще вот я читал, что неправильное положение во сне может привести, например, к такому заболеванию, как остеохондроз. Это действительно так?
4: Да, давайте проанализируем ваш вопрос, начиная с банальной боли в шее, называемой остеохондрозом. Давайте разберем эту ситуацию. Вы должны понять, что боль в шее... Боль от остеохондроза – это не просто боль. От остеохондроза шеи жестко страдает головной мозг. Почему? Да потому что на старой, хоть и привычной подушке, происходит неестественный выгиб шеи во сне. А это неизбежно влечет в буквальном смысле перегиб крупнейших артерий, снабжающих наш мозг. Это сонные и позвоночные артерии. Эта ситуация крайне серьезна и для 40-летних, и особенно для пожилых. О нарушении памяти и сообразительности здесь говорить уже не приходится, понимаете? Отмирание участка головного мозга вследствие нехватки кровотока – это что? Правильно, инсульт.
12: Давайте подробнее об этом поговорим, Фаина Борисовна.
4: Вы знаете, с удовольствием, потому что это гиперактуально. Ведь существует расхожее мнение, что инсульт – это результат повышенного давления и атеросклероза. Но почему-то забывают добавить. А еще это результат плохого, неудобного сна на той же самой старой подушке. Ведь острое нарушение мозгового кровообращения, как на медицинском языке называют инсульт, при пережатии во сне крупных артерий, вероятно, у людей даже с небольшим атеросклерозом и нормальным давлением. Представьте, крупные артерии пережимаются, а если в них есть пусть небольшие атеросклеротические бляшки, они слипаются и кровоток полностью прекращается. Вот это уже настоящая трагедия и катастрофа. Я думаю, что нет необходимости подробно описывать последствия мозгового инсульта. А теперь представьте, что уже завтра вы просыпаетесь не от боли в шее или позвоночнике, а потому что выспались, в спине легкость, голова ясная, встаете легко и с удовольствием, настроение великолепное. Вот что происходит, когда в вашей жизни появляется подушка Фелисити, ортопедическая подушка нового поколения.
12: Наш слушатель 916 спрашивает, может ли появиться остеохондроз, если человек спит в неудобной позе? Вот.
4: А вы знаете, образом, что неудобная эта поза зачастую связана или почти всегда связана с неудобной подушкой? Вспомните, как вы сами ее во сне то комкаете, то переворачиваете, и все никак не устроитесь с комфортом. А все из-за того, что голове и спине нужна определенная высота поддержки. Значит, что? Надо в первую очередь решать проблему с подушкой. Небрежный подбор часто влечет за собой появление остеохондроза. Самый распространенный из остеохондрозов – шейный. Ведь шея постоянно испытывает нагрузку и отличается большой подвижностью. При остеохондрозе может повышаться давление для обеспечения мозга необходимым количеством кислорода и питательных веществ. Мозг является важнейшим органом, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы его клетки подвергались кислородному голоданию. Следствие запущенного остеохондроза – раннее старение, снижение активности, уменьшение продолжительности жизни. Вам это не подходит? Тогда самое время получить детальную информацию о подушке Фелисити. О ней вам расскажут наши опытные специалисты по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Еще раз. 8-800-200-ровно-3050. Звоните прямо сейчас и получите вторую подушку в подарок.
12: Еще один вопрос от нашего слушателя. 713-й вот спрашивает, а как долго нужно спать на ортопедической подушке, ну вот, чтобы полностью избавиться от симптомов остеохондроза?
4: Вы знаете, использовать ортопедическую подушку можно всю жизнь. Это залог того, что шейные позвонки будут всегда здоровыми, а в мозг будет поступать кислород, и вы будете жить нормальной жизнью, поскольку чаще всего болезни возникают именно по причине кислородного голодания в мозге. Сосуды в шейном отделе пережаты, дефицит воздуха нарастает, меняется биохимический состав крови, подскакивает глюкоза. Ведь надо же мозгу откуда-то брать питание. Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придет в норму, внимание, самостоятельно и без препаратов. Для этого, повторюсь, необходимо вести более активный образ жизни, двигать шеей, разминать суставы и обязательно во время сна держать шею в правильном положении. В этом нам как раз и помогает ортопедическая подушка, разработанная с учетом всех анатомических особенностей. Состав у подушки таков, что она не вызовет аллергии, более того, не ограничит доступ воздуха, наоборот, выровняет дыхание и поддержит шею во время сна в правильном положении.
12: Вот, Фаина Борисовна, я вас слушаю, да, и понимаю, что сейчас вот многие у меня знакомые, вот встречаемся мы там, например, в выходные, да, и они говорят, вот всю ночь спала, что-то там хорошо так, много, но все равно просыпаешься как разбитый,
4: да,
12: как разбитый человек. Но вот помимо того, что там влияют какие-то другие факторы, но в большинстве своем, как вы утверждаете, что эта подушка все влияет. Как
4: нужно обратить самое пристальное внимание на это, потому что проблема плохого самочувствия после сна, она существует у огромного количества людей, но она решаема. Пожалуйста, внимательно послушайте меня, хотя бы вот до конца нашей сегодняшней программы, и вы поймете, насколько важно, чтобы у вас была правильная подушка. Вот от чего ощущение разбитости и боль в теле? Природа нас устроила так, что мы просыпаемся за ночь несколько раз, но сами этого не замечаем. Это древний инстинкт самосохранения, который помогает уловить опасность. Вот такой поверхностный сон. Но он легко превращается в бессонницу, если что-то мешает спать или нам неудобно. А ведь когда мы плохо спим, нарушается выработка мелатонина. Это гормон, и он выполняет ряд важнейших функций. Он регулирует деятельность эндокринной системы, кровяного давления, периодичность сна, замедляет процессы старения, укрепляет иммунную систему. Недостаток мелатонина приводит к развитию патологических состояний, к бессоннице, к снижению иммунитета, к депрессивным состояниям, быстрому старению, нарушению регуляции веса, развитию опухолевых процессов. Баланс мелатонина в организме ограждает нас от онкозаболеваний, поэтому сон обязательно должен быть полноценным и своевременным. Бессонница отнимает у нас самое ценное – годы жизни, а ведь природа заложила в нас коды долголетия, и ими надо пользоваться, и о них я сейчас вам и рассказываю. Чтобы избежать проблем с позвоночником, с плохим самочувствием, следует соблюдать одно основополагающее правило – во время сна следует занять наиболее физиологичное положение, а для этого необходимо, чтобы шейный отдел составлял прямую линию с прочими отделами позвоночника. Это не только обеспечит вам полноценный отдых, но и станет лучшей профилактикой развития остеохондроза. Именно в таком положении и поддерживает шею и нашу головушку буйную ортопедическая подушка Felicity. Узнать все полезные свойства подушки и как ее получить со скидкой можно по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-30-50. 8-800-200-30-50. Звонок и подробная консультация абсолютно бесплатны.
12: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях специалист по физиологии сна Фаина Полазник. Мы говорим о бессоннице, о подушках, как она, подушка, помогает нам во сне. И вот тут был такой вопрос. Борьба с бессонницей для многих наших слушателей – это не пустой звук.
4: Ну еще бы, еще бы. Это очень большая проблема. Как я уже сказала, наш головной мозг мозг — это наш главный компьютер, признанный определять и поддерживать состояние всего организма. Теперь давайте поговорим об этом в ракурсе борьбы с бессонницей. Во-первых, как я уже объясняла, полноценная подача крови по артериям шеи к головному мозгу абсолютно необходима, вы с этим согласны. Во-вторых, необходимо, чтобы спинномозговой канал беспрепятственно обменивался с мозгом спинномозговой жидкостью и адекватно его промывал в течение всей ночи от отходов жизнедеятельности. И мы просто должны, да нет, мы обязаны помочь себе сами. А сделать это позволят ортопедические подушки бренда Felicity. Ведь, напомню, их наполнитель изготовлен с учетом всех высочайших европейских стандартов качества и безопасности. А еще эти подушки производят специально для здоровья шеи и головного мозга, для его полноценного питания кровью во время сна.
12: Вы ранее вот говорили про эффект памяти. А если вот у этих подушек удостоверение, там, ну, Росздравнадзора, например, подтверждающее, что они этим самым вот эффектом памяти обладают?
4: Ну, конечно. Выданы регистрационные удостоверения на подушке противопролежневые, ортопедические, с эффектом запоминания формы. Они придут вместе с подушкой. Проще говоря, подушка Felicity повторяет очертания частей тела, которые соприкасаются с ней, мягко поддерживает и создает комфортное ощущение, за счет чего это достигается. В составе нашей подушки наноструктурированный эластичный наполнитель с ионами церия, проще говоря, это частицы серебра, которые делают соприкосновение вашей кожи с подушкой еще и полезным и не вызывают аллергических реакций. Это самый качественный материал для ортопедических подушек. В 80-е годы прошлого века ученые доказали, обычные перьевые подушки часто населяют микроклещи, поскольку пух и перо — материал животного происхождения. Перьевые подушки могут вызвать раздражение на коже, они не отпускают собранную влагу, все остается внутри, создавая благоприятную среду для размножения бактерий и невыносимого запаха. В подушке Felicity все иначе. Ее наполнитель экологичный, дышащий, в нем никогда не заведутся вредоносные микроорганизмы. Felicity поддерживает комфортную температуру и гидробаланс, хорошо пропускает воздух. Подушка бережет ваш сон, а значит, бережет здоровье.
12: Фаина Борисовна, но вы, я тебя не услышал про эффект памяти, все-таки еще раз, да, расскажите. Да, да, да, вы да. Много информации, но вот про эффект памяти.
4: Действительно, это очень важно. Давайте остановимся на этом вопросе еще раз. Вы ложитесь на подушку, представляете.
12: Обязательно спиной.
4: Да. Или боком, или на ушко.
12: Боком можно. Вот
4: да,
12: да,
4: да. Ваше,
12: да,
4: собственное
12: можно.
4: Тепло делает наполнитель более эластичным, и подушка прогибается, но только там, где соприкасается с телом и получает нагрев. А оставшаяся ее часть сохраняет упругие свойства. И вот за счет этого и обеспечивает мышцам надежную поддержку и анатомическое повторение очертаний тела. При этом под кожей вашей подушка не нагревается, остается прохладной и комфортной. Это особенность материала. Если во сне вы часто меняете положение тела, ворочаетесь сбоку на бок, подушка с каждым вашим движением будет деликатно обволакивать контуры тела, делая это плавно, поддерживая шейный отдел позвоночника, гарантируя крепкий, здоровый и спокойный сон. Ощущение, будто голова парит на невесомом мягком облаке, она вроде бы лежит на подушке, но в то же время специальный наполнитель не создает обратного давления на тело, а податливо принимает его форму, бережно поддерживая шею и голову в правильном положении. Начните заботу о своем позвоночнике прямо сейчас. Звоните нашим консультантам, узнавайте, интересуйтесь. Более подробная информация по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050.
12: Вот Светлана пишет такой вопрос, задает. Значит, у нее такая подушка, но она выбросила инструкцию. Как ухаживать за этой подушкой? Понадобится ли какой-то особый уход? Она уже у нее 3 месяца.
4: Всем напомню, дорогие мои, никаких трат, не волнуйтесь. Подушка Felicity не требует специального ухода. Это изделие нового поколения, которое сохраняет полезные свойства долгие годы. Felicity не нуждается в чистке особой или химчистке. Сушить, как когда-то перьевые, тоже нет надобности. Стирается только чехол. Он из натуральной ткани. Стирается в машинке или руками, если хотите, при температуре 30 градусов.
12: Ну вот вы, как исследователь физиологии сна, Фейнберг, скажите, а вот если спать вообще без подушки, ведь в древности, например, же их не было, а
4: скажу
12: вот просто лежать
4: честно,
12: на матрасе.
4: Скажу вам честно, дорогие мои, спать без подушки нельзя. Отказываясь от подушки, человек в итоге получает массу проблем со здоровьем. Тот же храп возьмите. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях, нарушение мозгового кровообращения, проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Это преступно по отношению к своему организму. Вот вспомните своих домашних питомцев, у кого они есть. Так вот они как раз с удовольствием укладываются на вашу подушку. Так что, уважаемые мои радиослушатели, давайте заботиться о себе и своем здоровье. Начните жизнь без боли в шее прямо сейчас, подарив себе, родному человеку или другу-подруге ортопедическую подушку. Вы подарите не вещь, вы подарите самое бесценное. Это здоровье, полноценный сон и, наконец, долголетие. Ортопедическая подушка Felicity – лучший подарок на долгие годы.
12: Я тут недавно прочитал, что вот ортопедические подушки очень полезны и хороши вот где-то в районе после 40-45 лет. Вот уже можно начинать.
4: Ну,
12: или
4: знаете,
12: это ошибка, или это, раньше
4: это
12: уже
4: ошибка.
12: Можно?
4: Это ошибка. Можно начинать уже с 16
12: кому
4: лет.
12: Вот
4: потом...
12: она? Ага.
4: А вот компьютерным детям, которые половину жизни или две трети проводят у компьютера, они сидят сгорбленные, как правило, у двух третей сколиоз констатирован.
12: Уже говорили, что вот
4: да, остеохондроз.
12: Вот
4: я, конечно, я рекомендую обратить внимание на ортопедическую подушку людям в возрасте от 45 и выше, но имейте в виду, что более младшее поколение тоже от этого страдает. В любом возрасте необходима поддержка здоровья шейных позвонков. Людям преклонного возраста, тем, у кого присутствует избыточный вес, тоже полезно спать на ортоподушке. Даже если сейчас вы чувствуете себя более или менее прилично, подумайте о будущем. Пусть оно остается таким же бодрым и активным. Оградите себя от остеохондроза и боли в шее и спине. Выбирайте подушку Felicity. Она подарит вам здоровый сон, радость жизни и здоровое долголетие, что, согласитесь, очень важно. Проводите время не с остеохондрозом, с любимой семьей, друзьями, на даче. Занимайтесь любимым делом, живите с удовольствием. А для этого берегите себя, друзья мои, и сделайте свой сон здоровым уже сегодня.
12: 961-й вот еще вопрос задает. Скажите, можно ли решить проблему остеохондроза, пока он не стал хроническим?
4: Ну, безусловно, безусловно. Жизнь. Легко решить эту проблему, просто выбрав ортопедическую подушку и поняв, насколько она помогает вам, насколько вы после всего этого чувствуете себя хорошо. Она поддержит вас в прямом смысле слова. Она выстроит вашу шею, позвоночки, артерии в нужном порядке, восстановит кровообращение. Она будет верным помощником в борьбе с остеохондрозом. И это подушка Felicity.
12: Еще, Фаина Борисовна, уже ничего, времени не остается, у меня к вам-то, ну, давайте обратитесь, к кому вот вы хотите обратиться, кто считаете, что они вот как раз находятся в группе риски, кому нужна подушка.
4: Вы знаете, я обращаюсь ко всем, кто нас сейчас слушает, и хочу, чтобы вы поняли, насколько необходимо держать свою шею, свои плечики, свою голову в порядке, чтобы вы были здоровым человеком на долгие годы, а поэтому звоните, номер телефона бесплатный, 8-800-200-30-50. Заказывайте подушку Felicity, получайте вторую в подарок. 8-800-200-30-50. Я желаю вам самого крепкого здоровья.
12: Фаина Полазник, исследователь физиологии сна, специалист по изучению нарушений сна на здоровье человека. Спасибо большое, Фаина Борисовна. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Спецсуд в Гааге приговорил экс-президента Косово Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы. Бывшего лидера самопровозглашенной республики признали виновным в военных преступлениях. Как говорится в постановлении суда, он совершал их во время конфликта в Косове. Речь идет о незаконном или произвольном аресте и содержании под стражей, жестоком обращении с людьми, пытках и убийствах. С учетом 6 лет, проведенных под стражей, Хашиму Тачи предстоит провести в тюрьме еще...

0: Дмитрий Песков не стал комментировать разоблачение в США лиц, которые якобы работали на российскую разведку. По его словам, на заявление Министерства юстиции Соединенных Штатов нет смысла реагировать до тех пор, пока не появится сколь-либо вразумительное доказательство. В Росрыболовстве сообщили о создании нейросети для поиска мест скопления рыбы. Сервис Лоце разработал центр системы мониторинга рыболовства и связи. Он объединил спутниковые и океанографические данные, а также сведения о выловах и работе флота. Нейросеть совместила информацию, которая раньше требовала отдельного анализа: температура воды, термофронты и другие параметры. Искусственный интеллект выявляет условия, при которых формируется кормовая база, и выдает результат в виде специализированных карт. Рыбаки могут быстрее находить перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку, рассказали в Росрыболовстве. МЧС предупредила о заморозках в Московской области в ночь на четверг. Понижение температуры от минус 1 градуса до 0 ожидается в отдельных районах Подмосковья в ночные и утренние часы 17 сентября. В министерстве призвали жителей региона быть бдительными в непогоду. Вместе с тем, завтра днем в Москве и соседних регионах потеплеет до летних значений. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Воздух прогреется до плюс 23, это на 6-7 градусов выше нормы и соответствует показателям августа или июня. Синоптик отметил, что 20-градусное тепло сохранится в столичном регионе до конца текущей недели. О погоде: сейчас в Москве плюс 17, завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук Тимофей Бардачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва, 94,8.
5: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
6: А мы свободны для всех и даже для министра.
7: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
8: Мы с вами на одной волне.
9: Hello! Общежитие!

0: слушает.
1: И мы вас слушаем.
2: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
3: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
4: 13:36 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
5: И Макс Челноков.
4: Эфир на радио «Говорит Москва» продолжается сегодня.
2: Как будто сдулся, он продолжает.
4: Продолжает.
2: Это как тот воздушный шарик, знаешь, который сейчас.
4: Еще вот полчасика потерпите нас, дальше будете терпеть Волгину. Сегодня среда, 16 сентября 2026 года. Кстати, за окном, хочу сказать, потеплело. Плюс 16 уже, про погоду мы говорили. Ну, а верующие, господа, знаете, что происходит? А, выстроились в очередь к мощам святого Спиридона Тремифунского в Москве. Причем время ожидания сейчас продлили уже до...
2: Время ожидания к святому, это, конечно, звучит...
4: К мощам, да, то, чтобы дойти до храма, прям, я даже не знаю, как... Ну, погода, вот, слава богу, более или менее, 6-7 часов, представляете?
2: В Коломенской есть храм.
4: Но их там нет, но там мощь
2: там
4: есть.
2: Я не углублялась в тему так глубоко, но храм там есть.
4: А, смотрите, вот почему для людей важно прикоснуться к мощам? А, значит, ответ вот батюшки: мы, как христиане, ищем для себя духовные ориентиры. Святые являются для нас образцом. Есть среди них те, которые прославились в духовных подвигах. Именно поэтому люди обращаются к святым для решения различных проблем. А, но, кстати, еще такая информация, что во время, когда святые, ну вот мощи святые возят, да, по миру, по стране, неприкосновенность должна быть у них, их невозможно забрать. Как бы там, какие бы действия ни происходили, военные, не военные и так далее.
5: По отдельной религиозной линии путешествуют.
4: Да, типа того. Еще такая информация, что подойти к храму Христа Спасителя можно от станции метро Полянка, Третьяковская, и Октябрьская.
2: Хотя поняли. Да.
4: А вот выход со станции Кропоткинская закрыт до 19 сентября. А, много народу, правда.
2: Оба выхода закрыты.
4: А?
2: Оба выхода со станции.
4: Оба, метро. Да, да, оба закрыты. А, значит, много народу, друзья, интересно. Может быть, кто-то побывал, напишите. Может быть, кто-то сходил. И, кстати, советуют еще волонтеры, кто там присутствует. Я вчера смотрел репортаж. Понимаете, вот опять же, сейчас идет ОРВИ, да?
2: Семимильными шагами шагает.
4: Идет куда? К нам, в народ, в социум. Вот. И мне так понравилось, там стоят специальные девочки рядом. В униформе волонтеры. И, подходя, они протирают ковчег салфетками дезинфицирующими, потому что люди прикладываются губами, они целуют ковчег, и после каждого протирания идет, потому что иначе я боюсь, ну, как бы у меня первая мысль была, ну, это запросто можно заразиться бы было. Правда же?
5: Ну, так в старину эпидемии происходили.
4: Да, вот об этом и идет как раз.
5: Была, да.
4: Да, об этом как раз мы и идет речь. Так, еще такая информация, я сейчас, подождите, ее найду. Смотри, Гер, тебе, мне кажется, будет интересно. Ученые создали первую цифровую копию мозга мухи.
5: Ой, это...
2: Как интересно.
5: Я ждал, когда муха до нашего эфира доберется.
2: Да, многим можно... Я бы сказала, подсадить.
4: Да, он получает сигналы от внешнего, да, от внешних датчиков и управляет движением робота. Я, если честно, вот сейчас прочитал, плохо понимаю, о чем речь. Весь проект
2: многим
4: занял...
2: Многим мозга не хватает, и даже если пересадят им мозг мухи...
4: Ты про меня?
2: Нет, ты что?
4: Нет,
2: ни в коем
4: наслать,
2: случае.
4: Нет, господи. Нет, нет, нет. Весь проект занял около 10 лет. Значит, код этого проекта выложили тут же в сети. Разработчики моментально подхватили идею. Нейроны мухи подключили к виртуальному телу, а потом заставили насекомое торговать на бирже. Муха также водит автомобиль, проходит компьютерные игры, и даже она сделала шаурму. Представляете?
5: Вкусно.
4: Не знаю, это все виртуально, я боюсь, что это не...
2: Как она там могла что-то завернуть, интересно?
4: Ну так, как она автомобиль водить могла? Нет, это мозг мухи, а управлял-то человеком.
2: Я про это и говорю, да, что многим
4: якобы
2: людям не хватает даже
4: роботом,
2: такого мозга.
4: Да. А пока, значит, ну, пока что ученый вот этот прорыв превратился пока в интернете в мемы в большинстве своем, но все равно я вчера увидел репортаж, это мне так интересно стало, в чем здесь прикол, может кто-то мне объяснить, что такого сверхъестественного, что мозг мухи теперь управляет, получается, любым аватаром, как бы так?
5: Ну, настоящий мозг настоящего живого
4: тем
5: существа.
4: Тем более муха мертвая.
5: Да, уже давным-давно, конечно, это обычная фруктовая мошка. Она да.
4: Недельку
5: пожила, да, и закончилась. Но вот ее мозг настоящего живого существа полностью оцифровали. Со всеми нейронными связями, со всеми сигналами,
4: что
5: которые
4: это нам
5: у нее там ходят. Ну, это, наверное, ничего нам доказывать прям не доказывает и не должно доказывать.
4: Это как-то будет там, не знаю, но... от деменции бегом, нет?
5: Ну, смотри, такими темпами через 20, 30, 40 лет вот возьмут Макса Челнокова, оцифруют его мозг.
2: Ты представляешь?
5: И посадят в какой-нибудь...
2: А представляешь,
5: молодое, свежее,
2: Макс
5: красивое
2: Челноков,
5: тело.
2: Макс Челноков.
4: Некрасивое.
2: И Макс Челноков.
5: Красивое.
2: И вот да три нет. Макса Челнокова встретятся в одной студии, например.
4: Через 40
2: да?
4: лет я уже
2: и
4: не дожил.
5: Заходят как-то в бар. Макс Челноков, да. Макс Челноков и Макс Челноков.
4: И как нажрут. Ой,
2: со своими подругами.
4: И у каждого со своей подругой, да. Это будет забавно.
2: И рассказывает свои истории.
4: А еще один разработчик отправил муху на море отдыхать после экспериментов всех остальных, пишет Евгения. А Дмитрий предполагает, что в итоге дроны станут размером с муху. Вот, но...
5: Кстати, ее с дроном тоже уже научили управлять.
4: Да, мы же это, да,
2: сказали. У нас кот машиной уже начал управлять.
5: Это да.
2: Помните новость?
4: Да, кошка управляла.
2: Да.
4: А вот пишут наши слушатели по поводу мощей, значит, приложиться к мощам под стекло можно, а вот прикоснуться, увы,
2: ну
4: уж никак. Ну, понятное дело, это же, да, мощи.
2: Вот Андрея пугает фактор православия, когда нужно целовать иконы и покойников, это чудовищно, поэтому я к религии отношусь нейтрально, и да, нищие... у богатых храмов, на мой взгляд, католическая церковь приятнее.
4: Андрей, это ваша точка зрения. Спасибо большое за то, что вы высказались. Она может не совпадать с нашей, поэтому уж простите. Ладно, идем дальше.

0: Так, друзья, как мы говорили буквально совсем недавно, 3 часа назад, да, сегодня день рождения Джульетты, героиню, которую знают все, знают это имя. Марина даже была на родине Джульетты в городе Верона. Я, кстати, тоже был там, в этом дворике. Этот
1: держала
0: балкончик.
1: Ее за грудь.
0: Нет, ты знаешь, я почему-то по какой-то причине не стал этого делать.
1: Чего?
0: Ну, мне почему-то стало стыдно. Может быть, я тогда был моложе и более стыдливый. Может, сейчас
1: вряд
0: бы
1: ли.
0: Я и залез на этот постамент. Там
1: хуже.
0: Во дворе стоит ее памятник.
2: Да.
0: Там дворик, лавочка, балкон.
1: Все стены исписаны,
0: да,
1: посланиями.
0: Бумажки приклеены, стикеры, да-да-да. И стоит...
1: Все с ней фотографируются.
0: Да, и стоит памятник, и по какой-то причине все трогают ее правую грудь.
1: Она... Я не помню, для чего это. Но...
0: Я тоже. Удачу. Но в основном мужчины. Женщины этого не делают.
2: Угу.
0: Вот, женщины пишут бумажки.
1: Я не писал, я как обычно.
0: Понимаешь? Я тоже, я не написал бумагу, но я и...
1: Или написал, я уже не помню, давно было.
0: Да написала. Ты рассказывала в прошлый раз, что ты написала.
1: Да.
0: Но бумажку ветер унес, поэтому не сбылось.
1: Ну, судя по всему, да.
0: Ладно, это все, что
1: моя
0: пишу.
1: Удача и я.
0: Моя
1: могу
0: удача.
1: Могу написать просто целый.
0: Друзья, мы решили в этот день поговорить о том, на тему, вернее, назвали мы ее «Парень моей дочери» или «Подростковая любовь». Вообще, как реагировать, когда приходит твоя дочь или сын домой в 14-15 лет, столько было Джульетте в романе, в произведении, да, и говорит, что «Мама, я там люблю пап, а вот как быть?» Герман, ты помнишь себя в 14? Ты влюблен был?
2: Да.
0: Да?
2: Да.
0: Отец знал?
2: Да.
0: Да?
2: Да.
0: И что говорил?
2: Мне ничего.
0: А кому?
1: Бывает.
0: Ей?
1: Да?
2: Нет.
0: Девушку вызывал на совещание?
2: С мамой, наверное, что-то обсуждали. Мне ничего не говорил.
0: Я, наверное, тоже, я не помню тоже этого. Но давайте поговорим с профессионалом, кризисный психолог с нами на связи, Ангелина Сурина. Ангелин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ангелин, ну вот в любви все возрасты покорны. Можно, конечно, и в 5, и в 10 лет влюбиться. Но 13, 14, 15 лет – это самый кризис у подростков же, да? И когда еще на становление личности, пубертатный период, накладываются вот такие вот нежные чувства, это не слишком для такого молодого, неокрепшего организма, как физически, так и психологически? Может быть, от этого надо ограничивать?
3: Любовь надо ограничивать, вы спрашиваете?
0: Да,
3: влюбленность?
0: Да.
3: Ну, от этого никто не убежит, это все равно будет происходить. Это, так скажем, факт жизни, факт взросления. Вообще нужно понимать, что такое подростковый период. Это очень большая ломка химическая, то есть гормональная. Можно так сказать, ну, почти научным языком, да, лимбическая система, которая отвечает за эмоции, она уже сформирована, то есть они чувствуют, они разные чувства испытывают. Но префронтальная зона, кора головного мозга, да, ну, немножко так научным языком, это часть, которая отвечает за регулировку, за рациональность, то есть за брать ответственность за последствия, осознавать, логически мыслить, критически мыслить. Она формируется еще до 21 года. То есть у них такой процесс, когда они учатся быть взрослыми, поэтому им кажется, что они взрослые, и они об родителей учатся самостоятельности, вот этой идентичности. Им поэтому хочется самим принимать решения, и они не всегда правильно просчитывают. Поэтому влюбленность – это, так скажем, часть их взросления, когда они начинают что-то чувствовать. И для них это... Бывают очень так драматичные такие истории, вот, и просто не, ну, невозможно этого избежать, в принципе, и запрещать тем более нельзя, невозможно запрещать любить или не любить, испытывать чувства, это просто, ну, невозможно по природе, мы же не можем сказать, дерево не расти.
1: А нужно ли вообще родителям погружаться глубоко в эту тему влюбленности, или все-таки можно как-то, а, ладно, это само пройдет, сегодня так, завтра так, и вообще как-то вот особо не спрашивать, как и что там происходит?
3: Я бы порекомендовала для начала легче относиться, действительно, что это, что будет, что не будет, но желательно наблюдать. То есть наблюдать и спрашивать из серии «Как ты? Как у тебя там? Как у тебя настроение?» Не просто дежурные фразы «Как дела?» «А тебе нравится этот человек? А тебе хорошо? Окей. А чем он занимается? Хочешь рассказать? Не хочешь рассказать? Окей». То есть вот в таком, такие легкие вопросы, которые дают подростку выбор. То есть ребенок может выбрать, отвечать, не отвечать, рассказывать, не рассказывать. Так строится доверие. И тогда можно, наоборот, еще больше услышать, а может быть, даже совет. Подойдет ребенок и спросит, вот я там вот влюбился или влюбилась, а она или он вот там вот улыбается другому, или как мне себя вести. И идет близость уже. И тогда уже так родитель помогает пережить, прожить, понять, вот не так драматизировать, как раз-таки разделит вот это состояние эмоционального драматизма где-то.
2: А скажите, пожалуйста, вот говорят, что первая любовь на всю жизнь запоминается, да, там, можешь бесконечное количество раз после нее влюбляться повторно, но вот это вот первое, самое чистое, самое искреннее, откровенное чувство. А насколько это, с точки зрения психологии, обоснованное заявление, и мы запоминаем эту первую любовь как какой-то травмирующий опыт или как что-то приятное скорее?
3: Ну, все по-разному запоминают, так скажем, шлейф, что осадок у всех по-разному, кто как действительно научится относиться к своему прошлому. Но в целом именно вот в этот подростковый период эмоции очень яркие. Именно вот от этого биологического внутреннего процесса гормонального очень яркие эмоции, которые еще подросток не может и контролировать, и сдерживать. Он не может их иногда осознать, почему взрослый нужен для помощи этого проживания эмоционального. Вот, и поэтому вот эти самые яркие эмоции, они и запоминаются. И в принципе, если мы вспомним детство, какие-то детские вообще и подростковые ситуации, разные, плохие или хорошие, запоминаются именно ярко-эмоциональные. Либо было сильно плохо, либо было сильно хорошо. А дальше это уже все-таки где-то повторение.
0: Ангелин, да, я тут маленькую ремарку ставлю. Угу. Дело в том, что ученые уже доказали, что после 45 лет уже все воспринимается позитивно. Вот это вот первая любовь, первые сексуальные контакты и так далее. Уже плохое уходит в никуда, уже только все хорошее.
1: Особенно сексуальные вот. Контакты.
0: Да, ну а вдруг он был какой-нибудь некачественный, и это все как бы только хорошее остается, после 45 именно. А все-таки она считается самой первой и запоминается надолго, да, на всю жизнь, правда или нет?
1: Накладывает ли она сильный отпечаток на дальнейшее развитие отношений?
0: Или наш мозг еще такой сырой, что, господи, ну была и была, да.
3: Но смотрите, и так может быть. Во-первых, конечно же, запоминается первая любовь, безусловно, потому что она первая, она все новое, все первое, оно запоминается. Но все-таки зависит от опыта человека, от его жизни, насколько она была насыщенной, насколько были другие яркие эмоциональные события в жизни, постепенно это воспоминание может стираться у кого-то. И опять-таки от психики зависит, и от человека, как он работает сам собой психологически. То есть если он, ему хочется, например, обижаться на человека всю жизнь, он всю жизнь будет на него обижаться. Если человеку вдруг не захочется обижаться, он всех простит, и ему станет легче. Почему после 45 даже вот легче прощать? Потому что вдруг вот эта зрелость появляется, состояние «я хочу переписать свою жизнь», да вроде и нет. Тогда я всех прощаю и себя прощаю, и мне кайфово жить, потому что я вдруг сейчас ощущаю себя и молодой, и красивой, и еще могу влюбиться. То есть и ты разрешаешь себе многое. Это сейчас вот так меняется психология, и слава богу, что она так меняется.
0: А вот, Ангелина, еще такой момент. Я вспоминаю сейчас, я вот вспомнил такую ситуацию. Мне лет 14-15, и мама с папой меня вызывают в гостиную, сажают напротив и говорят: «Сына, мы хотим с тобою поговорить». И я вижу, лежат на журнальном столике какие-то брошюрки. А у меня родители врачи оба. И я такой смотрю, и я понимаю, о чем должна идти речь. Я говорю: «О сексе, что ли?» На что мама такая говорит: «Да». Я говорю: «Мам, ну я все знаю, я слышал, правда, ничего не было, но я все знаю». На что папа, хлопая себя по ногам, так по коленям, говорит: «Ну, слава богу, идем ужинать». И они оба подскочили и убежали. Вообще родителям надо вот именно подсовывать брошюрки, не знаю.
1: Как-то начинать разговор.
0: Да, презервативы в сумочку, в рюкзак подкладывать, извините.
3: Ну, правда, уже есть такая шутка.
0: Да.
3: Да, есть такая шутка: поговорите со своими детьми о сексе, и вы многое новое узнаете. Потому что очень часто родители поздно начинают разговор о сексе, потому что детям интересно, откуда появились дети уже во втором классе. уже многие, кто говорят, там, в 8-10 лет, я узнал, откуда берутся дети. Дальше уже идет осознание, как бы, и уже понимание процесса, то есть в 11, 12, 13 лет. А родители только в 13, 14, 15 осознают, о, наверное, надо поговорить, а ребенок уже все узнал. Но здесь надо или не надо, вопрос все-таки индивидуальный. Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки родители были ближайшими, так скажем, наставниками для детей, которым дети бы доверяли и свои проблемы, и свои переживания, и, соответственно, от родителей бы узнали какие-то вещи.
0: Не дай бог, я бы маме, не дай бог, я бы маме рассказал о своих переживаниях, я бы, мне кажется, не выжил.
1: Она бы посидела.
0: Она бы посидела, и я бы не выжил. Лучше не... Просто видно, мы другое поколение.
3: Ну, даже первые, Ангелин... Ну, согласна. Нет, да. Не, может быть, не сексуальный, а вот влюбленности, наверное, про это сексуальный, конечно, для этого есть друзья, подруги, с родителями, наверное, не нужно делиться. Именно про безопасность можно было бы поговорить. Ну, это не обязательно, я так думаю, жизнь все расставляет на свои места.
1: Ангелина, да, а вообще, существует ли какая-то гарантия, или как-то, может быть, можно понять, что отношения, которые начинаются в столь юном возрасте, ну, может быть, там не в 15-16, но в 17 лет, они имеют какое-то будущее, и в целом могут перерасти в семью, в серьезные
0: что-то
1: отношения.
0: Что-то больше. Да. У нас же говорит страна, руководство, типа, начинайте, любите друг друга, детей рожайте. Комнаты дают в общежитиях.
3: Ну, я воздержусь от комментариев. От комментариев государственные, да, потому что вот, но я за то, чтобы люди, в принципе, искали и легче относились и к отпусканию. Но, конечно же, может быть продолжение у отношений, которые начались с 17 на 19 лет, это очень индивидуально, и, в принципе, по статистике это, ну, очень маленький процент, 1% может быть, потому что действительно люди учатся в этот момент. Это процесс обучения жизни. Здесь и сейчас они учатся своим эмоциям, как переживать. Они учатся узнавать себя, учатся узнавать другого человека и учатся узнавать, а как я хочу жить-то да потом, а какую семью я хочу. И иногда только после 20-30 лет вдруг узнается, что ценности разные. Либо меняются ценности у людей после 30 или после 25. И люди не сходятся просто по ценностям. И они расходятся по-дружески. Поэтому я за то, чтобы люди не драматизировали, что вот одна любовь на всю жизнь, а все-таки легче относились к этому. Ну, потому, кстати, что я больше за здоровую психику, так
0: сказать. Да, но я вот хочу привести, вспомнил опять пример. У меня брат женился в 19 лет, и его жене 19 лет. В этом году у них 42 года совместной жизни. Ну да, может быть.
2: Нам слушатель... Ангелина,
0: что-то хотели сказать?
2: Хотели сказать что-то.
3: Да, я хотела сказать... Знаете, почему исключение? Это скорее такие дети, которые немножко рано повзрослели, и они уже взяли себя ответственность.
0: Ангелина, это мама, хлопнув по столу кулаком, сказала, я сейчас дам. Вот как детей делать научились, а
1: Максим,
0: теперь учитесь
1: воспитывать. Да, у меня есть вопрос.
2: Понятно. А нам слушатель пишет, что большинство тех, чья первая любовь была безответной, всю жизнь стараются ее забыть. Насколько это правдивое, что ли, утверждение?
3: Это, знаете, это когда человек застрял в травме, вот так можно сказать. То есть было очень больно, и когда человек не прожил, так как говорится, не закрыл гештальт, не простил, то он может всю жизнь это помнить.
0: Это надо пережить, Ангелина, обращаться
3: это
0: надо?
3: Это
0: надо, это повлияет плохо,
3: конечно,
0: да?
3: Конечно, это повлияет, потому что может сработать такие защитные функции психики, как избегание отношений, быть одному или перебирать, или вот, то есть легкие отношения, либо избегать семьи, убегать от детей, то есть вот кто, алиментщики, вдруг забеременела, убегают, то есть боятся ответственности или боятся, что их бросят, потому они быстрее бросают, либо не заводят отношения, то есть вот эта цепочка, может быть, из-за одной какой-то травмы, что была неразделенная любовь. Конечно же, надо быстрее проработать с психологом, забыть, простить, выдохнуть и свободно жить и выстраивать новый сценарий своей жизни, гармоничные отношения.
0: Ангелина, у нас минута. Как можно поддержать подростка, если вот что-то плохое произошло? Не
1: что
0: безответное,
1: сказать?
0: Да. Там, может, атмосфера доверия.
3: Как поддержать подростка? Ну, если у родителей есть связь душевная, да, они найдут слова какие-то поддержать, что я тебя люблю, ты рядом, все будет хорошо, мы это вместе переживем. Все, ну, там,
0: понятно.
3: Ты
0: психологу тащить надо? Или
3: к психологу, если ребенок уже хочет, ну, у него есть мысли суицидальные, если он начинает себя там, ну, что-то калечить, или у него депрессивное состояние, тогда обязательно к психологу. То есть, если есть симптомы уже, когда человек не справляется, родители не справляются, тогда обязательно, да.
0: Ангелин, спасибо большое. Ангелин Сларина, кризисный психолог, была сегодня с нами в эфире. Спасибо, до следующей
1: любите
0: встречи.
1: Любите и будьте любимы.
0: Да, мы так, с днем рождения вас, да...
4: Дездемона хотел сказать.
0: Джульетты.
1: Дездемона
0: это немного другое, да. Ну и следите за детьми, вдруг, правда, там первая любовь, а вы как-то и профукаете это. Все, на этом все. Марина Александрова
2: и Макс Челноков.
0: Оставайтесь с радио, говорит Москва, и отличного дня.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 2 часа дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны России заявили о провокации со стороны ВМС Дании в Балтийском море. По данным ведомства, вертолет иностранного государства следовал курсом на сближение с корветом «Сообразительный», который выполнял задачи в нейтральных водах. Для предотвращения провокации боевой надводный корабль выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского воздушного судна. Как уточнили в министерстве, на вызовы по международному каналу связи оно не отвечало. После этого вертолет покинул район нахождения российского корвета. Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корабля медалью за боевые отличия, за умелые и решительные действия в Балтийском море. Спецсуд в Гааге приговорил экс-президента Косово Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы. Бывшего лидера самопровозглашенной республики признали виновным в военных преступлениях. Как говорится в постановлении суда, он совершал их во время конфликта в Косове. Речь идет о незаконном или произвольном аресте и содержании под стражей, жестоком обращении с людьми, пытках и убийствах. С учетом 6 лет, проведенных под стражей, Хашиму Тачи предстоит находиться в тюрьме еще около 19 лет. Слушание по уголовному делу экс-президента Косово начались 15 сентября 2025 года. Участие в процессе принимают в общей сложности около 140 пострадавших. Прокуратуре спецсуда по Косову в Гааге потребовалось примерно 2 года, чтобы представить все доказательства. Стивен Сигал призвал молодежь проявлять любовь и уважение к окружающим. Голливудский актер назвал нынешнее время одним из самых тяжелых в истории мира. «Жизнь сейчас очень и очень трудна. Нас окружают войны. Большая часть мира находится в состоянии войны и пропаганды. Нас окружают люди, которые борются только за свои собственные интересы, а не за мир. Я думаю, что мое обращение к молодежи сегодня таково. Пожалуйста, будьте терпеливы и постарайтесь относиться к людям с терпением, любовью, уважением и упорством», заявил Сигал во время марафона «Знание первое» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. МЧС предупредила о заморозках в Московской области в ночь на четверг. Понижение температуры от минус 1 градуса до 0 ожидается в отдельных районах Подмосковья в ночные и утренние часы. В министерстве призвали жителей региона быть бдительными в непогоду. Вместе с тем, завтра в Москве и соседних регионах днем потеплеет до летних значений. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Воздух прогреется до плюс 23, что на 6-7 градусов выше нормы и соответствует показателям июня или августа. Синоптик отметил, что 20-градусное тепло сохранится в столичном регионе до конца текущей недели. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 24 копейки. Курс евро сегодня 97.30. Сейчас в Москве плюс 17, завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 7.9, днем 21-23 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа обсудим самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутьюбе и в ВК.
8: Движение.
9: Давайте посмотрим, что нам сейчас рисует Яндекс, какие перспективы в движении. Трехбальные пробки в Москве. В ближайшие 3 часа ситуация никак не поменяется. Внутренняя сторона МКАДа здесь между Волоколамским шоссе и Ленинградским пробка. Внешняя сторона примерно от Дмитровского шоссе до Ленинградского. Внутренняя сторона еще в районе скоростного диаметра на востоке. Простаивает там какие-то дорожные работы. А вот на трешке прям тяжеловато. На юге внешняя сторона стоит. Внутренняя сторона пробка начинается примерно от Люсиновской улицы и от Большой Тульской улицы. И тянется она наверх аж до Савеловской с разной степенью плотности. В обратную сторону от Сокольнического вала пробка примерно до Беговой улицы. И Садовое кольцо, там ДТП случилось в районе пересечения Садового, видимо, с Орликовым переулком, если я правильно смотрю по карте. И поэтому внешняя сторона, вот весь этот район, он, конечно, к сожалению, простаивает. Вот этот земляной обвал сюда наверх к Красным воротам. Нет, это ДТП случилось на земляном валу на пересечении с улицы Казакова.
8: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
9: Итак, начнем с того, что интернет-мошенники начали активнее маскироваться под компанию ТЭКа. Ведомости пишут, что Россия стала мировым лидером по снижению числа абортов. Многие об этом сейчас пишут. Далее мы с вами обсудим, что война США против Ирана вступит в другую фазу в ближайшие месяцы. Анонс такой делает Джей Ди Венс. И администрация города Болохово извинилась перед девочкой за рисунки смешариков. Прошел месяц, фактически месяц вся эта битва продолжалась за смешариков на детской площадке. В итоге администрация Болохова, видимо, сдалась под натиском возмущения и извинилась перед девочкой. Тимофей Бардачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук, наш сегодняшний умный парень.
5: Поток. Успеем сказать главное.
9: Начнем с того, что интернет-мошенники начали активнее маскироваться под компанией ТЭКа. За полгода количество скам-ресурсов, то есть мошеннических сайтов для кражи денег, имитировавших площадки известных брендов, выросло на 15%. Заметнее всего увеличилась доля площадок, имитирующих сайты компаний топливно-энергетической отрасли, с 5% до 22%. Это данные, с которыми ознакомился Коммерсант. Первые фишинговые сайты, имитирующие различные сервисы по продаже топлива, появились вскоре после возникновения очередей на АЗС в июне 26 года. Мошенники продолжают спекулировать на топливной теме и осенью. Эксперты предупреждают, и самой атакуемой отраслью в 26 году остается ритейл. На компании из этой сферы приходится 69% всех фишинговых атак и 32% скам-атак. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Зикурион», специализирующийся на кибербезопасности. Алексей Викторович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Почему именно сейчас мошенники так активно переключились именно на компанию ТЭК?
10: Просто такая сейчас новостная повестка. Сейчас проблемы с бензином, ну, очереди на заправках и все такое. Угу. Поэтому повышенный интерес к этому, к этой теме со стороны потенциальных жертв. Много запросов поисковых, скачивают, ищут какие-то приложения, устанавливают. И здесь можно вот таким образом хорошо, в общем-то, мошенникам свою деятельность продвинуть.
9: Но почему дефицит топлива и очередь на АЗС оказались настолько удобной темой для мошенников? Как они маскируются? Они делают какие-нибудь, не знаю, приложения-зеркалки или какие-то сайты, или что там еще? Придумывают какие-нибудь сайты, не знаю, скачай и увидишь, где там, не знаю, есть топливо или что-то такое.
10: Но я же говорю, что вот любые какие-то такие вот, скажем так, истории, волнующие общество, они всегда становятся для мошенников почвой для того, чтобы им свою деятельность активизировать. То есть перед 1 сентября они, например, делают много каких-то сайтов, где можно якобы со скидкой, да, купить там все, что нужно, там, не знаю, школьные принадлежности и все такое. Как только объявляют о каких-то социальных новых, там, не знаю, льготах или выплатах, они сразу делают вид, что они вот работники вот этих социальных
9: служб. То есть они мониторят, например, да?
10: То есть они получается... не то, что мониторят, они очень глубоко погружены в это дело. И любое вот, что вот происходит в обществе, ну, грубо говоря, вот если открыть новостной сайт, да, вот какая-то история, которая может отозваться в сердцах, скажем так, большого количества людей, они ее тут же используют и на основе этой истории придумывают, как им лучше собрать побольше жертв. То есть это может быть и сайт они могут какой-то сделать, может они какие-то будут рассылки делать, могут обзванивать там какие-то, ну, например, вот с пенсией какой-нибудь там вышла какая-нибудь новая история про перерасчет пенсии. Вот они будут обзванивать пенсионеров, представляться пенсионным фондом и говорить, что мы вот предлагаем вам перерасчитать пенсию. То есть они очень вот это дело тщательно мониторят качественно и очень качественно придумывают эти истории. Там прям, ну, люди, видимо, очень в этом деле профессиональные и очень толковые.
9: Смотрите, как мошенники заманивают, вы сказали. Почему человек, в принципе, может не заметить, что находится не на сайте настоящей компании, какого-то ресурса официального? Какие элементы мошенники научились копировать особенно хорошо?
10: Ну, дизайн, внешний вид. Сейчас это вообще делается в пару щелчков мыши. Если раньше надо было как-то, ну, какие-то затраты придумывать, там, как это все задизайнить, запрограммировать, то сейчас просто вот с помощью искусственного интеллекта, с помощью нейросетей, можно сказать, сделай мне вот такой же сайт, и все, то есть вообще здесь никаких сложностей не будет. Надо смотреть за доменным именем, то есть строкой в... если это какое-то приложение для мониторинга бензина, ну, мы же не знаем. То есть пенсионный фонд, допустим, мы еще можем там как-то знать, какой там у него сайт и что там должно быть в адресной строке. А если это какой-то сайт, карта бензозаправок, ну, такого же сайта у нас не было раньше в нашей жизни, и нам не с чем это сравнить. То есть мы не знаем, чего. Ну, хорошо, сайт, приложение, там сайт, можно смотреть, где есть бензин. Ну, да. Отлично. Мы не будем, то есть, ну, большинство людей не будет задумываться о том, что это может быть какой-то фейковый сайт, созданный мошенниками.
9: Насколько активно в таких схемах используется искусственный интеллект, например, для создания сайтов, текстов, изображений, убедительных сообщений, имитация голоса, например?
10: Ну, насчет голоса я не знаю. В сайтах вроде голос не очень применяется активно. А вот сам дизайн, да, вот я уже сказал, как я уже сказал, это очень ускоряет вот это появление таких сайтов и делает их менее затратным для мошенников. То есть они могут генерить такие сайты прямо в больших количествах и практически без каких-либо затрат. Mm-hmm. Если раньше им надо было, ну, определенные вложения сделать в дизайнерах, в программистов, в администраторов, которые будут хостить этот сайт, то сейчас это делается вот буквально в несколько щелчков мыши.
9: Алексей Викторович, здесь вопрос еще про масштаб проблемы. Понятно, ну вот, условно, почему ритейл, например, по-прежнему остается самой атакуемой отраслью, и что делает магазины, например, маркетплейсы особенно привлекательными для мошенников, для того, чтобы выкрадывать деньги, данные?
10: Ну, это делает привлекательным соотношение популярность и... Mm-hmm. Уровень защиты. Ну, понятно, что банки для мошенников, они более интересны, но банковские приложения и банковские сайты, они лучше защищены.
9: Так.
10: Там лучше мониторинг безопасности построен и вообще лучше все эти процедуры. А вот в маркетплейсах, в ритейле традиционно этому уделяют меньше внимания. Поэтому, конечно, мошенники смотрят для тебя соотношение цена-качество, если можно так выразиться, то есть уровень защищенности и уровень популярности этого ресурса.
9: Что для мошенников в данном случае ценнее в качестве добычи? Данные банковской карты, логин, пароль, персональные данные пользователя, конкретную сумму, которую он там, например, переведет?
10: Ну, вы знаете, для них все ценно. То есть понятно, что эти все ресурсы, они не одинаково ценны. Понятно, что данные банковской карты ценнее, чем... логин-пароль, или если украсть какие-то деньги, это еще лучше.
9: Так.
10: Но они, конечно, будут стремиться любую информацию получить. Дело в том, что они же не просто вот какой-то логин-пароль раздобудут и что-то какую-то информацию, не знаю, кусочную, да, и будут ее использовать. Они будут это все интегрировать с другой информацией, которую они собирают о нас из других источников. Они имеют возможность покупать базы данных, которые утекли из банков, из каких-то других организаций. Они могут какую-то еще информацию получать. И они могут с помощью специальных технологий, вот этих вот больших данных, они могут это все дело интегрировать. Вот. И знать про нас какие-то вещи, которые мы можем сами про себя даже не знать.
9: Угу. Здесь еще, смотрите, вопрос такой, как быстро после появления новой какой-то общественной проблемы, а очевидно совершенно мошенники на этом, это их топливо, как бы каламбурно сейчас не звучало, как быстро после появления новой общественной проблемы мошенники успевают создать под нее новую схему?
10: Последний вопрос.
9: В тот же день.
10: То есть вот сегодня объявили там, условно говоря, про какую-то новую льготу, с утра, а вечером готовьтесь, будут звонить.
9: Понятно. Спасибо большое, Алексей Викторович. Вас благодарим. Алексей Раевский был с нами, гендиректор компании «Зикурион», специализирующийся на кибербезопасности. Сергей говорит, никому не доверять по умолчанию. Это базовый минимум, чтобы не быть обманутым мошенниками. Сергей, здесь проблема в другом. Мошенники сейчас не в смысле вам звонят, и вы действительно не берете, например, с незнакомых номеров или не отвечаете на сообщения, которые как будто бы имитируют под номер телефона, не знаю, банка какого-то, но вы понимаете, что там вместо нолика, например, буква О нарисована. И у вас получается не номер телефона уже, а у вас там это было давно. Проблема заключается в том, что они идеально имитируют просто сайт. То есть вам нужно зайти на сайт. Такое были раньше, такие проблемы были, например, со сайтами, которые очень похожи, например, на сайт от туристических каких-то операторов, а это, оказывается, их либо франшизные организации, либо просто те, кто у них какую-нибудь лицензию купил. И оказывается, что вы не у них берете, а там, если в адресную строку посмотреть, это не мошенники, это не мошенники, но вы, ожидая, что вы попадете на сайт конкретному, например, оператору, вы попадаете вообще в другую структуру абсолютно, с которой, если возникают какие-то проблемы, с ними решать их оказывается тяжелее, чем, соответственно, решать вопрос непосредственно там, с материнской организацией. Мошенники действуют примерно по такой же схеме. Вы даже не понимаете, что вы к мошенникам попадаете. Вот в чем проблема. Так, этим преступной деятельностью занимаются хакеры, это их заработки, говорит Ленок. Да, есть другие хакеры, которые пытаются этому противостоять. Вот такая хакерская битва.
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
9: Давайте к следующей теме переходить. Россия стала мировым лидером по снижению числа абортов. За 15 лет показатель сократился в 4 раза. Общее количество таких операций в стране уменьшилось с 1 миллиона в 2010 году до почти 236 тысяч в 2025, пишет издание. Благодаря этой динамике Россия покинула последнюю десятку глобального антирейтинга среди 100 крупнейших государств мира и переместилась на 30-ю строчку. Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, здравствуйте.
13: Здравствуйте, добрый день.
9: Ну, во-первых, история со статистикой, конечно. За 15 лет вместо миллиона теперь 236 тысяч.
13: Да, да.
9: Статистику да. Все-таки входит что? Именно операционное, как бы оперативное вмешательство или сюда же идут медикаментозные прерывания беременности?
13: Нет,
9: или еще
13: сюда,
9: что-то?
13: Сюда входят все виды абортов и также, согласно российским нормам сбора статистики, сюда же входит и самопроизвольное вмешательство, самопроизвольные аборты, которые в ряде случаев требуют хирургического вмешательства, в ряде случаев это госпитализация с наблюдением. Угу. Так что у нас по цифрам чуть больше, чем в подавляющем большинстве европейских стран. То есть у нас еще и дополнительное показание – это самопроизвольные аборты.
9: Насколько корректно вообще связывать снижение числа абортов с улучшением демографической ситуации?
13: Да ни в коем случае.
9: Нельзя.
13: У меня встречный вопрос. Что было сделано для того, чтобы абортов стало меньше?
9: Ну, их ограничили.
13: Были предложены льготные контрацептивы. Идет работа с женщинами уязвимых групп, молодежью, незамужними, матерями-одиночками, женщинами в сложном социальном положении. Что сделано? Идет только отговаривание от аборта.
9: Ну, казалось бы, а это результативно? Это результативно,
13: но если мы, но если мы отговариваем от абортов, то где рождаемость-то? Где вот эти отговоренные беременности, отговоренные дети?
9: А их нету, что ли?
13: Их нету.
9: А куда они тогда делись?
13: Ну, мы можем предполагать все, что угодно, но я думаю, что так снизились цифры производимых абортов в связи с тем, что сейчас в брачном возрасте находится малочисленная группа женщин. Их просто меньше, потому что речь идет о цифрах. Мы же с вами не синтетические показатели рассматриваем. Мы с вами рассматриваем цифры.
9: Так.
13: Был миллион в 2013 году. С 2013 года 239, ну хорошо, 300 тысяч. Вот меньше женщин, поэтому меньше абортов.
9: То есть это просто,
13: конечно,
9: получается...
13: Я, конечно, радуюсь, что... Я радуюсь тому, что эти цифры снижаются, поскольку я сторонник... как раз современной контрацепции, а совсем не прерывание беременности. Но смотрите, давайте разбираться. Что такое вообще аборт? Аборт – это когда женщина прерывает нежелательную беременность. А стало ли реально беременностей меньше? Ну, меньше стало женщин, и у них стало меньше нежелательных беременностей.
9: Только и всего.
13: Это,
9: то,
13: да,
9: то есть получается,
13: да.
9: А можно, в принципе, существует действительно такая статистика, что вот количество отговоренных от абортов женщин, и в итоге это все эти женщины, значит, которые решили, там, передумали делать аборт, вот они родили, и это отдельная статистика, что вот число детей, рожденных после отговаривания, равно, например, числу отказов от абортов. То есть такой статистики
13: нет, такой статистики, во-первых, нет. Во-вторых, если мы знаем, что в некоторых регионах для того, чтобы повысить свою KPI, некоторые губернаторы уже не знают, что бы такое придумать и как отличиться на демографическом поприще. Они то, значит, запрещают продажу алкогольных напитков, то другие экзотические меры предлагают женщинам ограничить, запретить. Но у нас же страна не имеет границ, регионы не имеют границ. Поэтому женщина выбирает то, что она выбирает. И в подавляющем большинстве случаев нежелательная беременность никогда не превратится в желанного ребенка.
9: То есть она просто в другой регион уедет, если...
13: Она просто... Ну, конечно, она едет в другой регион. Там ей приходится зачастую платить. Я не исключаю, что те регионы наши, где есть жесткие требования от губернаторской команды, где окриком заставляют частные клиники, где раньше были медикаментозные аборты, более щадящие, неинвазивные, более безопасные с медицинской точки зрения. Так вот это все выхолащивается, потому что в подавляющем большинстве в государственных клиниках это будут хирургические вмешательства, это будет вакуум-аспирация, либо даже выскабливание.
9: Почему, кстати, государственные клиники как раз, ну вот, в большей степени консервативную методику используют, нежели более щадящие, как вы говорите? То есть, получается, градация такая была.
13: Ну, очень просто все объясняется. Во-первых, препарат мифепристона, который является как бы медикаментозным, вызывает медикаментозный аборт, его очень жестко контролируют проверяющие органы, его сделали, его невозможно купить на по рецепту, женщина не может его приобрести в аптеке, никогда не могла. Это закупки, которые производят лечебные учреждения. Для государственного учреждения проводить конкурс очень хлопотно, значит, выбирать цену, найти производителя. Лучше с этим не связываться и за это не отчитываться. Вот мой такой взгляд. Вероятнее всего, это из-за этого. Поэтому я не говорила о том, что, значит, выкручивают руки частным клиникам и центрам. Можно подумать, клиники и центры виноваты в том, что женщина по тем или иным причинам прерывает беременность, а не сохраняет ее. Это же не из-за клиники, это же не из-за того, что частный это сектор, либо это государственный сектор. Женщина принимает такое тяжелое решение, потому что такое стечение обстоятельств. Потому что в первую очередь она размышляет о собственном здоровье, о собственных возможностях, иногда просто физических возможностях родить еще одного ребенка, либо даже одного ребенка без поддержки близких, без возможности крыши над головой, снимая какой-то угол, находясь в зависимости от работодателя, потому что и финансовый вопрос, он тоже важен, но он стоит где-то на третьих-четвертых местах. А на первом месте стоит здоровье женщины. Возможно, это у нее тяжелые первые роды. Какие-то впечатления, которые намертво в памяти впечатываются, как это было не очень приятно, не очень комфортно. Об этом же никто не говорит.
9: Но об этом не принято говорить.
13: Да, да, и не принято говорить. Поэтому, конечно, нужны программы реабилитации после родов. Надо женщинам объяснять, где у нас информационные программы для женщин. Ну, где мы работаем с молодежью, рассказываем им о том, что есть средства защиты от нежелательной беременности, от инфекции, передаваемых половым путем. Мы же об этом молчим. Мы глаза отводим в сторону, когда об этом.
9: Но здесь есть еще и другой аспект, что как бы все равно решение действительно принимает женщина, хотя вчера там патриарх Кирилл говорил, что мужчины должны там пообещать, что будет лучше, лишь бы она сохранила эту беременность. Но аспекты просвещения, например, мужской стороны, они как будто бы обходят, потому что история с контрацепцией, она же и мужчин тоже касается.
12: она мужчин очень касается, и в связи с тем, что у нас также, к сожалению, отсутствуют программы о том, как стать хорошим отцом, что видят наши мальчики. В подавляющем большинстве их воспитывают матери, и вообще это такое женское царство, которое во все места этого желанного единственного сына целует, на него вся надежда. Его балуют безмерно, он не догадывается, он не знает, что такое встретиться с бытом, что такое работа по дому. Ну, я, конечно, не обо всех говорю, конечно, есть и ребята порядочные, и мамы очень мудрые, которые готовят сына к тому, что на его плечи ляжет очень много забот и хлопот, когда он создаст семью, и в семье появятся дети. Но ведь этого же нет... У нас не очень хорошо с мужским здоровьем. У нас продолжительность жизни мужчин очень незначительная. Ну и, ко всему прочему, конечно, мы страна, которая защищает свои интересы, которая воюет, поэтому значительная часть мужчин находится сейчас в вооруженных силах, поэтому это тоже надо принимать во внимание.
9: Спасибо большое, Любовь Владимировна. Вас благодарю. Любовь Ерофеева была с нами. Она акушер-гинеколог, специалист общественного здоровья и эксперт ВОЗ. Катя говорит, патриарх вчера сказал, чтобы мужчины предлагали женщинам квартиры. Он не так сказал. Нет, он не так сказал. Он сказал, что надо с женами разговаривать, что если вот они опасаются, что у них снижается, соответственно, ну, как бы денег становится меньше, условия не позволяют, поэтому она хочет пойти прерывать беременность. Муж всеми силами должен доказать. Муж всеми силами должен доказать, что, соответственно, там будет лучше, он должен пообещать это. Сейчас будет у нас информационный выпуск, потом мы продолжим.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров назвал подготовку к войне с Россией популярной темой выступлений элит в Евросоюзе. Об этом министр иностранных дел заявил в Екатеринбурге на международном фестивале молодежи. По его словам, Россию на Западе хотят, если не разрушить, то дестабилизировать. Есть целая группа из наших бывших граждан, которые сбежали на Запад и сейчас создают там какие-то организации по деколонизации России, имея в виду ее расчленение. Я уверен, что они понимают, что цели своих не достигнут, но расшатать ситуацию и дестабилизировать страну – такие попытки, конечно же, есть, сказал Сергей Лавров. Министр отметил, что идея стратегического поражения остается сутью намерений Запада по отношению к России. При этом, как считает глава МИДа, большинство россиян понимают, что для улучшения условий жизни и обеспечения благополучия им нужна сильная страна. Сергей Лавров также назвал нахрапистым продвижение НАТО к границам России. Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России. Мы не

0: море. По данным ведомства, вертолет иностранного государства следовал курсом на сближение с корветом «Сообразительный», который выполнял задачи в нейтральных водах. Для предотвращения провокации боевой надводный корабль выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского воздушного судна. Как уточнили в министерстве, на вызовы по международному каналу связи оно не отвечало. После этого вертолет покинул район нахождения российского корвета. Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корабля медалью за боевые отличия за умелые и решительные действия в Балтийском море. Спецсуд в Гаге приговорил экс-президента Косово Хашима Тачи к 25 годам тюрьмы. Бывшего лидера самопровозглашенной республики признали виновным в военных преступлениях. Как говорится в постановлении суда, он совершал их во время конфликта в Косове. Речь идет о незаконном или произвольном аресте или содержании под стражей, жестоком обращении с людьми, пытках и убийствах. С учетом 6 лет, проведенных под стражей, Хашиму Тачи предстоит провести в тюрьме еще около 19 лет. Стивен Сигал призвал молодежь проявлять любовь и уважение к окружающим. Голливудский актер назвал нынешнее время одним из самых тяжелых в истории мира. Жизнь сейчас очень и очень трудна, нас окружают войны. Большая часть мира находится в состоянии войны и пропаганды. Нас окружают люди, которые борются только за свои собственные интересы, а не за мир. Я думаю, что мое обращение к молодежи сегодня таково. Пожалуйста, будьте терпеливы и постарайтесь относиться к людям с любовью, уважением и упорством, заявил Сигал во время марафона «Знаний первой» на международном фестивале молодежи, который проходит в эти дни в Екатеринбурге. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту среду гость в студии, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук Тимофей Бардачев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
9: 14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и продолжаем. А J.D. Vance.

0: сделал анонс нового этапа войны с Ираном. Вот буквально так. Говорит, что война США против Ирана вступит в другую фазу, в некую другую фазу, в ближайшие месяцы. По его словам, Соединенные Штаты уже осуществили первую фазу, которая заключалась в уничтожении ядерной программы Ирана Вооруженных сил Исламской Республики. Но, если вспомнить, то еще прошлой весной, или даже прошлым летом, нет, не прошлой весной, до этого, до официальной вот этой вот войны, когда были разовые атаки, уже тогда американцы говорили, что в принципе больше никакой войны не будет, даже атак никаких не будет, потому что отбомбились по объектам, по вот этим вот объектам, которые находятся глубоко в земле, и поэтому ничего не стоит. Как известно, после этого, через полгода случилась вот та самая настоящая война, когда, соответственно, был убит верховный лидер, потом бомбардировки продолжались, и, соответственно, что затронул, в принципе, весь Ближний Восток. Максим Алонцев с нами, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, востоковед, автор телеграм-канала «Pax Iranica». Максим Альбертович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что это за новая фаза такая войны в Иране?
1: Ну, новая фаза, никто как бы, можно трактовать по-разному эти слова. Ну, видимо, все-таки Венс имел в виду, что вот прямо... пока что активная фаза боевых действий, она завершена, ну, как бы, и по идее противостояние с Ираном должно перейти на какой-то, ну, качественно новый уровень. Видимо, когда США будут стараться достичь своих целей, не очень понятно, mm-hmm. каких, правда, другими методами, видимо, экономическими, давлением, и вот там, как бы, не давать Ирану вернуться к тому, как бы, к той ситуации, к довоенной, в смысле военного и ядерного потенциала.
0: Но когда Венс говорит, что первая фаза закончена, она заключалась в уничтожении ядерной программы Ирана, но это же не совсем так.
1: Да, ну, здесь мы как бы сталкиваемся с тем, что, в принципе, целеполагание американской страны, оно было достаточно расплывчатым. Мы слышали и про смену режима, и про ограничение баллистической программы, и про ядерную программу. Но сейчас, наверное, если мы правильно все понимаем, то ядерным объектам нанесен урон. Какой точно урон, как бы, мы не знаем. Сколько у Ирана осталось обогащенного топлива, мы не знаем. И в каком состоянии сейчас работы по ядерной программе, мы тоже не можем сказать, ну, потому что нет доступа, например, МАГАТЭ. И вообще МАГАТЭ оценивает только по внешним каким-то критериям. Но вот, видимо, вот в таком состоянии, по идее, этот новый этап и должен это поддерживать.
0: То есть уничтожена это оценка все-таки боевого ущерба или политическая декларация?
1: Ну, я бы скорее согласился со вторым, со второй оценкой, потому что это, ну, для того, чтобы показать, что это было уничтожено в военном смысле, ну, это нужно как? Нужно видео, да, нужно фото. Если этого фото и видео нет, то это как бы уже не относится не к военной плоскости, а к плоскости уже декларативной. Да, это значит, что вот это мы закончили, теперь мы идем дальше. Да, но
0: а вот идем дальше, уже... а вот это тоже интересно, Максим Альбертович. Идем дальше, потому что завязли, потому что проиграли и потому что не можем закончить, ну, потому что это будет политическая фиаско, а не в смысле, что не можем закончить, потому что там мы выиграли.
1: Ну, риторически
0: говорят
1: мы выиграли, а прагматически, ну, естественно, продолжение вот именно военного вмешательства, оно чревато, ну, потому что силы Америки в регионе, они велики, но они ограничены, в общем, инфраструктура в достаточной степени разрушена из-за иранских бомбардировок, запасы истощены, вот один авианосец ушел, другой пришел, но в целом, как бы, для того, чтобы действительно добиться вот именно военными средствами того, чего хочет президент Трамп, если бы мы знали еще чего, то это уже как бы нужно наращивать, да, а не поддерживать. Нужен как бы качественный какой-то скачок.
0: Здесь еще интересно, ну, если вот прям докапываться, конечно же, до того, что, в принципе, происходит. Венс говорит, первая фаза завершена. Но иранские атаки на американские базы и торговые суда продолжаются? Продолжаются. Судоходство через Ормуз парализовано? Парализовано. На каком основании, в принципе, объявляется завершение первой фазы, когда у противника сохраняется способность к ответу, а ключевой водный путь не открыт? И кажется, что новые какие-то цели, как это, новые цели войны американцев в Иране, они появляются просто по факту того, что предыдущие не достигнуты.
1: Да-да-да, не достигнув желаемого, да. Объявили, что желали достигнутого. Ну, в этом смысле нет. Венсфорд сказал, например, что судоходство в Ормузском проливе на 50% восстановлено до военного уровня. Это, в общем, как-то не очень так. Кажется, там типа 4 корабля прошло. Да. Даже с учетом того, что корабли ходят с выключенными транспондерами, это, в общем... вряд ли довоенный уровень, даже не 50%. Ну, как, понимаете, здесь уже эта игра скорее на внутреннюю аудиторию, да, что вот все-таки, несмотря на то, что все говорят, что им выборы не важны, выборы им важны, да, выборы приближаются. И здесь как бы нужно что-то продать избирателю. Ну, честно говоря, среднестатистический избиратель в любой стране мира, он не очень следит за внешней политикой, поэтому, когда ему сообщают, что вот мы что-то где-то выиграли, а, ну хорошо, значит, мы выиграли. Да, мы молодцы. А вот в этом смысле, как бы, что дальше будет, ну, уже дальше разберемся, видимо, после мидтермов, да, после самих выборов. Но, опять же, он сказал, что, типа, вот, как из его слов, понятно, что как-то именно военная эскалация, она спадет на нет уже вот после выборов. Типа, что вот мы переходим, больше тратить деньги американцев на, как бы, ракеты, дроны и прочее мы не будем. Вот такой месседж, типа, должен быть.
0: С вашей точки зрения, все-таки иранцы сейчас каким образом воспринимают, например, вот эти анонсы о не то что продолжении войны, а о новой фазе войны? Как там с настроением, если можно понять? И самое главное, иранцы же понимают собственную силу, что блокировка Ормуза все-таки, она не Иран делает плохо, она делает плохо американцам и по восходящей провоцирует вот эту глобальную нестабильность. И в итоге это же проблема не Ирана, и есть ощущение, что все это в принципе понимают, что это проблема американцев уже.
1: Ирану выгодна нестабильность частично, да, в какой-то степени, потому что Иран показывает вот цену американского присутствия в регионе, да, если говорить о каких-то глобальных целях, да, которые тоже у Ирана возникли по дороге уже не изначально, это вот уход Америки из региона. А вот этот, как бы, этой цели они там потихонечку достигают, да, то есть, как бы, ну, по крайней мере, они показывают то, насколько это все может быть токсичным. А с другой стороны, ну, не только же иранцы блокируют Ормузский пролив, но и американцы регулярно обстреливают какие-то иранские там танкеры там, и другие суда. Поэтому здесь для Ирана, в общем, скорее выгоднее, чтобы Ормузский пролив функционировал, да, так они могут доставлять нефть в Китай, там, в Индию гораздо более безопасно, чем это было до этого, чем это сейчас происходит. Вот. И у Ирана тоже ситуация с экономикой, она не очень хорошая. И национальная валюта обваливается, и в целом ущерб от войны, ну, все-таки серьезный.
0: Да, но при этом чувствительность, например, насколько я понимаю, чувствительность иранской власти или даже чувствительность иранского общества к тому, что вот у них сложности, нестабильность и так далее, она она не такая сильная, как, например, в Штатах, потому что если в Штатах войну подвязывают под электоральные циклы, то, соответственно, это к вопросу о том, что это как раз та самая уязвимость, которая есть у Трампа. И как из нее выходить, не очень понятно.
1: Безусловно, в этом смысле, как бы, отчетность перед избирателями, она заставляет оглядываться назад, но в то же самое время, несмотря на там, как бы, разницу в политическом устройстве, иранская власть тоже не может не слушать, как бы, свое население. Так. И, ну, я напомню, что перед вот, горячей фазой войны были очень серьезные протесты. Сейчас как-то протесты, ну, купированы по разным причинам, да, в том числе и благодаря вот этому объединению вокруг флага, агрессия всегда так сказывается внешне. Иранцы очень восприимчивы к вот этой внешней угрозе всегда, все иранцы, вне зависимости от политических взглядов. Но проблемы могут нарастать. Сухое лето, проблемы с валютой национальной вообще. То есть, в принципе, как бы им эта передышка иранским властям вот как бы тоже нужна, но вопрос, как бы, где денег найти.
0: Понятно. Спасибо большое, Максим Альбертович. Вас благодарю. Максим Алонцев с нами, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, кандидат филологических наук, востоковед, автор телеграм-канала Pax Iranica.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: А теперь про, давайте, история со смешариками, простите. История со смешариками, кажется, подошла к концу. Смешарики и город Болохово. Вообще вся история, кажется, тянет на новую серию смешариков, если так. Если не придумали на студии, но по факту действительно очень философично. Администрация города Болохово извинилась перед девочкой за рисунки смешариков. 14-летняя школьница, вы помните, хотели ее привлечь к ответственности за рисунки героев мультсериала «Смешарики» на покрытии детской площадки. Ну, вернее, не за рисунки, а за вандализм. Это прочитали как вандализм. Девочка в художественной школе учится. Девочка рассказала, что конфликт с чиновниками окончательно исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной, сказала школьница на международном фестивале молодежи. Школьница призналась, что после сообщения о возможном наказании испытывала сильный страх, и поддержка помогла ей справиться с переживаниями. История получила резонанс. 20 августа все это тянулось, но в итоге вот Дмитрий Еловский с нами, председатель комитета по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения, приветствую всех слушателей.
0: Ну, конечно, вот когда вот журналисты пишут, что администрация извинилась. Ну, девочка сказала, что администрация извинилась, а администрация так вот прям в открытую-то не выходила, насколько я помню. По крайней мере, мимо меня прошло, что вот там, извините, были неправы и вообще, потому что администрация города Болохова было ощущение, что она, несмотря на весь абсурд ситуации, все равно стояла долгое время на своем. Почему, в принципе, ситуация получила такой общественный резонанс, как вы думаете?
4: Ну, тут как раз очевидно, почему она общественный резонанс получила, потому что все, что касается детей, у людей вызывает самую острую эмоциональную реакцию. Любое давление на детей воспринимается как угроза, и обществом воспринимается крайне негативно. Мы сразу же переносим на своих детей, то есть и сразу же у нас в голове картинка, а что я бы делал, если с моими детьми бы так поступили, и, естественно, у большинства людей в этой ситуации, у нашего общества совершенно нормально падает планка, и они встают на сторону здравого смысла, естественно, но на сторону ребенка в первую очередь. У нас зашито автоматически желание защитить ребенка, оградить его от бед, от неприятностей, поэтому все, что касается детей, вызывает у общества сильнейшую эмоциональную реакцию, и из каких бы побуждений не действовала администрация этого города, и даже если она там, может быть, и права, но она никогда не найдет у большинства нашего общества никакой поддержки, потому что, ну, заставить ребенка стирать этих смешариков несчастных, ну, это, конечно, верх иезуитства, и, конечно, это...
0: А почему это, в принципе, произошло? Вот вообще, в принципе, почему, с вашей точки зрения, это произошло? Ну, то есть, администрация действовала исключительно по букве, никуда не вдаваясь. Администрация считала, что если кто-то хотел там кого-то нарисовать, надо было конкурс. То есть, условно, мы понимаем, что если тех же самых смешариков там рисовали какие-нибудь художники, которые прошли стадию госзакупок и реализации там вот этого задания, то, наверное, никакой бы проблемы, естественно, не было.
4: Тут вопрос следующий. У нас достаточно жестко зарегулированная система и очень высокий уровень ответственности у юридической и законной у как раз местных властей. Ну вот смотрите, как бы нарисовали этих смешариков, да, допустим, они не нашли ответственного. Кто в этом случае отвечает за состояние этой детской площадки? Конечно же, администрация. Конечно же, она должна это все будет своими силами устранять. А если она этого не сделает, то завтра, извините, наши прекрасные жители придут, напишут в прокуратуру, и прокуратура обяжет администрацию это делать. А если она опять же этого не сделает, то еще и уголовное дело заведут. Поэтому понятно, что они зажаты между требованиями закона, и никуда от этого они не могут деться. И понятно, что они тоже часто воспринимают такие вещи, как достаточно истеричные, эмоционально.
0: Дмитрий Сергеевич, но здесь есть элемент здравого смысла тоже должен присутствовать. Почему бюрократическая система оказывается, по сути, не способной отличить реальную угрозу от безобидного, как будто бы нарушения формального правила и то?
4: Потому что бюрократическая система, она устроена по принципу очень простых решений, очень простых правил и жесточайшего наказания за их неисполнение. Хотя у нас, конечно, часто тотальные правила компенсируются их тотальным невыполнением, да, мы знаем эту народную примету. Но в целом, это очень жесткие правила, и если вы шаг в сторону, шаг влево, шаг вправо, то отвечать будет простой маленький чиновник перед огромной системой, перед одной машиной. Никто его спасать не будет. И на его сторону, кстати, как раз никто не встанет. И ему проще в этой ситуации запугивать несчастную девочку, потому что самому ему совершенно неохота сталкиваться с вот этой машиной, которая отслеживает внимание. Эта машина работает не просто так, она вообще-то отслеживает коррупцию и все, что с ней связано, и заставляет чиновников работать. Но иногда она откровенно перегибает палку, и сложно здесь найти какой-то, баланс.
0: Ну хорошо, я понимаю, о чем вы говорите, Дмитрий Сергеевич, но смотрите, губернатор вмешивался, омбудсмен вмешивался. Факт вмешательства есть, то есть факт подтверждения того, что ситуация была абсурдная, да, то есть факт того, что в принципе не нужно было так действовать, тоже есть. То есть вопрос, во-первых, у страха глаза велики, а во-вторых, если губернатор за это взялся, если омбудсмен за это взялись, они же не ради пиара, или не только ради пиара за это взялись, потому что ситуация в принципе выглядела абсурдной. То есть, в принципе, у машины есть, условно, тормоза вот у этой бюрократической, что оно не все вот так вот, как это было представлено.
4: Конечно, оно не все вот так, и есть, слава богу, часть здравомыслящей системы, которая включается и видит все более широко и более обще, и понимает, какие издержки сама система, причем, испытывает из-за того, что вот эту дичь творит один мелкий чиновник. Но посмотрите на это глазами мелкого чиновника.
0: Дмитрий Сергеевич, невозможно смотреть на это глазами мелкого чиновника, потому что этому мелкому чиновнику тут же указали другие люди на то, в принципе, на что в этом городе Болохово можно было обращать внимание. И смешарики на детской площадке там были вообще не в этом списке, даже не в первой десятке. Но вы помните, да, как начали снимать там обветшалые какие-то подъезды, прочие темы, которые касаются городского благоустройства.
4: Конечно, но только за эти проблемы чиновник отчитается, и его за них у него проблем не будет. Здесь конкретная будет проблема, и он это понимает, и в этом вся сложность. Это сбой в системе, который на самом деле нужно просто перестроить, пересобрать. Я думаю, что это произойдет уже в ближайшее время. Конечно, этот вопрос не в смешариках и не в одном рисунке, а вопрос в ответственности определенного уровня власти за определенные вещи. Я думаю, что сейчас система прокрутит эти винты, и какое-то решение через какое-то время найдет, чтобы это больше все не повторялось. Слава богу, здесь у нас тоже система достаточно рефлексивная, и она хоть и медленно, но умеет подобные вещи отрефлексировать и потом стараться не допускать, чтобы этого не было. Потому что все понимают, что ущерб имиджу и репутации власти нанесен колоссальный на ровном месте из-за какой-то глупости. Поэтому я думаю, определенные барьеры в этом плане очень скоро поставят, и это не будет повторяться.
0: Не возникает ли, в принципе, парадокс? Государство хочет, по крайней мере, декларирует, хочет воспитывать инициативного, творческого, ответственного человека. При этом молодым людям действительно большие усилия прилагаются к тому, чтобы молодые люди воспринимали свою родину, малую, большую и так далее, дружелюбное место, относились к этому ответственно и так далее. А при этом возникает вот эта история. То есть наказание за инициативу, по сути.
4: Это не парадокс, это издержки системы. К сожалению, если у вас очень большая, а у нас очень большая система управления государством, объективно, потому что государство большое, мы не маленькая какая-нибудь Эстония, извините. Да, то есть у нас не 100 тысяч человек в стране, чтобы сделать простенькую такую систему, лишь бы работала. Нет, у нас огромная система, сложная, и слава богу, эта система декларирует и очень много делает для как раз развития творчества. Но такие сбои, они будут всегда происходить. К сожалению, это издержки больших систем. Здесь надо к ним относиться, ну, грубо говоря, очень просто. Либо система на них реагирует и исправляет, либо она их игнорирует.
0: Но смотрите, вот
4: это, игнорирование это плохо.
0: А, есть еще вопрос, так как вы все-таки специалист по связям с общественностью, политтехнолог, а вам не кажется, что все-таки у администрации тоже были допущены довольно серьезные ошибки, даже не в том плане, что они в принципе эту девочку пытались привлечь к ответственности, а как вообще имиджевые потери, они там, с ними не поработали, потому что, ну, во-первых, все сейчас написали, что администрация извинилась. Нет, эта девочка сказала, что вопрос исчерпан, они извинились. Пишут, что администрация, там, глава администрации позвонила маме девочки, да, конфликт был... Но при этом до этого были публичное настаивание на том, почему администрация права. Почему тему признания своей ошибки или просто извинения вынесли за кадр?
4: Нет, здесь все, что администрация могла сделать неправильно, она сделала. То есть настолько своими действиями нанести ущерб не себе даже... Ладно, с администрацией, как бы, они угробили свою репутацию, это их проблема, но они серьезно ударили вообще по ситуации в стране, мягко говоря, и своими действиями. Им уже губернатор сказал, как бы, что они неправы, и они продолжали упорствовать в своем, ну, неправильном поведении. То есть там масса абсолютно решений, которые можно было сделать. Мэр мог под камеры встретиться с этой девочкой и сказать: дорогая девочка, ты молодец,
0: прости,
4: ты
0: Христа
4: творческий
0: ради.
4: Человек. Да, нет, не то, что прости даже, я тебя поддержу. Ну, система вот так вот сработала, ты нас тоже пойми. Давай пойдем вместе с тобой сейчас. Да, там что-нибудь сделаем. Ну, то есть, ну, элементарно проявить участие, человечность, как бы. У нас же это ценится людьми, как бы, человечность, включенность, участие. Он этого, ну, они этого не сделали, и более того, продолжали вести себя как короли такие, знаете, царьки местные. И вот это огромная проблема, что людям вообще бы хорошо немножечко голову вправить на место, потому что у нас все-таки местная администрация не является местными богами, которые могут себе позволить делать все, что угодно, а девочка должна как-то сама там оправдывать их же собственные действия. То есть, ну, это очень неправильное поведение. Они все коммуникационные правила нарушили. Понятно. Для нашей страны характерные. Какие спасибо. Только могли.
0: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами. Глава комитета по социальной архитектуре Российской ассоциации по связям с общественностью. А, так, ваше сообщение успею сейчас зачитать. Если бы не журналисты, она была бы девочке как пить дать, говорит 948-е. Да дело даже не только в журналистах, хотя действительно наша здесь, в общем, есть история. Действительно большая роль, потому что начали эту тему действительно раскручивать. Социальные сети еще, конечно же. То есть если бы даже это не подхватили журналиста, а журналисты это подхватили просто потому, что это еще подхватили социальные сети. По-человечески чиновники должны были заплатить или подарить подарок девочке за моральный ущерб, говорит Марина. По-человечески можно было, в принципе, этого избежать, если бы как раз, ну, что тут. Сюжет кафкианский. Девочка вырастет и уедет, потому что такая администрация стала без справедливого наказания. Рустам, меньше пафоса, пожалуйста. Откуда вы знаете, что... И самое главное, что это за манера такая... что если какой-то абсурд произошел, обязательно надо говорить, тогда они уедут, тогда они еще что-то сделают. Откуда эта установка? Кто бежит от проблем, скажите, пожалуйста? Кто убегает? Кто говорит, тогда они... А в других странах абсурда нету, в других странах тоже абсурд существует. Но если из этого абсурдистской этой истории сделают какие-то выводы, наверное, уже будет это хорошо. Но это, конечно, я подчеркиваю, мое личное мнение, это тянет на новую серию смешариков.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Германия начала готовить больницы к возможной войне. По всей стране проводят обследование систем здравоохранения и инфраструктуры. Власти определяют, смогут ли они выдержать испытания в условиях оборонного сценария. Министр обороны Борис Писториус предупредил, что к 2029 году Россия может оказаться в состоянии нанести удар по территории НАТО. Если это произойдет, ФРГ будет обязана прийти на помощь Североатлантическому альянсу, и, учитывая ее расположение в самом сердце Европы, страна, вероятно, станет ключевым транзитным узлом для военнослужащих, а также местом их лечения, говорится в публикации Bloomberg. Агентство отмечает, что, в частности, может быть возобновлена работа подземной больницы в городе Ульме на юге Германии. Клинику построили в 79 году в разгар холодной войны на случай ядерного удара. Кроме того, власти ФРГ планируют укрепить цепочки поставок медицинских товаров, также усилит координацию работы военных и гражданских больничных систем. Сергей Рябков сообщил о готовности России к диалогу с США по стратегической стабильности. Москва пойдет на этот шаг лишь при условии реальных действий со стороны Вашингтона по выправлению отношений, а не только пустых деклараций. Замглавы МИДа обратил внимание, что сейчас никакого диалога между державами по этому вопросу нет. А перспектива этого диалога зависит, по большому счету, от того, наступит ли в конце концов в Вашингтоне признание императивности реально улучшать отношения с Российской Федерацией. Либо, как и раньше, будет продолжаться противоречивый процесс некоего обсуждения вторичных, не столь значимых вопросов на фоне вполне реальных мер, направленных на ограничение нашего влияния и нашей роли в мире, вытеснение нас с важных для нас рынков, включая рынки энергетических товаров, сообщил Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС. Он также отметил, что Россия серьезно восприняла заявление США об энергетическом перемирии на Украине. По его словам, контакты с Вашингтоном по урегулированию конфликта продолжаются. Детская смертность от ДТП снизилась в России на 25%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня каждый ребенок в случае получения какой-то автодорожной травмы консультируется по телемедицине. И все это в конечном итоге дало нам возможность снижения смертности детей в дорожно-транспортных происшествиях на четверть. Но родители должны помнить, безопасность при перевозке детей прежде всего, подчеркнул глава Минздрава. Креативным директором «Эмпорио Армани» назначили итальянского модельера Дарио Витали. Как отметили в руководстве компании, отвечать за моду впервые будет человек не из семьи Армани. В начале декабря 2025 года Дарио Витали покинул модный дом «Версачи». Дизайнер возглавлял креативное направление этого бренда 10 месяцев. За это время он успел представить всего одну коллекцию. Ранее модельер занимал должность дизайн-директора компании «Миу Миу», которая входит в «Прадо Групп». После смерти Джорджа Армани в сентябре 2025 года модный дом остался без главного дизайнера. Женскую линию одежды курировала племянница модельера Сильвана Армани. Более 40 лет она работала вместе с дядей и считалась одной из его преемников. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84,24. Курс евро сегодня 97,30. Сейчас в Москве плюс 17. Завтра переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 7,9. Днем 21-23 тепла. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Реклама.
6: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Умные парни.
0: 15.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Тимофей Бардачев, наш умный парень, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Здравствуйте, Тимофей Вячеславович.
12: Здравствуйте.
0: Координаты эфира СМСки +7 925 888 948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, начнем с международной системы, в которой мы все живем. Да, и вопрос, в какой системе мы дальше будем жить. То есть, есть ли вообще сейчас международная система? Принято считать, что правил больше нету. Или мы живем в мире отдельных региональных порядков, которые где-то иногда пересекаются. И это наш новый статус-кво.
12: Ну, тут во мне включается занудный преподаватель международных отношений.
0: Включайте.
12: В Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики, профессор. А система есть всегда. До тех пор, пока существуют люди.
0: Будь система.
12: Существуют государства, которые эти люди создают. И существуют отношения между этими государствами. Система есть всегда. Вот как возникли государства, так система и возникла. И пока они есть, система есть. Другое дело, вопрос о порядке, вопрос или об устройстве, о том, на каких принципах взаимодействуют между собой государства, насколько являются эти принципы устойчивыми или неустойчивыми, насколько они вообще существуют, насколько они являются обязательными. Вот это вот все, чем моя дисциплина, наука о международных отношениях, занимает. Система есть всегда. Система — это совокупность государств и отношений между этими государствами. И она никуда не пропадает. Мы ее постоянно с вами видим, постоянно наблюдаем. Мы в ней живем, и развитие каждой нашей страны, и самых таких больших, как Россия, Китай, Америка, и самых малюсеньких, зависит в значительной степени от того, как вот этот мир вокруг нас развивается.
0: Но тогда можно по-другому переформулирую. Считается, что та система, в которой мы жили после Второй мировой войны, вот она меняется, она распадается, и мы это называем отчасти, ну, кто-то называет, правил больше нету, как создавать новую систему пока не очень понятно, поэтому мы наблюдаем некую сегментацию и хаос.
12: Я бы не стал забегать так далеко вперед. Все-таки у нас по-прежнему в мире есть три государства, которые в военном отношении превосходят всех остальных. У нас есть три государства, это Россия, США и Китайская Народная Республика, которые могут одним ударом уничтожить все человечество. Ну, по крайней мере, Россия и Соединенные Штаты точно могут. И начиная с середины 20 века, вот этот технический фактор является самым центральным во всех международных отношениях, и уже от него... К нему все приноравливаются. Ну, вот не случайно это знаменитые ученые, которые там стрелочки двигают секунды до апокалипсиса.
0: Да-да-да, часы судного дня, как они называются.
12: Вот, да, вот этот судный день, это что? Это не восстание машин, это прямое конец столкновение между Россией и США. Все. Вот вся международная жизнь, в центре всей международной жизни с середины прошлого века и сейчас находится большая или меньшая вероятность прямого столкновения между Россией и США. И по ней все остальные соизмеряют свои планы на будущее в действительности.
0: Но...
12: Это и есть основа порядка.
0: Да, но сейчас, как это, насколько мы понимаем, все сводится к тому, как бы сделать так, чтобы закрепить, видимо, новый статус-кво, чтобы эта стрелка окончательно к нулям не придвинулась. Или, не знаю, провернуть назад время вспять, ну, невозможно. От этого, наверное, во многом, знаете, вот эти ретроспективные какая-то такая немножечко меланхолия, что вот тогда-то было понятно, и если мы по тем правилам, то хорошо было бы, потому что мы уже знаем как. По-старому-то не получается.
12: Ну, никогда не получается. Там, ну, известная избитая банальность. Нельзя в одну воду войти дважды.
0: Да.
12: Невозможно никогда повторить прошлое. Это касается абсолютно всего. И в международных отношениях мы воспринимаем, многие воспринимают, я нет, с ностальгией там, эпоху холодной войны.
0: Угу.
12: Мы идеализируем прошлое. всегда.
0: Абсолютно.
12: Это естественное свойство человеческой природы, это защитный механизм против тех стрессов, которые люди испытывают сейчас, они идеализируют прошлое. Либо мечтают о будущем, либо идеализируют прошлое. Настоящее всегда пугает. Тем более, там, медиа очень много делают для того, чтобы настоящее людей пугало.
0: Так.
12: Ну, известный тезис о том,
0: конечно,
12: что...
0: Конечно, хорошие новости не продаются, плохие продаются.
12: Да, что да. Новость — это сообщение об угрозе.
0: Да, но это всегда. Правда, знаете сейчас, почему да. Это не работает, это отдельный разговор, потому что новостей стало слишком много.
12: Очень интересно. Да, вот да. Это очень интересно. Это очень
0: больше не работает.
12: Для большой науки вообще, на самом деле, тема, на которую вы обратили внимание, очень интересно. Так вот, возвращаясь к международной жизни, у нас есть иллюзия того, что вот раньше, там, в период холодной войны, была стабильность, был какой-то порядок. Не было. Если мы вспомним период холодной войны, вероятность на определенных этапах, вероятность прямого столкновения между Советским Союзом и США была очень велика.
0: Так.
12: Мы вели друг против друг друга так называемые прокси-войны во Вьетнаме. Ну, сначала в Корее, потом во Вьетнаме, потом в Афганистане. Это все было, это все происходило. Просто сейчас мы, глядя с сегодняшнего дня, воспринимаем то, что было, и мы это немножко...
0: Это уже не болит.
12: Идеализируем, да. Возможно ли восстановление какого-то статус-кво или фиксация какого-то статус-кво? Я думаю, что нет, потому что пока для этого еще не созрели условия совершенно. Для этого государства еще не поняли ни свои реальные силы, ни свои реальные ограничения, ни возможности своих там... друзей, союзников, противников. В общем, до какого-то появления статуса КВО еще очень-очень далеко.
0: А что является главным признаком того, что прежний мировой порядок уже закончился? А что, может быть, наоборот, говорит о том, что он все еще сохраняется?
12: Ну, для меня главным признаком того, что прежнее мировое международное устройство закончилось, является то, что и США, и Россия испытывают очевидные трудности в решении своих внешнеполитических задач.
0: Между друг другом или...
12: С партнерами, которые слабее их.
0: Интересно. Ну, это, получается, наш...
12: И Россия, и Соединенные Штаты Америки в силу разных причин, совершенно широкого спектра причин, не могут, так как от них ожидали, решить свои внешнеполитические задачи в отношениях с государствами, которые физически слабее. И мы это видим на крупных, двух крупных примерах из международной жизни. И совершенно неважно, почему не могут. Для нас, как бы для понимания того, как развиваются международные отношения, важно, что не могут. Вот это самое важное.
0: Это можно трактовать как, ну, условно, проблему, потому что ее, ну, все стороны как бы недооценили, или это как раз признак того, что как бы вот это увядание, как это за окончание старого миропорядка происходит, и в окончании инерционные вот эти вот процессы, скажем так.
12: Ну, это не инерционные процессы, потому что все-таки великие военные державы, они должны в конечном итоге, они победят, в итоге они все равно как бы смогут добиться либо в той или иной степени, и Россия, и, скорее всего, Соединенные Штаты смогут добиться, что они хотят. Тут дело не в этом. Тут дело скорее в том, что мир стал очень разнообразным. Что мир намного сложнее стал. Да, конечно, по сравнению с тем, что было там, 30, 40, 50, 60 лет назад. Он очень сильно усложнился. И, соответственно, способность государств, великих держав свои интересы продвигать, да, и... То, как может выглядеть какое-то международное устройство, зависит от колоссально несравнимо большего количества разных входящих факторов.
0: Я, когда про инерцию говорила, не совсем точно выразилась, имела в виду следующее, что проблема заключается в том, что у России и у Соединенных Штатов Америки было определенное инерционное восприятие, ну, например, себя, мира, себя в мире, мира вокруг себя. И поэтому, наверное, и для нас сейчас довольно, ну, как бы серьезный, сложный процесс происходит и в Соединенных Штатах Америки. Для Штатов можно было, ну, представить просто обычную историю. 25 лет назад Штаты были совсем другими. У них коэффициент возможности ведения боевых действий был 2,4. Сейчас, дай бог, там что-то 1,1 примерно. То есть сила другая. Да. У нас проблема инерции была в том, что мы воспринимали, например, соседнее государство как государство, когда мы были все вместе, и да. Надо вот сейчас что-то сделать, да. Мы снова будем вместе. Но они-то знают. А выросло целое поколение, сформировалась другая идентичность. Но это все была инерция, и в этом проблема.
12: Ну, в каком-то смысле, да, и Россия, и США, они, мы не знаем, кстати, насчет Китая, да, Китай пока еще в деле себя не проверял.
0: Это
12: Китай это пока еще только обещание, мы не знаем, как бы, каким станет опыт Китая, если его внешняя политика станет более, так скажем, энергичной, наступательной, чем она является сейчас. Ну, в какой-то мере, наверное, да, действительно, здесь есть определенная инерция восприятия и себя в окружающем мире, и окружающего мира. И это как раз признак того, что мы все сейчас в процессе обучения находимся. Мы находимся все в процессе очень интенсивной перестройки и России, и США, и Иран, и все что угодно. Да. И когда мы говорим про государство, безусловно, состоявшееся государство.
0: Насколько мы гибки, как вы думаете, восприимчивы к этому обучению?
12: Россия?
0: Да.
12: Да, очень, конечно, всегда. Да? Конечно, наша политическая культура этому очень способствует. Мы очень гибкие, самые гибкие, наверное, в мире. Мы в наименьшей степени зациклены на каких-то ценностных таких вот...
0: Доктринальных
12: вещах. У нас, слава богу, идеологии нет никакой, никогда. Ну, немножко в 20 веке пытались себе идеологию навязывать, обожглись и отказались от этого. Мы очень гибки.
0: Но является ли, например, наша гибкость как раз... У нас она есть, но когда мы говорим о выстраивании какой-то новой системы, допустим, безопасность, миропорядок, как угодно это назвать, мы наталкиваемся на непроходимую стену со стороны наших как бы контрагентов. Сейчас они там враги, противники, не знаю, раньше были партнерами, сейчас просто контрагенты, допустим. Потому что у них как раз присутствует и доктринальность определенная, у них присутствует ну, такая довольно серьезная идеологичность, в конце концов. В этом отношении кто-то из экспертов, ваших коллег, как раз говорил не так давно, что есть очень жесткая система правил, очень жесткие рамки там, и они никуда не движутся. И как бы ты туда ни стучался, ни предлагал, это сложно.
12: Я не верю.
0: Серьезно?
12: Конечно.
0: Поясните, пожалуйста.
12: Я думаю, что главная причина – это соотношение сил. И пока происходит соотношение сил, ни у кого нет оснований уступать, во-первых. И второе, пока не определилось соотношение сил, можно там говорить про какие-то идеологические рамки и про все вот про это. А если соотношение сил потребует прагматизма, прагматизм появится и у Европы, и у Америки, и у всех.
0: В прошлом эфире вы говорили, да, как раз мы эту тему с вами касались, то, что тот же самый ступ, если назначить,
12: конечно,
0: если понадобится,
12: конечно,
0: он приедет, будет говорить,
12: конечно,
0: иначе.
12: Конечно, просто пока соотношение сил непонятно, и мы в процессе выяснения соотношения сил. И вот пока это так, вот говорят и там про невозможность достучаться, да?
0: Да.
12: Достучаться как бы... палкой, да?
0: Нет.
12: Вот когда палка достаточно чувствительно стучит, можно достучаться через любые идеологические предрассудки.
0: Но у нас есть две дубины, допустим, вот ядерные, да, ядерные державы.
12: Да, да.
0: Но это как бы за скобками осталось, мы как это, меряемся конвенциональным оружием, конвенциональной силой, скажем так.
12: Не, ну почему за скобками? Я не думаю, что это осталось за скобками, потому что если бы этого фактора не было, возможно, конвенциональный конфликт был бы уже в другой стадии. Не за скобками.
0: То есть это все равно сдерживающий фактор.
12: Ну, естественно,
0: фактор.
12: Конечно, сдерживающий фактор никуда не девается.
0: А если смотреть на украинский конфликт, именно на украинский, как на, значит, на часть перестройки вообще мировой системы, в какой момент, с вашей точки зрения, он может перестать стать определяющим фактором этой перестройки?
12: Определяющим
0: российско-западного, фактором? Вот, российско-западного американского противостояния.
12: Частное противостояние на отдельном участке. Все противостояние имеет достаточно более фундаментальный характер в двух измерениях. Ну, во-первых, это исторические отношения России и Запада. Все-таки известная фраза выдающегося историка Доминика Левина. Из всех незападных государств только Россия на протяжении более чем 500 лет с упорством и самопожертвованием отстаивает свое самостоятельное место в международных делах и не попадает под власть Запада. Великие Индия и Китай попадали под власть Запада. Россия никогда. Это определяет наши отношения. И будет их определять всегда, пока существует Россия, а Россия будет существовать всегда. Это первое измерение. Второе измерение здесь, наверное, состоит в том, что и мы, и Запад сейчас проходим, как и весь мир, внутренние определенные трансформации. Изменения в обществе. И происходит, что и внутренние процессы, и международные. Внешнеполитические конфликты, они везде, не только в России, но и на Западе накладываются друг на друга. И в этом отношении наши, как бы, вот территориальные, ну, наука международных отношений, с которой мы сегодня начали, она говорит, что территория все равно является самым объективным фактором. И вот территориальный вопрос контроля над определенной территорией. Здесь у нас сейчас наши интересы с Западом столкнулись, но это следствие общего конфликта, а не его причина. И прекращение боевых действий на какой-то конкретной территории не ликвидирует, условно, не перестроит эту систему отношений России и Запада.
0: Вот, а как раз, а почему тогда есть точка зрения, неоднократно я ее встречала, что именно как раз, ну там, не знаю, остановка конфликта на конкретном месте как будто бы дает расстановку сил, все остальные начинают понимать, что к чему, и, например, занимают там ту или иную сторону, переходят на ту или иную сторону и так далее. Как будто бы все привязано к территории. Но изначально даже все не было привязано,
12: конечно,
0: к территории.
12: Конечно, как будто если мы вспомним декабрь 2021 года, совершенно российскую инициативу в сфере безопасности в Европе. Это первое. Второе, в том, что касается первого аргумента, я вообще не считаю, что нужно создавать для кого-либо условия определенности.
0: Ну да, я это не подсказка.
12: Да, я не считаю, что внешней политической задачей государства является создание определенности для его друзей и противников.
0: А вы не чем думаете, больше что мы раньше пытались это сделать очень активно?
12: Пытались, да, ну пытались, но я не так чтобы считаю, что это правильно. Вот, я считаю, что неопределенность гораздо более конструктивное состояние.
0: Ну, если уметь в нем ориентироваться, ну, в этой неопределенности. Ну,
12: конечно, если уметь ее создавать. Да. Ориентироваться в ней и создавать ее в своих интересах.
0: У нас получается, как вы думаете, создавать неопределенность в своих интересах?
12: А часто получается. Иногда не получается, часто получается.
0: А наш противник как предполагает, ему нужна определенность в большей степени или как это? Управляемый хаос.
12: Ну, проблемы хаоса — это такой красивый штамп,
0: да,
12: да, вот, очень красивый, но, в принципе, конечно, у англосаксонской традиции, дипломатической традиции стремление к созданию неопределенности намного выше, просто потому что они территориально отделены от остального мира морями, угу. Вот, и у них здесь, конечно, опыт больше, а у нас, как у сугубо континентальной страны, стремление к каким-то правилам выше. Но оно одновременно у нас не такое сильное, как у Китая, там, Германии или Франции, а поскольку мы очень большая страна, угу. Мы привыкли действовать в широком геополитическом контексте, очень там от Тихого океана до Европы, и здесь мы гораздо более гибкие.
0: Вы как-то упоминали, что европейцев, когда говорили, что все-таки они стали авантюристами, и это создает очень серьезные проблемы. А вот эта авантюрность, она каким образом, почему она в принципе появилась? Мне это как раз казалось, например, что европейцы, проблема взаимоотношений с ними, что они стали просто технарями, то есть техническими такими менеджерами, для которых сегодня я банком руковожу, завтра я премьером буду, послезавтра я там главой Еврокомиссии буду, и все. Это просто индивидуальный карьерный трек. И в этом основная проблема, потому что нет как бы заземления там в плане суверенитета государства, национальных интересов и так далее. А вы говорите про авантюризм.
12: А я не думаю, что это вещи, которые друг другу противоречат абсолютно. Технократ может быть авантюристом. Ну, посмотрите там на американских техноолигархов.
0: Они такими стали, потому что они авантюристы.
12: Да, они авантюристы, европейские политики. Слушайте, континент, который дал миру Гитлера и Наполеона, людей, которые разожгли огромные конфликты, да, колоссальным количеством человеческих жертв, разошли их просто в противоречии с любым здравым смыслом и с любой рациональностью нападения Наполеона на Россию, нападения Гитлера на Россию, да, а с этими людьми надо быть очень осторожным. Ну, в смысле, вот с этой цивилизацией. Гей склонен, она склонна к авантюризму достаточно, намного большей степени, чем мы, американцы или китайцы. Вот я именно европейцы. У них это в крови. А откуда это имеет свое происхождение, мне сказать сложно. Я не специалист по классической европейской литературе или там, по классической Гречи, по Энеиде, Одиссее и всех остальных классических. Это надо вот через европейскую литературу и политическую философию изучать.
0: А осторожность, вот интересно, вы сказали, надо быть с ними осторожными. В чем заключается эта осторожность? Ведь не кажется ли, правильно ли, например, предположить, что мы в какой-то степени за последние годы просто открыли глаза и стали, как бы увидели суть вот этой цивилизации, мы увидели этих людей, мы поняли, что, ну, как бы тот трек налаживания отношений, доказательство того, что лучше торговать, не воевать, что как будто бы вот все то, что было Гитлер-Наполеон, это давно забытое старое, мы построим все по-новому, мы поняли, что нет, просто история повторяется с разной степенью цикличности. только сейчас. И как быть с ними? Вот как проявлять эту осторожность? Что делать?
12: Ну, осторожность очень простая. Вот вы едете же, когда едете по дороге в Москве, вы же автоматически остерегаетесь того, кто едет, проявляя признаки авантюризма. Правильно? Вот другого водителя, да, который едет как безумный.
0: Еще есть правила дорожного движения, что теоретически, в общем...
12: Вот, да, а здесь нет правил дорожного движения. Ну, хорошо, но вы едете по степной дороге. Вы же не будете ехать рядом с сумасшедшим, который вихляет туда-сюда, туда-сюда.
0: Ну, никуда не деться, понимаете?
12: Вот. А вот надо думать, как бы, как, да, как здесь проявлять осторожность, каким образом вести, поддерживать одновременно и дипломатию, и сдерживание. Это внешняя политика, это дипломатия, конечно.
0: Но здесь...
12: Как... Других-то европейцев у нас нету.
0: Мы все надеемся, что они придут.
12: Нет, вот, они не придут. Они не придут. Пришли. Ну, не придут. Знаете, мы же не исключаем то, какими станут. Там, мы не можем знать, каким станет следующее поколение европейских политиков. Неважно, откуда они придут, из АДГ, из Национального фронта во Франции. Неважно совершенно. Мы не знаем, какие будут эти люди.
0: Но почему-то есть какая-то иллюзия, что новый будет лучше предыдущего. Понятнее нам, безопаснее нам. Вот есть такое.
12: Ну, смотрите, как бы, во-первых, там иллюзии, да, это, естественно, ожидания чего-то хорошего в будущем, это нормально. Второе, мы видим, что если смотреть на политическую практику, та группировка, группа, которая правит в США сейчас, она безопаснее, чем та группа, которая правила раньше.
0: Почему?
12: В данный момент, по результатам их дел, вот вероятность, то, с чего мы начали, вероятность прямого столкновения между США и Россией за последние 2 года сократилась.
0: Так.
12: По сравнению с предыдущим периодом специальной военной операции. И мы вправе ожидать того, что определенная смена политических элит в Европе также здесь сделает мир более безопасным.
0: Но они, скажем так, вот с американцами вот так безопаснее, потому что они не заинтересованы в эскалации, потому что они не знают, как на этом заработать, потому что это, в принципе, люди, ну, другого немножечко склада, другой стилистики или
12: да,
0: что?
12: Да, это просто другие люди, просто другая команда. Вот они такие, как там, может быть, в Германии, во Франции придут тоже другие люди, которые будут более безопасными.
0: Наш слушатель говорит, отсутствие идеологии может породить хаос. Может быть, с идеологией-то, в принципе, она нужна, она каким-то образом определяет рамки. Что скажете?
12: У меня очень сложное отношение к вопросу об идеологии. Вы знаете, да, я как человек, который родился и вырос в условиях идеологического гнета, идейного гнета и идейных ограничений на свободу и интеллектуального творчества, я очень тревожно всегда отношусь к идеологиям. Для меня идеологичность, идеологизация, что в России, что в Европе, что в Америке, где угодно, для меня это всегда такой потенциально дестабилизирующий государство фактор. Ведь мы с вами, если посмотрим, что... Идеологизация всего, она в Америке ни к чему хорошему не привела. Мы сами видели эту Америку при Обаме, например, или там при
0: Блэмовскую первом Трампе. Блэмовскую вот эту Америку.
12: Конечно, да, идеология. Европейская вот эта либеральная идеология, она тоже ни к чему хорошему не привела. Да?
0: Но она до сих пор существует.
12: Она до сих пор существует, да, в Советском Союзе. Ну, с этого, собственно, я начал отвечать на ваш вопрос. Я считаю, что в России, я точнее не считаю, я знаю, что в России исторически ценностный идеологический фактор был минимальным во внешней политике и в политике вообще. С появлением русского государства. Если бы у нас ценностный идеологический фактор был бы сильным, мы бы не стали такой страной огромной и многонациональной. Мы бы были бы какая-нибудь маленькая Испания или Польша.
0: Замкнулись бы в рамках своих.
12: Замкнулись бы в своих рамках, да. А мы всегда были открыты именно потому, что мы никогда не были... У нас голова никогда идеологией, ценностями, прошу прощения, забита не была.
0: Тимофей Бардачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Евросоюза наверняка обманут Армению с евроинтеграцией, заявил Сергей Лавров. Об этом министр иностранных дел России сообщил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Если говорить об устремлениях правительства Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть то могут и наверняка, я думаю, обманут власти ЕС. Я не вижу, как Армения может оказаться в Европейском Союзе, куда уже много десятилетий стоит в очереди Турция, например, и Сербия, отметил глава МИДа. Сергей Лавров подчеркнул, что Россия ни в коей мере не хочет искусственно влиять на возможность Армении выбирать себе партнеров и пути развития. При этом Москва не собирается оплачивать подготовку республики к членству в Евросоюзе. Поэтому Еревану все-таки надо определиться, отметил министр иностранных дел России. КНДР предупредила США и Южную Корею о возможности применить ядерное оружие. Как заявили в Минобороны Северной Кореи, это может быть ответом на политику Вашингтона и Сеула. В ведомстве также отметили, что Соединенные Штаты и Республика Корея под предлогом реагирования на угрозу оружия массового уничтожения готовятся к возможному применению против КНДР ядерных, химических и биологических вооружений. По данным Пхеньяна, эту тему обсуждали 10 сентября на заседании комиссии США и Северной Кореи. Как пишет агентство ЦТАК, Соединенные Штаты сейчас развивают военно-биологическую деятельность на объектах в разных регионах мира. Пентагон выделяет средства на разработку, испытания и применение химического и биологического оружия. В Минздраве назвали эпидситуацию по ОРВИ в России спокойной. Вакцина от гриппа поставляется во все регионы, сообщил министр Михаил Мурашко. Он призвал жителей страны сделать прививку в ближайшие месяцы. Глава Минздрава заявил, что будет

0: что таким результатом может позавидовать любая европейская страна. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 17 градусов. Завтра в российской столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Пора на техобслуживание авто.
2: Вам на СТО фильтр. Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495. 235 11 11.
1: stofilter.ru.
3: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
4: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
11: Лейнел
10: Месси does it again, he's superhuman!
11: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
14: 94.8 FM.
9: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15: 15.36, у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни». Тимофей Бердачев здесь, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, в продолжении темы противостояния, и что вот вопрос... По завершении военного конфликта на Украине, например, противостояние же не закончится. Оно было, есть и будет.
16: Ну, конечно.
15: Да? Да. Просто приобретет другую форму?
16: Я думаю, что да. Ну, отношения России и Запада – это отношения противостояния. Оно может принимать разные формы. Даже сотрудничество, как мы знаем, может быть там, торговля довольно успешная, может быть культурный обмен. Но фундаментально в своей основе это, конечно, противостояние, потому что Запад нацелен на поглощение.
15: На экспансию.
16: На экспансию и на ценностную экспансию. А Россия ценностную экспансию никогда не принимала. С самого начала наших отношений, с конца 15 века.
15: Запад, кстати, нацелен на ценностную именно экспансию, просто потому что он не любит ничего для себя непонятного, и весь мир должен быть ему понятен.
16: Нет, потому что в этом есть источник единства Запада, в ценностном единстве.

0: единстве, да. И изначально там была римская церковь, вокруг которой все были объединены, да. Потом возникли ценности просвещения, либеральные ценности.
1: А
0: для них это имеет важное значение как внутрискрепляющий механизм, и они от этого выстраиваются отношения с другими.
1: Но, а сейчас, например,
0: сейчас я думаю, что самое важное – это понимание своей позиции остальному миру на Западе, в США и в Европе.
1: Ну, и тогда их ценностный кризис скорее.
0: Ну, как сказать, тоже может быть как ценностью понимание того, что вот они отдельно, а весь остальной мир отдельно. И они должны весь остальной мир сдерживать каким-то образом.
1: Да, но здесь...
0: И пытаться как бы существовать паразитически за счет всего остального мира. Это тоже ценность. Вот известный вот этот райский сад, помните? Тезис?
1: Конечно,
0: он же как раз про это.
1: Боррель говорил,
0: да,
1: об этом.
0: Он
1: да.
0: же как раз вот про это. Вот, это серьезная ценность на основании, давайте мы посмотрим, ведь это бьется с мифологией, да, с серьезной, с классическими произведениями западной литературы, с той же самой Одиссеей Энеиды тоже бьется.
1: Да, но здесь же, насколько я понимаю, ценностная история сейчас, ну, условно, 25 лет назад у американцев как будто бы было больше сил у коллективного Запада продвигать свои вот эти ценностные аспекты и как раз потом на этом паразитировать, потому что была более такая серьезная военная мощь, например, и плюс восприимчивость была как бы к их, как это, вот этому продукту, да, экспортному продукту, она была выше, чем сейчас, потому что за эти 25 лет был Ирак, была Ливия, был Египет. Египет, целая череда всего была, чтобы все остальные страны уже, ну, как бы, не то что научились смотреть, что вообще, как оно происходит, а на самом деле, а нам это надо, говорят они, разве нет?
0: Знаете, он жив до сих пор, такой американский яркий публицист Роберт Кейган.
1: Угу.
0: Он 23 года назад, во время начала иракской авантюры США, очень популярность приобрел большую, написал там книжки про ее. Много книжек. И у него в одной из статей, где-то того же самого времени, у него есть замечательная цитата. Не помню, про что статья, но как-то связанная с Россией и с Европой. И цитата следующая. Это не было проблемой, пока Россия была бедной и слабой.
1: Да.
0: Вот. Это я к чему говорю? Это я к тому, что вот я лично не верю в том, что кто-то был восприимчив к ценностной экспансии Запада. Просто у нас не было сил ей противостоять. А когда у нас появились силы и противостоять, мы перестали быть к ней восприимчивы. То есть тут дело просто
1: в сопротивлении. А не в том, что она была упакована как-то иначе?
0: Не, абсолютно.
1: Серьезно?
0: А, абсолютно.
1: А как же, продали страну за джинсы и колбасу?
0: А, ну, джинсы и колбаса — это не ценности. Джинсы и колбаса — это материальные объекты.
1: Нет, а это как будто бы в ценности превратилось в какой-то момент.
0: Вот. Нет, джинсы и колбаса, ну, во-первых, джинсы и колбасу, конечно, превратило в ценности власть Коммунистической партии Советского Союза. Вот кто их превратил в ценность в 70-е и 80-е годы, особенно в 70-е mm-hmm. годы прошлого века, а никакой не Запад. Это первое. Вот. Второе, если мы говорим о периоде после Холодной войны, я совершенно убежден, что причина была только в нашей слабости, в слабости Китая, в том числе. Китай был, да, только при Си Цзиньпине начал как-то заявлять mm-hmm. о себе. У нас просто не было сил противостоять экспансии.
1: А мы стали о себе в седьмом, ну, как бы, получается, да, в Мюнхенской речи уже принято считать.
0: Да, конечно. А когда у нас силы появились, мы сразу же о себе заявили. И правильно сделали.
1: А количество государств, например, которые восприимчивы к этой экспансии сейчас меньше, например, четверть века назад, потому что кажется, что сильных-то стало больше, китайцы, мы, то есть есть не только западный ориентир, а есть еще и как бы другие альтернативные, скажем так, ветки реальности.
0: Конечно, да? Конечно, меньше. Но мы видели сейчас с вами саммит БРИКС в Нью-Дели.
1: Да, да, да.
0: Приехало сколько лидеров разных стран, хотя это же после всего того, что Трамп тот же самый про БРИКС наговорил.
1: И что если вы, тогда да, я. Да,
0: да, и все понимают, что и Трамп ничего не может сделать, и им это интересно, лидерам других стран. Поэтому я думаю, что, да, конечно, этот процесс уже необратим совершенно. Изменение того же самого международного устройства, про которое мы говорили, в рамках существующей всегда международной системы.
1: Но вы же вот Азией плотно занимаетесь, а наше азиатское постсоветское пространство, оно же, насколько я понимаю, считается такой болевой точкой, потому что мы понимаем, что туда вот эта экспансионистская история, она пытается, естественно, забраться. Потому что государства молодые, как бы переживают молодость своего суверенитета, может быть, колеблющиеся, еще не чувствующие собственных каких-то ценностных опор и так далее. Чем можно пользоваться? И этим пользуются, и в этом большая проблема. Вопрос, ориентация как бы на нас, с вашей точки зрения, укрепляется? Или все-таки есть какие-то механизмы, есть какие-то веревочки, за которые наши контрагенты дергают, тем самым создавая для нас проблемы на нашем приграничье?
0: Я бы сказал так, укрепляется ориентация на себя.
1: У них?
0: Да, у наших соседей. Ага. Укрепляется ориентация, укрепляется самостоятельное развитие, и соответствующие этому проблемы. Вот если бы они развивались не самостоятельно, а в зависимости от России, у Запада было бы меньше возможностей туда проникать. Но они развиваются все более и более самостоятельно, и поэтому и у Запада, и у России, и у Китая возможность туда проникать становится примерно одинаковыми. По сравнению с тем, что было раньше, это, конечно, выглядит как массированное проникновение Запада. Но причина тут не в Западе, а именно в том, что эти страны через 35 лет после распада Советского Союза, они становятся все более и более, более самостоятельными, все больше от них, от их развития зависит их судьба. И, естественно, все больше и больше возможностей и желания извне в их жизнь вмешаться. И это становится все более и более заметным. Да, конечно, это совершенно объективные процессы. Когда мы говорим о прозападности, либо не прозападности, мы видим там результаты голосования в некоторых странах, которые там близки к России тем или иным образом. Мы при этом должны понимать, что существенная часть молодежи всегда голосует не за свою страну, а за свое будущее за пределами этой страны.
1: Которое кто-то рисует как будто бы более четким,
0: да, но во-первых, оно таковым не является. Во-первых, кто-то рисует гораздо более четким, а во-вторых, который объективно таким является. Ведь, предположим, если там молодые люди где-то голосуют за более прозападную политику, это действительно может облегчить для них отъезд на Запад. Это прагматичный выбор. Человек хочет уехать жить в Америке, в Европе, поэтому он голосует за партию, которая говорит, отвернемся от России, повернемся к Европе. И так и будет.
1: Ну, то есть, получается, ну, хорошо, а здесь же, знаете про что, насколько я понимаю, с нашей стороны вообще даже то, что мы продвигаем и на площадках БРИКС, и в целом наше понимание мира заключается в чем? Мы признаем суверенитет, право на самоопределение любого государства, мы за сотрудничество без навязывания нашей системы координат, конечно, нашего взгляда на жизнь.
0: Конечно.
1: Но есть другая проблема, что мы как будто бы в данном случае более пассионарны, потому что мы есть там Россия, соответственно, да, у нас есть противостояние, но мы все-таки Россия, хотим развития России. А вот эти страны, которые мы с вами упомянули, там про другое. Я там родился, но вопрос, связываю ли я свою жизнь с этой страной. Если этот человек не связывает свою жизнь с этой страной, гораздо сложнее с ними системно работать и продвигать им тему суверенитета, надежности и так далее. Потому что они свою жизнь с этим не связывают. Ну, их выкормили там, спасибо большое.
0: Ну да, конечно, это присутствует. Но мы видим примеры там по периметру российских границ, там, например, Грузия.
1: Да.
0: Где ситуация очень интересным образом эволюционировала. И мы видим, когда те люди, которые год назад выходили, там, да, дрались с полицией да, в Тбилиси, да, это вот там молодежь, которая хочет уехать из страны, да, которой это все нужно для того, чтобы свое будущее выстроить за границей, на Западе. А за правящую партию голосуют те люди, которые работают на селе, которые работают в каком-то производстве, которые работают в сервисе, там, где с туристами, да, то есть это те люди, которые будут жить в этой стране.
1: И Кабахидзе про них как раз
0: да,
1: говорил,
0: конечно,
1: что он борется с русофобией.
0: Да, конечно. И, то есть, и те люди, которые правящая партия в Грузии выигрывает за счет голосов тех людей, которые хотят жить, собираются жить в этой стране.
1: Угу.
0: И то же самое везде. То есть, они, общество, ни в коем случае не являются совершенно однородными. И огромное количество тех, с кем мы разговариваем, с кем мы сотрудничаем, с кем мы нормально общаемся и видим общее будущее в Большой Евразии.
1: То есть, в принципе, случайно. Даже для этих стран нет проблемы по оттоку граждан, например, на Запад?
0: Слушайте, ну а разве для России была проблема оттока определенного количества людей в 2022 году? Нет, это не было для нас проблемой, это было для нас очищением.
1: То есть, это пытались представить, скажем так, вражеские страны в качестве проблемы, что вот, боже мой, они бегут, потому что здесь нет жизни. Ну, да. Вот это вот вся история.
0: Вы знаете, была. Я здесь со мной можно не согласиться, конечно, я вообще считаю, что преимущество России состоит в том, что из нее периодически уезжает определенное количество лузеров. Вот ну вот когда гражданская война закончилась в 1920 году из Крыма, уехали лузеры, те, кто проиграл гражданскую войну, уехали, они были хорошие, образованные люди, но они проиграли войну, они уехали из этой страны. Другие были примеры, и вот сейчас, например, в 22-м году уехали те люди, которые лузеры в этой стране.
1: Но они нервяк такой создавали в предыдущие
0: времена, лузеры, скажем. Лузеры, поэтому и создавали нервяк, потому что лузеры. То есть люди, которые проиграли соревнования, а остались те, кто уверен в своей конкурентоспособности в России.
1: Идеология, точнее, ну, скажем так, мне нравится определение такое, маркетинг ценностный, которым занимаются сейчас, например, американцы, европейцы, можно ли это, в принципе, назвать до сих пор коллективным Западом, тоже вопрос. Где у них уязвимость, с вашей точки зрения? Когда действительно эта модель перестанет быть для них эффективной?
0: Это очень сложный вопрос, да, вроде бы и американская нынешняя администрация, и Трамп, они много делают для того, чтобы образ Америки в мире немножко принизить, уронить. Почему люди едут в Америку? В Америку едут люди...
1: За американской мечтой?
0: Да, жить, абсолютно наплевав на окружающих.
1: Да, в этом американская мечта.
0: А в чем еще нам нужно? Именно в этом состоит американская мечта. Жить, имея возможность не думать об окружающих. Заниматься только собой. Это для человека и для порочной человеческой природы, в принципе, очень привлекательная история.
1: Да.
0: А в Европу люди едут для того, чтобы, наоборот, о них заботились, да? Для того, чтобы получить заботу и патернализм. А для этого люди едут в Европу, да, из разных стран мира. А насколько это изменится... Мы не знаем сейчас, потому что в любом случае будет какое-то количество людей, которые хотят жить, наплевав на окружающих. Всегда. И эти люди поют в Америку. Нормально. Потому что это такая уникальная цивилизация, которая дает человеку возможность жить именно так.
1: Но она, наверное, построена на этом, чтобы вытягивать, как это, но раньше декларировали, что американцы вытягивают сливки со всего мира, и, как это называется, на этом паразитируют, а, соответственно, оголяя, например, какие-то ниши в разных других странах, где не могут удовлетворить спрос
0: людей. Но это меняется, потому что вот сейчас мы явно видим по американской внешней политике, в первую очередь, кризис общественных наук, кризис гуманитарного знания. Вот это вот очень узкое мировоззрение.
1: А почему оно возникло, кстати?
0: Ну как, закончилась эмиграция из Германии, из Франции, вот и, или, да, и Англии, да, закончилась подпитка европейской культурой. Начали на своих университетских дрожжах жить, и сразу же упал культурный уровень в Соединенных Штатах. И мировоззрение стало узенькое, как у некоторых
1: представителей. Чтобы не напрягаться, да?
0: Ну просто они так живут, далеко на острове, далеко от всего мира. Они такие.
1: Но хорошо, а у европейцев этого кризиса гуманитарных наук нету?
0: У европейцев он тоже есть, но у европейцев просто более мощная культурная основа, да, огромная культурная основа, а кризис, конечно, есть. Ну, Европа — это трагический случай современной международной политики. Да. После того, что произошло в 1945 году, это человеку, которому перебили ноги и вырвали зубы. Но он, характер его от этого не изменился. Он остался таким же вредным и авантюристичным. Но только он сейчас не может ходить, и у него вырваны зубы.
1: Но
0: вот это современная Европа. А злобы много. Не злобы, а характер просто такой же, как был, вот, да, такой вредный. Такой и остался. Это современная Европа. Это очень трагически, конечно, выглядит, трагически, но одновременно и опасно, как мы уже с вами говорили
1: сегодня. А я как раз почему спрашиваю про уязвимость определенную, потому что все-таки конфликт, да, он есть, противостояние есть, но если в стратегии непрямых действий у Лидлгарта написано, есть очень хорошая фраза, задача, как это, не вышивать по одному солдату, потому что на место этого солдата придет новый солдат, затупить меч противника, его же щит. И вот вопросы уязвимостей. То есть мы говорим себе, мы не такие, мы сейчас формулируем, какие мы, но наша нетаковость по отношению к ним является довольно серьезной проблемой для них, которую они пытаются силой решить. Конечно. Вопрос, как их не то что уязвить, как их обезвредить, вот про что я говорю.
0: Обезвредить окончательно невозможно.
1: Окончательно нет.
0: Сдерживать надо.
1: Вот.
0: Да, сдерживать надо, в этом отношении умный был американский политический мыслитель Джордж Кеннон, который придумал концепцию сдерживания.
1: Угу.
0: Не давать противнику заполнять
1: пустоту.
0: Вполне тривиальная, на самом деле, по своей конструкции задача.
1: Угу.
0: И, ну, в отношении что Запада с Россией, что с Советским Союзом тогда, что Россия с Западом сейчас, да и не только с Западом.
1: А вы говорили часто про конструкцию Запад-антизапад. Угу. Вот сегодня, если Россия перестает быть частью этой конструкции Запад-антизапад, что сегодня является ее главным внешнеполитическим интересом? И действительно ли мы сформулировали, что мы не антизапад, а мы вот другие? То есть мы не такие, а мы какие-то другие.
0: Тут сразу несколько слоев есть.
1: Да.
0: Во-первых, действительно, на протяжении столетий российская внешняя политика выстраивалась как антизапад.
1: Угу.
0: В силу объективных причин. Потому что мы соседи Запада, которые никогда не хотели попадать под его власть. И всегда отстаивали независимость. Это естественным образом делало Запад для нас главным партнером, противником, партнером и так далее. Это первый слой. Второй слой состоит в том, что в любом случае главный интерес России – это ее внутреннее развитие. И повышение материального и духовного богатства ее граждан. Главный приоритет. И третье, что может сейчас это дать? За счет чего, за счет какой внешней политики мы можем повышать материальное и духовное благосостояние наших граждан? Сейчас уже не за счет противостояния с Западом, а за счет развития связи с остальным всем окружающим миром, связи очень разнообразных, насыщенных, очень часто непростых, а сложных. Я не имею в виду непростых не в смысле конфликта, а в смысле интеллектуального их наполнения связи. Это очень большая, как бы, приоритетная стратегическая задача. А проблема состоит в том, что окружающий мир все еще воспринимает Россию как антизапад. Mm-hmm. И когда мы общаемся с представителями стран глобального юга, Африки, Латинской Америки, Азии, для них, конечно, Россия – это все равно тот самый рыцарь в сверкающих доспехах, который единственный противостоит дракону.
1: Да? Конечно. Они это понимают,
0: что они противостоят? Они именно так на это и смотрят. Нравится нам с вами это или нет. Для множества людей из Латинской Америки, Африки и Азии Россия – это рыцарь в сверкающих доспехах, который сражается с драконом за все остальное человечество.
1: Серьезно?
0: Да, и они очень часто не хотят видеть Россию другой. Они очень часто хотят, чтобы этот рыцарь продолжал эту битву.
1: Один.
0: Один, и тем самым делал их жизнь чуть-чуть более безопасной.
1: А у других политической смелости воли не хватает, что ли? Ничего. Ну, если токсичность, как бы, хорошо, токсичность, там, западная, ценностная, экономическая, любой абсолютно вот это, она существует, и, как бы, ты понимаешь, что кто-то один ради выживания бросил вызов, и ты понимаешь, что, как бы, ну, ты за ним дальше не идешь, ты все равно продолжаешь инновационно, ну, как бы, вот.
0: Да, да, ну, очень страшно, очень страшно. Я имею в виду, что вот людям, которые живут в Латинской Америке, в Африке, в Азии, очень страшно.
1: А страшно-то что? Что произойдет?
0: Страшно, что убьют. Страшно, что подкупят охрану, как у Мадуро. Прилетят, захватят и отвезут в тюрьму. Вот это страшно. Страшно, что попадут, там ракета прилетит. Боятся Запада.
1: Иран, кстати, показывает, вот, что западная вот эта система, что если мы направим ракеты, все сдадутся, это не работает, потому что никто не ожидал, что Иран направит свои ракеты по американским базам.
0: Вот это очень интересный пример, на который вы обратили внимание. Помните, мы сегодня говорили, да, о том, что великие военные державы не могут решить свои задачи в отношениях с более слабыми противниками. Вот пример Ирана в этом отношении очень интересен, потому что это страна с непростым бытием, да, с непростой экономической ситуацией внутренней. Там много проблем. Но, тем не менее, мы видим, что иранское и народ, и руководство смогли продемонстрировать, во-первых, высокую степень стойкости, а во-вторых, очень высокую степень самоотождествления себя со своим государством. Вот восприятие себя как целостности со своей государственностью. Это очень важный пример для остального мира. Но я не уверен, что этот пример способен излечить страх, накопленный за 550 лет того военного террора, который Запад предлагал остальному человечеству.
1: То есть вы считаете, что российские, например, и иранские, как это можно говорить, кейсы, это скорее исключение из правил?
0: Я думаю, что пока это воспринимается как исключение из правил, да. То есть это уже уже изменения, про которые мы говорили в первой части нашего разговора, то есть это уже необратимые процессы, понимаете, как последний президент СССР говорил, да. Процесс пошел, это уже необратимый процесс по сравнению с тем, что могло бы быть раньше и что было раньше, угу. Но это еще не радикальные изменения. Вот для того, чтобы перебороть, сломать вот этот унаследованный за столетия страх огромного количества стран и народов перед Западом, этого пока еще недостаточно.
1: Ну и Запад это уже не тот. Просто и Запад уже инерция, не тот. Может быть, присутствует инерция страха, инерция восприятия,
0: конечно,
1: величия.
0: Конечно.
1: Все же поменялось.
0: Да. Но хотя вот пример с Венесуэлой. Он поддерживает этот страх.
1: Ну, Венесуэла, это тоже особая, да, мне кажется, история.
0: Вот тем не менее, вот такой у нас пример есть, да. Но, ну, и мне кажется, что вот этот процесс, он неостановимый, то, что на Ближнем Востоке сейчас происходит, в широком смысле этого слова, американская политика, только американцы там запутались сейчас, это тоже постепенное размывание вот этого порядка, да, который существовал, начиная с... массового внедрения артиллерии и изобретения парусных судов.
1: Но, с другой стороны, хорошо, как долго, например, американцы, скажем так, американцы смогут, а остальной мир будет восприимчив к тому, что американцы в ручном буквально режиме заставляют выполнять, например, санкционный режим по отношению к России, грозя вторичными санкциями конкретным банкирам, конкретным, да, политикам, да, говоря, что вот твои счета здесь. Но это ручной режим, это уже не работа системы.
0: Это, да, совершенно правильно, это ручное, очень тонкое наблюдение, это ручной режим, это не работа системы, мы не можем сказать, сколько это будет, какова продолжительность способности такого ручного режима, она может оказаться в действительности намного меньшей, чем ожидал бы человек консервативно глядящий на международные отношения, такой, как я.
1: Тимофей Бардачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Власти Евросоюза наверняка обманут Армению с евроинтеграцией, заявил Сергей Лавров. Об этом министр иностранных дел России сообщил на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Если говорить об устремлениях правительства премьер-министра Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть-то могут и наверняка, я думаю, обманут власти ЕС. Я не вижу, как Армения может оказаться в Европейском Союзе, куда уже много десятилетий стоит в очереди Турция, например, и Сербия, отметил глава МИДа. Сергей Лавров подчеркнул, Россия ни в коей мере не хочет искусственно влиять на возможность Армении выбирать себе партнеров и пути развития. При этом Москва не собирается оплачивать подготовку республики к членству в Евросоюзе. Поэтому Еревану все-таки надо определиться, отметил министр иностранных дел России. Охотники в Кузбассе стали кормить медведей в тайге. Жители Кемеровской области таким образом пытаются отвести хищников подальше от населенных пунктов. Для этого установили почти два десятка прикормовых точек, сообщил глава Новокузнецкого муниципального округа Андрей Шарнин. В Новокузнецком округе продолжают работать 40 охотников. Они в курсе всех поступающих от жителей сигналов и каждый оперативно отрабатывают. Напомню, стрелять на территории населенных пунктов охотники не могут, поэтому их первая задача – отогнать зверя в лес. Вторая – оставить его там. Для этого делаем прикормовочные площадки в лесистой части по периметру наших населенных пунктов. Сейчас у нас 19 таких площадок. Когда у зверя есть пища в лесу, он не выходит к людям, написал глава муниципалитета в соцсетях. Шарнин призвал жителей Кузбасса убирать урожай яблок и груш, так как медведи привлекают сладкий запах. В Екатеринбурге проходит закрытие Международного фестиваля молодежи. Торжественную церемонию организовали на площадке выставочного центра «Екатеринбург-экспо». Ведущими шоу стали народный артист России Николай Цискоридзе и актриса Ника Здорик. Участникам церемонии показали видеообращение от иностранных гостей. Они рассказали о своих впечатлениях, о гостеприимстве, открытости России и возможностях для сотрудничества. МЧС и синоптики спрогнозировали заморозки в 5 регионах Центральной России. Температура воздуха до минус 3 градусов ожидается в ночь на четверг и утром во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Тульской областях. Кроме того, ночью и утром во Владимирской и Рязанской областях местами возможен туман. В Тульской в связи с похолоданием жителям напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов. Курс валют в среду. Китайский юань стоит 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84,24. Курс евро сегодня 97 рублей 30 копеек. Сейчас в Москве плюс 17. Завтра в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью плюс 7,9 градусов. Днем 21,23 тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 16 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире и с вашим участием.
2: В движении.
6: Что на улицах? Трехбальные пробки. Нам обещают сегодня 6 баллов в 7 вечера. Сейчас 3 балла, 3 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера. И вот как максимум 6-бальные пробки в районе 19 часов. Главные проблемы прямо сейчас — это внешнее кольцо Московской кольцевой в районе железнодорожного, внутреннее на третьем кольце, соответственно, от Беговой до проспекта Мира, и в районе Химок традиционные пробки и с той, и с другой стороны. Я говорю про Московскую кольцевую дорогу. По Ленинградке выехать в область можно, а въехать в город довольно сложно.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Поток. Новости этого дня.
6: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дмитрий Медведев указывает на важность бытового быстрого внедрения технологий в России. Это, говорит, позволит избежать материальных потерь, что мешает быстрым технологиям. Первая тема. Вторая. В России до 2035 года собираются построить 7 мультирежимных объектов Федеральной службы исполнения наказаний. А зачем такие объекты и почему с этим проектом вышли именно сейчас? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Герой России Головин рассказал, что помогает ему сохранять спокойствие при принятии решений. Это с ленты агентства РИА Новости, с ленты ТАСС сообщения, которые в эти минуты появляются. Хорватия получит комплексы «Хаймарс» и вертолеты «Блэк Хоук» раньше срока. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление главы Министерства обороны этой страны.
5: Поток. Успеем сказать главное.
6: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры, через Телеграм или через Макс. Пользователю говорит МСК-бот, можно звонить. 7-3-7-3-94-8. Первая тема. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности, на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию Единой России сказал, что важно быстро внедрять технологии, и это, по его словам, позволит избежать материальных потерь. Нам нужно действовать быстро для технологического лидерства. Скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение. Каждый лишний год между созданием того или иного решения и внедрением его в жизнь приводит к материальным потерям в деньгах, производительности, во времени, иногда даже в здоровье. Говорит Медведев Никита Куликов, генеральный директор некоммерческой организации «Право роботов». Никита Александрович, здравствуйте.
7: Добрый день. Но Дмитрий Анатольевич, в принципе, всегда был таким визионером в вопросах технологического развития, и сейчас он совершенно прав в очередной раз. И если вы позволите, я привел пример системы образования и как у нас это меняется. То есть для того, чтобы внедрить какую-то важную для технологий, в том числе систему образования, уходили годы. Сначала ее надо было придумать, потом ее как-то прописать, потом ее согласовать во всех инстанциях, потом внедрить и только потом начать обучать тех, кто через там 3-5 лет смогли бы выдать какой-то результат. И получалось, что от момента внедрения концепции до получения результата могло проходить там от 8 лет и больше. Вот в технологическом развитии это неприменимо, это невозможно. И как показывает практика, у нас сейчас начинает меняться в принципе и подход, который был до этого. Например, в школах уже планируется ввести для средних школьников, там 6-7, по-моему, 8 класс, если не ошибаюсь, вопросы изучения и работы с искусственным интеллектом. И вряд ли эта программа проходила какую-то апробацию где-то еще и согласование годами. То есть нет, придумали, увидели потребность, придумали и внедрили. Вот с технологиями надо подходить ровно точно так же. Если мы видим или какой-то профильный комитет, или какая-то комиссия, или разработчик действительно привел достаточное количество мнений, почему эта технология необходима, почему ее стоит внедрить, и самое главное, что там нет какой-то коррупционной составляющей, а все, ну, более-менее рыночная цена даже для новой технологии. Конечно, это надо сразу же внедрять, потому что тогда в таком быстро, стремительно развивающемся мире, особенно цифровом технологическом развитии, мы можем просто отстать тем, что мы будем связаны бюрократическими вопросами, а другие страны не будут ими связаны. И в этом есть огромная разница.
6: Подождите, вы говорите о бюрократических вопросах, то есть быстрые технологии может продвигать только государство?
7: У государства есть деньги, которые она может потратить на быстрые технологии. Бизнес, он как бы немножко лишен этих денег не потому, что у него нет их физически, а он просто боится их потерять, если у него не получится. Если только это не крупный бизнес, который может себе позволить зафиксировать какие-то убытки по итогу квартала, года, там, ну, и никто не говорит, что технологии сразу будут приносить прибыль. Понимаете, в чем проблема? Коммерческие компании, они все нацелены на прибыль, и никто не думает, например, о том, что делать с персоналом. Вот они говорят, мы внедрим технологии и сократим издержки на персонал на столько-то процентов. А куда потом пойдет этот персонал искать работу, это уже будет не их проблема, это будет проблема государства. И поэтому на бизнес рассчитывать исключительно, что они смогут принять верное решение, я бы не стал. Да, они более мобильны, да, им более проще это сделать, но у них есть свои потребности. Потребность – это получение прибыли и ликвидацию убытков. И поэтому иногда не каждый бизнес, скорее всего, даже не иногда, а практически всегда, он не пойдет на риски, если это новая неопробированная технология, и он не будет уверен в ее доходности в будущем. В обозримом будущем, даже не через какой-то там период времени.
6: Я понимаю, но если мы говорим о важности быстрого внедрения технологий, разве государство не выступает часто как раз наоборот в роли такого я не знаю, препятствие, что ли, для развития новых технологий?
7: Раньше, да,
6: потому что надо же, надо разрешить, надо расписать правила и так далее.
7: Это и был такой архаичный подход, сформированный годами. И вот сейчас то, что Дмитрий Анатольевич сказал, это как раз и есть крушение и разрушение этой стены, препятствие, которое мешало это все сделать. И государство уже на государственном уровне, ну, там, выше Дмитрия Анатольевича, только Совет Федерации и президент. Там получается, что это уже на самом высшем уровне уже пришло понимание, что так, как работает, больше не работает и работать не сможет. И исходя из этого, я и сделал выводы, что как раз государство со своей стороны будет убирать эти препоны, которые могут помешать, и заставлять, собственно, людей на местах эти препоны бюрократически не создавать. И тогда получится, что внедрение будет проходить практически бесшовно. Ты не будешь отвлекаться на то, что у тебя там не хватает какой-то бумажки, которая может подставить под сомнение и под угрозу развития целой отрасли. Ты будешь просто это внедрять, потому что у тебя будет карт-блаш. Собственно, для этого у нас и создаются зоны опережающего развития по всей стране. На Дальнем Востоке,
6: хорошо.
7: На юге.
6: Тогда, смотрите, наш слушатель Виталий использует вашу логику и говорит, ну тогда получается, что государству не надо вкладывать деньги в технологии. Государство вложит деньги налогоплательщиков, а эти налогоплательщики в результате новых технологий лишатся средств существованию.
7: Тут вопрос, что рука об руку идет, развитие технологий не остановит в любом случае. То есть, если не сделает это государство, все равно коммерческие организации, они это внедрят. И государству все равно придется решать этот вопрос. И получается, что если государство будет делать это в масштабах страны, оно будет делать это системно. То есть нет такого, что внедрить технологии и похерить что-то еще. Такого же не будет. Это вот коммерческим структурам более свойственно. Государство так не может думать, оно не может себе позволить, потому что потом возникнут какие-то нелицеприятные моменты и проблемы, которые самому же государству и придется решать. Никто за них это не решит, потому что государство есть финальное звено в этой вот цепочке. А для коммерческой структуры как раз нет такого, что ну как бы мы себе свое дело сделали, мы решили с этим вопрос, а дальше уже не наши проблемы. Рыночные отношения и как бы нас это особо не касается. Поэтому именно государство как раз тут заинтересовано в том, что развитие технологий шло бесшовно, и все последствия, которые могут возникнуть, будут нивелированы, потому что изначально ты, когда управляешь всем процессом сразу, ты понимаешь, к чему он приведет, каким последствиям, и как их решить еще до того, как они возникнут. Да. И вот здесь ваш слушатель немножко и не прав. Получается, что как раз государство более мягко готово это внедрять и сможет это более мягко и внедрять.
6: 663-й другой слушатель пишет, но Медведев, когда был президентом, появилась Роснано, пишет слушатель. Где оно теперь? Ну, Роснано работает. Насколько эффективно? Вот вопрос.
7: В том-то и дело, что Роснано как раз и занимался рисковыми инвестициями в новые технологии. И никто, как я сказал, не обещает, что новые технологии выстрелят и будут приносить исключительно прибыль. Они будут генерировать и убытки, если эти технологии не очень будут востребованы и применимы в дальнейшем. Я сейчас не беру какой-то злой умысел, да, или там коррупционный составляющий, то, что сейчас в Роснано поднимают старые документы, лезут со всех щелей и получается, что с этим надо уже что-то делать и надо было делать чуть раньше. Но без этого невозможно. Инновации, они не всегда про то, что как принести прибыль. Инновации иногда, они про то, как сделать хорошо в будущем. И одна инновация, может быть, и ничего особо не сделать, но заложить фундамент для развития какой-то другой глобальной технологии позже. А вот коммерческие структуры на это не готовы. Они, ну, в принципе, не готовы. На то они и коммерческие. А государство, ну, может на это пойти.
6: Тогда
7: и
6: смотрите, я понял. Тут вот, когда вы говорите, а государство может на это пойти, 123-й, видимо, с высоты прожитых лет, пишет вам, это же дежавю, примерно такие же разговоры, выводы и оценки про отставание и догонялки, про бюрократию, все это было во времена Советского Союза, и получается, что мы ходим по кругу.
7: Так это везде так работает. Я не могу сказать, что только в России ходят по кругу и убирают какие-то препоны. Например, когда Трамп пришел второй срок президентства и начал зачищать законодательную базу, насколько идиотских и откровенно тупых законов он, в принципе, отменил. И который существует там не 5, не 10, а там 50-100 лет. Это работает везде, везде принцип один и тот же. Но, например, за счет более такой гибкой политики в то же самое NVIDIA вкачали кучу денег. И теперь NVIDIA лидер, мировой лидер рынка по производству чипов для работы искусственного интеллекта. И все пытаются договориться с не столько с NVIDIA, сколько с властями США о том, чтобы им разрешили встать в очередь на покупку этих чипов, потому что в противном случае они будут отставать. И тут получается, что вот инвестиции, но тут гигантские деньги, и они приносят абсолютно понятный какой-то профит. А мы, если будем находиться в конфронтации, ну, с теми же Соединенными Штатами, как у нас это опосредованно, да, более-менее всегда происходило и происходит, мы, может быть, лишены этой технологии. И нам тогда что нужно будет? Придется создавать технологию самим. А создать ее тоже не так просто, потому что получить результат, это значит заложить какую-то научно-практическую базу, разработать или где-то закупить, но, скорее всего, разработать более надежные станки, получить ресурсы и только потом получить тот продукт, который нам нужен. А без инвестиций в это, в станки, мы не получим ничего. А станки сами по себе денег не принесут. Ну, станок и станок, им же еще надо пользоваться, людей обучать. И получается, что если мы себе, извините, ноги отрежем на первом этапе, мы потом просто никуда не дойдем. А это бессмысленно. И инвестиции такие, может быть, иногда невозвратные, но в технологии, которые помогут развить ее в будущем, они, в принципе, необходимы. И кроме государства, ну, это никто не сможет сделать.
6: А мы, когда говорим о том, что это похоже на хождение по кругу, а мы знаем, что есть какой-то иностранный успешный опыт работы государства в этих направлениях. Почему нельзя повторить этот опыт, спрашивает 724-й?
7: Ну, смотрите, вот, например, я бы привел успешный опыт, и, несомненно, это Китай. Почему? Потому что, в принципе, то, что у нас всегда называлось плановая экономика, вот там они развили до такого уровня, что даже люди, просящие милостыню на улице, пользуются QR-кодами с перечислением в их этот кошелек в местном мессенджере. И получается, что... Но потом, опять-таки, говоря про Китай, начинают возникать вопросы, что, мол, вот, там следят социальный рейтинг граждан, следят камеры за всеми, как-то оценивают, понижают рейтинг, что-то там не так, это не так, и так далее. Всегда есть кто-то недовольный. И вот если мы хотим сделать как у них, но не готовы к тем последствиям, которые они, с помощью чего они, собственно, внедряют, то тут пример особо он не применим для нас. Мы у нас всегда, у России всегда есть свой особый путь. Мы всегда способны и сами и придумать что-то, и реализовать.
6: Но, это понимаете, всегда... когда говорят про особый путь, тут же появляется, например, сообщение 724-го, инновации – это сделать самим то, что давно придумано, только задорого.
7: Когда ты делаешь то, что давно, пусть давно и где-то придумано, но у тебя этого нет, это всегда дорого, потому что никто не хочет лишаться того, что он уже придумал, он хочет тебе это продавать. Вот нам продавали самолеты, а потом решили их не продавать. И теперь мы, получается, летаем на том, что осталось, пока еще не успели досоздать то, что нам нужно, новые свои же самолеты. И разбираем некоторые из них для того, чтобы нам еще запчасти не продают. Вот тут понятно, выгода ясна. Мы не вкладывались в производство, мы не строили цеха, мы не разрабатывали турбины достаточно давно, нужные для этих самолетов, фюзеляжи, хотя у нас есть все ресурсы, и они из нашего алюминия строят свои самолеты. Мы просто покупали уже готовый продукт здесь и сейчас. Вот сегодня оплатил, завтра получил, все, летает, прибыль авиакомпания получает. Но как только тебе этот кран перекрывают, ты остаешься ни с чем. И получается, что вложив больше денег на старте, ты получишь выгоду потом. И вот это почему-то люди не учитывают. Они думают условно сегодняшним днем, но максимум завтрашним. А в технологиях так невозможно. Технологии развиваются, и если ты не соответствуешь и оставишь где-то сейчас, ты в будущем будешь еще больше отставать. Ты просто свой отрыв, негативный отрыв, скажем так, увеличиваешь.
6: Спасибо.
7: И получается, без... Инвестиции – это невозможно.
6: Спасибо, Никита Куликов, генеральный директор некоммерческой организации «Право роботов». Дмитрий Медведев указал на важность быстрого внедрения технологии в России. То есть развитие, делает вывод, 663-й – это когда нищие будут рыться по помойкам в онлайне. А 724-й, значит, про инновации. Какой процент нужного заместили? Задается вопросом. Сергей пишет, если технологии внедряют ради противостояния Соединенным Штатам Америки, то эти технологии не удовлетворят обычного потребителя. Ну и Виталий 618 говорит, получается, что все это делается за дорого и за чужие налоги. Налоги налогоплательщиков. Срочное сообщение. Актриса Наталья Данилова умерла, ей было 80 лет, пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на новости из Петербургского театра. ТАСС в эти минуты пишет о том, что строительный рынок горит в подмосковном Одинцове, и площадь горения уже 600 квадратных метров. Ну а Никита Михалков, об этом пишет агентство ТАСС, сообщил о том, что свой новый фильм он хочет назвать «Русский овощ».
2: Внимание! Говорит Москва!
8: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
6: В России до 2035 года собираются построить 7 мультирежимных объектов СИН. Исправительные учреждения нового типа, они появятся в регионах каждое на 3000 мест. Уникальность новых объектов в их некой гибридной структуре в составе единого комплекса будет функционировать современный следственный изолятор, а также строго изолированные, но все-таки расположенные в одном месте участки исправительных колоний с различными видами режимов. То есть рядом общий режим, строгий режим, другие режимы. Упоминается Калужская, Астраханская, Тюменская, Херсонская области, Татарстан и Забайкальский край и Бурятия. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, да, коллега.
6: Скажите, зачем такие объекты?
9: Вы знаете, у меня такой же возникает вопрос, мне кажется. Мне кажется, что во время дефицита бюджета в нашей стране достаточно вообще сомнительно создавать такие гигантские тюрьмы. Я понимаю, хотят убрать разные там старые и, значит, объединить, создать вот такие вот гигантские мегацентры. При этом надо понимать, что они будут далеко за городом, будут неудобно туда ездить ни людям, родственникам подозреваемых, обвиняемых, ни адвокатам, значит, ни прокурорам, ну, за исключением тех, которые будут там находиться, да, ни следователям. То есть, по факту, гигантские будут деньги выделены, обратите внимание, 16 миллиардов, как минимум, на каждый, вот, а их 7. Ну вот мы должны просто понять, насколько это гигантская сумма. И никакого плюса нет. Можно сделать какие-то там косметические ремонты, обратить внимание в принципе на количество подозреваемых, обвиняемых в следственных изоляторах. У нас много тюрем, они закрываются по причине того, что там не хватает, понимаете, заключенных. А мы тут создаем зачем-то эти мега-центры. Единственный бенефициар от всего этого, это, соответственно, будут те сотрудники ФСИН, которые занимаются строительством. Понимаете? Зачем это надо? Зачем тратить бюджетные бешеные деньги? Я не понимаю.
6: У нас места в объектах ФСИН не хватает, то есть заключенных или тех, кто должен быть в этих объектах, их больше, чем есть мест. В чем проблема? Или места не те?
9: В том-то и дело, что нет. Единственное, в больших городах только существует так называемый перелимит, да, то есть следственные изоляторы в больших городах, да, переполнены в некоторых, ну и все. То есть на самом деле я тоже не понимаю, зачем это делается. Мое мнение, что это, понимаете, имитация бурной деятельности. Более того, я не совсем, ну, то есть, если это всем неудобно становится, да, людям, а ведь вроде бы как для людей должны делать, это бешеных стоит денег для нашего государства, наших с вами денег, как налогоплательщиков, да, я не совсем понимаю, зачем это делается. Мне кажется, вот, что это точно не то, чем надо сейчас заниматься. Всем надо заниматься скорее пробацией, да, замечательный закон подготовил Минюст, и он абсолютно не исполняется у нас должным образом, да, у нас огромное количество рецидивистов, ими надо заниматься, надо меньше сажать людей в следственные изоляторы по нетяжким и, значит, неопасным для общества преступлением. И это все понимают. Сейчас в последнее время, к сожалению, тренд такой идет не очень хороший, когда людей по там, различным, так скажем, экономическим преступлениям, если раньше их не сажали в СИЗО, сейчас сажают.
6: Тогда, да, то есть, я понял, тогда вот может быть по-другому, вот и слушатели пишут, но надо же улучшать условия содержания заключенных.
9: Ну, это не улучшит их условия, понимаете? К 2035 году, чтобы улучшить условия, я просто был в разных СИЗО с проверками, и даже очень старых, понимаете? Там, где хотят, в Бутырке, например, вроде бы один из самых старинных в Российской Федерации, значит, следственных изоляторов. Но при этом, при всем, там такие современные классные делали камеры в некоторых местах. Лефортово, да, значит, мы тоже добивались, там провели горячую воду, воду, сделали хорошие камеры. Слушайте, это не зависит, не надо создавать какие-то центры. Больше адвокатских кабинетов вопросов нет, их надо создавать, чтобы было проще, были меньше очереди в целом. Нормальная медицина должна обеспечиваться, но для этого вы можете как раз поднять зарплаты медикам, чтобы они к вам пришли, купить новое оборудование. Зачем тратить бешеные бюджетные деньги? Я вам говорю еще раз, что я считаю, что это точно заинтересованность была со стороны отдельно взятых сотрудников, как бы, понимаете, которые занимаются строительством, которые будут, так сказать, в общем, смотреть на это, на все.
6: Это вот, даже уже наша слушательница, даже слушательница Марина написала, строительные компании уже не знают, что построить, им лишь бы строить и деньги получать. Но давайте все-таки вернемся к идее. Вот Николай 445 утверждает, что именно так, как предлагается у нас с этими новыми мультирежимными объектами, устроена исправительная система в Соединенных Штатах Америки. То есть в одном здании и КПЗ, и тюрьма для обычных заключенных, этаж для особо опасных преступников, ну и так далее. Значит, у этого есть какая-то логика, если это где-то работает?
9: Значит, смотрите, я вам скажу сразу. Я долгое время занимаюсь правами наших граждан за рубежом. И в частности, в Соединенных Штатах Америки, значит, я вам скажу, это точно не та страна, на которую надо равняться. Там ужасное отношение к людям. Огромное количество нарушений прав человека. И в СИЗО и тюрьма не должны быть на одной режимной территории. Это абсолютно глупость. Значит, сами же американцы многие говорят о том, что это неправильно. Одно из самых плохих в мире, значит, по условиям содержания, в общем, стран, которые есть, с точки зрения, ну, мы говорим в целом, да, отношение к человеку, значит, система очень негативная. Поэтому что мы, предлагаете брать за пример эту загнивающую Америку? Я считаю, что это не стоит делать явно в этом во всей истории. Может быть, кто-то во ВСИН конкретно, вместо Норвегии, например, да, там, где действительно хорошо все с правами заключенных, и более того, там действительно, значит, многие старинные, обращу внимание, тюрьмы, да, их реконструировали и сделали там, в общем, достаточно неплохо, обеспечили в должным образом все вопросы, связанные с пробацией, и у них самый низкий процент рецидивистов, которые только есть в мире, да, значит, предлагают, видимо, кто-то тоже там насмотрелся на Америку, голливудских, может быть, фильмов, и во ВСИНе, значит, вот решили такую сделать историю. Еще раз, считаю, что нужно потратить эти деньги на что-нибудь полезное для нашей страны, на образование, чтобы меньше было заключенных, да, в целом, значит, на медицину, если уж говорить про заключенных и про их права, да, институт общественного контроля должен развиваться. Сейчас, к сожалению, к огромному, ну, есть большое количество проблем с этим, опять же. В общем, есть что поделать, и очень надеюсь на то, что и во ВСИН нас услышат, и в Министерстве финансов обратят внимание на то, что, ну, в общем, выделять на подобного рода инициативы деньги точно не стоит.
6: Спасибо. Вот.
9: И в целом, ну, правительство Российской Федерации тоже обратит внимание на эту ситуацию.
6: Спасибо, Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на прямой связи. В России решили до 2035 года построить 7 мультирежимных объектов ВСИН. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Евродепутат назвал фон дер Ляйен и Каллас крупнейшей катастрофой Европы. Любош Благо, избранный в Европарламент от Словакии, отметил, что председатель Еврокомиссии и глава евродипломатии превратили ЕС в нацистскую военную машину. «Люди уже сыты по горло таким Евросоюзом», написал Благо в своем телеграм-канале. Как отметил евродепутат, сегодняшнее выступление Урсулы фон дер Ляйен о состоянии дел в Европейском Союзе подтвердило, что она оторвана от реальности. «Она, должно быть, упала сюда с другой планеты», заявил Любош Благо. В Минздраве назвали эпидситуацию по ОРВИ в России спокойной. Вакцина от гриппа поставляется во все регионы страны, сообщил министр Михаил Мурашко. Он призвал жителей страны сделать прививку в ближайшие месяцы. Глава Минздрава заявил, что будет вакцинироваться от гриппа. Мурашко рассказал журналистам в кулуарах Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, что делает это каждый год. Министр также отметил, что лицам старшего возраста с хроническими бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно жизненно важно пройти вакцинацию от пневмокока. Власти Беларуси освободят из заключения 25 человек. Спецпосланник США при республике Джон Коул заявил, что Минск сделает это в качестве жеста доброй воли по результатам переговоров двух стран. Он также выразил надежду на освобождение руководством Беларуси и еще нескольких сотен заключенных. Об этом Коул сообщил в интервью агентству Рейтер. Спецпосланник США отметил, что, по его мнению, до конца года из тюрем могут быть освобождены все заключенные. Кроме того, он заявил, что рассчитывает снова посетить Минск через месяц. Ранее Коул рассказал, что США снимут санкции с белорусского концерна «Беллесбумпром». Он объединяет предприятия деревообработки, мебельной и целлюлозно-промышленной промышленности, а также с лидского предприятия «Лакокраска». Напомню, накануне президент Александр Лукашенко встретился с представителями команды Дональда Трампа. Делегацию из Вашингтона возглавил Джон Коул. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил сегодня, что работа американской делегации в Беларуси завершилась. Гостей международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге посвятили в артековцы. Приехавшим из разных стран детям и взрослым повязали артековские галстуки. Это способ передать главное. Мы одна семья, где границы стираются, а дружба становится вечной. Для ребят из разных стран это возможность почувствовать свою причастность к большой истории Артека и стать ее частью уже сегодня, заявил директор Международного детского центра Константин Федоренко. В рамках фестиваля, который завершается сегодня, была открыта площадка Артека. Каждый желающий мог познакомиться с его традициями и почувствовать себя частью большой артековской семьи. О погоде в завершении выпуска. Плюс 16 сейчас в Москве, завтра в столице переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 7-9 градусов, днем 21-20.

0: автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Ты что пинаешься?
2: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
3: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «Милли».
6: Я его что?
5: Тоже мне «Милли».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
8: Продолжаем. Среда, 16 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы.
7: В движении.
8: В городе трехбальные пробки, 6 баллов. Ждем к 7 вечера. Прямо сейчас 3 балла, 3 балла. В 5 вечера обещают 5 баллов. В 6 вечера и вот в 7 шестибальные пробки. Главные проблемы на третьем кольце в районе, соответственно, Марьиной рощи, в районе Савеловской эстакады и в ту, и в другую сторону. Нормального движения там нет. Обращаем особое внимание тех, кто едет по внешнему кольцу Московской кольцевой дороги. Почти сразу после Дмитровского шоссе вам придется остановиться и довольно долго, медленно ехать до пересечения МКАД-Ленинградское шоссе. В целом, при этом, город едет довольно спокойно. 3 балла.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы на обсуждение. Правительство собирается продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Насколько эффективен запрет и связано ли то, что сейчас на всех АЗС есть дизельное топливо именно с этим запретом? Первая тема. Вторая. В Троице-Сергиевой лавре временно заменили Троицу на копию. Это, как говорят, сделано на период проверки состояния оригинала. Что случилось, зачем проверка и как это надолго? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. 4 самолета-разведчика стран НАТО работают в среду у границ России, пишет агентство РИА Новости. Тут же новый космический полет. Грузовик полетел. Прогресс МС-35. 19 сентября он пристыкуется к Международной космической станции. Об этом прямо сейчас пишет агентство РИА Новости. Ну и ТАСС прямо сейчас о том, что ракета-носитель с кораблем «Прогресс» стартовал из Байконура, пишет. Ну и вот еще. Суд в Грузии приговорил бывшего главу службы госбезопасности Лилуашвили к 13 годам тюрьмы за коррупцию.
3: Поток. Успеем сказать главное.
8: Один из наших слушателей, видимо, поправляет, пишет, Даниловой было 70 лет, умерла актриса Наталья Данилова в Петербурге. Мне казалось, что я именно так и сказал, но если услышалось как-то иначе, да, Наталья Данилова, советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, заслуженная артистка Российской Федерации, умерла сегодня, об этом, во всяком случае, стало известно, за несколько дней до очередного дня рождения, ей был бы 71 год. Наталью Денисову не все знают по имени, но те, кто смотрели фильм «Место встречи изменить нельзя», точно знают ее лицо. Она играла роль младшего сержанта милиции Варвары Синичкиной в этом фильме. Первая тема. Правительство планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Кабинет министров намерен сохранить ограничения

0: Не теперь до конца октября 2026 года, то есть еще на месяц. Алексей Белогорьев, директор по исследованиям в Институте энергетики и финансов. Алексей Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Насколько эффективен этот запрет? Почему его продолжают продлевать?
1: Ну, у нас сейчас опять снижается производство дизельного топлива. По экспертным оценкам простаивает где-то 25-30 миллионов годовой мощности производства. Это много. Означает, что производство примерно равно внутреннему потреблению, может быть, чуть больше. В нормальных условиях все остальное шло на экспорт. Россия один из крупнейших мировых поставщиков дизельного топлива. Мы контролируем 10% мирового экспорта. А сейчас запрет нужен для того, чтобы топливо дошло до всех регионов. Потому что даже в условиях, когда производство превышает спрос, мы видим, что далеко не на всех АЗС есть дизельное топливо, особенно независимых операторов. Это связано с логистикой. География производства все время меняется из-за того, что одни заводы встают на ремонт, другие выходят из него. Логистика тоже все время ее лихорадит. И она не справляется часто именно на уровне поставок из одного региона в другой.
0: Вы сказали, простаивает до 30% мощности, если я правильно понял. Простаивает это потому, что не работает, потому что сломалось, потому что на плановом ремонте или еще какие-то причины?
1: В основном это вне планового ремонта из-за последствий ударов беспилотников.
0: Насколько точна цифра 30%?
1: Я не говорю про проценты, я говорю про миллионы тонн. Ну, как бы сейчас текущая оценка от 25 до где-то 29 миллионов тонн годовой мощности.
0: А, то есть это не в процентах, это в миллионах скорее, к 30 миллионам идет. Скажите, если так делают с дизельным топливом, и хотя вы даже сказали, что дизельное топливо не везде есть, но во всяком случае, если говорить о Москве и Подмосковье, кажется, что как раз дизельное топливо есть практически на каждой автозаправочной станции, это благодаря этому запрету?
1: Да, вам во многом благодаря этому, потому что если бы его не было, то сейчас такие невероятные цены на экспортных рынках из-за острого дефицита на мировом рынке, цены бьют исторические рекорды, поэтому всем компаниям было бы крайне выгодно поставлять на экспорт.
0: А почему невыгодно поставлять на внутренний рынок?
1: Ну, потому что цены на внутреннем рынке ниже. Они субсидируются через разные механизмы, через договоренность с правительством на розничном рынке. Мы все знаем, что на АЗС нефтяной компании цены ниже, чем у независимых операторов сейчас, часто существенно ниже. Это именно связано с договоренностью с правительством этих компаний. Второе, через механизм демпфера, который действует уже на оптовом рынке, поэтому правительство пытается уравнять условия, но все равно экспортная альтернатива, она экономически более выгодна для компании.
0: Так, теперь мы говорим о продлении запрета на экспорт дизельного топлива, а вот такой же запрет на бензин есть?
1: Да, есть запрет на бензин и на авиакеросин. Но по бензину ситуация еще более сложная.
0: Тогда почему дизельное топливо почти везде есть на АЗС, а бензина нет?
1: Ну, потому что по дизельному топливу производство, повторюсь, либо равно, либо даже, скорее всего, превышает внутренний спрос текущий, несмотря на то, что спрос на пике находится. А по бензину производство меньше спроса. Это связано с тем, что просто мощностей его, в принципе, изначально было меньше, и когда страдают заводы, больше как бы доля выбывающих мощностей производства бензина, она выше, чем дизельного топлива.
0: А Антон 584, когда пишет, у нас дизеля очень много, даже в пик кризиса кроме него ничего не было. То есть дизеля в принципе больше делают, а почему?
1: Ну, потому что российская нефтепереработка так устроена, она ориентирована. Просто дизель, это связано во многом со свойствами как бы нефти российской, Urals, в ней больше, заметно больше дизельная фракция. Но и когда производилась модернизация нефтепереработки, она с 2011 года по 2025, у нас как бы полностью меняются установки на заводах. У нас самые суперсовременные нефтепереработочные заводы. И тогда была ориентация на европейский дизельный рынок, который рос, и были большие на него как бы надежды. Поэтому переработка модернизировалась под огромный экспорт дизельного топлива в основном в Европу.
0: Так, тогда дальше, раз уж за дизель заговорили, 674-й пишет, но дизель это же нижняя фракция, в принципе не может стоить дорого, почему он тогда стоит как 95-й?
1: Ну, это не совсем так, производство качественного товарного дизельного топлива это очень дорогое удовольствие, его как бы, вот, очистка вот, от серы и прочее, это все, ну, на самом деле дорогостоящее как бы, мероприятие, и дорогие установки, поэтому он точно не должен стоить дешевле, чем бензин, ну, даже несмотря на то, что его производится больше. То есть здесь как бы, само технологически ну, не совсем верное утверждение.
0: Еще спрашивают слушатели, Виталий, 618-й, вот когда вы говорили о том, что на экспорт теперь не везут, а куда мы вообще можем везти на экспорт, спрашивает Виталий, если нас отлучили от еврорынка, это Китай и Индия или кто-то еще?
1: Нет, Китай, Индия и Турция – это для сырой нефти основные рынки, почти единственные. А по нефтепродуктам Россия поставляет примерно 50 стран на все континенты. А сейчас российское дизельное топливо сверхвостребовано в мире. В Бразилии идут огромные объемы, ну и в Индии, и в Китае, и в Восточную Азию, во многие африканские страны. Поэтому со спросом на российский дизель все хорошо в мире.
0: Ну и продолжаются вопросы от слушателей. Олег 615-й, даже интересно, что вы скажете. Ну вот вы объяснили, почему теперь дизель дорогой, хотя это нижняя фракция. Он говорит, а почему тогда дизель раньше стоил дешевле 95-го?
1: Ну, раньше, это, видимо, когда были другие как раз экологические классы, там Евро-2.
0: Ну, когда был другой дизель, конечно.
1: Ну, собственно, чтобы довести дизель до состояния Евро-5, нужны там, большие вложения как раз в эти установки по гидроочистке и прочее, и это все привело к удорожанию. Здесь как бы надо выбирать либо между экологическим классом, либо между ценой.
0: Ну и тогда еще одно. Макар 768 говорит, ваш разговор полезен тем, кто колеблется, какой покупать легковой автомобиль, бензиновый или дизельный. Если исходить из того, что сейчас на улице происходит, ответ понятен. А если исходить из чуть более долгосрочной перспективы, вот вы бы, например, какой автомобиль купили сейчас?
1: Ну, это зависит от того, как его использовать, в каких условиях, насколько интенсивно. Ну, в России не будет дефицит дизельного топлива еще многие-многие годы. С бензином все, как мы знаем, сложно. У нас кризис топливный каждый год случается в июле, августе, сентябре. Ну, поэтому эти кризисы, скорее всего, будут еще повторяться.
0: Вот и ответ. Годы. То есть это не только сегодня, это, скорее всего, и завтра, и даже послезавтра.
1: Да, потому что там много, на самом деле, причин, почему нам не хватает бензина. Ну, на самом деле, просто его производство примерно равно вот пиковому спросу вот как раз с июля по сентябрь. А дополнительных мощностей сейчас не строится, вряд ли будет.
0: Спасибо. Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов, был с нами на прямой связи, потому что нефтянке очень хочется денег, пишет Антон 584. Вы так думаете? Вы все-таки разберитесь чуть лучше, что такое нефтянка, во-первых, а во-вторых, что такое цена на бензин и из чего она состоит. Григорий, гибрид, говорит, надо брать... Ой, смотрите, какая интересная история. Григорий предлагает нам гибрид, на который еще и газомоторное оборудование установить. И жить там, наверное, уже не выходя. И лучше заехать куда-нибудь под землю, в укрытие. Я так понимаю, правильно, Григорий? Ну, чтобы не ездить. В 2010 году кто-то подорожал, кто не знаю, Антон пишет, подорожал после ледяного дождя, для генераторов скупать начали после обрыва проводов. Вот о чем написано, вот как написано, так и прочел. Ладно, Григорий утверждает, что есть дизелепровод в Венгрию, значит, 663-й, а вот при текущей ситуации дизель в России не закончится, как бензин. Ну вот видите, вот вам и ответ. Получается, что Макар, который пишет, что полезный итог разговора сейчас для тех, кто колеблется, какой покупать легковой автомобиль, основывается не только на ситуации, которая прямо сейчас, но и на ситуации, которая, скорее всего, будет завтра и послезавтра. Получается, скорее дизельный. Покажите мне человека или контору, который не хочет денег, говорит Виталий. Где эти люди в самом белом, в самом просветленном пальто? Антон говорит, о солярке. Что о солярке? А, это, видимо, я теперь должен найти быстро, что Антон до этого написал. Значит, солярка подорожал? Вы написали это? Антон, ну вы как-то тогда разберитесь в своих сообщениях. Солярка подорожал после ледяного дождя, да и генераторов скупать начали после обрыва проводов. Для генераторов солярку начали скупать после обрыва проводов. А в этом смысле. Надо догадаться, в общем, что написано. Паромобиль надо покупать. Валежника насобирал, и дальше едешь. Вот перспективы, которые нам описывает 663. А скажите, 663, вот уж если мы об этом заговорили, паромобиль Войя, или, может быть, УАЗ, или ВАЗик, или нет, ВАЗ и УАЗик. Так как-то, да? А слова Криншерофл нас до сих пор пугают, напоминает нам вчерашний эфир Виталий, 618-й. Правительство планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей еще на один месяц.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: И интересные аналогии у людей возникают, когда они слушают прямой эфир. Вот читаешь и прям радуешься. Вот, например, Виталий придумал, что масс можно перевести на дрова. Дмитрий говорит, что нужно все менять место жительства с Земли на Луну, а там допрыгивать до чего угодно, потому что гравитация меньше. А Алексей 408 во всем этом вообще увидел какую-то шизофазию. Ему говорит... Это все напоминает немного шизофазию. Вот мне вот, я даже не представляю, что могло бы это, напоминать. Надо в семье пару машин иметь, как у нас пишет 776-й, ну, в смысле, одну бензиновую, одну дизельную, вы об этом, что ли? Хорошо, на следующие эти газогенераторные были в большом количестве, как у нас, так и у прочих, пишет Дмитрий 146-й. Где были? Когда были? У кого были? Дмитрий решил не уточнять. Следующая тема. В Троице Сергиевой Лавре временно заменили Троицу на копию, это сделано на период, как сказано, проверки состояния оригинала. Такие данные в комментарии РБК привела глава правового управления Московской патриархии. Андрей Макаров, историк искусства, преподаватель и технолог реставрации. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Что случилось?
4: Что случилось? А случилась катастрофа с национальным достоянием России, да и всего мира в целом, после перемещения Рублевской Троицы из Третьяковки в Лавру. В работе немецкой камеры произошел сбой. Нарушился влажностный режим. Доски иконы стали дышать, то есть деформироваться. Трещины между делянками увеличились. И, как мне стало известно из источников, клей от реставрационных вмешательств затек на красочный слой. Созданная для лавры камера не справилась со своей задачей.
0: А когда говорят, что... Вот вы говорите одно, а я вот вижу, что другие искусствоведы говорят, что поломка климатической камеры не критична. Некоторые, кстати, насколько я помню, это уже чуть ли не официальные комментарии, говорят, что и не поломка это вовсе климатической камеры, а необходимость проверить, как она работает.
4: Ну, естественно, это все нуждается в проверке, ну, и в работах. Зачем проверка? В СМИ пишут, что Галактионова подтверждает, что проверка плановая, но время покажет, все ли сделано было правильно.
0: А вообще, вот эта история про проверки. В 24-м году было принято решение, есть ли понимание того, как часто должны проверять работу камеры, с какой частотой должны вынимать Троицу из этой самой климатической камеры и отправлять куда-то на проверку. Проверки должны происходить прямо там, где ее сейчас выставляют. Ну вот все это понятно?
4: Все понятно, но когда камера была в Третьяковке, осмотр иконы производился каждый день специалистами, высочайшего уровня специалистами. Проводят проверку, пригласили немецкого специалиста для проверки работоспособности камеры. С ним вместе работают реставраторы Третьяковки и Лавры. Икону саму из Лавры пока не увозили. На мой взгляд, реставратора с дерева с большим стажем нужно срочно доставить икону в реставрационную мастерскую Третьяковки или Грабарей.
0: А, подождите, необходимый. Секунду, Андрей, я просто уточнить должен. Насколько я понимаю, сейчас ведь Троица, оригинал Троицы в мастерской, но в Лавре. Там не та мастерская?
4: На мой взгляд, нужно... Именно мастерские Грабарей или Третьяковки. Лучше даже Третьяковки. Там она находилась 60 лет, и все было с ней в порядке. нужно создать необходимый стабильный температурно-влажный режим, выдержать дестабилизации, чтобы делянки иконы не дышали, а только затем приступить к консервационным работам.
0: Смотрите, один из слушателей, а мы в прямом эфире, и люди комментируют то, что вы говорите, то, что я в качестве вопросов вам задаю. И вот 676-й пишет, подождите, а как икона 100 лет назад хранилась, когда не было вот этих камер и электричества?
4: Икона икона с 29-го года находилась в Третьяковской галерее и была под каждодневным надсмотром высочайших специалистов. И все с ней в течение 70 лет было нормально.
0: Угу. Тогда еще 674-й спрашивает, когда вы говорили о том, что прям специалисты откуда-то из Германии привозили. Это связано с тем, что эта климатическая камера сделана в Германии? А почему нет отечественной? У нас технологий таких нет?
4: Да, к сожалению, у нас нет технологий, финансов и так далее, чтобы создать нужную камеру. Германские специалисты сумели создать такую камеру, но в ней произошел какой-то сбой.
0: Тогда дальше. Значит, сбой может где угодно произойти, но сама камера, она, как бы, как мы предполагаем, работает. И до этого работала в Третьяковке, видимо. Григорий спрашивает, а какая разница, где она стоит, в музее или в церкви?
4: Понимаете, в церкви она стоит возле алтарной преграды, и доступа к ней специалистам каждодневной проверки, как было в Третьяковке, нет. Она находится за нескольких метрах от людей. Тут нужен именно каждодневный осмотр и именно специалистов.
0: Погодите, секунду.
4: Музейных смотрителей и реставраторов.
0: Я хотел бы немного уточнить. Так это какая-то камера, которая, будучи камерой, и в нее помещена икона, но при этом она позволяет человеку, который рядом с ней, как-то повлиять на дерево внутри камеры?
4: Нет, но человек может увидеть изменения, поскольку доверять датчикам тоже опасно, а специалистам это правильно доверять.
0: С вашей точки зрения, как надолго вот то, что сейчас происходит?
4: Однозначно сказать сложно. Зависит от срока стабилизации и консервации. А затем лучше всего вернуть ее на прежнее место, в Третьяковку, где специалисты высочайшего уровня следили за ней и сберегали ее каждый день в течение более чем 60 лет.
0: Это то, как вы хотите, но, как я понимаю, решениями, по-моему, даже президента Российской Федерации пока, во всяком случае, предусмотрено другое. Вот то, что сейчас директор галереи, упомянутая вами Ольга Галактионова, сказала как причины изъятия иконы из иконостаса, вот как долго проверять будут?
4: Пока не будет создан режим температурно-влажности.
0: А, то есть пока не починят камеру, по сути, получается, пока...
4: Да, конечно.
0: Понял. Спасибо. Андрей Макаров, историк искусства, преподаватель и технолог реставрации, был с нами на прямой связи. Виталий говорит, подождите, насколько я помню, до Октябрьского переворота, он так называет, ну, вот чтобы сразу, до Октябрьского переворота, собственно, икона использовалась по назначению. На нее 500 лет молились, и вроде проблем не было. 500 лет в церквях и 100 лет в музеях. Ну, во-первых, и это уже многие говорили, технологии развития человечества сильно видоизменили человечество именно в последние 100-150 лет. И, возможно, изменился воздух. Вы не думали об этом, Виталий? Григорий не понимает, почему нельзя научить служителей церкви на что-то там посмотреть, чтобы они быстро поменяли все. 534-й как раз в этой связи пишет, диванные эксперты сейчас вам накидают, как правильно. Но это да, это мы всегда знаем, как управлять страной, как реставрировать иконы, это мы легко. Макар 768-й, я знаю того человека, по просьбе которой Троица из Третьяковки переехала в Лавру. В том смысле, что вы лично знаете этого человека. Интересно, 676-й тоже не понимает, а как все-таки икона хранилась... 100 лет назад, когда не было электричества и всяких камер. Ну, еще раз, а вот вы никогда не думали о том, что даже воздух 100 лет назад был немного другим, а 200 лет еще другим. И в этом смысле, вот с каждым годом влияние на то, что появилось 500 лет, увеличивается. То есть нынешний год, грубо говоря, за 3 года там середины 20 века, за 6 лет конца 19 века и так далее. Григорий говорит, у нас даже Ленина на профилактику отправляют. Никогда такого не было, и вот опять это слава 960-й. А Елена говорит, ну мы же помним, как музейные специалисты были резко против передачи Троицы Церкви из соображений сохранности. Время... А вот тут вопрос. Вот вы даже сейчас пишете, вот время и подтверждает, что они были правы. На каком основании вы говорите, что время подтверждает? Пока директор Третьяковской галереи Галактионова говорит об изъятии иконы Святой Троицы из иконостаса на фоне корректировки климатической капсулы. Она говорит о настройке капсулы. Хотя, с другой стороны, мы ведь уже знаем, что такое хлопок. Ну или что там у нас еще бывает. Может быть, и в данном случае есть какие-то вот подобного рода параллели. Но как бы то ни было, происходящее с иконой в Третьяковской галерее, директор галереи Галактионова называет рабочим моментом и отмечает, что о реставрации речь не идет. А Елена, напомню, 659-й говорит, а время показало, те, кто были против передачи, были правы. Может признать ошибочность того решения и обеспечить иконе лучшие условия хранения. Так вы уже сделали вывод-то почему? Далее новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев призвал обеспечить абсолютную прозрачность голосования на выборах. Зампред Совбеза России также отметил, что результаты должны показать бесспорную легитимность процесса. По словам политика, Единой России нужно быть готовой к различного рода провокациям и попыткам посеять недоверие к результатам выборов. Медведев подчеркнул, что противникам России не перебороть волю граждан страны. Наши противники, а это не только киевская хунта, не гнушаются ничем, чтобы посеять смуту и страх, раздробить и запугать общество, сказал председатель Единой России на селекторном совещании секретарями региональных отделений партии. Он добавил, что уверенная победа на выборах будет лучшим ответом врагам. Зампред Совбеза отметил, что россияне 18, 19 и 20 сентября сделают стратегический и ценностный выбор. Проведение выборов в период военных действий говорит о силе России и ее народа. Россия впервые проводит выборы в парламент во время военных действий под давлением иностранных государств. Народ России сплотился вокруг президента и его идей. Россия должна быть или великой державой, или ее вообще не будет, заключил Медведев. Евродепутат назвал фон дер Ляйен и Каллас крупнейшей катастрофой Европы. Любош Благо, избранный в Европарламент от Словакии, отметил, что председатель Еврокомиссии и глава евродипломатии превратили ЕС в нацистскую военную машину. «Люди уже сыты по горло таким Евросоюзом», написал Благо в своем телеграм-канале. Как отметил евродепутат, сегодняшнее выступление Урсулы фон дер Ляйен о состоянии дел в Европейском Союзе подтвердило, что она оторвана от реальности. «Она, должно быть, упала сюда с другой планеты», заявил Любош Благо. Грузовой корабль «Прогресс» МС-35 вышел на орбиту. Его доставит к МКС ракета, запущенная с космодрома Байконур. Сближение и стыковка грузовика с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируется 19 сентября в 16 часов 46 минут. На МКС доставят около 2,5 тонн грузов, среди них почти 850 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 кило питьевой воды и 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы. Сферы МКС. Кроме того, грузовой корабль доставит 1275 килограммов питания для космонавтов, в том числе свежие продукты. Также на станцию направили 357 килограммов оборудования для санитарных нужд и средств гигиены. В Петербурге умерла актриса Наталья Данилова, заслуженная артистка России, известная по роли младшего сержанта Варвары Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя» было 70 лет. Как уточнили в театре имени Комиссаржевской, она скончалась после тяжелой болезни 8 сентября. Информацию о месте и дате прощания и похорон в руководстве не уточнили. Театр глубоко скорбит по поводу ухода из жизни Натальи Даниловой, замечательной актрисы и прекрасной, ослепительной женщины, осенившей своим редким талантом и неповторимыми образами сцену театра, говорится в канале культурного учреждения на платформе «Макс». О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 16, завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8 FM.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем тему. Ставим на голосование, ставим на обсуждение, потом подводим и обсуждаем итоги голосования. Сначала новости. Заявление Дмитрия Медведева. Россия, говорит Медведев, впервые проводит выборы в Госдуму во время военных действий. Еще Медведев говорит, Россия может быть или великой державой, или ее вообще не будет. Еще новость из этой же ленты. Лавров спрашивает, не потонут ли Мальдивы от турпотоков миллион человек из Российской Федерации. И МЧС сообщает нам, что площадь пожара на строительном рынке в Одинцовском районе выросло уже до 2000 квадратных метров. Еще час назад мы говорили про 600 квадратных метров. Тема, которую мы сегодня... Пробки. Пробки в городе четырехбальные, нам обещают 6 баллов к 7 вечера. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это история рынка общепита. Число регистраций и ликвидаций ресторанного бизнеса выросло. Российский рынок общепита продолжает испытывать трудности из-за падения посещаемости заведений, пишут СМИ. И вот тут, смотрите, какая штука. Число регистраций выросло ресторанного бизнеса и число ликвидаций. Так пишут, во всяком случае. Но в любом случае понятно даже из этих цифр, что число ликвидаций закрывает число регистраций. И поэтому получается, что заведений общепита становится меньше. Если я правильно понимаю, все остальное с гостями студии. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, ресторатор Алексей Небальсин. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
9: День добрый.
0: И ресторанный критик, издатель путеводителя 50 лучших вкусов России Дмитрий Алексеев. Дмитрий Михайлович, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
0: СМС-портал работает, можно писать через Макс, можно писать через Телеграм. И голосование, не забывайте об этом, голосование продолжается, сейчас я его найду. Вот оно. Стали ли вы... Обращаемся мы к вам с вопросом, пользоваться общепитом реже? Нет. Нет, но ищу места подешевле. Нет точного ответа. Да, точно стал реже пользоваться, перешел вообще на готовую еду из магазина и перестал пользоваться общепитом в принципе. Готовлю дома. Ну, бывает. Значит, вот, соответственно, запустили голосование. Очень прошу, молю, проголосуйте. Как проголосовать? Через Телеграм, через Макс, либо через сайт радиостанции «Говорит Москва». На первой странице там найдете, это называется у нас «Актуальное голосование». Заходите, голосуете, потом возвращаетесь к нам, и мы начинаем это обсуждение. Итак, что удивительного, готовые блюда из «Пятерочки» теперь выше качеством, чем в ресторане, уверен Дмитрий, 601. Заказываю реже, так как цена выросла чуть ли не в два раза. Обратите внимание, заказываю реже. То есть речь уже даже не идет о том, чтобы идти куда-то. Человек говорит, да, я пользуюсь общепитом, но вот заказывать стал реже. Что происходит, Алексей Небольсин?
5: Ну вот абсолютно профессионально составленный опрос. Да, действительно, я думаю, мы хорошую картинку поставим. Мы этим занимаемся, мы рестораторы, мы фрио, занимаемся уже год. Потому что плохие для нас времена начались ровно год назад. После этого рекордно плохой декабрь наступил, потом нам ввели НДС, и потом отменили НДС. Сейчас наступил самый худший август за все время. Вот если посмотреть на посетителей, которые были до кризисных времен, их разбить на группы, их несколько. Это в рестораны ходили поесть. В рестораны ходили гедонисты, в рестораны ходили те, у кого есть много денег, и банкеты, и юбиляры. Ну, да. Так вот, первая группа, которые ходили поесть, мы вчистую общий пит в классическом понимании проиграл его закрытой кухне ритейла, о которой вы упомянули, вчистую, и это действительно так, мы не можем конкурировать с кухней, которая закрыта от глаз, у нас куча проверок, куча нормативов, которые мы должны соблюдать.
0: А там прям не проверяют.
5: Там фабрика кухни в лучшем случае где-то при складе. Кто работает, кто там-то их найдет, мы это
0: говорим. Это ваше предположение, или вы точно знаете?
5: Мы это и предположение, и есть обратная связь, которая нам позволяет так сказать. Себестоимость блюд, которые готовят черные кухни ритейла, в разы меньше, чем наши. У нас повара...
0: Так. В общем, те, которые ходили поесть, перестали, гедонисты, да, и свадьбы.
5: Гедонисты почти все уехали из страны, теперь они оттуда вещают. Я не знаю ни одного сегмента бизнеса, который бы после начала войны не потерял в своих доходах, выручки и так далее.
0: Россия ведет специальную военную операцию,
5: да. Ну и юбиляры теперь приходят только при условии, что они придут со своим алкоголем. Это можете у любого ресторатора спросить. Да, приду к тебе справлять юбилей, да разреши с собой принести. Там на предложение о пробковом сборе, как правило, говорят, нет, со своим алкоголем. Ну, поэтому алкоголь у нас больше, да и плюс с ресторанами.
0: Тогда вы можете объяснить одну вещь. Вот когда я зачитывал в начале эту новость про число регистрации и ликвидации ресторанного бизнеса, вы сначала как бы кивали головой, мол, не так, а потом кивали головой, мол, так. Вот,
5: значит, смотрите, поясните. Смотрите, ресторанный, количество локаций с точками общепита сокращается, это факт. То есть, если брать количество закрытий и количество открытий новых мест, как бы паритет, если есть, то должно быть на том месте. Нет. Количество точек общепита и в Москве в том числе сокращается. Если бы вы знали, что происходит на Черноморском побережье Кавказа, кошмар. Это просто мертвый сезон вот этим летом. И по объективной причине...
0: Что дальше?
5: Что дальше? Будем надеяться на лучшее, но еще одно такое лето. Ну вот в Крыму, например, мы общепит потеряли.
0: Но по подождите, вот что такое общепит потеряли? То есть пока есть люди, они будут есть. Да. Ничего с этим не сделаешь. Значит, получается, что мы видим рынок в ситуации, при которой расходы на этот бизнес растут, а возможность людей, которые покупают продукцию этого бизнеса, падает. Никак ничего нельзя сделать?
5: Юрий, нам третий год подряд поднимают все. продукты растут бешеным темпом, логистика растет, а государство повышает акциз на алкоголь выше инфляции, плюс наша ресторанная наценка, люди перестали, кошелек людей перестал выдерживать.
0: Ну, такой... то есть, ничего не сделаешь, и поэтому...
5: без вмешательства государства, без того, чтобы государство, мы же стучимся к ним в дверь, пока нас не слышат. Они нас услышали в апреле месяце, 4 апреля отменили, снесли внедрение НДС в область общепита до 1 января 2027 года. Мы, если с 1 января 2027 года снова введут, не снесут внедрение НДСа, вот говорю вам, отвечаю за слова, пойдет падеж. Пойдет большой падеж точек общепита.
0: Падеж точек. Ладно, значит, 960, ну, чтобы вы понимали, на комфоне мы говорим, пустите так называемые рестораны позакрываются, пишут 960.
5: Да, да.
0: Каждый день вижу, то в одном месте повар в еду плюет, то в другом просрочкой кормят, в третьем наборы инфекции, работают мигранты, у всех купленные медкнижки. В общем, пусть закрываются.
5: Это человек не все в порядке с ментальностью.
0: Да, давайте друг про друга не будем, но смысл в том, что есть и такие взгляды. Это не так.
5: Это не так. Это не так. У меня попробует, у меня кто-то в ресторане даже подуть в сторону блюда. Каждый ресторан каждому. А если вы в шаверму подойдете, в которой там непонятно из какой кошатины, там может быть. Тут... человек к человеку, это отношение разное. Я вам скажу по-другому, очень важные цифры. Я вот только подъезжая к вам, ее узнал. Значит, за год, в прошлом году, ровно в это время, я поинтересовался, я веду эту статистику, сколько у нас всего ресторанов, точек общепита в России. По нашим данным, по данным ФРИО, их где-то на прошлый год было 105-108 тысяч всего точек общепита, локаций, из которых 48 тысяч было с алкогольной лицензией, то есть продавали крепкий алкоголь и вино. В этом году, вот буквально несколько часов назад, я поинтересовался, алкогольных лицензий осталось 39 тысяч. На 20%, на 9 тысяч сократилось количество алкогольных лицензий, плюс интерполируйте это на все остальные, сколько сократилось. Ну, 1025, а в целом это по стране. Это огромная цифра, и это заставляет задуматься, и это следствие, однозначно следствие грядущего в распространении НДС на тех, кто 2060, знаете.
0: Выглядит следствие грядущего, но логика понятна. Александр 472, пока у рестораторов все было хорошо, и доходы, и посетители, они же ни с кем доходами не делились. Почему сейчас государство должно им помогать? Александр, а вы ничего не слышали о налогах? Ну, просто я так спросил на всякий случай. То есть мне казалось, что налоги есть, и они зависят в том числе от размеров доходов. Это какая-то доля в любом случае, поэтому вы считаете, что когда люди платят налоги, это не значит делиться с бюджетом. Ну, просто чтобы было понятно. Валерий говорит, а что такое вообще, насколько правильно говорить общепит, когда мы, к примеру, говорим про готовую еду из магазинов? Общественное питание – это только рестораны или нет? Дмитрий 601. Очень много говорите про алкоголь, но в ресторан в современном мире люди идут поесть на повара, а не выпить. Если строить ресторан по принципу «нажраться», я, говорит, в него не пойду. Но вы помните, Дмитрий, да, что в русском языке у слова «нажраться» есть разные смыслы. И вот и тот, и другой смысл для ресторана подходит. Хотя на самом деле надо вести себя правильно, и все это немножко про другое. Это был Алексей Небольсин, Дмитрий Алексеев, ресторанный критик и издатель путеводителя 50 лучших вкусов России. Так что у нас с общепитом, на ваш взгляд?
8: Мне кажется, что у нас с общепитом все хорошо, как ни странно. Очень многие со мной не согласны из рестораторов, но из аудитории, в том числе, что мы слышим сейчас, люди абсолютно согласны по поводу налогов. Но вы все прекрасно помните... как год, 5-10 лет назад, всегда говорят, наличными заплатите, условно, будет лучше. То есть налогов, значит, нет. То есть сидит, значит, ресторан на Патриках, который называется там...
0: как-нибудь.
8: Не как-нибудь, а, соответственно, он обанкротился, я не хочу никого рекламировать, а именем на французский манер какой-то проститутки, да, непонятного пола. Вот, там нет русской еды, там нет российских продуктов, там в лучшем случае белорусские устрицы, санкционные продукты, без сертификата, без налогов. Готовят это все, я как журналист снимал для много раз сюжеты, это все в открытых источниках есть, когда гастарбайтер из Средней Азии на тележке, как в советское время, везет вот эту самую высокую кухню по цене там 5-6 тысяч за блюдо, которое готовится в подвале вообще без каких-то сертификатов. Что это такое, вообще непонятно.
0: Нет, секундочку. Ну, во-первых, я должен сказать, учитывая ныне существующее правило, что движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации. Но когда вы говорите о конкретном заведении, это ведь не значит, что во всех так.
8: Я не говорю о конкретном заведении, я говорю о многих заведениях, которые были на Патриках, и, к счастью, закрылись.
0: Ведь Патрики — это не вся Россия.
8: Абсолютно правильно. Но я говорю о тренде сейчас. Поэтому то, что мы слышим, люди пишут, людей это раздражает. То есть какая-то часть детей из каких-то нефтяных компаний приезжала на эти Патрики, покупала тачки какие-то дорогие, просто гоняла, ела, спускала, абсолютно все равно какие суммы. То есть это вообще разговор не про гастрономию, это не вопрос не про рестораны во всем мире, там, цивилизованные.
0: Это про устройство общества, вы говорите.
8: Это просто вопрос про манеру спустить бюджет. Просто слить бабло. Поэтому, грубо говоря, во всем мире, там, во Франции, в, не знаю, в Италии, в Испании, рестораны – это вершина айсберга под названием АПК – сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Mm-hmm. Это традиции, культуры, поддержка местного фермера, местные колхозы и так далее. У нас абсолютно нет, то есть это все было чужое, продукты. Поэтому, говорю, под видом, дорогие, пусть он будет, я за двумя руками, когда продукт стоит, как сыр, не будем называть во Франции, там, не знаю, ну, 50 тысяч рублей за килограмм и дороже. Пусть его в Калуге производят, в Туле наши фермеры, у них хороший трактор, отличная дорога, замечательные дети, хорошее образование получают. А когда, условно, раньше как было? Мало того, что этот ресторатор, условно, на Патриках, сидел, кидал еще смену за смену ресторанов, всех команд в ресторане, начиная с шефа. То есть он кидает, стоит охрана, не пускает официантов сзади, с заднего, чтобы они приходили, а нам заплатят, вот я отработал 3 месяца, девочка 18-летняя. То есть, грубо, понятно, что люди не любят этих людей. И, ну, вот, условно, ресторан сидит, блатной такой, на машине за 60 миллионов рублей, который, на самом деле, никто ничего не создал. Прошло 3 года, его рестораны обанкротились, его знать никто не знает.
0: Хорошо, да. Его рестораны обанкротились.
8: Да, поэтому...
0: Смотрите, наши слушатели продолжают писать, и вот, например, это вообще не про Патрики.
8: Да.
0: Шаурма стала стоить 270, как килограмм курицы. Прощай, мол, общепит, умирай на здоровье. Ситуация, с которой не часто сталкивается общество, а мы, похоже, сталкиваемся сейчас, когда издержки тех, кто делает общественное питание, резко растут, а доходы тех, кто пользуется этой отраслью, не растут вовсе. Перспективы в этом смысле каковы?
8: Шаурма – это условно, если мы говорим о обычном человеке, возможность, ну, я вот крупный человек, я больше 120 вешу. Для меня шаурма – это, ну, я сильно не наемся. Ну, среднестатистический человек наестся. А сколько стоит колбаса? Даже вот килограмм колбасы, ну, ты же не съешь ее. То есть 270, это, наверное, дешево, где-то 280, дороже. Соответственно, что это нормальная цена для обычного рабочего человека, студента, днем перекусить. Плюс есть возможность купить колбасы фермерские и так далее. Поэтому я не вижу панических атак вообще никаких. И те люди, которые, я к чему все веду, тратили вот непонятно на что, на Патриках, где-то в модных там непонятных ресторанах, они стали...
0: Ну, в общем, подождите.
8: Есть в, общем, в других местах.
0: Это первое, а второе, первое. Грубо говоря, в какой-нибудь вкусная и точка,
8: даже не там,
0: не стал.
8: Вовсе нет. Открылось очень много сетей от производителей честных, порядочных, мяса, свинины, индейки, то есть они открывают сети. Плюс мы приходим в каждый супермаркет и видим там кафе. Нормальная еда, честная, порядочная, по хорошей цене. Про доставку я не говорю. Можно доставку сейчас еды готовой, ресторанной, действительно там закрытые кухни, там что-то еще. Но, есть очень хорошего качества.
0: Когда вот говорят о том, что это растет в цене, что называется, непосильно для потребителя. Это не так?
8: Это не так. Если бы это было так, вот мы находимся сейчас в районе Третьяковской, в Москве. Я специально приехал, ну, случайно, да, около часа гулял по району. Вообще нет в районе ни одного пустого места обанкротившегося ресторана. Их просто нет. То есть я вот час ходил вокруг.
0: Еще раз, речь даже не о том, что нет ни одного не обанкротившегося, или нет места пустого, все работают.
8: Я имею в виду, вот вывеска закрыта, сдается в аренду, как было в 22-м году, как было в 90-м году, как было еще когда-то. Поэтому, грубо говоря, сейчас вообще все нормально. Люди, вот было 5 часов вечера, когда до эфира я ходил, это не 7 вечера. И во многих ресторанах, ну не биток, но очень хорошая посадка.
0: Хорошо, Григорий говорит, есть столовые, столовые, где за 300 рублей можно полноценно пообедать супчиком вторым и компотом. Алексей, шаурма в Перекрестке можно купить, она вообще запечатанная. Виталий, обычно разные эксперты для повышения зарплаты на работе призывают работников повышать квалификацию, работать лучше, убеждать начальника, что он важен. Почему рестораны не могут так работать? Алексей Небольсин.
5: Падение, давайте все-таки изначально к основной нашей теме. Почему, если вопрос, знаете, почему испытывает ресторанный кризис, ну вот Дмитрий не согласен, но он оптимист. Я реалист. Я знаю, я во ФРИО отвечаю за статистику, я вижу, что падает, и падает страшными темпами, падает, может быть, он не увидел в районе Третьяковки, я, например, знаю, что на Пятницкой за последний год 8 мест было вакантное, их забрали, там свято место пусто не бывает.
8: Ну, забрали, вполне, то есть сейчас они все забрали, закрыты.
5: Да. Не факт, вполне что вероятно, что они вытянут, да, как-то, поверьте мне, как только с 1 января 27 года начнут все платить НДС, от 20 до 60, понимаете, о чем? Очень быстро вы, когда еще сюда приедете...
0: Не все понимают, поэтому от 20 до 60 миллионов...
5: Да-да-да, выручка годовая.
0: Процент не 60.
5: Нет, не процент. От 20 до 60 миллионов выручка годовая ресторана попадает под НДС. К счастью, в этом году, в апреле, буквально на 4 дня позже, опомнились и снесли это введение этого НДС. Правда, первый квартал отправили, оставили. Я, например, честно скажу, закончил первый квартал в связи с тем, что я заплатил НДС в минуса. По всем заведениям своему, у меня их много. И если с 1 января снова не услышат наш голос и введут все-таки НДС, я понимаю, государству нужны деньги, у нас дефицит за полгода, дефицит 3,5 триллиона рублей, дефицит бюджета, будут повышать все, и если не снесут введение НДС, начнется закрытие большого количества...
0: Но, вы уже первый раз это говорите, я понимаю. Но вы должны тогда быть готовы к тому, что, например, пишет Дмитрий 601. Ну и что страна потеряет, если каждый второй ресторан закроется?
8: Ну, мнение, Алексей, людей.
5: Ничего не потеряет.
8: Можно вопрос простой? Почему производитель мебели или издательство, или кто производит газоны, платит НДС, а рестораторы не должны платить? Вы что, волшебники или
0: нет,
8: что?
0: Нет, ну а почему другие? То есть есть разные отрасли, кто-то платит, кто-то нет.
8: Я понимаю...
5: У нас сельхозпроизводители не платят НДС или платят его пониженные ставки. Рестораторы не должны платить...
8: Почему?
5: Потому что это сельхозпродукция.
8: Но вы же не производите, вы же не полем не занимаетесь.
5: Почему?
8: Не
5: производим,
0: господа,
5: мы производим.
0: У нас немножко странный спор в этом смысле сейчас звучит, потому что проблема-то в другом, к примеру. В какой-то момент может так оказаться, что в эти рестораны просто не смогут прийти люди, и у них не будет денег.
5: Я вам скажу...
0: Я лучше пойду в Пятерочку и куплю там что-то, не помню.
5: Юра, я вам скажу, что общество все больше и больше овладевает общее такое уныние. У нас многие, общество немножко устало от СВО, все ждут победы, все желают победы, но ее пока не наступает. И в результате мы перешли от общества потребления, которым мы были и до пандемии, и даже 4 года войны у нас было все в порядке. Но потом какой-то надлом произошел, вот как я сказал, год назад. И теперь народ стал экономить жестко на всем не первой необходимости. На алкоголе, на походах в ресторан. Ювелирка, посмотрите, сколько закрывается. Магазины одежды закрываются. Страшно сокращается внутренний туризм. Люди перестали покупать машины и недвижимость. У людей просто то ли нет уверенности, то ли что. Мы это ощущаем. Я это называю как общая такая некая... пессимизм общества.
0: Но при этом к этому пессимизму, да, еще раз напомню, Россия ведет специальную военную операцию, рестораторы к этому пессимизму общества не могут никак адаптироваться.
5: Не то, что не могут. Рестораны являются последствием охлаждения интереса, потому что люди все-таки по своей совестливой... Вот мы проводили опрос, и мне постоянно клиент говорит: слушай, старик, я не хожу, потому что как-то мне не очень комфортно сидеть, когда люди умирают на ЛБС за меня, а я буду у тебя сидеть...
0: Линия боевого соприкосновения ЛБС.
5: Да.
0: Хорошо, тот же вопрос на самом деле. Вот эта история про несоответствие. Отрасль может что-то сделать, Дмитрий Алексеев, с вашей точки зрения?
8: Отрасль, во-первых...
0: Она оказывается слишком дорогой для людей. Это не совсем в их интересах, это не совсем в их настроении. Она может к этому как-то адаптироваться?
8: Ну, вот смотрите, У нас изменилась благодаря СВО, благодаря всей истории модель потребления. Изменился менталитет. То есть, ну, например, у меня забито все кашемировым шматьем. Вот сейчас. Его жрет моль. Я же не буду требовать от государства лишать НДС производителя итальянской кашемировой шмоток, потому что за это платят, потому что я привык к этому. Ну, кто-то привык на Патриках, на тех же, ну, измени свою модель потребления.
0: Да что ж вы все про
8: Патрики? Я условно беру, да, давайте другой район.
0: Давайте
8: возьмем Петровку или Балчук рядом находящийся.
0: А почему нельзя взять, я не знаю, Свиблова?
8: Эти люди, ну, мы говорим, потому что раньше люди из Биберева приезжали в центр и спускали условно месячную зарплату. Сейчас эти люди приезжают в Коломну, эти люди приезжают в Суздаль, эти люди приезжают, и там биток. То есть, если мы говорим о ресторанах, о кафе, об общепите в Коломне, ну, например, в Коломне есть такой замечательный, соответственно, объект «Коломенская пастила», понятно, туда очередь стоит. И очередь людей, кто приезжает на очень дорогих машинах, и семейный туризм, и молитвенные туры, и какие только угодно. И все чувствуют себя демократично и вместе.
0: А в рестораны не хожу, дорого, в столовые, шаурма-кафе или готовая еда с удовольствием. Это Алексей 354-й. Буябес 400 рублей стоит в Маримании, а в Бургер Кинге два бургера по 600 рублей. Ценообразование откуда такое, пишет 639-й. Алексей 858-й. А какой минимальный средний чек нужен сегодня для среднего ресторана для прибыли?
5: Для прибыли?
0: Да.
5: Если, если это выше вообще... Выше, я думаю, 4,5 тысячи. Выше 4,5 тысячи рублей. Это вопрос... Ну,
8: можно я отвечу на этот вопрос с той же Коломны?
0: Давайте.
8: Есть коломенский калач. Это фастфуд, который был популярен, русский, российский фастфуд за 250 лет до открытия Америки. Он стоит от 200 рублей до 450 с паштетом гуся и так далее в Коломне. Туда очередь в праздники 500 метров. Там есть бистро, зона бистро, а есть зона покупное окно, это называется. Я живу между Москвой и Коломной, в основном за городом, и очень это люблю. И там премиум не то слово. То есть там расцвет. То есть те люди, кто тратили, вы мне запрещаете этот район, я его не называю, соответственно, в центре Москвы, они едут туда. Там свое производство, своя гусятина, своя пастрами, своя что хочешь, свои эти самые хамон. То есть все по традиционным технологиям.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». С нами сегодня ресторанный критик Дмитрий Алексеев и ресторатор Алексей Небальсин. Говорим о том, какие трудности испытывает ли российский рынок общепита. Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Прямо сейчас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Экс-глава ЦРУ заявил о введении Украиной боевых действий с Россией вместо стран НАТО. По словам Дэвида Петриуса, Киев должен противостоять всему, что бросает на него Москва. В интервью агентству РБК «Украина» он сообщил, что Запад должен помочь стране всеми возможными способами. Кроме того, экс-глава Центральной разведки Соединенных Штатов назвал Россию общим врагом стран Альянса. Отмечу, Москва осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки вооружений из стран Запада ведут к эскалации и затягивают конфликт. В образцах 20-й серии вакцины Multicam-8 выявили живой вирус болезни Ауэски. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Как отметили в ведомстве, была подтверждена связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением вакцины Multicam-8. Ранее Россельхознадзор потребовал уничтожить серию этого препарата, на который жаловались в связи с гибелью домашних питомцев. Милош Бикович назвал россиян незамечающими красоту своей культуры из-за привычки. Жители страны воспринимают ее как естественную среду. И сколько тут красоты, нежности, тепла, мне кажется, вам не знать, потому что рыба не знает, что есть вода. Не чувствует это, для нее это подразумевается, сказал сербский и российский актер театра и кино на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Милоша Биковича, человеку, который наблюдает за Россией со стороны, гораздо легче оценить масштаб, нежность и тепло этой культуры. В то же время местные жители часто не замечают этих фундаментальных вещей именно из-за их повседневности. Это так же, как вы смотрите на картину и видите, что она прекрасна. Только когда вы подходите ближе, вы замечаете мелкие трещины в краске. Мне кажется, что русские, которые варятся в этом супе, они видят часто трещины и только трещины, отметил актер и продюсер. Красивый расспрос на кассетные магнитофоны и CD-плееры. Штучные продажи проигрывателей компакт-дисков подскочили за 8 месяцев этого года в сравнении с тем же периодом 2025 и 2024 на 16,51% соответственно. По данным аналитического центра Чек-Индекс, кассетные магнитофоны в первые 8 месяцев года покупали на 10% чаще, чем год назад, и на треть больше, чем в 2024 году. Кроме того, на 12% в сравнении с 2025 годом выросло количество покупок пленочных фотоаппаратов. Тренд на покупку ретро-техники заметен не только в России. Как отмечает американский портал TechCrunch, многие люди заново открывают для себя несовершенное очарование старых гаджетов, которые не могут повторить современные смартфоны и ноутбуки. Погода. В Москве сейчас плюс 16, завтра в столице переменная облачность, без осадков, ночью плюс 7-9 градусов, днем 21-23 тепла, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на безопасности.

0: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
3: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
4: Про общепит сегодня говорим. Среда, 16 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. У нас разговор по поводу того, что число регистрации и ликвидации ресторанного бизнеса в России растет, но таковы тенденции, что новых предприятий общественного питания открывается меньше, чем тех предприятий, которые закрываются. То есть всего предприятий общественного питания все меньше и меньше. Вот об этом говорим, голосование продолжается, мы спрашиваем вас, стали ли вы пользоваться общепитом реже. Тут варианты нет, нет, но еще где подешевле, нет точного ответа, да, перешел на готовую еду из магазина. Вот это все. Продолжаем, голосование идет, и через 21 минуту будем подводить итоги. Пробки пятибалльные в городе, 6 баллов, ждем к 7 вечера. Срочное сообщение, следим за ними. В данный момент мы видим только сообщение о том, что незначительный рост на Мосбирже у курса юаня к рублю. Об этом пишет агентство РИА Новости. Возвращаемся к обсуждению. С нами ресторанный критик Дмитрий Алексеев и ресторатор Алексей Небольсин. Вы можете тоже присоединиться по телефону. Без солдат, учителей и врачей можно прожить. Нет. Нельзя прожить. А вот трактирщики и кабаки могут ужаться, где-то ущемиться, пишет Виталий. Готовить не из норвежского лосося, форельского, к примеру, а к чему-то близкому, доступному, широким народным массам. Ну, в общем, подешевле. Алексей Небольсин.
5: Это проходили... Что ж вы думаете, мы уже год назад поняли, что у нас наступили кризисное время, и, конечно, рестораторы сидят, ищут варианты, как сэкономить, на чем только мы не пытаемся экономить, и поменяли высокую дорогой стоимости ингредиенты на более дешевые, но все равно есть макроэкономические причины, почему народ перестал ходить. Наверное, наступило время, как я уже сказал, связанное с проведением СВО. Люди все-таки считают, очень многие, не совсем уместным сидеть в ресторанах, когда люди погибают на войне.
4: Могут ли рестораторы, Дмитрий Алексеев, ужаться, готовить, что называется, на подножном?
6: Ну, вот у нас постановка вопроса, да, я еще как бы маркетолог и креативный директор лучшего агентства.
4: Хотите жить,
6: России.
4: Умеете вертеться, пишет Виталий. Ну, это типа бизнес, да, можно было бы, снижаться.
6: Юрий, вы хотите пойти в ресторан, где думают, как ужаться, где думают, как сэкономить?
4: Ну, а конечно, вы не говорите об этом.
6: Ну, понятно, но все равно.
4: Я думаю о том,
6: это
4: что
6: чувствуется.
4: У меня в кармане.
6: Это чувствуется. Люди идут туда, где интересно, где вау, где все время что-то происходит, где необычный, там у Алексея замечательный ресторан, где готовят на испанские и различные другие необычное мясо, как не приготовишь дома. Поэтому он успешный, поэтому он классный. Он, кстати, входит в список рекомендаций наш, очень рекомендую, не буду называть, чтобы не рекламировать, ну, кто посмотрит. Вот.
4: Кто хочет, тот найдет.
6: Да, да, а, соответственно, Алексей Небольсин вот, для поиска. Соответственно, что...
4: Не буду говорить называть,
6: многие, но это Алексей Небольсин. Нет, я название ресторана, да, не будем рекламировать. Вот, соответственно, что многие приходят в ресторан, там, что у вас, итальянский ресторан, а кто-то по-итальянски говорит, нет. А кто-то в Италии стажировался, нет. А что за продукты? Я не знаю. Ну, то есть, что там делать? Ну, вас просто обманывают, это не итальянский ресторан.
4: А если как бы, я сразу в этом смысле вспоминаю, по-моему, Хазанова, «Io sono io nuovo maestro, dammi la frombola», и тоже, в общем, никакого отношения к итальянскому.
6: Но даже так там сказать не могут. То есть, там сразу, понятно, с официантом говоришь, что тебя обманывают, ты больше что не возвращаешь, этот ресторан закрывается. Большинство ресторанов думают, как резать косты. Они не думают, как найти что-то необычное.
4: Нет, поймите, вот люди уже, вот до чего, буйабес можно же делать из рыбы из Кинпинского водохранилища, Алексей Небольсин.
5: Да.
4: Ну, то есть, это может быть смешным, но это ведь...
5: Буайбес делается только из морской рыбы.
4: Ага.
5: К сожалению, из речной.
4: Химки не подходят.
5: Нет.
4: Значит, смотрите, теперь дальше, еще одно. И тоже каждого из вас попрошу прокомментировать. Алексей Небольсин. Рестораторы, пишет Макс, просто привыкли к высокой маржинальности.
5: Нет, рестораторы в Москве, в Питере вынуждены ставить косты высокие, согласен, потому что у них огромная...

0: аренды. Вот Дмитрий упомянул
1: несколько раз. Тогда нет разговора о высокой маржинальности. Если у вас большая аренда...
0: Огромная. Тогда огромная.
1: А маржа какая?
0: Маржа должна быть такая, что покрывать и аренду, и зарплату, которую вся Средняя Азия на 90% во всех ресторанах.
1: Насколько
0: Средняя
1: я понимаю, Азия, наши люди говорят о чистом доходе.
0: У меня уже могу сказать о себе, не буду говорить, я уже год как забыл, что такое прибыль. Раньше был ресторанный бизнес прибыльный. Я уже год забыл, что такое прибыль. Честно, откровенно, и можно проверить мои декларации. Мы декларируем убытки в этом году.
1: Это не федеральная налоговая служба, во всяком случае не здесь. Дмитрий Алексеев, а они, рестораторы, привыкли к высокой маржинальности?
2: Очень привыкли, к сожалению. И они отстали от требований рынка. То есть, грубо говоря, приходит человек среднестатистический, вот мужчина, женщина 45-47 лет, или вот там, не знаю, 72-71 год. Конкретные люди, это Ирина, это Павел. Что они хотят? Как они хотят? Как они видят? Какие они акции хотят? Вот как раз то же самое вокруг, вот в районе я уже говорил, прогулялся, эти акции крайне выставлены везде. Вот музыкальный вечер, вот джаз, вот, то есть конкуренция колоссальная, это замечательно. И все эти рестораны, я говорю, нету свободных мест, нет, сдается аренда. То есть, грубо, здесь, понятно, там, в Свиблово где-то еще может быть, и то я достаточно часто бываю и в Подмосковье, и по стране, и на машине, и так далее. То есть, сейчас нет такого, что прям подряд улица, все сдается.
1: Не, вот и все-таки, из того, что вы знаете об этой отрасли, я думаю, что вы много знаете, это высокая маржа?
2: Это очень высокая маржа. Более того, это, к сожалению, часто неучтенные доходы, как наличные. Ну, когда наличные, это самое, понятно, все в обход кассы, в обход налогов. Я не хочу никого критиковать, я не хочу это самое, но это тоже надо учитывать. Ребята, давайте людям нормальную еду по нормальным ценам, не надо обманывать.
1: Хорошо, это Дмитрий Алексеев. Алексей Небольсин говорит, что нет высокой маржи. Проблема тогда в том, что собственники того, что называется арендными площадями, не хотят притормозить.
0: Да, один из путей, чтобы как-то сказать, концы с концами, это и правительство должно сказать, понижайте арендную плату. Но если б нам
1: Хотя бы не повышайте, как прежде.
0: Нет, это арендодатели должны нам... Вот я и мои коллеги-рестораторы уже 9 месяцев бьемся, чтобы как минимум не повышать, а даже понизить. Вот не повышать, наверное, мы договоримся, не повышать, я говорю о некотором количестве моих коллег-рестораторов, но чтобы понижать, никто не пойдет.
1: Так, дальше. Виталий говорит, это уже про то, как устроено, как у нас мозги устроены. Наши мамы-бабушки, прабабушки из обычных пролетарских магазинов, ну, что могли, то приносили, значит, и готовили такие блюда, как пишет Виталий, что никакая итальянская или французская кухня рядом не стояла, но тут не об этом, тут о том, что у нас нет привычки пользоваться общепитом. Ну, вот не было и нечего начинать. Примерно так. Дмитрий Алексеев.
2: Ответ на это, и опять же по поводу маржи. Я недавно, вот на днях, в одном корнере, не в ресторане, тартар стоит 100 грамм 2200.
1: Ну, сейчас что? В корнере тартар.
2: Говядина. Корнер на рынке, в гастромаркете нарубленная говядина.
1: Ничего русского,
2: я понял. Да, грубо говоря, с каперсами. То есть там говядина, дай бог, 70 грамм. То есть по этой цене, даже если это 100 грамм, 22 тысячи килограмм за мясо. Такой говядины только из Японии привозят.
0: Значит, коллеги, я вам скажу, не забывайте, что у нас все за последние 3 года, все выросло, и в том числе продукты. У нас, как вы знаете, мы в блокаде санкций, у нас ничего дешевого.
1: Ну, говядина не может же стоить 22 тысячи.
2: Ну, говядина сколько стоит? Ну, пусть 3 тысячи килограмм.
0: Дайте мне договорить. Мы сделали рывок импортозамещения, мы импортозаместились, но никто не спрашивал, какой ценой. Да, мы импортозаместились, но у нас теперь настолько... У нас великолепная говядина, которая не уступает, ну, может,
2: и не которая Польша, стоит 3 тысячи килограмм. А ее продают там по 22, Алексей.
0: Не 3 тысячи. Нету таких цен 3 тысячи.
2: И дешевле значительно.
0: Даже у Мираторга не найдете. Гораздо
1: Макс
0: дороже.
1: Макс вчера купил вырезку.
2: Говядина.
0: 7,5 тысячи сирлоин от зернового от корма.
2: В корнере 7... на рынке?
0: Нет, корнер на рынке это уже
1: общепита. Вчера... Они... Макс 403-й вчера купил вырезку говядины по 1700.
2: Об этом
0: какую,
2: и речь.
0: Мраморную?
2: Не, ну там не мраморная, там обычная говядина. Я не говорю о мраморной.
0: Мне кажется, что вы тартар едете.
2: Алексей, я куплю такую говядину по 1200 рублей килограмм.
1: Вот, кстати, Михаил прям в Перекрестке взял хорошее за 1200.
2: А я куплю фермерское и не в Перекрестке. У хорошего фермера, который сейчас даже, кстати, не традиционный, не мраморный говядины, генетически откармливают так, что эге-ге, еще лучше, чем мраморный.
0: В Мираторге я вчера буквально покупал 2800, это такой край.
1: Тут действительно говядина бывает разная, и судя по всему,
0: у нас высококачественное, надо сказать. У нас пока мы отстаем по свинине, по ягнятине, по...
1: Все-таки про устройство мозга. Игорь живет в Италии, наш слушатель. Говорит, вот у нас здесь в Италии культ еды не дома, а в ресторанах. Именно. То есть, если надо встретиться с кем-то, вот не вернулся с работы поесть, встретиться с кем-то, семьями ходят на ужины, не друг к другу, а в рестораны, встречаются семьи там. Не для того, чтобы отметить какое-то событие, просто поесть вместе и поговорить, видимо. Это, говорит, массовое явление, но здесь, в России и в Советском Союзе прежде, такого ведь не было.
0: Я вам открою маленькую тайну, но это не тайна. Я еще являюсь рестораном, и у меня есть рестораны в Испании и на юге Франции. И могу сказать вам, что там дома не едят, там едят в ресторанах, и там каждый день тратят в рестораны, но я, честно говоря, я знаю экономику ресторанов испанских, при том, что минимальная зарплата официанта 2500 евро, там как бы ценник окончательный такой, что наценка настолько низкая, наверное, мы к этому должны
2: прийти. Об этом и речь.
0: Такая низкая, что им хватит, но у них другое налогообложение, тоже так приличное, и у них нет все-таки таких экстра платежей, как у нас. Например,
2: Алексей, но мясо за 1200 там будут продавать за 2200, а у нас за 22. Вот и разница. Поэтому там люди едят, завтракают.
0: Килограмм.
2: Я говорю, примерно. А у нас за 22.
1: Так это же, подождите, это приготовленное блюдо?
2: Ну, тартар его просто нарубил резко из-под ножа. Ну, это буквально...
1: то есть вот так вот?
2: Ну, сырое мясо.
0: Надо смотреть...
1: Не всегда казалось,
2: Алексей, вы уходите в сторону. Если у нас оно будет стоить 1200 по 2200, и в рестораны все будут ходить и на обед, и на ужин.
0: Да... Это тоже одна из составляющих.
1: Не всегда казалось просто, что приготовление тартара — это какая-то волшебная штука.
0: Да, да, при тебе яичный желток.
1: Подождите, Дмитрий нам только что просто порубил мелко.
0: Нет, яичный желток, оливковое масло, соль, перец.
1: На 20 тысяч это не тянет.
2: 20 тысяч это не тянет. Да. Это тянет килограмм, на 10% от стоимости блюда.
1: Вот,
2: пусть
1: килограмм.
2: 20.
1: Свежайшая телятина фермерская в Одинцове 2000 килограмм. Кто больше? Так вот хочется добавить. Марина 426 в данном случае. Никита говорит нам 466, что сегодня устанавливал в одном из ресторанов мебель, и шеф ему сказал, что они под этот ресторан еле-еле место нашли. Все занято.
0: Где, в Одинцово?
1: Нет, тут не написано где. Ну, сейчас напишет, если вы хотите, Никита нам напишет. За 4 года рост продуктовой инфляции 35%, утверждает 724-я. 639-й говорит, в Азии на улице можно поесть за 200 рублей, они там тоже не готовят дома.
0: Да, это да.
1: Но у нас-то на улице за 200 рублей не поешь уже.
2: Ну, почему? Шаурма 270 была цена, условно.
1: Ну, это уже не 200.
2: Ну...
1: Это уже 270.
2: Ну, можно 3 чебурека купить или 2.
1: Боюсь,
2: смотря
1: что 2 чебурека
2: ест.
1: Это тоже уже больше 200 рублей. Комплексные обеды не дешевле выходят обедать, чем готовить дома, пишет Алина 579. По-моему, не дешевле.
0: А комплексные обеды, к сожалению...
1: На Покровке, если не могли найти место на Покровке.
0: Перестали ходить на комплексные обеды офисный планктон и вообще те, кто ходили в рестораны. Редкий случай, когда смотришь, потому что действительно надо отдать должное. Ресторанный бизнес, общепит наш питерский, московский, проигрывает конкуренцию ритейлу закрытой кухни, которая продается в сегменте готовой еды в ритейле.
2: И супермаркетом, где есть...
0: Это одно и то же, ритейл.
1: Тут у нас многие люди продолжают задавать вопрос, что же такое общепит? Общепит — это общественное питание. То есть та готовая еда, которая продается в магазине, это, конечно, тоже общепит в этом смысле.
0: Трепление в общественном месте.
1: Алексей 324, говорит, уже прекратите есть захотелось, а я в пробке стою на машине. Мы надеемся, что у вас не длинная пробка будет. Если на полке в Пятерочке я увижу готовое ресторанное блюдо хорошего ресторана по адекватной цене, я его куплю, но таких предложений нет. Откуда оно возьмется, Алексей?
0: там, не, там на полках не из ресторанов, а из их так, закрытых кухонь.
1: Это как раз и намек, Алексей говорит, а вот если бы, я вот это, мол, есть не буду, а вот если бы вот то, тартар, не за 22, а за 2, я бы тогда взял. Да кто вам предложит?
0: Ну, во время пандемии, да, многие выезжали, я, например, тоже, заказы нельзя было ходить, заказывали с доставкой, мы очень многим, ну, поправили свое положение.
1: Когда... Григорий объясняет, почему у нас нет истории, вот, итальянской. Почему наши мозги так устроены, что... Он говорит, у нас традиция, когда я ем, я глух и нем. Да ну ладно. Вот. Да нет, ну понятно, что это шуточная такая штука. В Эрвине прекрасно готовят на двоих 20 тысяч, и тартар там прекрасен. И, видимо, входит в 20 тысяч, 776 тысяч.
0: Но вообще есть такое... У меня, например, я уверен, что мы медленно и верно идем к тому, что у нас скоро рестораны будут хлеба и зрелищ. То есть те рестораны будут на плаву, где будет либо кан-кан сплошной, либо бои без правил, либо... полуголые официантки.
1: Обычно вот, это, кстати, тоже у меня вопрос, и слушатели это формулировали, обычно вот подобные, как бы, в некотором смысле кризисные ситуации, когда у одних растут расходы, а у других вроде не растут доходы, они разрешаются простой ситуацией. Появляется больше очень дорогих и дешевых заведений. Вот такого поворота ждать приходится?
2: Да, конечно, дорогих ресторанов сейчас много, и более того, идет сейчас правильно, как в Испании и Италии, у многих свое производство. То есть я не могу там рассказывать сейчас некие партнерские истории, открывают в Калужской области, в Тульской области и так далее, ну, например, пермакультурное хозяйство, регенеративное фермерское хозяйство, свободный выпуск животных круглый год. То есть это абсолютно без химикатов, то есть это абсолютно другого качества продукта, и ты их можешь попробовать только в ресторане, тогда ты туда приходишь, плюс доставка из этого ресторана, плюс там магазин есть и так далее. А так просто опять приходить в ресторан, где Ваня Петров, ПТУшник, без руки, готовит итальянскую кухню, которую он ни разу не ел, не пробовал сам, ну, она не нужна. И дорогих ресторанов, вот, которые супер премиальных, премиальных с офигенным качеством продуктов.
1: Я надеюсь, это было условное имя.
2: Нет, нет, да, конечно, вот, их будет больше.
1: 534-й описывает ресторан, в который он бы там сходил, но я должен, я даже зачитать этого не могу, потому что, ну, это не входит в традиционные ценности. Мы не можем об этом в эфире говорить. Константин, у нас самое, и это тоже, кстати, хороший вопрос. Мы тоже пока не очень понимаем, как это работает. Он, у нас, говорит, самый дорогой общепит получается... Это кафе, где кофе и пирожное обходится тебе почему-то дороже, чем хорошо поесть в среднем ресторане.
2: И они закрываются как раз, многие из них, даже самые раскрученные, потому что самая большая наценка. Ну, мы не будем называть никого ругать, сейчас целая сеть была закрыть кофеин, который, по сути, не кофейня, а кофейня – это где кофе основной продукт. А это кафе, артовые, дорогие, где встречаются, поговорить, где круассан стоит, не знаю, 800 рублей, где было просто заходишь куда-то, думаешь, кем же надо, где работать, а блюдо там стоит 2600, самое мое. Просто вот мне поесть там 15 тысяч без алкоголя. Вот, и такие рестораны закрываются.
1: Виталий говорит, богу. Как же все-таки избаловался народ, который в детском саду ел кашу с комочками и школьную гречку с подливкой? Ну вот, а теперь о чем говорят? А Алексей 858-й. Положение общепита – это отражение достатка населения. Если у населения нет денег, то ресторан – это последнее место, где они будут эти деньги тратить. Алексей, вы тогда должны сходить все-таки в центр Москвы вечером. И убедиться в том, что тогда получается, что если это отражение достатка населения, то тогда у населения денег вагон. Ну, потому что нет свободных мест. Ну, есть же кафешки по 350-400, это нормальная тема, пишет 534-й. А что, такие, правда, бывают еще кафе?
0: По 350-400 рублей?
1: Что за 350 можно в кафе сейчас?
0: Ну, кофе и круассан.
2: Кофе, наверное.
1: Или салат и чай.
0: Не больше.
1: Вот салат и чай.
2: Может, не в Москве, может, где-то аренда ниже.
0: Слушайте, мы делали опрос.
1: Григорий, извините, Григорий нам уже фотографию мультиварки прислал. Говорит, собираюсь ехать на Черноморское побережье Кавказа. Вместо ресторана буду в этой самой мультиварке готовить. Да, продолжайте. Алексей Небольсин.
0: Мы делали опрос, когда вот поняли, что народу стало меньше. И почему? Вот у постоянных посетителей спрашивали, почему. Несколько групп было. Но вот первый, как я сказал, совесть не позволяет, когда идет СВО. Вторая часть была, скажу, старик, слушай, ну мне стало, я раньше у тебя тратил 200, если перевести в доллары, все же по привычке переводят, $200, а сейчас из-за искусственно завышенного курса или заниженного курса рубля, я у тебя трачу за то же самое $400, ну не могу я себе позволить, поэтому я не хожу. И, кстати, и в том числе все-таки трехлетний, подряд трехлетний рост акцизов и минимальных розничных цен на алкоголь, с учетом ресторанной наценки, народ отпугнул. Теперь первым делом, как я уже говорил, при банкете, говорят, со своим алкоголем, тогда идем, без своего.
1: 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, не забывайте проголосовать, через 4 минуты будем подводить итоги голосования. Оказывается, человек, когда говорил, есть же такие кафешки, он имел в виду конкретные, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 кафе в Москве, в которых есть некие фиксированные... Там по-другому называется, но смысл такой, фиксированные цены. Ну, согласитесь, что говорите, есть же, учитываешь, как велика Москва, и говорить, ну вот же 7 кафе есть.
2: Не, ну хорошо, вот ну, они, хорошо, да. Люди их найдут, придут, Виталий оставят говорит, деньги.
1: Ел в ресторане «Глобуса» примерно неделю назад, а это магазинный ресторан, напомню. Плотный, хороший обед с гречкой, он называет ее гречей, с гречей, колбасками, тортом, салатом, вышел в косарик. Но наелся до отвала.
2: Ну, отлично.
1: Но, с другой стороны, я не знаю, если тоже это на двоих... Если это на двоих, я недавно тоже в подобном ресторане пообедал, и мне кажется, что у меня точно было сильно больше, чем 500 рублей. Адекватный ценник, очень вкусно в Маримане, это 534-й. Игорь опять из Италии. «Глобус» — это уровень столовой, пишет Валерий, 234-й. Игорь, очень популярны рестораны агротуризма, видимо, вы об этом имеете в виду. У нас в Италии это рестораны при сельскохозяйственных фирмах, у них всегда свежие свои продукты. Я думаю, что там, где у нас существует, если существует агротуризм, то там, в общем,
0: вот тоже... Предложенное Дмитрию абсолютно правильно. Вот сейчас собственные эти теплицы у ресторанов, у меня в том числе, собственные маленькие животноводческие фермы, где мы из то, чего нет вообще.
2: Замечательная история, да, отличная, она честная.
0: Отличная,
2: да.
0: Она выхлоп дает.
1: 200, вот это сходили, вот человек, ну, видимо, хвастается, я так подозреваю. Так. Называет конкретное заведение, мы, говорит, там на шестерых в январе 280 тысяч оставили.
0: А, простите, алкоголь какой пили?
1: Я подозреваю, что какой-то недешевый. В общем, они до сих пор над собой шутят. 7373-94 его. Этот человек, который говорит, мол, человек, который говорит сейчас, так, секундочку... Да, это который говорит, что «Глобус» — это столовый. Ну, понятно, там за 280 тысяч трудно, даже в шестером. 7373948, телефон прямого эфира. «Глобуса» двое взрослых и ребенок, 2200-2500. Это больше похоже на правду, ну, с моей точки зрения, не более того. Еще минута до окончания голосования. Алексей 408, смотря каков объем желудка и как дела с насыщаемостью. Ну, это да, но мы-то вот про другое немножко. Большая часть ресторанов работает только на праздники под компании, думает Вячеслав, 285-й. Ну, мы уже неоднократно вспоминали сегодня, к примеру, район, где мы сейчас разговариваем, где вот, ну, понятно, что это не так. Вы просто спускаетесь однажды вечером в рабочий день и понимаете, что это не так. На юге Подмосковья плов 400, шурпа 350, салат и, в общем, наедаешься. Ну, это можно
0: на
1: себе...
0: Средней Азии.
1: Да, плов плюс шурпа плюс салат. Но 13 съедает.
0: Это самое дешевое.
1: Это же как вообще...
0: Узбекский ресторан самый прибыльный. Был.
2: И хорошего качества бывают, на самом деле.
1: И сытно очень. Поэтому я и говорю, я не представляю себе человека, который все это съел. Так, у нас было голосование. В районе, где я работаю, до этого учился, за 9 месяцев закрылось одно кафе, один ресторан для эстетов с оттопыренным мизинчиком, пишет Виталий. А вот шаурма как стояла лет 13, так и стоит, собирая очереди.
0: Вот, после 1 января посмотрим.
1: Нет, ну это-то понятно, мы поняли, что все это надо будет смотреть, что называется, не по осени, а когда вот, собственно, случится. В некотором смысле осень российского общепита. 1 января 27 года. Я правильно понимаю? Да. Дешевле всего в китайском ресторане питаться, полагает Григорий, 859-й. Ладно, у нас вопрос. Был вопрос на голосовании. Мы спросили, стали ли вы пользоваться общепитом реже. Варианты ответа. Да, нет. Нет, но еще подешевле где. Нет точного ответа. Перешел на готовую еду из магазина и перестал пользоваться общепитом в принципе. Как думаете, самый популярный ответ какой?
2: Нет.
0: Перешел на еду из
1: магазина. Вы думаете так? Это Алексей Небальсин?
2: Я думаю, нет.
1: Не стал пользоваться. Да. Оба неправы. Вот результат голосования. Самый популярный ответ. Я перестал пользоваться общепитом в принципе. 39%. Второй по популярности ответ. Стал пользоваться общепитом реже. 22%. Нет, не стал. 17%. Третий по популярности ответ. 9% говорят, что перешли на готовую еду из магазина. Еще 9% говорят, что реже не стали пользоваться, но ищут теперь где подешевле. 4% говорят, что не знают, точного ответа у них нет. И вот такая картина вырисовалась. То есть люди, которые говорят «да, меньше»,
0: перестали.
1: Или перестал, или перешел на другое, и так далее.
0: Это печально.
1: Это много. Это 59, 61, 70% нашей аудитории. Так люди проголосовали. Что скажете, если буквально парой слов?
0: Ну что, все мои опасения оправдались.
2: А я скажу, что наоборот, доставка растет, и статистические данные говорят о том, что колоссально растет доставка при закрывающихся ресторанах. А фактически это тот же самый бизнес.
1: Они просто не понимают. Дмитрий Алексеев, Алексей Небальсин, я благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 часов вечера. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На Кубани мужчину приговорили к 14 годам колонии за диверсию на железной дороге. Краснодарский краевой суд признал уроженца Башкирии виновным в поджоге релейного шкафа на путях в Крымском районе в мае 24 года. Первые 3 года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшуюся часть срока в исправительной колонии строгого режима. Из приговора следует, что мужчина вступил в переписку в мессенджере с куратором и по его указанию прибыл к ЖД путям в районе хутора Новоукраинского. Там фигурант вскрыл релейный шкаф, залил внутрь горючий жидкости и поджег его. Как уточнили ФСБ, оборудование было полностью уничтожено. Материальный ущерб, причиненный компанией РЖД, превысил 450 тысяч рублей. Бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского не пустили в Европарламент. Юлия Мендель планировала выступить там с речью о мире на Украине. «Мне запретили проход в здание Европейского парламента, я там должна была обратиться к депутатам сегодня. По-прежнему считаю, что единственный вариант для Украины сохраниться как нация – это мир», – заявила она. Сотрудники охраны отказали Юлии Мендель во входе и сослались на то, что ее пропуск аннулировали. Она выразила сожаление из-за того, что европейские парламентарии не желают слышать голоса украинцев, которые хотят мира. Это была цитата. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского также связала произошедшее в Брюсселе с введенными против нее санкциями. Напомню, глава Украины подписал указ об этом 13 сентября. В образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8» выявили живой вирус болезни Ауески. Об этом сообщили в Рослехознадзоре. Как отметили в ведомстве, была подтверждена связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением вакцины «Мультикан-8». Ранее Рослехознадзор потребовал уничтожить серию этого препарата, на которую жаловались в связи с гибелью домашних питомцев. Польша оборудует более 100 километров границы с Украиной электронной системой защиты. Она дополнит физические заграждения и будет включать средства мониторинга и датчики движения. Речь идет о 2 участках протяженностью 69 и 43 километра. Об этом рассказала замглавы польской погранслужбы Виолетта Горжовская. По ее словам, Варшава также планирует усилить электронные системы на границах республики с Калининградской областью России и Белоруссии. На этих участках в том числе установят средства обнаружения беспилотников. Курс валют в четверг. Китайский юань завтра будет стоить 12 рублей 55 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 17 копеек. Курс евро завтра 97.13. И о погоде. В Москве сейчас плюс 16. Завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью плюс 7-9 градусов. Днем 21-23 тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в четверг составит 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Киева.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
9: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: 18.08 в Москве, сегодня 16 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютьюбе, на Рутюбе, заходите везде, ставьте лайки, подписывайтесь. Я сегодня, а я не знаю, ну, это, наверное, вряд ли можно называть это какой-то, да, секретной информацией. Я, значит, зашел сегодня на Рутюб. Ну, еще, кстати, у нас там в трансляции QR-код. Вы обязательно на этот QR-код отсканируйте нашего бота, добавьте себе в мессенджере Макс. И там на нас тоже подпишитесь на наш канал. Еще у нас есть канал в Телеграме и в Дзене. Не забываем об этом. Но я даже себе заскринил эту историю. Значит, захожу на Рутюб, и мне уведомление приходит, что... Я даже, подождите, я сейчас прям, может быть, даже найду, там все хорошо в этом приложении. В общем, написано, мы снова в App Store. Скачивайте наше приложение. Оно называется Spaceship Battle Commander. И замаскировано под игру. Ну, такие времена, значит. Spaceship Battle Commander в цветах, Рутюба, все дела. Я надеюсь, что оно долго проживет, и нас сейчас тоже не подслушают, и этот супертайный секрет я никому не выведу, который они, в принципе, в открытую выдают. Но самое лучшее, что было, значит, в этом приложении, я его скачал, пока еще им не пользовался, я думаю, что он точно такой же, как обычный Рутюб. Но вот в отзывах написано, отзывы, я в такие моменты всегда надо открывать комментарии, отзывы. И там вот комментарий, значит, отсутствие, в кавычках, игры в фоновом режиме. И написано, господа, в игре YouTube Battleship Commander есть режим игры в фоновом режиме, даже в бесплатной версии. Добавьте, пожалуйста, и к вам почему у вас нет, это плохо, понятненько, платить все равно не заставите, потому что в YouTube Battleship Commander можно это делать, можно играть через браузер, и я типа и здесь буду играть через браузер. Мне кажется, это гениально, абсолютно. Да, это тут все хорошо, здесь и комментарии, и приложение великолепное, нейминг, класс. Мне нравится в этом вообще все. Вы с кем собрались вообще дело иметь, хочется вас спросить. У нас приложение, на котором, ну они же ракеты, да, Рутюб, ракеты. У нас приложение теперь называется как Spaceship Battle Commander. Не суйтесь, ребята, не суйтесь. Какой хитрый ход, никто не найдет, вообще никто. Ну, рано или поздно найдут, но зато сейчас есть возможность его скачать, поэтому если вдруг у вас не было Рутюба, вот займитесь, пожалуйста, скачайте это приложение. Так, Георгий пишет, да, не пейте из вашей кружечки в студии, неиронично может быть отравлено. Осипов все это время сидел на вашем месте и представлял себя главным. Боюсь, он что-то нехорошее удумал. Да, я же из кружечки... Кто сидел на моем месте? Кто из кружки моей пил? Кто здесь? На этом месте? Какую каждую субботу ты тут сидишь? В формуле музыки, да, сидит. Сидит, это правда. Но из моей кружки ты пьешь в этот момент? Прям вот у тебя здесь гости, певцы разные, ты в этот момент в мою кружку плюешь? Прям все так плохо? Другая история? Что ты делал с моей кружкой? Ты по врачам не ходил в последнее время, нет? На анализы не надо мне проверять кружку. Хорошо. Но я на всякий случай пока буду действительно пить, наверное, из пластиковых стаканов. А вы решили не оставаться на закрытие форума? Прониклись или цинизмом? Обязательно вам расскажу и про то, как я проникся или цинизмом. Действительно, я все-таки мечту одну свою исполнил. Я побывал в Екатеринбурге. Для тех, кто, может быть, не в курсе, ездил я на международный форум молодежи, фестиваль молодежи, который там проходит. Прямо сейчас до сих пор он еще идет. Закрытие, ну, последний день, насколько я понимаю, завтра. Может, сегодня закрытие будет. Но последний день завтра. Может, и завтра будет закрытие. Я не остался на закрытие, ну, потому что я туда ездил все-таки не по своей воле, я работать ездил. Вот, собственно, я работу выполнил и вернулся к вам. И сейчас обязательно вам расскажу, что мне там понравилось, что не понравилось. Вообще, мнение мое по этому поводу. Еще заметил, что ведущую также зовут Евгения. В утреннем шоу, помню, тоже была Евгения. Вела мотор и ушла куда-то. И я не помню никаких других Евгений. Мне кажется, всегда была только одна Евгения, Евгения Нагорная, Евгения Волгина, естественно, была. А других Евгений что-то я запамятовал. Были какие-то еще? Ну, есть еще у нас звукорежиссеры Евгений, естественно. Да, но других не помню. Ты цепуру свою золотую заправь, Сидит как, да, из 90-х браток тут. Но на месте, на этом я теперь снова сел, браток. Прям реально за эти несколько дней в себя, что ли, поверил? Что происходит? Да-да-да. Барсетка где твоя? И 600-й, да. Прям вижу, Осипов на трон сел, делай то, а делай сюда. Султан во дворца, султан во дворца. Кто владеет Spaceship Battle Commander, тот владеет миром. Цитата Отто фон Бисмарка. Я помню эту его цитату. Это известная его вещь была, да. Он в интервью кому-то, да, по-моему, Wall Street Journal, по-моему, ее произнес. Крутая цитата. Василий пишет. Говорят, в Екатеринбурге на форуме открыт интернет для иностранцев. Слушайте, я вчера увидел эту новость, когда уже был в аэропорту, когда уже собирался улетать. Вдруг понеслась вот эта история о том, что якобы, значит, на форуме сим-карты какие-то раздавали иностранцам, на которых нет никаких блокировок, и еще там раздают турбо-вай-фай в рамках этого форума. Он проходит в экспоцентре, главная его часть, в Екатеринбургском экспоцентре. И вот там наверняка есть какой-то вай-фай. Я признаюсь честно, я ни разу к нему не подключался, у меня не было такой необходимости, потому что и так со связью был полный порядок. Но вот находясь там, внутри, на протяжении нескольких дней, я не слышал ни от кого, ни от иностранцев, с которыми я пообщался вдоволь, ни от наших, от граждан России, ни от коллег, ни от посетителей форума, ни от кого. Я ни разу не слышал ничего, ни про какие сим-карты, ни про какой интернет, кому что раздают. А там, знаете, там все-таки такая немножко своя атмосфера, мягко говоря, и ты когда находишься в рамках этого фестиваля, там вот крутишься, вертишься во всех этих историях, принимаешь участие, ты вот как в своем мини-таком мире оказываешься, там какие-то свои новости, какие-то свои темы, все по своим делам бегают, весь внешний мир остается как будто за пределами, поэтому такая новость, я уверен, до меня бы дошла, и да нет, не было там ничего подобного. Я, по крайней мере, нигде этого не наткнулся на эту информацию. И нигде ничего про это не слышал. Но, честно говоря, мне кажется, что это... Вот самое, кстати говоря, интересное. Я вчера выходил в дневной эфир нашей радиостанции к Максу, к Марине и Герману. Как раз тоже немножечко рассказал им про этот форум. И Макс Челноков меня как раз спрашивал о том, что вот обычно такие мероприятия пытаются как-то обгадить. Может быть, какие-то там санкции наложить, может, какие-то новости придумать на этот счет. Что ты думаешь? Он меня спросил по этому поводу. Я сказал, что санкции вряд ли у них еще какие-то новые получится придумать. У них со старыми-то не получается. И вот креатива на новые не особо в последнее время хватает. Плюс самые креативные люди со всего мира там находятся, на этом форуме, поэтому вряд ли. Но вот в конце все-таки дня такая новость догнала. Вот эта новость все-таки пришла. Я прям вот в тот момент поймал себя на мысли, что все-таки Макс Челноков шарит, вот он прям, он предвидел 100%. Но само по себе мероприятие, я у себя в телеграм-канале вел репортаж оттуда, постоянно что-то выкладывал, делился с вами своим мнением, поэтому подписывайтесь обязательно, «Баян в здании» называется мой телеграм-канал. Там и репортаж мой из Ельцин-центра тоже есть. Об этом тоже обязательно поговорим, потому что впечатлений-то у меня масса. Новости, не беспокойтесь, тоже обсудим. Куда же без них-то? Как же? Кушнер, что ты думал? Я тебя забыл, что ли? Не-не-не, Кушнер. Я здесь. Сейчас мы тебя обязательно тебя обсудим. Это мероприятие, это... Вот мы очень часто говорим про мягкую силу. Всплывает у нас такая история постоянно. И обычно она у нас всплывает в контексте того, что мы жалуемся на нехватку нашей мягкой силы, что мы не умеем ее никаким образом проявлять, что вот наши оппоненты, особенно американцы, это большие гуру мягкой силы, и они с ней работают, ну, они просто как рыба в воде в этой истории, а у нас не получается все время. А все наши попытки, они... Ну, иногда бывают там чуть менее успешными, чуть более успешными, но в основном мы даже как будто к этому не прибегаем. Есть такое мнение. Это не так, но мнение такое существует. И дискуссия вокруг применения этой мягкой силы, она не затухает никогда, эта дискуссия. И вот этот фестиваль молодежи, это как раз та самая мягкая сила. Мягкая сила нашего государства, которая еще и в данном, на данном примере, на мой взгляд, блестяще реализована. То есть вот здесь я увидел, как эта мягкая сила действительно работает, и как она влияет на умы. В хорошем смысле она влияет на умы. Потому что что такое этот фестиваль молодежи? Это около 10 тысяч участников. Хотя мне кажется, что на самом деле участников больше. Я думаю, что 10 тысяч это только именно люди, которые приехали, как та самая молодежь, участники международного форума. Потому что помимо этого у тебя есть фестиваль, я все время форумом хочу назвать. Ну, фестиваль, не суть важно. У тебя есть участники, у тебя есть гигантское количество гостей, у тебя там есть артисты, политики, писатели, артисты, да вообще, ну просто все. Они, я не думаю, что входят в эти самые 10 тысяч, потому что они как раз разных возрастов, не всегда это молодежь. И вот, журналисты, я уверен, в эти 10 тысяч не входят, журналистов там тоже было безумное количество, и отечественных, и зарубежных, каких угодно. На всех языках мира, мне кажется, там на территории этого фестиваля разговаривали. Но вот эти 10 тысяч человек, там примерно поровну из России и со всего мира, хотя вот честно, мне показалось, как будто иностранцев было больше. Может быть, потому что они это бросаются в глаза, все-таки они там стараются и с флагами своих государств ходить, и кто-то в национальных костюмах, такими вот прям самыми запоминающимися для меня, наверное, стали ребята из Бразилии. Я на протяжении, вот там, первый день я приехал, это был день как раз официального открытия, но по факту второй день проведения фестиваля. И я видел этих бразильцев то в одной точке, то в другой точке, по отдельности, по два человека, там, один, где-то втроем они с флагами, в форме сборной Бразилии, естественно, многие из них ходили. А потом, на следующий день, я всех их уже увидел одной большой компанией, их уже было там, я не знаю, человек 40, наверное, в рамках конкретно вот этого шествия, так точно. Все, они уже с флагами, они уже прославляют Неймара, они уже заряжают какие-то, значит, свои болельщические кричалки, они уже перекликиваются с такими же ребятами из Аргентины, которые точно так же организовались, они в форме сборной Аргентины, естественно, они с флагом, значит, со святым Диего Армандо Марадонной на этом флаге, у них флаг, что Мальвинские острова, Аргентинские острова, все, они друг с другом перекликиваются, но при этом это все с улыбкой, с приколом, все очень по-доброму. В общем, действительно ярко. И вот, наверное, за счет того, что ребята яркие, и они как-то выделяются, поэтому может сложиться ощущение, что их действительно больше. Ну, их действительно, по крайней мере, точно очень много. Бесконечное количество иностранцев. Туда не так просто было попасть. То есть для того, чтобы стать участником этого форума, ты должен отправить заявку, ты должен объяснить организаторам, почему ты можешь сюда попасть. Как минимум, даже само то, что надо куда-то отправлять какие-то заявки, обосновывать свое желание присутствовать на этом форуме, это сразу же отделяет людей безинициативных от пассионариев, которые готовы вот ехать далеко. Я там разговаривал с девушкой, она из Канады была, и она из Торонто, собственно, добиралась 40 с лишним часов до Екатеринбурга. У нее было, ну, это целое приключение было долететь. То есть она из Канады летела куда-то на Ближний Восток, по-моему, в Катар. Из Катара она полетела в Стамбул. Из Стамбула она, по-моему, полетела еще куда-то и только потом долетела до Екатеринбурга. Она, по-моему, напрямую в Екатеринбург летела, даже не через Москву. 40 с лишним часов, это, как вы понимаете, да? То есть это надо очень сильно хотеть на самом деле там оказаться. В этой движухе. Поэтому это инициативные ребята. В разных возрастов, в среднем, я думаю, что где-то вот в районе до 30. Основная масса это до 30 лет. 20 с чем-то. 25, я думаю, если бы мы сказали, что это средний возраст, мы бы попали, на самом деле. Которые готовы общаться, готовы познавать что-то новое, которые хотят посмотреть на Россию. Хотят Россию понять, хотят пообщаться с русскими, со своими ровесниками из России, которых по какой-то причине Россия привлекает, которые любят движуху. И вот все эти люди приезжают к нам. Павел пишет, будьте добры, поправьте слова, Мальвины принадлежат Великобритании. Давайте я вас тоже поправлю. Фолкленды принадлежат Великобритании. Мальвины принадлежат Аргентине. Так сложилось, что это одно и то же место, и действительно находится за Великобританией. Но вот аргентинцам не стоит это объяснять, слишком бурно это доказывать. Это что касается Мальвинских островов, но мы сейчас не про них. Мы и так попали, до 45 же молодежь. Ну да, но я вот тоже там вроде как подхожу плюс-минус под молодежь. Но, честно, я себя так, там таковым не ощущал, как будто эти люди вокруг меня были сильно моложе, все, кто там участвовал. И вот они приехали в Россию и попали в атмосферу невероятно доброжелательную, гостеприимную, где все для них сделано, где бесконечное количество вот этих стендов. Там вообще весь фестиваль, он состоит из нескольких частей. Что это такое, в принципе? Что это за фестиваль такой? Это интересная каша из разных, казалось бы, не вещей, которые друг с другом не должны работать, но они по какой-то причине все работали очень неплохо. Есть вот эта часть, которая больше всего, я думаю, была представлена в средствах массовой информации, которую я называю а-ля Петербургский экономический форум. То есть такой стандартный форум, у тебя есть разные стенды разных компаний, которые заявились, готовы были поучаствовать в этом. На этих стендах они все по-разному оформлены, там рассказывается там, про какие-нибудь достижения, например, был стенд РЖД. Вот, давайте на стенде РЖД поясню. Там не было ни слова, во-первых, про московский локомотив. Но, например, на стенде Аэрофлота был представлен «Динамо», были представлены «ЦСКА» и «Зенит». Там они были, хотя это Аэрофлот. Ну, так как это партнерская команда, у них вот партнер. В РЖД ничего не говорили про локомотив, не знаю по какой причине. Но там были самые современные поезда. Можно было почувствовать себя машинистом поезда с помощью дополненной или виртуальной реальности. Там, поуправлять поездом. Можно было посмотреть на новый вагон, который я опубликовал это у себя в телеграм-канале. Вагон, который полностью нарисовали дети. Вот то, как дети видят идеальный вагон поезда. Даже поговаривают, что этот вагон будет запущен, на самом деле. То есть это уже готовый прототип, который давно находится в разработке, и там года через два обещают, что этот поезд будет курсировать по дорогам сначала Свердловской области, а потом, может быть, и по всей стране. Я не думаю, что он станет массовым и действительно будет использоваться. Это скорее будет как такой вот аттракцион для привлечения внимания, но как рекламная акция, почему нет? То есть он... Батракова, ты думаешь, на эти деньги уже, да, в поезд запустили? Я не думаю. Я думаю, это как раз на те деньги, которые не потратили. На то, чтобы возместить Батракова, скорее так. Там концепция поезда заключается в том, что у него, например, он вообще весь такой разноцветный, цветастый, красивых цветов, в красивых цветах оформлен. У него окна нестандартных размеров, скамейки внутри вагона стоят специально повернутые к окнам, потому что дети хотят сидеть у окна всегда. И поэтому они так поставили скамейки в этом своем вагоне, чтобы все могли сидеть у окна. Чтобы можно было сидеть вместе с родителями и смотреть всем там втроем, вчетвером в это самое окно. И так далее. Ну, вот это как пример, да, такого стенда. На стенде Арти, моем родном, там можно было почувствовать себя журналистом. Там выстроили специальную студию, текст, ты мог отснять свою подводку к новостям. А? Я почувствовал, да, но не благодаря этому. Можно было заснять эту подводку к новостям, все тебе потом это видео отдавали, ты это видео получал с собой, и сразу же мог записаться на бесплатные уроки в Арти-академии телевизионной, журналистской. И вот такие вот стенды от всех компаний. Я называю это вот такой МЭФ-формат. Помимо этого формата, бесконечное количество концертов, футбольных, баскетбольных, волейбольных, каких угодно матчей, сегментов с проявлением какой-то там культуры определенного континента. То есть африканцы делают свои какие-то шоу, проводят, латиноамериканцы, у них свои шоу, все туда приходят, то есть латиноамериканцы к африканцам, африканцы потом к латиноамериканцам, из Азии тоже разные свои шоу, ну причем там по отдельным странам тоже это все работает, но глобально там это все было поделено, но на континенты. То есть вот такая движуха. Помимо этого, они жили, конечно же, все в общежитиях местного университета, который тоже там кампус прямо по соседству с экспоцентром находится. Вот жили все в этих современных зданиях общежитий. Я думаю, что там тоже происходило очень много всего интересного. Я в общежитиях в этих не был, но что-то мне подсказывает, что когда у тебя набивается несколько тысяч молодежи со всего мира, в общежитие... Да, культурный обмен, вот в классическом понимании, я думаю, там действительно происходил тоже. Из США были студенты, это не обязательно студенты. Из США были люди, конечно. Из США были, из Великобритании были, из Австралии были, из европейских стран огромное количество. Да, отовсюду были. Это действительно так, это не фигура речи. Своими глазами я это все видел. И все вот это параллельно тебе рассказывают о том, какая Россия хорошая. Как в России замечательно. Какие в России есть? Университеты. Университеты были там представлены. Тот же самый, например, УДН с отличным стендом. У них был стенд, выполненный тоже в стиле типа общаги. И там можно было там, вот, посмотреть, как выглядит общага. Но, классно стилизовано было. Очень большое внимание привлекало. И, соответственно, ты этих людей из других стран привлекаешь к тому, чтобы учиться потом в университете дружбы народов. И вот эти вот все люди, они приезжают. На это на все смотрят, потом разъезжаются, скорее всего, по своим странам. Кто-то наверняка вернется в Россию, кто-то наверняка вернется учиться, может быть, работать в каких-то компаниях, может быть, просто как турист вернется, может быть, и не вернется. Но даже если не вернется, скорее всего, с таким уровнем пассионарности этот человек добьется чего-то в жизни. Какой-то процент, может быть, небольшой, обычно все-таки большой процент таких людей не бывает, но какой-то точно пойдет работать в государственные структуры. В этих государственных структурах, может быть, потом займет какие-то должности. Даже если 5 человек потом после этого форума займут какие-то должности где-то в своей стране. Вот они через всю жизнь с собой пронесут воспоминания о том, как им было хорошо в России, как круто вообще, в принципе, в России, какая Россия крутая страна, как их там принимали. И, соответственно, я думаю, что в надежде и у организаторов этого форума есть такие ожидания 100%, они потом с нами будут взаимодействовать на совершенно ином уровне. Это и есть мягкая сила. Ровно так она и должна работать. И вот на этом фестивале, удивительным образом, совместив какие-то несовместимые, порой, казалось бы, вещи, как тусовки и там вот этот вот МЭФ-формат, вот это все сработало. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал участие в выборах депутатов Госдумы вкладом в укрепление страны. Президент России выразил убежденность в том, что победу одержат самые достойные кандидаты, настоящие патриоты России. По его словам, россияне знают, за что сражается страна и в чем долг каждого гражданина. Ваши выборы воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, сказал Путин в обращении к гражданам по случаю предстоящих парламентских выборов. Дональд Туск предупредил жителей Польши о росте цен на топливо. Это вызвано ситуацией на Ближнем Востоке, а также конфликтом между Россией и Украиной, пояснил премьер-министр страны. Скоро у нас действительно будут рекордные цены, такие, о которых никто и в самых страшных кошмарах не мог себе представить, сказал он перед заседанием Кабмина. Трансляция велась в социальных сетях правительства. Кроме того, Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в лишении кабинета министров инструмента для продолжения регулирования цен на топливо, поскольку тот наложил вето на законопроект о налоге на сверхприбыль нефтяных концернов. США провели тайные переговоры с йеменскими хуситами в Омане. Консультации с представителями движения «Ансар Аллах» состоялись в американском посольстве. На встрече хуситы заявили, что не намерены атаковать суда Соединенных Штатов и привержены соглашению о прекращении огня, достигнутом в 2025 году, заявили источники информагентству «Рейтер». Представитель Госдепартамента не подтвердил факт переговоров, заявив журналистам, что обеспечение свободы судоходства в Красном море и предотвращение распространения терроризма с Ближнего Востока остаются ключевыми интересами Вашингтона. Turkish Airlines доставила в аэропорт Внуково весь задержанный багаж. Речь идет о чемоданах и сумках, которые должны были привезти на ночных рейсах, сообщили пресс-службе авиагавани. Там уточнили, что пассажиры, оформившие доставку багажа по месту пребывания или его досыл в аэропорты, получат вещи в ближайшее время. Забрать чемоданы или сумки можно в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий аэропорта, имея при себе загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
15: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
16: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
18: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко –

0: среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18:38 в Москве, сегодня 16 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, жмите на колокольчики, на ракеты нажимайте, в Battleship Командер, что-то там, он же Рутюб, обязательно, обязательно нажимайте на ракеты, вот сейчас и мы заслужили ракеты, и Рутюб, на мой взгляд, заслужил ракеты за просто за мое настроение сегодняшнее, они прям с день мне сделали. Заходите к нам в Дзен, в Макс, в Телеграм-каналы, на них тоже подписывайтесь, это информационные ресурсы, и сканируйте QR-код у нас в трансляции, он приведет вас на бота в мессенджере Макс. Николай пишет, интересно, участники этой тусовки понимали, что они попадают под воздействие мягкой силы. Я подозреваю, что упомянутая девушка из Канады была русскоязычной. Нет, вы не угадали, не была она русскоязычной, она была англоязычной. У меня, ну, я скепсис, как бы, вот этот, понимаю, я не могу сказать, что я тоже, честно говоря, когда туда только приехал, я чего-то подобного ожидал. Ну, вдруг, думаю, не дай бог, конечно, но вдруг там будут ходить с флагами иностранных государств, ну, не будут иностранцами. Ну, не хотелось бы, конечно, на это смотреть. Ну, нет, так не оказалось. Вот этих засланных таких не было. Не было в них никакой абсолютно нужды. Эта девушка из Канады была англоязычной, прямо из Канады. Поэтому такое тоже, конечно, могло быть, что у нее там, да, родственники из России когда-нибудь уехали, вот она приехала посмотреть таким образом. Может быть, такие люди там и были. Просто не конкретно так, о ком я говорю сейчас. Она была самая что ни на есть канадка. Ходил почему-то с парнем вместе из Ливана. Он приехал. Я не знаю, я думал, что они... Я у них даже спросил, я говорю, вы как-то скоординировались вместе, приехали? Да нет, ну, вроде как там познакомились, вот ходили вместе. Ну, это туда уже, это уже в общаге. Это уже та часть, которая мне была неведома. А насчет мягкой силы в виде таких фестивалей, честно, не уверен. Пускай будет, но больших надежд я лично не питаю. Не будем

0: углубляться, что подобные фестивали были в СССР для соцлагеря, для соцстран, а в итоге против нас сейчас вводят санкции и исповедуют максимальную русофобию как раз представители бывшего соцлагеря, типа Петра Павла, Кая Кала, всяких поляков и румын. Я вспомню чемпионат мира 18-го, как иностранцы были рады, как счастливы, пели осаны нашей стране и культуре, почувствовали нашу любовь и радушие, какое веселье было на Никольской, одно благолепие, а потом случился 22-й год с русофобией, отменой русского народа как этноса, где все эти восхищенные иностранцы, европейцы с Никольской ущемились, залетели под корягу и затерпели, ни слова против всего этого вертепа. Так что, как вечеринка, неплохо, но бенефитов я не жду. Ну, во-первых, это здравая позиция не ждать ничего сверхъестественного, в принципе. Я так всю жизнь поступаю. Лучше я потом приятно удивлюсь, нежели чем мои надежды не будут оправданы. Здесь я такой подход поддерживаю. Если про чемпионат мира говорить, ну, во-первых, сколько времени прошло с чемпионата мира? Это история, которая работает в долгую. Мягкая сила такая штука, она должна применяться постоянно и повсеместно, и она не может прерываться. Если мы говорим про фестивали советские, во-первых, они не только для соцблока проводились, действительно советское изобретение, они проводились, мягко говоря, не только для соцблока. И, во-вторых, когда они работали на постоянку, и такие мероприятия, какие-то другие истории, все вместе, оно все работало прекрасно. И против Советского Союза многие из тех, кого вы упомянули, никаких санкций не вводили. Потом это перестало проводиться. И не проводилось уже достаточно долгое количество времени. Ну, я там, понятно, что такой же схожий фестиваль относительно недавно проходил в Сочи, по-моему, 2 года назад. Да, но я не на расстоянии там 2-3 лет говорю. Я говорю про период, как раз который очень обширно представлен в Ельцин-центре, о котором тоже обязательно поговорим потом. Не проводилось ничего подобного. Соответственно, все подобные успехи, которые благодаря мягкой силе реализованы, они очень быстро сходят на нет. Это нужно проводить постоянно. 18-й год и чемпионат мира. Чемпионат мира это тоже 100% возможность для проявления этой самой мягкой силы. И так оно и было. И эти люди, которые приезжали, они, я вас уверяю, до сих пор все помнят и прекрасно к России относятся. И в основном это, кстати, не европейцы. В моем понимании, тогда как раз жару давали у нас на чемпионате мира не европейские болельщики, а, например, латиноамериканские. А с Латинской Америкой у нас все намного лучше. Самые такие яркие были, это аргентинцы, это были бразильцы, африканских болельщиков было масса, одни ребята из, так, откуда они были, Сенегала. Сборная Сенегала тогда зажигала у нас на чемпионате мира неплохо, и вот сенегальские болельщики, и в Сенегале прекрасно к нам относятся. Поэтому не соглашусь с тем, что это не работает. Работает, но это все должно работать вместе. Мягкая сила, она на то и мягкая, что объект не подозревает о ее воздействии. Ну да, как бы, ну и в этом нет ничего плохого. Все, она, в принципе-то, ничего плохого под собой не несет. Ну, он, может быть, и подозревает, но, то есть, ты когда смотришь голливудский какой-нибудь блокбастер, ты же можешь осознавать, что это такое же проявление американской мягкой силы, как вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну, просто немножко в другой форме. Ты можешь, там, понимая какие-то определенные смыслы, ты можешь посмотреть, на, там, увидеть, как преподнесены какие-то факты в этом фильме, сказать, ну и чушь. И тогда на тебя она не сработает, на кого-то сработает. Ну, я в этом ничего такого не вижу. Зачем какие-то фестивали, если к нам просто можно приехать как турист и все пощупать, посмотреть? Когда ты просто как турист приезжаешь, ты приезжаешь за свои деньги. Тебя не селят ни в каких общагах, тебе всю эту культурную программу не демонстрируют. А можешь, конечно. И туристическая отрасль является составной частью этой самой мягкой силы. То есть, если у тебя для туристов многое сделано, в той же самой Москве, Москва может быть вообще самое мощное оружие нашей мягкой силы, которую можешь себе представить, или Санкт-Петербург. Поэтому у нас огромное количество туристов в Москве и Санкт-Петербурге каждый год со всего мира. Если у тебя все для этих туристов есть, если все в доступе, если все переведено, если есть туристические центры, если есть возможность посещать культурную программу, если есть достопримечательности, и все они прекрасные, красивые и так далее и тому подобное, это тоже мягкая сила. Но просто есть вещи такие, которые фоном идут, а есть активное ее проявление, типа такого фестиваля. Чебуреки — наша мягкая сила. Чебуреки — это наше дипломатическое оружие. Это куда больше, куда глубже. То есть мы на 1000 школьников и 9000 взрослых людей форум организовали для тех, кто уже давно окончил учебу и уже ищут работу. Подростки 14-17 лет составляют отдельный трек, ровно 1000 участников, по 500 человек. Молодежь от 18 до 35 – это основная часть форума, насчитывающая 9000 участников. Ну, это вы мне пресс-релиз цитируете, я пресс-релиз тоже видел. Ну, да, и... Ну, да... Но, честно говоря, на школьников сложнее организовать форум, я вам так скажу, потому что школьники, одни не едут обычно, они едут с родителями, либо не едут вообще. Школьник, который может куда-то там на неделю в другую страну, на другой конец земли, например, предположим, вот сегодня я говорил уже там про аргентинцев, вот представьте себе, что вы должны сейчас отправить вашего ребенка в Аргентину на неделю. Он должен будет туда лететь с двумя пересадками, скорее всего, двое суток. Ну, с ним обязательно кто-то должен быть, какой-то взрослый человек, какой-то сопровождающий, то есть какая-то группа должна быть. Вот отправили бы вы своего ребенка в Аргентину тусить на фестиваль школьников в Буэнос-Айресе? Я не уверен. Со школьниками в этом смысле тяжелее, конечно. Начнем с того, что главный момент — это обмен опытом, продуктом и реклама. Я бы даже сказал, реклама главный. Реклама России во всех возможных проявлениях. То есть там реклама всего. IT-сектора реклама, госсектора реклама, банковского дела, телеканалов, разных других средств массовой информации, автопрома, образования, ну, вообще всего чего, естественно, там, культуры, музыки, вот этого всего, когда он только не выступал. Там тебе и Дима Билан был, и Егор Крид был, и Сте был, и да, ну, бесконечное количество. Там такое количество артистов, что мама не горюй. Только одно может мероприятие посоперничать, это «Формула музыки», конечно же, безусловно, на радиостанции «Говорит Москва». Ну, там Наталья Орейро там была. Ну, это, правда, скорее на наших, конечно, «Камбио Долор». Но Наталья Орейро тоже была. Пользовалась успехом. Я на этом концерте даже побывал, ну, на открытии. Наталья Орейро — это мое почтение. Не обязательно, по обмену же летают без родителей. Да, но это очень особенные всегда люди. Я не знаю, вот все же, наверное, как-то в детстве, когда день рождения какой-то вот свой хотели отпраздновать, приглашали к себе на день рождения одноклассников. Куда угодно. Вот, кафешка, домой в гости, в парк погулять. Я в свое время футбольное поле, я помню, снимал, футбол поиграть. Или, ну, вот, куда угодно. Вот вспомните, как проходил процесс согласования. Я очень хорошо помню. Я очень хорошо помню маму одного из моих одноклассников, которая мою маму просто измором брала, когда она пыталась договориться с ней о том, чтобы он пришел ко мне на день рождения. Причем не сказать, что мы какие-то были супермаленькие на тот момент, нам было лет там 12-13, наверное, уже. И она не хотела ни при каких обстоятельствах его отпускать, потому что не дай бог что-нибудь с ним случится у меня в гостях. Это же страшно будет. Что ж там произойдет-то такое? Там хорошо хоть справки не надо было никакие предоставлять ей. И я уверен, что у каждого из вас есть такие одноклассники с такими родителями. А может быть, вы конкретно тот самый одноклассник, что тоже очень-очень сильная большая вероятность того. Поэтому нет, ну, со школьниками намного сложнее. И не знаю насчет, насколько это было бы продуктивнее со школьниками. Наверняка тоже. Ну, все-таки проводятся какие-то олимпиады, да, вот такие вещи. Универсиады, спартакиады, какие-то детские, спортивные. Ну, со школьниками тоже мероприятия проводятся. Это одно не отменяет другого. Пускай будут любые. Пожалуйста. Что угодно. Вот у американцев, я много раз в голове тоже прокручивал эту историю, вот, например, у американцев есть такая вещь, как виза work and travel называется. Для тех, кто, может быть, многие, я уверен, слышали, для тех, кто, может быть, не знает, что это такое. Вот ты гражданин практически какой угодно страны. На самом деле там есть список стран, которые не подходят под эту визу. Но огромное количество стран подходит. Вот ты хочешь поехать в Соединенные Штаты и посмотреть на что-то, на Соединенные Штаты, съездить туда. Поэтому ты можешь пойти в американское посольство и податься на эту визу. Условия какие? Ты приезжаешь в Америку. Вадим пишет, виза талантов. Нет, не совсем. Виза талантов — это другая история. Виза талантов — это когда ты уже успешный человек в какой-то области, например, артист, и ты хочешь поехать в Соединенные Штаты Америки, там жить, работать, и ты можешь податься на эту визу талантов, тебе надо доказать, что ты достаточно талантлив для того, чтобы тебе эту визу дали, что ты действительно артист, что у тебя есть какие-то достижения, какие-то, я не знаю, там альбомы записаны, в фильмах ты таких-то снялся, у тебя есть какие-то награды, и тогда ты можешь получить эту визу. Это другая история. А work and travel — это тебе хочется попутешествовать по Америке, хочется поехать посмотреть, как они выглядят, эти, значит, загнивающие, вонючие Соединенные Штаты, которые стали, конечно, великими снова, безусловно, при самом великом президенте за всю историю этой гениальной абсолютно страны. Но вот хочется тебе на это все посмотреть своими глазами. Ты идешь туда, подаешься. А условия такие: ты должен будешь определенное количество времени, по-моему, месяц. Может быть, зависит от какой-то там степени этой визы. У меня были знакомые, которые по этой визе ездили. Я сам никогда не собирался и не углублялся, поэтому прям супер глубоко в эту тему не погружался. Но, значит, месяц ты должен работать на какой-нибудь, в отеле. Ты должен в отеле работать уборщиком, например. Или на ресепшене стоять в отеле. Или, может быть, в какой-нибудь кафешке баристой ты будешь работать. За определенную денежку, чуть меньше, чем платят настоящим сотрудникам отеля. Вот тебя берут, есть организации, которые сотрудничают с государственным департаментом по этой линии. Все, ты работаешь там, и потом еще где-то месяц ты можешь, в принципе, вот эти деньги, которые ты там заработал, потратить на то, чтобы попутешествовать по Соединенным Штатам Америки. И ты туда едешь. Обычно все эти организации, которые так принимают у себя на работу вот таких вот людей, это всегда студенты, там, либо которые учатся еще в университете, либо которые вот только-только окончили. Это обычно люди, у которых нету еще даже никакой нормальной работы. Потому что обычно, когда у тебя есть работа, тебе не до этого. Ты не можешь два месяца из жизни выкинуть на то, чтобы поехать попутешествовать по Соединенным Штатам. Ну, Герман Шлем говорит, ну или на острове. На острове, там, я думаю, с любую другую визу бы договорились. Там были у людей связи. Они бы и так решили бы этот вопросик. Может быть, даже виза и не определяющая была история. Со всеми этими местами, где ты можешь работать по этой программе, там тоже проведена работа. Там к тебе должны определенным образом относиться, там тебя сильно как-то не будут гнобить, ты не будешь на нелегальных каких-то условиях. То есть там тебе должны максимально показать, как вообще хорошо живется в Америке, как там можно зарабатывать деньги своим трудом, а потом эти деньги тратить, собственно, путешествие по этим самым Соединенным Штатам. Конечно, ты потратишь там другие совершенно деньги, которые ты привез с собой, ну что ж ты там заработал, на это невозможно прожить и дня, скорее всего. Но тебе задача этой программы в полной красе показать все прелести Соединенных Штатов Америки, еще и денежку на тебе заработать. Но главное продемонстрировать человеку, который желает, который хочет посмотреть на Америку, что это такое, и потенциально его таким образом завербовать. Завербовать не в смысле специальных служб, а в смысле даже, наверное, глубже. Чтобы у тебя Америка отложилась как вот такая страна, где все работают вместе, могут зарабатывать. Страна возможностей, американская мечта, классическая идея, на которую они покупали не одно поколение людей. Вот мягкая сила, тоже путешествие, тоже туризм. Виза талантов для онлифанщиц. Я не уверен, что им такую визу дают. Не знаю. Ну, может быть. Не знаю. Так, я так и не понял критерий попадания туда, каков алгоритм. Надо Олимпиаду RT по России написать на 1 000 000 баллов или письмо в МИД написать, как это работает. Нет, там был специальный сайт у этого всего, отдельные люди этим занимались, ты должен был им написать. Я точную, честно говоря, порядок документов, как выглядит заявка, не знаю, сейчас врать не буду. Олимпиаду по России не надо было писать, 100%, не надо. Так... Ага, кто основа иностранного легиона в ВСУ? Колумбия, Бразилия, Южная Америка, пишет Василий. И Это вы мне сейчас хотите открыть Америку, извините за каламбур, что там есть криминальные элементы в таких прекрасных странах, как Бразилия, Аргентина или Колумбия, которые за деньги готовы поехать заработать, собственно, все деньги. А что самое важное, это опыт военный, что потом приехать и применить его на своем, так сказать, производстве, мучном, например, где-нибудь в Колумбии. Там богатая у них индустрия, конкретно связанная вот с этим мучным промыслом. Ну да, есть там такое, безусловно. Едут они. Причем, знаете, что-то мне подсказывает, зная, в принципе, и латиноамериканцев, и то, как работает вот подобная история с наемниками, что-то мне подсказывает, что абсолютно им все равно, в кого стрелять и где этот боевой опыт получать. Я не думаю, что они по какой-то идеологии заряжены в этот момент, что они там русских не любят или Россию ненавидят. Очень сильно сомневаюсь. Они любят деньги. А их начальник, глава вот этого, значит, хлебного производства, хлебзавода, он очень любит бойцов с опытом боевым, потому что ему потом еще надо этот хлебзавод отстоять у параллельного хлебзавода и у властей. Поэтому это даже не про это же не идеологическая история. Так. О, я снова с вами. Отрубила за 2 минуты, блин. Получается, я 2 передачи послушаю, пишет Хишадо. Это какой-то новый прикол. Я знаю о его существовании, но я не совсем прям в теме. Это какая-то ваша, да, с Герой история? Ну, получается. Можете еще поспать, тогда 3 передачи. А мне тоже засчтется 3. Я тоже так хочу. А если я посплю в эфире? А, так работает? Вы что, опять тоже двойное время какое-то изобрели здесь? Иноагентское или что? У Майкла Сраки хлеб забираете, да? Или что? Что происходит? Признан иноагентом. Сын собаки. О мягкой силе. На входе в Европарламент Юлии Мендель доходчиво объяснили, что тут правят свобода слова и демократические ценности, основанные на правилах, поэтому ее пропуск заблокирован. Вместо запланированного выступления про Зеленского она может пойти грызть ногти. Да. Нам хорошо за эту Мендель взялись. Ну, честно, у меня 0 эмпатии к этому человечку. Есть у меня предположение, что work and travel не все возвращаются домой, особенно в Латинскую Америку. Там очень, на самом деле, жестко за этой конкретно программой следят. Там, я не уверен, что прям много есть из Латинской Америки конкретно. Вообще акцент сделан очень часто именно на Восточной Европе в этой программе work and travel. Ну, ты не получишь просто так эту визу тоже. Если бы это так легко было, они все, конечно, по Work and Travel ездили бы и садовниками в Лос-Анджелесе работали. Не, им легче просто через забор перелезть. Зачем им визу какую-то получать? Не. Если поспать днем, то день делится на 2 части. И получается 2 утра. Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ага. Если поспать днем. А зависит от того, когда я спал первый раз. А если я проснулся ночью, тогда у меня 2 ночи или как? Так работает? Я вот к эксперту, к мыслителю современному. Ну-ка, Гегель, расскажи мне, пожалуйста, как это работает?
1: Зависит от времени года.
0: Зависит от времени года, ага. То 2 ночи тогда будет, пишет Аталий Филипп. Все, я понял. Угу. 2 ночи. Не, ну, в принципе, конечно, логично. Да, в принципе, очень логично. Так, давайте Григория Санкт-Петербурга в президенты выдвинем, пишет Василий. Так это не его идея. Это мысль, я так понимаю, другого человека. Я не уверен, что вы хотите его в президенты. Нет, это не твоя? Новость какая-то была.
2: Меня
0: на счет.
2: Хотят в президенты.
0: А? Так, хорошо. Тут мне, боюсь, что понадобится помощь мэра из Киева для того, чтобы расшифровать некоторые твои фразы. Вы с ним на одном языке разговариваете, нет? Не-не-не, я пока нет. Я пока не справлюсь. Я ездил по Work and Travel. Меня уволили с работы, и я жил месяц в лодке около Сиэтла, пишет Роман. Ага. И как вам? Как вам? Меня? Что за работа была? Что это вас оттуда уволили? Ну, слушайте, ну не без эксцессов. Да, не все бывает идеально. Расскажите подробно. Мне правда интересно, как вы в лодке жили. А лодка хотя бы была, ну, предрасположена для житья в ней? Или это была вот просто такая с веслами лодка обычная, в которой вы жили? С другой стороны, зато вы жили в самой демократической лодке на свете, в Сиэтле. Это же чего-то достоит. У нас сейчас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о поражении в порту Черноморска контейнеровоза с грузами для ВСУ. Удар нанесен беспилотными летательными аппаратами, отметили в ведомстве. Там добавили, что в течение дня российские войска продолжили поражение объектов и морских судов, которые используются в интересах противника. Президент Словакии призвал Евросоюз решительнее добиваться мира на Украине. Петер Пеллегрини раскритиковал Брюссель за нежелание пересмотреть приоритеты, невзирая на происходящие перемены в системе международных отношений. По его словам, ЕС, сосредоточившись на проектах зеленой политики, допускает серьезные ошибки, уделяя недостаточное внимание развитию конкурентоспособности экономики, снижению цен на энергию, проблемам внешней и внутренней безопасности, передает ТАСС. Выступая в Национальном совете, президент добавил, что внешняя политика Словакии должна быть ориентирована на все четыре стороны света. Мосгорсуд изменил меру пресечения фигурантам дела об атаке БПЛА на военные аэродромы. Под стражей находились четверо дальнобойщиков. Теперь для них установлен запрет определенных действий. Информацию предоставили ТАСС в правоохранительных органах. По данным следствия, мужчины перевозили в фурах FPV-дроны, с помощью которых были атакованы аэродромы в нескольких регионах. Беспилотники были спрятаны в крышах каркасных домов, которые находились в фурах. Водители входили в группу уроженцев Украины, завербованных СБУ для совершения терактов в России. Фигуранты дела вину не признают. В столице продолжается программа «Московский чекап», которая помогает заранее выявить риски и предриски для здоровья. Благодаря ей к профилактике вернулись более 300 тысяч москвичей, которые в последние два года не проходили обследование или вовсе не обращались в городские поликлиники. Практически у всех из них выявили факторы риска для здоровья. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, всего московский чекап начали проходить уже более 1,5 миллиона человек, а 700 тысяч завершили первый этап. Его можно пройти дистанционно в приложении «Емиас-инфо», после чего система формирует индивидуальный перечень анализов и обследований. Все они доступны по полису ОМС. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 17, ясно, ветер северо-западный около 2 метра в секунду, давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером, по данным синоптиков, 12-14, ночью плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
3: 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! О, Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
4: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: 19.08 в Москве, сегодня 16 сентября, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, жмите на ракету на Рутюбе, на колокольчики нажимайте. Сканируйте QR-код, переходите в нашего бота в мессенджере Макс, через него можно присылать нам сообщения. Также там в Максе у нас есть канал информационный, на него тоже обязательно заходите и подписывайтесь. Такие же каналы у нас есть еще в Дзене, в Телеграме. Тоже на них обязательно подпишитесь. Так, Гермошлем пишет. Прикол, ехал на автобусе мимо Белорусского вокзала. Со мной ехали две фифы, губастые. Обсуждали свои квартиры. Они, оказывается, соседи, живут на улице Правды. А одна говорит, я бы хотела жить на Манхэттене. Я не удержался и заржал. Но это же, они, может быть, еще хотели с Деми Мур делиться секретами, скорее всего. Ну да, смешно. На Манхэттене они бы хотели жить. Ну, вот видите, есть еще такие люди. Ну, по идее, Бронкс — это часть Манхэттена, да? Может быть, не прям везде на Манхэттене, скорее всего, да? Нет, ты мне сейчас показал West Coast. Да, это East Coast, это Манхэттен. А West Coast, ну, ты мне показал, вот, это West. А East Coast я не знаю как. Это когда в тупака стреляешь, вот это East Coast. Вот так это выглядит. Аврокон, он просто звучак на радио. Да, смешно. Сухарики вот прям критично настроен на этих двух, по поводу этих двух женщин. А еще на обеде можно доедать не весь обед, и тогда у вас будет обед на сегодня и на завтра. Можно не готовить. Удвоенный обед, пишет Виталий Филим. Ладно, и походу этот прикол зашел, он с нами надолго, да, я так понимаю. Вадим пишет, не спящий в Сиэтле. Про нашего слушателя, который там был по work and travel. Так, так можно состариться быстро, если у тебя каждый день по два дня, пишет Гермошлем. А герой из фильма «Брат 2» в США ездил по визе на форум про компьютерные технологии? Спрашивает Вадим. Я не знаю, я не смотрел. Я, может быть, если бы смотрел, я бы как-то и как-то вам бы и рассказал. Если бы я посмотрел, и все это время я просто делаю вид, ну, я тогда хорошо притворяюсь. Ну, все, тогда так и оставим. Хотел бы жить на Манхэттене, но дома есть пакет с пакетами, пишет Денис Девятиэтажник. Сухарики пишет, вы сколько раз были в Америке? Я ни разу не был в Америке. Ну, когда-нибудь побываю. Если ее не разнесем к тому моменту, но если мы ее разнесем, тогда я, наверное, уже нигде не побываю, скорее всего. Вот, а если не разнесем, когда-нибудь надо, конечно, съездить. Надо понять, что это. Своими глазами я хотел бы на это посмотреть обязательно. Но так пока не был никогда. Я бы сейчас поехал бы в Штаты по этой визе, занимался бы чем-то незаконным и быстренько свалил бы обратно в Россию. Вы не можете заниматься чем-то незаконным по этой конкретной визе. Вас там устроили бы на конкретную работу. Там так это работает, да. Возраст — это всего лишь цифры, пишет Эдвард. Переворачиваешь лодку и живешь. Сухо и не дует, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, сухо и не дует — это очень важно в Сиэтле. Там очень дождливо и ветреная погода. Там вообще кошмар, там постоянно дожди идут. Поэтому, да, конкретно про к Сиэтлу это, наверное, подходит. А? Футболка сухая совсем не пахнет. Ты кем работаешь, да? Просто я безработный в Сиэтле. Ну, еще я побывал, давайте тоже быстренько, ладно. Ну, не могу, хочется с вами поделиться. Побывал в Ельцин-центре. Я сходил в это прекрасное заведение. Это вообще, это главное, наверное. Не, ну, самое главное, где бы я хотел побывать, это на месте Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Там сейчас стоит храм. В нем я побывал, конечно, тоже. Дом-то сам снесли. Уже давным-давно, еще при советской власти. Кстати говоря, при власти того самого Ельцина, которому потом центр поставили. Но это для тех, кто, может быть, не знает, это тот самый дом, в подвале которого расстреляли царскую семью. И вот там теперь в честь этого на этом месте стоит храм. Побывал я в этом храме. Это, конечно, очень своеобразное ощущение у тебя там. Я ничего даже оттуда не выкладывал, потому что как-то, знаете, мне показалось, что это, ну, не знаю, неуместно как-то мне показалось. Очень, с одной стороны, вроде как и светлое место, потому что это храм, а с другой стороны, какие-то вот меня личные эмоции там переполняли мрачные. Все-таки это не самая лучшая страница в нашей истории. Это вот было место номер один. Место номер два, конечно же, должен был быть Ельцин-центр. Мне удалось. У меня не было много свободного времени, но все-таки в Ельцин-центр я заскочил. Для этого встал пораньше. Прям к открытию туда приехал и прогулялся по этому интересному заведению. Ну, во-первых, я посетил именно музей. Там самое главное — это музей. Вот то, что вызывает всегда все споры, это как раз тот самый музей, посвященный Борису Николаевичу Ельцину. Стоит вход 400 рублей в этот музей. Я эти 400 рублей заплатил. Сходил. Ну, первое, что хочется сказать, что именно как музей, это высший пилотаж музейного искусства. То, как сделан этот музей, Это, конечно, выше всяческих похвал. Но я вот хочу, все никак не дойдут у меня до этого руки, я хочу понять, кто отвечал. Наверняка есть какая-то компания, какой-то конкретный человек, вот этот музейных дел мастер, который умеет выстраивать такие экспозиции. Оно все такое там интерактивное, все можно потрогать, все можно везде, вот там какие-то компьютеры стоят, в которые можно понажимать. Там вот в зоне, где было рассказано про избирательную кампанию «Голосуй или проиграешь», там вот прям стояли такие компьютеры старые, IBM, которые работают, в которых загружены документы, там, связанные с этими выборами. То есть ты это все можешь потрогать. Стоит троллейбус, в который, значит, известная вот эта история, когда Ельцин ходил, это еще в советское время, да, и с москвичами там ездил в переполненном общественном транспорте. Там вот стоит этот троллейбус, ты можешь в него зайти, можешь баранку покрутить этому троллейбусу. Просто для людей, для детей просто мечта. Вот, пожалуйста, да? Значит, американское агентство музейного дизайна Ральфа Аппельбаума проектировало, значит, этот музей. Они разработали концепцию, дизайн, художественное наполнение основной музейной экспозиции. Ну, я примерно это и ожидал. Я бы сильно удивился, если бы было там что-то другое. А коробка из-под ксерокса там нет? Есть, там нет коробки. Там были сами ксероксы, но коробку никак не обыграли там, что странно. А Миша Николаев говорит, значит, я не ошибся. Да, дальше не буду читать. Да, вы да, попали, получается. Ну, я примерно, да, примерно этого и ожидал. Ну, видно, там видна рука мастера музейного. Он очень в американском стиле. Этот музей, вот именно так они выстраивают свои музеи, но это то, чему надо поучиться, честно я могу сказать. То есть вот вопрос в этом музее к смыслам, а не к тому, как он оформлен. А вот со смыслами там напряженка. Начинается он с этого известного мультика. Я советую этот мультик посмотреть, он есть в интернете, он лежит, его там сняли давным-давно, экранка так называемая, можно на него посмотреть. Заходишь в темное помещение, огромный экран, и на нем качественно нарисованный концептуальный такой мультик про историю России. Из этого мультика следует, что в истории России не было светлых пятен. История России — это очень мрачное, негативное чтиво, в котором эпоха кошмара, ужаса, диктатуры сменяла эпоху кошмара, ужаса, диктатуры предыдущей. Вот такая у нас история. Там вообще нет положительных героев в этой истории. То есть даже, вот что мне прям запомнилось, там, например, Петр Первый, который наконец-то решил, что Россия должна связать свою жизнь с Европой и европейскими ценностями, именно фраза про европейские ценности, она произносится вслух, а даже он не смог, там завершается, там периоды, они, во-первых, не все разобраны, периоды отечественной истории, но на каждой там по минуте, по две выделены из тех, которые там берутся. Там вот было про Петра Первого, и там, значит, этот мультяшный Петр Первый, он рубит какие-то деревья, из них строят корабли, потом строят в Санкт-Петербург, и вот на такая, значит, нарисованный Невский проспект, и фраза звучит: сделать Россию Европой у Петра не получилось. И в этот момент, как бы, камера эта мультяшная, она уходит в подземлю, и видно, как Санкт-Петербург, он построен на гигантском слое костей и черепов. Вдруг. Или вот там про Ивана Третьего. Иван Третий цепями, с каким-то злобным оскалом, он стягивает Россию под, значит, тоталитарной властью Москвы в итоге. Он объединяет эту Россию. То есть объединение России, вот эту мысль тоже давайте отложим в сторону. Объединение России и объединение нашего государства, вообще, исходя из концепции этого музея, это зло. Добро — это развал России. Вот это главная мысль, которая там проходит, на самом деле, сквозь весь музей России, ну, в том или ином ее виде. Конечно, там делается акцент на Советском Союзе, но вот то, что произошло, крушение Советского Союза, это, конечно, вечное бесконечное благо, как бы оно ни происходило. И рушить — это хорошо. Обязательно надо рушить, потому что те, кто рушат, они это делают с благими намерениями и ведут нас, наконец-то, вот в ту единственную страничку нашей истории, которая светлая. Потом на этом, значит, в этом мультике Александр II, Вот, казалось бы, это тот самый персонаж, который, мне кажется, должен был заходить идеологически тем, кто за свободу, за реформы, как они там все это преподносят. Александр II там такой строчкой заканчивается история. Значит, это царь, реформатор, который лихо начал проводить свои реформы, но к концу своего управления также лихо сбавил темп этих реформ. А царя, реформатор, на него прям маленький кусочек уделен. Причем там сразу идет, по-моему, там идет Александр I, по-моему, потом сразу идет фраза про Николая I, что это царь, значит, который в эпоху застоя страну ввел, а потом идет сразу же Александр II, который тоже двумя фразами, что он, значит, царя убили террористы-народовольцы, и как и все историки сходятся во мнении, что царя убили не за его реформы, а из-за того, что он эти реформы прекратил. Я думаю, ничего себе. Это же оправдание терроризма, нет, по-моему, в чистом виде. Да, терроризма далекого, но терроризма, это вообще-то цареубийцы. Они взорвали его, ноги ему оторвали, нашему царю. Вот там вот, и в какой-то момент, там хорошо было, вот тоже я обратил внимание, про Хрущева. Про эпоху Хрущева. Сталин это самый большой кусочек, конечно, про Сталина, про полный кошмар, который здесь творился, как всех людей. Люди ездили, было два маршрута у людей. Люди ездили в лагеря, ну, получается, три, наверное. Из дома ты едешь в лагерь, из лагеря ты едешь на войну, с войны ты едешь в лагерь. Все, вот это вот сталинская Россия, по мнению создателей Ельцин-центра. Так она выглядела. Потом, значит, Хрущев. И Хрущев — это оттепель, которая на самом деле так полноценно и не случилась, никакой оттепель не произошло. И картинка показывает полет ракеты, справедливости ради. Тут тоже вот это, вот Виталий Филипп пишет, лихая работа. Там вообще все это сделано очень профессионально. Смыслы, которые там подаются, они подаются профессионально. Именно так они и должны подаваться, для того, чтобы грамотно укладываться в голове. Летит ракета... Но про ракету в тексте нет ни слова. То есть она просто летит. Про полет человека в космос, вот про это, про все нет в этом мультике ни единого слова. Но ракета летит. То есть ты, в принципе, можешь сказать, ну, в смысле, ракета же полетела, че, какие у вас претензии есть? Но словами это почему-то не к хохлам, пишет Миша Николаев. Об этом нет ни слова в музее. Никакого. СВО и как аббревиатура, и как тема, и вот это не упоминается на территории этого музейного и бизнес-комплекса нигде. Это и бизнес-комплекс тоже, потому что там есть, например, магазины одежды. Там внутри есть магазин одежды. И большое количество так называемых коворкингов, где ты можешь там, работу какую-то свою работать. Про СВО там нет нигде ни слова. На территории Ельцин-центра не существует такой темы. А? Не успели пока, да, понятное дело, конечно, не успели. Такой музей может существовать только в России. Я, наверное, с вами здесь соглашусь, да. Это очень вот как-то по-нашему, настолько по-нашему, что вот это так не укладывается в голове, как подобный музей у нас существует, что в какой-то момент ты понимаешь, что да, наверное, это мы. Это наша противоречивость, вот она такая. Потом ты выходишь из этого мультика, все там большой есть сегмент, где все посвящено там детству Ельцина, и все жутким временам абсолютно кошмарным, в которые ему приходилось жить и работать и в Свердловской области, и потом в Политбюро в Москве. Ну, это жуть, ужас, конечно. Он там еле-еле вообще выжил в то время. С Горбачевым очень ему было тяжело и так далее и тому подобное. Ну и вот главное, конечно, что там везде виднеется, что у тебя все логично, когда был полет Гагарина, Ельцин уже существовал, так что его заслуга в этом есть, пишет В. Ну, если так поворачивать, то да. А с Александром Вторым и Иваном Третьим, по-моему, здесь уже проблемка будет. Ну ладно. Там, знаете, вот еще про мультик, там вообще начинается вся экспозиция в смысле, что демократия в России существовала задолго до там, Российской Федерации. Она существовала еще в эпоху, там, когда у нас были вечи, и вот это была как раз форма демократии. Но потом, в какой-то момент, все эти вечи их через колено сломали, и с тех пор Россия погрузилась вот в эту беспробудную тьму до того самого момента, пока не пришел Борис Николаевич. И только там пришел свет, и он там буквально как мессия в конце этого мультика, вот пришел Ельцин и всех, короче, освободил. И далее вот идут эти смыслы, причем, знаете, что тоже парадоксально, мне кажется, что этот музей вообще не про Ельцина на самом деле. Про то, каким был человек Борис Николаевич Ельцин, на самом деле там мало можно понять. Исходя из этого музея. Там, конечно, есть и про семью, и про жену, и про детей, и про то, как он, значит, лечился, как ему операцию делали. Про алкоголизм ничего не было, я не нашел нигде ничего. Про алкоголизм, ну, как бы, ладно, с другой стороны, не было и не было. Даже про танцы было немножечко. Ну, там танцы его подавались так, что вот он такой был человек с народом, он видел танцы, он танцевал там и вот это все прочее. Но на самом деле это не про него. И, может быть, даже, наверное, и неправильно как-то это его именем называть. Это как по-другому должно называться. Это должен быть музей той России, которую потеряли те люди, которые сейчас часто называются иноагентами. И той России, которую потеряли американцы с британцами. Вот это так должен называться этот музей. Он не про Бориса Николаевича. Музей позор ельцинской эпохи. Ну, эпохи, да, но вот он не про него. Про него там не так уж на самом деле и много. Да, все, что как угодно можно там пытаться сказать, что вот он, конечно, супер свет нес, исключительный, бесконечный России и все прочее. Я спорно отношусь к фигуре Бориса Николаевича, но не могу сказать, что прям там исключительно с какой-то бесконечным негативом. На самом деле, в моем понимании, этому там эпизоду тоже уделено внимание, что все-таки многое можно простить Борису Николаевичу за последнее, что он сделал, находясь у власти. Это за Владимира Владимировича Путина. Но, да, это эпохи вот той утерянной России. Вот эти люди, которые списали эти тексты, там, давали вот этой американской компании ТЗ для того, чтобы создать экспозицию. Вот эти люди, они рефлексировали в этом музее насчет того, какое время они потеряли, когда они были на коне. Когда Россия была в самой низкой точке своей за там, последние сотни лет, на самом деле. Ну, с революции 17-го года так точно. Вот этот развал большой страны, великой империи, очередной развал. Вот как им это все сильно нравилось, они смакуют этот развал. Вот прям это чувствуется, как этот развал России, Советский Союз — это Россия. Вот они его прям смакуют, это прям как было хорошо. Они тогда были на коне, и им очень обидно это потерять. И они им хотели бы, чтобы когда-нибудь это вернулось. Поэтому надо рушить. Надо разрушать дальше. И весь музей, вот он посвящен именно этому. Там расстрел Белого дома, это, естественно, это великая борьба супердемократа, который хотел сделать так, чтобы ни в коем случае не вернуться вот в тоталитарную древнюю эпоху. Это не по факту государственный переворот, а государственного переворота. Это борьба за все хорошее против всего плохого. Это, конечно, тоже там вот фраза, которая очень хорошо подходит этому музею. Там он весь такой в белом пальто. Музей демократии курильщика. Да, но настроено это все на, в первую очередь, мне кажется, просто любой человек, который хоть 100% жил в то время или знает про то время, хоть что-то, хоть чуть-чуть погружен, на него, мне кажется, это не должно сработать вообще никак. А на ребенка очень даже должно сработать. Что ребенок, который покрутил баранку троллейбуса. Я помню себя ребенком. Мне покрутить баранку троллейбуса, я готов в этом музее быть каждый день. Посмотрел, там стоит ЗИЛ, чайка там настоящая стоит, все там, какие-то ядерный чемоданчик там выставлен. Ну, типа ядерный чемоданчик. Ничего себе, там можно говорить, старое радио, там есть такой сегмент. У меня в телеграм-канале это все есть. Можете посмотреть, я оттуда видео как раз выкладывал, посвященное августовскому путчу, и там полностью восстановленная, ну, инсценированная квартира среднестатистическая советская, где у тебя на телевизоре играет балет, где у тебя по радио передают сводку того времени, у тебя там все так это очень супер атмосферно. На ребенка это должно производить неизгладимое впечатление. Ну, со смыслами, конечно, напряги. И ведь еще все-таки главная задача таких заведений. Это смысл продолжать транслировать и в современности, отталкиваясь от той действительности, которая есть. И учитывая, что это пространство, на котором проводятся лекции, концерты, какие-то культурные мероприятия и все прочее, там нету вообще ни слова про нашу реальность сейчас. Ну, вот это вот наводит на мысли. А вам сказали, что памятник есть? О, Господи, нет, мне не сказали. Что? Почему я не... Я в последнее время не могу половину сообщений читать. Что с вами происходит, люди? Я понимаю, осень. Ну, держите в штанишках как-то себя, у нас новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Генсек ООН указал на готовность к организации трехсторонних переговоров по Украине. Встреча может быть организована в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. Я считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру, сказал Антонио Гутерреш. Он добавил, что встречу представителей России, Украины и США могут организовать в штаб-квартире Всемирной организации. Концерн «Калашников» презентовал укороченные автоматы АК-15К и АК-19К. Их показали на выставке вооружений в ЮАР. Они находятся в объединенной экспозиции Рособоронэкспорта. Выставка открылась сегодня в Притории. Она продлится до 20 сентября, передает ТАСС. Российским концернам также показаны автоматы АК-203 и АК-204, снайперская винтовка «Чукавина», пистолет-пулемет «Калашникова» и линейка пистолетов «Лебедева». В Швейцарии при крушении легкомоторного самолета погибли 3 человека. Он врезался в склон горы в районе города Флухальп в кантоне Вале, сообщили в отделении полиции. Там уточнили, что самолет вылетел из Лугана. Вскоре после этого, по неустановленным причинам, он столкнулся с северным склоном горы. Впоследствии в этом районе были обнаружены признаки задымления, добавили правоохранители, передает ТАСС. В настоящее время ведется установление личностей погибших и расследование причин авиакатастрофы. В Российском Союзе туриндустрии указали на снижение на 9% бронирования отелей на осень. Показатели сравнивали с аналогичными данными прошлого года. В организации отметили, что объемы бронирования отелей Москвы и Санкт-Петербурга уменьшились незначительно, на 1,2% соответственно. Краснодарский край потерял 24%. Наибольшее падение показали Крым – -64% и Калмыкия – -42%. А самый большой рост у Тверской области – в среднем +37%. Почти половина всего объема традиционно приходится на тройку лидеров – Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, которые располагают самой обширной гостиничной базой в стране, пояснили в РСТ. Десятку городов, где в последние 2 недели россияне чаще всего бронировали размещение на ближайшие 3 месяца, входят также Московская область, Татарстан, Свердловская и Нижегородская области. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +17, ясно, ветер северо-западный, около 2 метра в секунду. Ночью, по данным синоптиков, +10-11 градусов. Утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!

0: 94.8. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.36 в Москве, сегодня 16 сентября, среда, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий ББН, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм... О, господи, телеграм вот этот, богомерзкий, да, видите, не могу даже просто про него говорить, вот вам... Подписывайтесь на мой телеграм-канал ББН Зани. Телеграм у нас говорит МСК-бот. Звонки 7373948, код 495. Прямые трансляции на Ютьюбе. О, тут тоже блок стало. На Рутюбе и во Вконтакте в ВК-видео. Обязательно заходите к нам туда, подписывайтесь. По запросу говорит Москва, все найдете. Там QR-код, он приведет вас не куда-то, а в самый вообще лучший в мире мессенджер Макс. Там у нас есть бот, через него можно писать нам сообщения. А еще у нас есть Дзен, а еще у нас есть телеграм-канал. На них тоже подпишитесь обязательно, везде надо подписываться. Это наши информационные ресурсы. Вы говорите, что в музее Ельцина нет ничего о событиях наших дней. А вот интересно, в музее Ленина в Ульяновске есть экспозиция о событиях настоящего времени? Я почему-то подозреваю, что есть. Я не был. Не знаю, я с удовольствием побывал. Обязательно, если буду в Ульяновске, я схожу в такой музей. Но в моем понимании, в музее Ленина должно быть про современность хоть что-то, может быть, не в качестве экспозиции. Да? Просто Ельцин-центр — это не только музей, он поэтому не музей Ельцина. Это Ельцин-центр, это целое пространство культурное. Там лекции современные проходят, а не только про прошлое. Но Ленин имеет отношение к тому, что происходит сейчас. Но Ельцин имеет непосредственное к этому отношение. Вот тут уж точно, абсолютно. Это не так давно было. Ельцин точно имеет к этому отношение. Давайте пообщаемся с вами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
2: Да, здравствуйте, друзья, лимузин.
1: Здравствуйте, лимузин.
2: Слушайте, ну, это же простой пример такого прям вот канонического постулата, что историю пишут победители. Ведь если почитать историю, это же правда, пишут победители историю, они пишут ее в свою пользу, собственно. Понимаете, и как бы Ельцин...
1: В том-то и дело, лимузин, что...
2: Оценок, плохой, хороший. Многие из нас были свидетелями этой эпохи.
1: Вот, лимузин, в том-то и дело, что это уникальный пример того, где проигравшие пишут историю.
2: Ну,
1: потому что люди, которые...
2: Контекст-то какой, вы же говорите, что вся история России, начиная там, не знаю, с царя Гороха, это сплошная пропасть и тьма.
1: Да.
2: Ведь понимаете, что в Советском Союзе, помимо репрессий и прочего-прочего, уже ничего не было, что ли, хорошего? Да было.
1: Было.
2: И причем, я вам так скажу, смотрите, мы живем в тех домах и пользуемся, до сих пор пользуемся теми вещами, которые нам достались не от Петра Первого, и не от Николая Второго даже, а от Советского Союза. Ну, по большей части.
1: От них тоже, конечно, но досталось почему-то немало. Все-таки,
2: почему-то,
1: да.
2: Почему-то, вот понимаете, нам все время рассказывают, ну, я, по крайней мере, так слышу, что вот действительно, Советский Союз был ужас-ужас.
1: Да,
2: вот. И Геннадий
1: смотрите.
2: Андреевич Зюганов, где он вообще, наш коммунист прекрасный, он какой-то... Где он
1: жив вообще? Дай бог ему здоровья, конечно, он жив. Здоровья, здесь, понимаете, в чем дело?
2: Как бы, хоть бы высказался, чтобы... Он же ведь наследник всей этой истории, понимаете? Хотелось бы послушать его мнение, не только его мнение лично, а вообще мнение этой коммунистической партии, так сказать. А он вообще что-то не высказывается.
1: Вы не услышали главное. Вот главное, о чем я говорю, там не... Это не антикоммунистический музей. Там не коммунистов, это не белые против красных. Это другой какой-то цвет. Им не нравятся ни белые, ни красные. Если исходить из этого музея, там у России никогда не было ничего хорошего. В истории России хорошего не было никогда. Это не коммунисты испортили старую добрую империю, вот это прекрасное время. Нет, там тоже было ужасно. Там тоже цари, даже которые пытались проводить реформы, те редкие, типа Петра Первого или Александра Второго. И они эти реформы не доделывали, их за это убивали и правильно делали. Такие посылы там. Это не антикоммунистическая история, это антироссийская.

0: русская история.
1: Там против России, а не против коммунистов. Там смыслы коммунистические такие же плохие, как смыслы царские и имперские. Вообще, в принципе, Россия как империя, ну, это плохое. Это так не должно быть. Должно быть так, как 90-е было, когда все рухнуло. Процесс разрушения, вот оно самое интересное. Вот оно, вот эта движуха. Вот эта вот борьба за свободу. Свобода — это главное слово, вокруг которого там даже целый отдельный зал выстроен. Там в конце музея ты проходишь через, значит, маленький зал, где есть все варианты, какие могли быть преемников Ельцина, и написано, что был выбран Владимир Владимирович Путин. Все, на этом, значит, про Владимир Владимирович там заканчивается. И ты входишь в кабинет президента, сделанный детально, установленный как кабинет президента, очень красиво, у меня есть тоже эти кадры, заходите посмотреть. Ну, я думаю, что они не только у меня есть, но вы ко мне зайдите лучше. А я прям там тоже зашел с этой камеры, и там выставлено все так, как будто записывается вот это обращение как раз, когда он ушел. Я про Ельцина. И там стоит камера, видоискатель этого камеры, ты вдруг у тебя виднеется сам Борис Николаевич, там стоит телевизор такой толстый, там тоже все это обращение прописано, там разговоры как будто, вот как велись, какие беседы велись в момент предшествующей самой записи, то есть там начинается представление за типа минуту до того, как сказали мотор, там слышно эти голоса, все, это, я думаю, что это аутентичная запись причем. И выходишь ты потом из кабинета президента Российской Федерации и попадаешь в следующий зал, который тебя встречает несколькими экранами. На стене, на большой стене, там панорамные окна, вид на прекрасный город Екатеринбург, надпись на стене огромная «Свобода». И на экранах появляются разные люди, которые рассказывают о том, какую свободу принес Борис Николаевич Ельцин. Я, когда вышел оттуда, меня встретил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр на этом экране. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Там не только Тони Блэр. Там есть, например, еще Иван Ургант на этом экране, среди прочих. Там, кстати говоря, я следил, есть ли там где-то иноагенты там где-то спрятаны вообще. Вот в этом. Иноагенты, видимо, вычищают. Я уверен, что на этом экране были иноагенты, их просто тут убрали. Надо, кстати, порыться, наверняка где-то во всяких там Battleship Commander'ах лежит вот эта вот часть фрагментов. С иноагентами, которых обращение оттуда убрали, ну, Иван Ургант никакой не иноагент, он там есть, там много кого есть еще, там есть и покойный Александр Градский, там вот был Федор Бондарчук, там есть несколько деятелей, журналистов таких третьего эшелона, которые сейчас третьего эшелона иноагентских, поэтому до них даже вот это пятничное объявление еще пока не добралось, но при этом они ровно в том духе и работают. И вот Тони Блэр, вот ты выходишь из кабинета президента, и почему-то Тони Блэр тебе рассказывает, какая вот тогда была прекрасная Россия. Звучит как чушь, бред какой-то сумасшедшего, да? Температура 40 и сон. Ну, это вот так оно и есть. Такой музей. А вот меня спрашивают, были ли там футболки, по-моему, да, с изображением Ельцина на выходе. Нет, там на выходе, естественно, сразу же у тебя магазин с сувенирами. Там сувениры разного пошиба тоже есть у меня это видео. Там блокноты с цитатами и Ельцина, и с цитатами из Конституции блокноты. Тоже красиво очень, кстати говоря, все оформлено. Стиль там вот выдержан во всем. Там все очень стильно сделано. Кружки какие-то тоже с цитатами есть. И магнитики, мое внимание привлекли магнитики, красивые такие каменные магнитики, на них тоже цитаты Ельцина написаны. Я не увидел там вот про ухожу ни одного магнитика, этого магнитика не было. Там было, там понимаешь, есть вот, такой магнитик есть. Про ухожу не было фразы. Либо разобрали, сам популярный, но я сомневаюсь, я думаю, что его просто не сделали. И есть стенд с книгами, ты можешь книги купить, и там тоже все варианты книг, как про Ельцина, Ельциным написанные, все там это есть, и вдруг среди этих книг лежит книга под названием «Революция». И как вы думаете, кто автор этой книги? Вот Ельцин, «Революция» вдруг. И на обложке тоже человек, который эту книгу написал. Эммануэль Макрон. Автор этой книги. И почему-то там продается вот эта книга под названием «Революция» Эммануэля Макрона. Я книгу не читал. Не знаю, о чем она. Поэтому содержание книги никаким образом осуждать не буду. Но сам факт нахождения там этой книги меня удивил. Я не говорю, что ее там не должно быть, но она как-то там, ну, очень странно, Миш Николаев, да, говорит, экстремистско-террористская революция. Ну да, да, да. Да, я и моя жена, получается, так должна называться эта книга. Вот такой там музей, этот магазин сувенирный. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
0: А, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Ну, для меня Ельцин-центр, его существование, хотя я там не был, но наслушался, насмотрелся. Это, да, вы правильно сказали, антироссийский музей, который просто кричит о том, что хотелось бы снова быть свободным от жизни, от достатка, от здоровья, от сильной России. Это гнездо, которое существует 25 лет, наверное, уже, да? И я не понимаю, почему до сих пор все мало-мало разумные люди, понимающие, что транслирует этот музей в сознание подростков, детей, да? И почему до сих пор там несколько десятков человек им письмом бы обратились? Давайте сделаем музей СССР, давайте музей хорошего, чистого, светлого, или, по крайней мере, адекватный музей, который нам расскажет, да, и про его эпоху, немножко помянутую, и про эпоху, вот, скажем, 17-го года. Равновесно, достоверно, без всяких искажений, факты.
1: Да, да, у нас есть, у нас есть такие музеи, у нас есть такой потрясающий музей, называется исторический, например. У нас есть хороший музей, у нас нет нехватки хороших музеев. У нас есть музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, блистательный тоже музей, который сделан именно с точки зрения того, что это вот как музейного искусства, вообще ничем не уступает он вот этому Ельцин-центру. То есть потрясающая экспозиция. Я, к сожалению, там достаточно давно был, я думаю, что сейчас она еще стала лучше. То есть она уже много лет назад была замечательной. У нас отличные музеи есть. Нет нехватки хороших музеев. У нас просто есть такой вот тоже. Очень странный. Он тоже государственный. Вот, это, ну, очень странно. Не знаю, очень странно. И да, самое интересное, что это не совсем музей Ельцина конкретно. Это вот это музей нытья людей, которые потеряли вот ту для самих себя лучшую версию России. Россию разваленную, Россию нищую, Россию не в очень хорошем состоянии. Вот тогда для них это было лучшее время. И они об этом лучшем времени рассказывают, как вот о золотой эпохе абсолютно. И Борис Николаевич тогда Россией руководил. К Ельцину, еще раз, можно по-разному относиться, и можно ее ненавидеть, может быть, можно и любить, это не совсем просто про него, конкретно этот музей. Везде, конечно, подается как будто про него, но на самом деле не совсем. Книга Макрон должна называться «Пощечина режиму, хватит это терпеть». Так, Георгий, вы видели главного иноагента Екатеринбурга? Это кто? Кто там главный? Я не видел. Я не видел, мне как-то не познакомили, не встретился мне нигде. Может, встретился, а я его не знаю. А, так, музей... музей свинореза. Этот музей еще будет сделан. Этот музей обязательно будет построен, это точно. Там виноводочный отдел, наверное, на входе, пишет лимузин. Не, на входе там отличное кафе. Шикарная кафешка. Там на входе. У нас есть филиал Ельцин-центра в Москве на Никитской улице в усадьбе потрясающей, отреставрированной. Там тоже потрясающее кафе. Это, видимо, особенность. Это тоже мягкая сила, понимаете? Это все невероятно продумано людьми, которые разбираются в том, как воздействовать на умы, как это делать, как сделать так, чтобы смыслы, которые ты хотел бы, чтобы они добрались до нужной точки в голове. И там все для этого сделано. Это суперграмотно. Этому учиться надо. То есть в этом смысле образец абсолютный. Слушаю. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Георгий Денис, девятиэтажник.
1: Здравствуйте.
2: Вы так вкусно рассказывали про Ельцин-центр. Прям захотелось. Вы знаете, ага. Захотелось именно с дочкой сходить. Ага. Но не сейчас. Попозже. Лет, ну, не раньше 15, когда и будет. Угу. Потому что надо показывать такое. Показывать именно оригинал, что вот так вот думали люди. И таких людей было много.
1: Я не уверен, что так, как там думали люди.
2: Там... Твой папа лет до 30 был во многом приверженец таких идей. Потом голову включил. Uh-huh. И многие включили. Вот так вот. Есть люди, которые себе вот так вот представляют. У них вот такое мнение. И не карикатурную пародию, да? А вот прям вот эти люди это и сделали. Вот смотри. Вот как оно бывает. Как надо. Вот смотри, это сделано элегантно. Это сделано мастерски. Да, ну, с вашего рассказа я так понял,
1: да? Да. Нет, сделано точно абсолютно так, да.
2: Вот. Вот так оно бывает. Вот есть такие люди. И когда ты их встретишь в своей жизни, а ты, ну, рано или поздно с такими людьми столкнешься. И они попросят тебя поджечь глиняный шкаф. Ну, грубо говоря, да?
1: Ага.
2: Вот ты будешь знать, что вот этого, вот, ну, это скорее всего. Вот. Вот смотри, как оно бывает. Так что вот так вот. А если ты в своей жизни что-то будешь делать, делай так же. Ну, на таком же уровне.
1: Да, понял. Ну, мысль понятна. Это знаете о чем? Это о том, что через такие пространства, арт-пространства, нужен правильный проводник. Что если ты вдруг без проводника или не обладаешь достаточным объемом знаний для того, чтобы понимать, где правда, где неправда, отделять каким-то образом, и тебе попадется проводник как раз тех идей, ну, тут тогда будет не очень. Я вот просто, я тоже это выкладывал, но не могу не прочитать, не все подписаны. По какой-то непонятной для меня причине на телеграм-канал «Бабаян в здании», вы исправьте, пожалуйста, эту оплошность, и везде на нас тоже подпишитесь сразу же. Но я вот процитирую, значит, там есть как раз часть экспозиции, посвящена экономическим реформам. И вот... Есть маленькая такая табличка с фотографией человека, и над ним написано, что это за человек, и немножечко о нем. Написано «Мишень для критики». Анатолий Чубайс прошел школу экономических реформ в демократической администрации Ленинграда. В 1991 году его приглашают в российское правительство и поручают один из самых ответственных участков – приватизацию государственного имущества. Блестящий организатор, интеллектуал, экономист Чубайс – и после отставки Егора Гайдара остается в кабинете министров, чтобы продолжить реформы. В дальнейшем его имя становится нарицательным, а фраза «во всем виноват» Чубайс афоризмом. Но обязательно имейте в виду, что он блестящий организатор, интеллектуал и экономист. Просто экономист недостаточно. Надо добавить эпитетов. Понимаете, да? Ну вот так подается. Ну хорошо, я качественную работу, я с ней не согласен, но качественную работу все-таки уважаю. Есть вещи, которые, когда сделаны хорошо, тогда хорошо. Ну вот это так. Это там есть. Какого человека потеряли? Ну еще, понимаете, там, можно сказать, еще есть шанс, еще не все потеряно. Здесь еще можно как-то договориться. Получается так. Если вы хотите показать дочери оригинал Ельцина, то найдите видос 94-го года, где вывод войск из Германии, бухой Ельцин пляшет и дирижирует, пишет Виталий Фили. Странно, что людям, создавшим музей про упадок той эпохи, это кажется лучшим временем. Видимо, им нравится жить в нищете. Они не жили в нищете. Они не жили в нищете. Они жили в... Ну, многие, кстати говоря, наверное, и жили даже в нищете. Они жили в России своей мечты. В России разрушенной. Вот по тем или иным причинам они мечтают о разрушенной России. И они в ней пожили. Она была разрушена, не добитая до конца, но разрушенная. Им это очень нравилось. Там есть про нищету, конечно, тоже, но там это подается не так, что это нищета. Это немножечко так надо было, переходный этап. На самом деле все было, вот наконец-то все появилось. Раньше ничего не было, а потом все появилось. Там и Дэнди есть, и PlayStation, и одежда той эпохи. Ну, короче, да, очень любопытное местечко. Этот Ельцин-центр. В этом здании, где коворкинг, хотели сделать склад Wildberries этим летом, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Коллектив музея не доработал, выход из музея должен выходить на платформу Нью-Йоркского метро, чтобы в этом зале работали местные бомжи. Не понял, тогда как раз все бы сломалось, тогда бы не сработало. Мы оказались сильно блестящие для России, а не для Монако созданы. И, ну, не знаю насчет Монако. Тель-Авив, мне кажется, как-то поближе все-таки обычно. Или Вильнюс еще вот им тоже хорошо заходит Вильнюс. В общем, вот так вот. Я думаю, еще не раз я буду ссылаться туда еще. Переживаю как-то ощущение от похода в прекрасный Ельцин-центр. Музей, понимаешь, пишет Роберто Баджо. Да, да, именно так оно и есть. Сейчас у нас будет рубрика «История предмета». Все-таки, видите, политику мы сегодня не успели. Ну ничего, завтра успеем. Не сказать, что там по кругу ездим, если что. Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
3: Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Прежде всего, Леонардо да Винчи известен как мастер живописи, в частности, своей Монолизой. Но также он был ученым и изобретателем. Леонардо лично проводил вскрытия, чтобы изучить строение человеческого тела, проектировал мосты, а также грезил мечтой о полете. Тем не менее, у большинства он прежде всего ассоциируется с искусством, и не только с Джокондой, но и с его «Тайной вечерей». Заказ на нее поступил Леонардо да Винчи в 1495 году от его покровителя, герцога Миланского Людовика Сфорца, который хотел украсить стену трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делли-Грация в Милане, популярным в то время сюжетом «Последней трапезы Иисуса с учениками». Сюжет – один из самых значимых в христианской традиции. Иисус собрался с 12 апостолами на последний ужин перед распятием. На картине как раз изображен момент сразу после его слов «Один из вас предаст меня». Каждый из апостолов реагирует по-своему. Первая тройка слева, Варфоломей, Иаков-младший и Андрей, удивлена. Взгляды апостолов обращены к Иисусу. Во второй тройке Петр, уже вскочивший с ножом в руке и готовый защищать Иисуса. Иоанн, самый молодой из учеников, в отчаянии склоняющий голову. И Иуда, его лицо погружено в тень. В руке он сжимает мешочек с деньгами, 30 сребреников. Он, как и многие, спросит, не я ли, Господи? Справа от Иисуса Иаков-старший, Филипп и Фома, который изображен с поднятым пальцем, символом его будущего неверия в воскрешение Иисуса. Последняя тройка, Матфей, Фаддей и Симон, изображена оживленно обсуждающей новость. «Тайная вечеря» считается гениальной не из-за сюжета, что ничуть не новый, а перспективой, благодаря которой стена перестала быть просто частью монастыря. Все линии потолка и стен сходятся в одной точке. Она находится прямо за головой Иисуса. Он смысловой и визуальный центр всего. Его фигура спокойна и уравновешена, в отличие от суеты вокруг. Свет, падающий из трех окон за его спиной, образует подобие нимба. Слову, Леонардо да Винчи работал над росписью 3 года. По меркам того времени это очень долго. К примеру, Микеланджело расписал весь потолок Сикстинской капеллы за 4 года. Нелюбовь да Винчи к спешке проявилась и в технике, из-за чего «Тайная вечеря» не фреска, хотя и должна была ею быть. Разница в том, что техника альфреска предполагает нанесение красок на влажную штукатурку. Художник же выбрал метод альсека, то есть по-сухому. С одной стороны, это позволило Леонардо да Винчи работать медленно и переписывать фрагменты по несколько раз. С другой же, именно это стало причиной, что уже спустя 19 лет роспись начала разрушаться. Из-за работы по сухой штукатурке краска не впитывалась в стену, а пар и дым из монастырской кухни неблагоприятно влияли на нее. А в 1652 году монахи вообще решили прорезать в стене дверь, из-за чего была уничтожена область ногами Иисуса. Но и это не все. В 1796 году войска Наполеона устроили в трапезной конюшню. В 1800 году наводнение на 15 дней затопило помещение, из-за чего картина покрылась плесенью. А в 1943 в здание попала бомба, которая разрушила крышу трапезной. Тем не менее, роспись попытались восстановить. В 1978 году началась самая масштабная реставрация, которая длилась 21 год. Специалисты очищали слои лака, краски и масел, которые накладывались на протяжении веков. Восстанавливали цвет, насколько это было возможно. Когда работа завершилась, оказалось, что от первоначальной живописи Леонардо сохранилось не так уж и много. Сегодня «Тайная вечеря» находится под климат-контролем, а посетители получают только 15 минут на просмотр.
3: История предмета.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. НАТО планирует перевести противостояние с Россией в горячую фазу к 2029-2030 годам. страны Альянса отрабатывают на Балтике сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе, включая Санкт-Петербург, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она добавила, что ФРГ отводит роль ключевого логистического узла НАТО и ЕС для переброски на восточный фланг Альянса до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч единиц тяжелой техники. «Газпром» заявил о начале разработки топлива для ракеты «Амур». Вместе с «Роскосмосом» отрабатывают производство сжиженного природного газа высокой частоты, пояснил замглавы компании Виталий Маркелов. По его словам, строительство амурского газоперерабатывающего завода позволяет выпускать гелий максимального класса частоты, аналогов которому нет в мире, передает ТАСС. Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» завершили проектирование многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ». Первый запуск намечен на 2031 год. Центробанк зафиксировал инфляцию в августе в диапазоне 5-6%. Показатели были устойчивыми на фоне вторичных и косвенных эффектов от ситуации на топливном рынке, говорится в докладе регулятора. Прирост цен оставался значительным, усилилось влияние валютного курса. За последние три месяца рубль заметно ослаб к основным валютам после периода укрепления в апреле-мае, пояснили в ЦБ, передают ТАСС. По его оценкам, в августе этого года потребительские цены снизились на 0,08%, годовая инфляция ускорилась на 0,35 процентных пункта до 6,33%. В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа отравившихся в кафе в Казани до 58. Ранее было известно о регистрации 33 случаев. По данным управления ведомства по Татарстану, кишечная инфекция выявлена у посетителей заведения «Нан-кебаб». У 22 заболевших выделены сальмонеллы. В кафе выявлены многочисленные нарушения. Снято с реализации 44 килограмма продукции. Здание опечатано. Материалы переданы в суд. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы.
7: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 20.05 в столице, у микрофона Аббас Джума. Сегодня я проведу эфир один, без гостей, и посвящу его своей поездке в Ирак. Я буквально сегодня ночью приземлился. Эту неделю я провел вместе с паломниками, которые в огромном количестве, это 26 миллионов, по вот последним данным, человек со всего мира, прошли по пути от города Эн-Наджаф в город Кербалу. Значит, называется это дело Арбаин. С арабского языка это означает 40, да, то есть на 40-й день поминки, которые проводятся на 40-й день мученической гибели имама Хусейна. Имам Хусейн был внуком пророка Мухаммеда. Погиб он в конце 7 века, в 680 году, в неравной битве против омейядского халифа Езида. Погиб вместе со своими сподвижниками. В общем-то, убили всех тогда в той битве при Кербале, даже маленьких детей. Соответственно, вот с тех пор уже очень-очень много веков люди, верующие люди, верующие мусульмане, шииты, отправляются в путь, в сложный, надо сказать, путь. Сейчас он, конечно же, облегчен и наличием автомобилей, мотоциклов, велосипедов и так далее. Когда-то это был исключительно путь, который надо было пройти пешком, вот, практически, да, вот 80 километров, ну, порядка 80, да, из одной точки в другую, чтобы вот посетить, да, мавзолей имама Хусейна. Вот, люди идут, значит, с семьями, с маленькими детьми, и, ну, на моей практике это уже который раз, это уже, наверное, четвертый раз, я постоянно удивляюсь выдержке людей, их стойкости, вот, в качестве маленького примера, который, кстати, мы потом будем переносить и на политику. Могу привести задержку рейса, ну, скорее всего, вызванную ситуацией непосредственно в Ираке. Ирак сейчас тоже часть конфликта, который развернулся на Ближнем Востоке, часть войны ирано-американской. Соответственно, туда тоже прилетает. И вот буквально накануне моего визита по Ираку, в том числе по священному городу Кербала, куда устремлены все паломники, были нанесены удары. Вот. Удары американские, саудовские, с жертвами. Вот. И люди сидят в аэропорту, сидят в самолете, ждут часами, ждут смиренно, никакого напряжения, никакой ярости, никакой паники. Люди терпят. Более того, мне понравилось, как сказал один из верующих, который летел, по-моему, из Индии, индийский мусульманин-шиит, что, дескать, ну вот замечательно. Ну, хорошо, ну, опоздаем, ну, тяжело, ну, да, душно, да, несколько человек упали в обморок прямо в самолете. Так это ж испытание, вот таким и должен быть путь в Кербал. Я напомню номер смс-портала, +7 925 888 88 948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, и номер прямого эфира, 8-495-73-73-94-8. Сегодня, дорогие друзья, звоните вы мне и задавайте свои вопросы, я постараюсь на эти вопросы ответить максимально честно и развернуто, благо и время позволяет, и тема достаточно обширная. Почему? Потому что в этом году Арбаин лично для меня представляет интерес не только духовный, но и политический. Все-таки ислам от политики не отделим, такая политическая религия. И в Ираке люди делают политические заявления, и проходя этот сложный путь, они, конечно же, всячески показывают, к чему они устремлены в политическом смысле слова. Они говорят, они выражают свою позицию, на камеру в том числе. Они посвящают этот путь не только имаму Хусейну, но и палестинцам, сейчас иранцам. Вообще престиж Ирана, на мой взгляд, вырос колоссально. Хотя кто-то говорит, что паломников из Ирана в этом году меньше, чем в прошлом, что связано с, понятно, какими событиями. Меньше говорят и людей из стран Персидского залива, в частности, там, из Кувейта или Бахрейна. А их тоже немало, кстати, каждый год посещают Кербалу. В этот раз говорят меньше. Я действительно их практически не видел, ну, за там редким исключением. Иранцев, на мой взгляд, очень много. Посчитать, конечно же, всех не получится никогда, но, тем не менее, иранцев очень много. И они особенно одухотворены. Для них это особенный арбаин. Не такой, как всегда, не такой, как в прошлом году. Я чуть позже расскажу, почему, и свои наблюдения. Сейчас пока отвечу на звонок. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаю вас.
11: Здравствуйте, Аббас. Олег, да. Хотел спросить. Ну, Ирак достаточно, видимо, такая расколотая страна в определенном смысле, потому что на севере антииранские курды, и туда бьют иранцы, да, там Эрбиль, американские военные объекты, северный Иран. С другой стороны, вот шииты, которые проиранские, да, также жители и граждане Ирака. Ну, как, при этом как-то ведь страна сохраняет свое, ну, относительное единство политическое, mm-hmm. там есть центральная власть, но при том, что есть и шииты, и сунниты, и курды, и по отношению, так сказать, к Ирану, и к США, и к Израилю по-разному настроенные.
10: Вот я понял, да. Ну, сказать, что Иран очень расколотая страна, не могу. Да, проблем масса. Эти проблемы усугубляются еще и очень сложной экономикой, экономической ситуацией, санкциями, которые наложены много лет назад и действуют, и каждый раз все больше и больше этих санкций накладывается, они ужесточаются. Мы понимаем, что экономическое удушение Ирана – это одна из основных сейчас целей, скажем так, Америки. Они считают, что таким образом они смогут сломить Иран. К слову, на мой взгляд, когда Нетаньяху в Мар-а-Лаго Трампу доказывал, что именно сейчас самое время бить, он приводил в пример как раз-таки ослабленную экономику Ирана и недовольство иранцев собственной властью. Дескать, посмотри, у них митинги, у них протесты, у них люди нападают на силовиков, люди, в общем-то, разобщены, ну, все, как вы, Олег, говорите. Люди не доверяют никому, ни друг другу, ни власти, ни самим себе. В общем, падающего давайте подтолкнем. Дескать, это надолго не затянется. Иранцы, они в этом смысле уже, ну, практически добиты. Ну, то есть, вот последний шаг, и все. Но не получилось, не получилось. И не получилось, на мой взгляд, именно из-за того, что нападавшие оценивали ситуацию, ну, примерно вот как описал ее Олег. Страна расколота, страна раздроблена, страна утонула в междоусобице, в грызне, внутрисоциальных каких-то конфликтах и так далее. С одной стороны курды, с другой стороны белуджи, там есть сунниты, вот Ахваз и прочее, Хузистан, и персы тоже все неоднозначно там у них. Ну, а хорошо, но если все так плохо, почему же не произошло того, на что надеялся, например, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, ну вот во время протестов после убийства, как говорят враги Ирана, девочки по имени Махса Амини. Ну, помните, когда власти Ирана были обвинены в убийстве молодой курдянки. И тогда, значит, включились технологии, включились соцсети, СМИ, деньги, стали также спонсировать всяких негодяев, раздавать им оружие и прочее, начала литься кровь, масштабнейшие просто протесты, охватившие всю страну, достаточно длительное время все это длилось, тем не менее, страна осталась и не раскололась, и власть не пала, она не пала и после войны с Израилем, в общем-то, не пала и после январских событий, и вот сейчас война с Америкой тоже все держится, несмотря на то, что убит верховный лидер Ирана, убито огромное количество генералов, офицеров, да, военных, я имею в виду, да и простых людей, вот. В Ираке мы встречались, кстати, с матерями детей, погибших в школе Минаб, в иранской, да, вот, в результате этого теракта. Это не атака, не удар, я называю вещи своими именами, это теракт. Надо было видеть лица этих женщин. Смирение, вот, сложно говорить, смирение, да, смирение, стойкость и понимание, в каком контексте они существуют, и понимание, что это война, и что эта война отняла у них самое дорогое. Но никакой оппозиции, никакого пораженчества, никакого желания закончить это все, только месть, да. И, наверное, вот то, что начали американцы с израильтянами, укрепило Иран, вот как бы это парадоксально ни звучало, и свело на нет эффект от вот этой раздробленности, от вот этих митингов, протестов и так далее. Страна действительно трещала по швам. На определенном этапе даже мне показалось, что скоро может все закончиться. Столько было истерических прогнозов со стороны людей, которых я, в общем-то, очень уважаю, прислушиваюсь к их мнению. Но тем не менее, люди объединились. Люди объединились. Их это горе не сломило, но наоборот мобилизовало. Тут надо отдать должное. И это было очень видно во время Арбаина, это было видно в Ираке. И я встречался с людьми, которые говорят, мы вообще, вот власть не очень поддерживаем. Мы религиозные люди, да, мы пришли сюда, чтобы пройти этот путь. Мы к власти относимся скептически, особенно, значит, там, к президенту страны и так далее. Но сейчас не время для междоусобицы, не время для политических дебатов, не время для дискуссий. Сейчас время мобилизоваться, объединиться и дать бой врагу. Когда враг будет разгромлен, когда беда отступит, когда вот эта экзистенциальная угроза пропадет, тогда да, тогда мы все встретимся и обсудим, как нам жить дальше. Тогда мы будем снова высказывать свои претензии власти, будем собираться на митинги, которые, кстати, в Иране разрешены. Но это все потом. Это не сейчас. Кстати, именно вот этим и обусловлен тот факт, что выбрали сына Хаменеи, Муджтабу, да, Саида Муджтабу. Не время для экспериментов, не время для радикальных решений. Я думаю, не было бы войны, у сына Али Хаменеи, погибшего в результате удара, да, не было бы шансов. Ну, прежде всего, потому что он сын верховного лидера, и многие бы расценили это как престолонаследие, от чего, в общем-то, Иран отказался в 79-м году. Однако война, да, и принимающие решения в Иране решили, что это не время для экспериментов. Да, слушаю вас, вы в прямом эфире.
12: Добрый вечер.
10: Добрый.
12: Уважаемый Аббас, скажите, пожалуйста, а вот почему труд Соединенных Штатов...
10: Ой, плохо слышно, можете повторить?
12: Почему... Соединенные Штаты, вы сказали, и Саудовская Аравия ударили по Ираку.
10: Да, удар пришелся со слов непосредственно американцев по объектам, находившимся в ведении иранцев, да, по проиранским силам. Ну, вот как-то так. Да, действительно, Ирак — это страна, которая... Ну, находится под определенным влиянием Ирана, и там очень сильно иранское лобби, и там очень много симпатизирующих Ирану, и там есть народное ополчение, которое действует в интересах собственной страны, но симпатизируя Ирану и согласовывая какие-то действия определенные с Исламской Республикой, это две соседние страны, и именно эти силы, в общем-то, всячески демонстрировали во время войны свою приверженность идеям, высказываемым верховным лидером Ирана. То есть эти люди атаковали, значит, в том числе и Израиль, пытались, во всяком случае, да, с территории Ирака летели беспилотники, и, разумеется, это не может поощряться Америкой, Америка по этому поводу очень комплексует, их это приводит в бешенство, все-таки не для того они туда пришли, не для того они так долго насилуют эту несчастную страну, при этом очень-очень богатую. Американцы не приходят в бедные страны, да? Американцы приходят туда, где есть нефть, где есть возможности, где есть ресурсы, где они могут как пиявки так прилепиться и высасывать десятилетиями все, что таят в себе недра этих государств. В общем, так сейчас происходит с Венесуэлой. Трамп говорит, ну вот замечательно все, пришли, дело сделали, теперь мы вообще богатые ребята, теперь у нас нефть, и все хорошо. Да, то же самое касается и Ирана. Да? Ну, если бы не недра, если бы не уникальность этой страны с точки зрения ресурсов, с точки зрения размеров, да, и так далее, да и, ну, прежде всего, конечно, нефть, да, причем та нефть, которая нужна, это тяжелая нефть, это примерно такая же нефть, как в Венесуэле, не пришли бы они туда под предлогом недопущения ядерного оружия, о чем говорят уже там с 80-х годов. То есть десятилетиями они говорят, что у Ирана вот-вот появится ядерное оружие, ну, как-то вот все не появляется и не появляется. А в начале нулевых иранцы и вовсе себе его запретили производить, есть существующая фетва, это закон религиозно обоснованный. Почему нельзя не производить, не... Не приведи Господь, применить, даже хранить нельзя. такое оружие, оно, в общем-то, угрожает безопасности людей, хранящих это оружие, угрожает заражением почвы там, и так далее. В общем, все обосновано, но, понятное дело, это предлог. И под этим предлогом, в общем-то, они нападают, чтобы разрушить, чтобы подчинить, но не получается. Вот Ирак играет тоже определенную роль в этом конфликте. Не только Иран, можно сюда отнести еще и Йемен. Да, мы сейчас пройдемся по последним новостям. И, кстати, йеменцев очень много было в этот раз в Ираке. Они очень охотно говорили на камеру, в общем-то, обещали преподнести там Израилю, Америке и Саудовской Аравии. Очень много сюрпризов в ближайшее время. Не знаю, что они имели в виду. Посмотрим. Но, как мы видим, они, в общем-то, свое слово держат и атакуют саудовские корабли. Перекрыт Баб-эль-Мандеб. В общем-то, это все дело рук группы под названием «Ансар Аллах». Мы их называем «Хусит». Они в Йемене и, в общем-то, молодцы. Молодцы, что приехали, молодцы, что поговорили со мной. Скоро я опубликую в своем телеграм-канале небольшой репортаж вот, по этому поводу. Как-то так. Но вот возвращаясь к вопросу Олега о расколотом Иране, да, в определенной мере, конечно, есть конфликты, есть проблемы, и мы понимаем, что существует фактор курдского сепаратизма или азербайджанского сепаратизма. Эти факторы неимоверно раздуваются и преувеличиваются врагами Ирана, которые выдают желаемое за действительное. То есть сами поверили в то, что Иран достаточно просто подтолкнуть, достаточно, ну, сделать выстрел в воздух, и все посыпется, и все побегут. Нет, такого не произошло и не происходит на сегодняшний день. Вот. Так, Ирак в крови, а гостя все равно нет. Так, ладно, это глупости. Что касается Ирана и Америки. Вот, пожалуйста, господин Багаи заявляет, что переговоры между Ираном и Оманом по безопасному судоходному маршруту в Ормузском проливе продолжаются. И совместное заявление Ирана и Омана находится на стадии финальной доработки. Это к вопросу о том, а что там с Ормузским проливом. Дональд Трамп, между тем, грозившийся нанести удар по Исламской Республике, свое решение как бы отменил. Но в Иране, конечно, не питают иллюзий никаких. Все понимают, что он много раз так поступал. Возможно, речь идет о заработке денег на рынках. Да, вот он что-то заявил, как-то вот на ценах поиграл на нефть, ну и, соответственно, потом отменил. Он нападать не собирался. Так, вот интересная новость. Минаша Амир, редактор персидского отдела израильской радиостанции, заявляет: «Израильский народ крайне разгневан и раздражен. Они не могут поехать в отпуск летом, и жизнь людей в целом нарушена». Ну, что я могу сказать по этому поводу? А жизнь йеменцев нарушена много-много лет назад. Причем там речь идет не о том, что люди не могут полететь в отпуск. О, беда какая. Там речь идет о том, что люди умирают с голода. Люди умирают от холеры. Люди умирают от болезней, которые в цивилизованном мире давным-давно, в общем-то, побеждены. К сожалению, Йемен долгое время находился в блокаде. Йемен страдает. Палестина, пожалуйста, огромное количество детей убито. Иран, пожалуйста, напали, убили, разбомбили, нанесли колоссальный ущерб. Ну, а тут, в общем-то, жалуются, что в отпуск не могут поехать люди летом. Понимаете, какая проблема в Израиле? Я думаю, что проблема-то гораздо глубже, и израильтяне действительно в бешенстве, но в бешенстве они потому, что не получается разжечь нового конфликта, такого серьезного, капитального, в котором не надо будет участвовать Израилю, как говорил Смотрич. Все идет по нашему сценарию, он говорил, все нормально, американцы воюют, мы поддерживаем американцев в этом деле, самим нам даже и не надо вмешиваться, все хорошо, все правильно. CNN: атаки Ирана на американские базы в регионе привели к истощению 80% запасов перехватчиков систем ПВО ТААТ, а также половины ракет Патриот. Вот я думаю, эта новость CNN сильно огорчила сейчас Зеленского, который из кожи вон лез, чтобы понравиться Дональду Трампу, даже атаковал судно иранское на Каспии. Ну, как-то вот не помогло. Список объектов, атакованных Ираном за последние 5 месяцев. Да, вот есть тут. Помимо военных, их очень много, есть еще и посольство Израиля в Бахрейне, дип-кварталы США в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, посольство США в Кувейте, консульство США в Дубае, 4 центра обработки данных. Ну, это очень серьезно. Я молчу уже про количество убитых и раненых, американцев. То есть, на самом-то деле, красные линии и та, и другая сторона перешли, перешли давно. Тот факт, что война не выходит из-под контроля, тот факт, что по Ирану не наносится каких-то сокрушительных ударов, пока, тут я подчеркну, пока, свидетельствует о том, что Иран действительно имеет возможность отвечать. Возможностей этих очень много, они разнообразны. Что бы там Дональд Трамп ни говорил, что вот, дескать, Иран потоплен, у Ирана нет ни армии, ни флота, вообще ничего у них нет, но тем не менее, да, видимо, что-то есть. И в этом смысле, возвращаясь к моей поездке в Ирак, мне она интересна как политическое действие. То есть огромное количество музеев, да, таких вот локальных. Скажем, вот есть палестинское такое, да, местечко, где каждый год что-то новое появляется, какая-то выставка, экспозиция. В этот раз там рисовали художники. Большое-большое полотно, иллюстрирующее ситуацию в секторе Газа. Огромное количество для фотографий, пресс-воллы, интервью, большое количество со всего мира съехавшихся инфлюенсеров, лидеров общественного мнения, политологов, журналистов, камеры. Вот. То есть это к вопросу о пропаганде, распространении информации. Вот. На каком-то, значит, этапе я увидел пресс-волл, где каждый желающий может сфотографироваться с Дональдом Трампом, но сделать это так, как будто бы он удушает Дональда Трампа, такое, значит, полотно большое, Трамп, значит, скован флагом, и каждый желающий может засунуть руку, да, вот в месте, где у Дональда Трампа горло, ну и, в общем-то, сфотографироваться. То есть люди как умеют, так и, в общем-то, высмеивают американского президента, заявляя о том, что они сдаваться не намерены. Я уже сказал, 26 миллионов человек прошли по этому пути, и я среди них. The New York Times. На основе текущих переговоров между Ираном и Оманом рассматривается план, согласно которому полный контроль над движением судов в Ормузском проливе передается Ирану. В этих рамках суда для прохода будут использовать маршрут, проходящий через территориальные воды Исламской Республики, и именно Тегеран будет взимать плату за предоставляемые морские услуги. На выходе суда будут следовать близ вод Омана, но Иран сохранит за собой контроль над этим проходом и оставляет за собой право вмешательства в случае необходимости. Вот все, чего добился Дональд Трамп. И, кстати, тема Ормуза тоже нередко поднимается в Ираке. Мы обсуждали это с коллегами, с иракскими, встречались с политологами, с местными. И все говорят, что Америка промахнулась. То есть в представлении Дональда Трампа достаточно было просто продемонстрировать большую-большую пушку. Ну, может быть, выстрелить из нее несколько раз. И все, и все испугаются. То есть, как бы, находясь в состоянии эйфории от произошедшего в Венесуэле, он посчитал, что тут можно будет сделать нечто подобное. Что тут можно будет напасть, и все. Вот чего не учел Дональд Трамп, и почему он не учел-то, ладно, бог с ним, это понятно. Почему этого не учел Нетаньяху? Так это география. Это география. А география, как сказал, если мне память не изменяет, Наполеон, это все-таки судьба. Вот география, Баб-эль-Мандеб, Ормузский пролив. Что сделали иранцы? Они просто взяли их за волосы и ткнули в карту мира. Дескать, посмотрите, вот тут, тоже очень и очень интересно. Это тоже наше оружие, как сказал Дмитрий Медведев. Очень справедливо, да, что это вот и есть ядерное оружие Ирана. Ормузский пролив. Сейчас новости, потом вернемся и продолжим обсуждать ситуацию в регионе.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кая Каллас указала на возможность выделения Украине 1 миллиарда евро из фонда мира. Киеву могут предоставить средства за счет транши, которые ранее блокировала Венгрия, пояснила глава евродипломатии. мы могли бы предоставить еще 1 миллиард евро для военной поддержки Украины. Я работаю с государствами-членами ЕС над выделением этих средств, сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Каллас добавила, что общий объем европейской помощи с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро. Росстат зарегистрировал снижение цен на бензин в 21 регионе. Максимальные показатели с 8 по 14 сентября были в Севастополе. Там топливо подешевело на 6,77%. В Крыму на 2%, говорится в отчете ведомства, передают РИА Новости. Снижение цен более чем на 1% отмечено также в Новосибирской и Томской областях. В пределах 1% топливо подешевело в 17 субъектах, в том числе в Забайкальском и Алтайском краях, Калужской, Вологодской, Пензенской областях. Ранее правительство для улучшения ситуации с обеспечением бензином приняло ряд мер, среди которых запрет на экспорт топлива. Минцифры рассказали о запуске на госуслугах курса по искусственному интеллекту для учителей. Педагоги школ могут бесплатно повысить квалификацию в этой сфере. В этом году пройти обучение смогут 250 тысяч человек, отметили в министерстве в беседе СТАС. Пройти курс могут учителя с любым опытом работы с нейросетями. На занятиях слушателей научат расшифровывать записи и выявлять ИТИИ в работах учеников. Обучение пройдет в 3 потока. В завершении необходимо сдать итоговое тестирование. В Испании сообщили о продлении контракта с главным тренером сборной по футболу. Луис де ла Фуэнте остается работать до 2030 года. Новый контракт поднимет его в топ самых высокооплачиваемых тренеров мира, подчеркнули в Королевской Испанской футбольной федерации. Национальная команда 19 июля стала чемпионом мира в дополнительное время со счетом 1-0, обыграв сборную Аргентины в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. Прежнее соглашение с 65-летним специалистом было рассчитано до конца чемпионата Европы 2028 года. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11. Утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
13: Говорит Москва. 94,8.
14: Реклама.
15: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
16: для пользы больного, будучи далек от всякого
18: намеренного, неправедного и пагубного.
19: Я врач.
20: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. 94,8.
22: Повтор лучшего.
23: О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
10: Идем на восток, идем в Ирак. Ну, если быть точнее, то именно оттуда я прибыл сегодня ночью. Удивительный, конечно, выдался в этом году Арбаин. Он проходит в общем-то, с 4 августа. На 4 августа он выпадает, он проходит при участии миллионов паломников со всего мира. Удивительно, как, ну, бесстрашно, да, это толпа верующих. Все же происходит в очень сложном контексте. Все происходит в невыносимых условиях. Я говорю даже не про жару, я говорю даже не про вот, давку. И это все есть, это все ежегодно происходит. К этому привыкли все те, кто проходит этот путь. Я говорю про политический контекст, я говорю про войну, про террористическую.

0: ты подал, если ты помог, послужил, да, вот, паломнику, преодолевающему этот путь, то тебе воздастся, воздастся с лихвой. Спать, есть, лечиться, все это можно делать бесплатно в эти дни в Ираке. Там есть еще и огромное количество услуг, которые доступны паломникам, например, там, пошив одежды, да, зашить прохудившиеся какие-нибудь штаны, например, ремонт очков, массаж ног для вот, пожилых людей, которые устали идти, массаж ног. Ну и так далее. В общем, очень-очень странное, возможно, для иностранца зрелище. Но если подумать, то, конечно, проникаешься этим всем, понимаешь, насколько это важно, и насколько это массово, и насколько это с точки зрения политики, ну, пугает тех, кто, в общем-то, сейчас борется с Ираном. Потому что так или иначе, этот Арбаин в этом году прошел под знаком Ирана. Он, в общем-то, красной линией протянул через все эти 80 километров историю судьбы верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, который мученически погиб. Его портреты везде. И не только его, да, и других людей, погибших вот в этой бойне. И до этого, будь то, например, лидер Хизбаллы Хасан Насралла или Касым Сулеймани, иранский генерал, который погиб в Ираке в результате удара американского. Да, давайте примем еще один звоночек. Здравствуйте, я вас внимательно слушаю.
1: Алло, да. Добрый вечер. Добрый. Извините, пожалуйста, можно такой более общий вопрос?
0: Конечно.
1: Суть его вот в чем. Известно, что в странах Ближнего Востока нарастает дефицит питьевой воды, пресной воды. Угу. Как вы полагаете, вот ваша оценка, поскольку вы специалист по этим странам, может ли это быть причиной более массовой или просто сильно массовой миграции населения этих стран, стран Западной Европы и далее по континенту? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, засуха – это традиционная проблема региона. Если мы говорим про Иран, то да, засуха стала таким политическим фактором, на котором, кстати, Израиль периодически пытается сыграть. Много раз мне доводилось слышать из уст израильских политиков призыв иранцам свергать собственную власть, взамен Израиль якобы должен предоставить иранцам, ну, какие-то свои технологии, опреснительные, не знаю, и так далее. Вот. Ничего не получается. То есть, да, с одной стороны, это очень-очень большая проблема. С засухой мы знаем, что миллионы иранцев недавно молились о дожде. Вот. С другой стороны, я не думаю, что это повод покидать страну. Люди, которые терпят войну, терпят разрушения, терпят лишения, которые десятилетиями терпят санкции, ну, вряд ли из-за засухи вот так вот поднимутся и побегут в Европу, где их, к слову, не то чтобы очень ждут. Вот. И сам по себе процесс миграции, он не сказать, чтобы очень комфортный, легкий, да, и так далее. Я думаю, что рано или поздно, конечно, Иран преодолеет это. Иранцы уже, в общем-то, работают в этом направлении. Опреснительные станции, вот какие-то ирригационные проекты, да, там опреснение морской воды. Это все на повестке дня, это все есть. И я думаю, что нам надо только пожелать им удачи. Вот. Но повторюсь, да, это достаточно сложная ситуация, которую сбрасывать со счетов нельзя. Напомню, смс-портал +7 925 88 88 948, прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И вот еще очень важная новость. Вообще, наверное, по-хорошему надо было с нее начать. Ну вот, я так увлекся и забыл. А вообще это очень-очень важно, потому что наш соотечественник пропал в Израиле. Как выяснилось, сегодня его арестовали израильские спецслужбы. Речь идет об историке израильско-российском, публицисте, политологе, очень большом и, значит, глубоком эксперте по Ближнему Востоку Артеме Кирпиченке. Он, кстати, еще и частый гость моих эфиров, в частности, на радио «Говорит Москва». Относительно недавно мы с ним обсуждали ситуацию в Израиле, сионизм и так далее. Очень активный молодой человек и очень знающий. А что самое главное,

0: гражданин Израиля и служивший, причем не где-то, а именно в секторе Газа. И сегодня этот человек занимает очень такую яростную, последовательную антисионистскую позицию, даже не антиизраильскую, а антисионистскую, что, конечно, не может не приводить в ярость власти Израиля нынешней. Зачем он туда поехал, полетел, для чего, кто-то говорит, на какую-то конференцию, мне, если честно, не очень понятно, но это ладно, это мы потом уже, надеюсь, с ним лично обсудим. Очень надеюсь, что все-таки удастся как-то это дело урегулировать. По последним данным, ему выдали адвоката, и он, в общем-то, ну, имеет определенные возможности пользоваться своими правами. Ну, а как там получится, я не знаю. Могу только пожелать Артему удачи. Артем, держись, крепись. Вот, будем следить за развитием событий. Вот. Ну, возвращаясь, да, к Ираку, у нас еще один звоночек. Давайте примем еще один звоночек. Да, слушаем.
1: Аббас, еще раз добрый вечер, Олег.
0: Да.
1: Вот две ядерные страны, Израиль и США, совершали военную агрессию против Ирана. США перманентно продолжает военные атаки на Иран. И при этом, ну вот, все-таки логично предположить, что Иран, ну, имеет военное противостояние с двумя ядерными странами, вот, тем более убит, да, отец нынешнего верховного лидера, да, Мухтады Хаменеи. Ну, логично предположить, что Иран все-таки должен обзавестись собственным ядерным оружием.
0: Ну, Олег, это... Я понимаю, этот вопрос мы постоянно обсуждаем с экспертами, причем не последними экспертами, очень серьезными. Я это обсуждаю и с иранскими экспертами, политологами, даже с политиками. И, в общем-то, очень многие в Иране с вами согласятся. Я лично знаю огромное количество иранцев, в том числе, кстати, и людей, служащих в армии, которые открыто, публично призывают собственные власти начать производить ядерное оружие, дескать, ну а как иначе с этими людьми разговаривать? Они же ничего не понимают, кроме силы. На сегодняшний день ядерное оружие — это единственный аргумент, который доходит до их сознания, до их мозга. Это единственное, что они понимают. У России есть, у КНДР есть. Да? И поэтому мы можем сопротивляться, поэтому мы можем жить самостоятельно и опираться на собственные силы в принятии решений. Вот. Иранцы, я думаю, до этого должны дойти рано или поздно. На мой взгляд, назрело. И не только на мой взгляд. Я вижу, как меняется, в общем-то, риторика. Я вижу изменения. Ну, я Иран посещаю достаточно давно, уже лет 10 точно, каждый год я там бываю, и я могу отследить вот, да, динамику. Я могу отследить, как изменялись за эти годы мнения, ну, людей, в том числе людей, принимающих решения. И вот если там лет 10 назад мне говорили, да нет, да зачем, да ну брось, да у нас есть альтернативные методы воздействия на врага, если вдруг когда-нибудь он решит на нас напасть. И, кстати, в качестве вот этих альтернативных мер, да, альтернативных ядерному оружию, люди, с которыми я разговаривал, у которых я брал интервью, среди которых, кстати, был и бывший министр иностранных дел, господин Абдулхиян, погибший в авиакатастрофе. Да, вот среди этих аргументов было все то, что мы видим сегодня. Они говорили о ракетах, они говорили о беспилотниках, они говорили о природе, о том, что сама природа не позволит врагу, значит, растоптать Иран. Они говорили о географии, они говорили об Ормузском проливе, как таком последнем жестком аргументе, мол, мы, конечно, не перекроем, но если вот прям совсем припрет, они говорили сами, возможно, не веря, что это произойдет так скоро, то, конечно, да, это в наших силах, мы понимаем. Вот, сегодня все эти аргументы, в общем-то, были высказаны, все эти карты разыграны. Все, что можно, Иран, в общем-то, продемонстрировал. Хотя, конечно, там еще немало ракет, которых не задействовали, там еще очень много возможностей, в том числе гиперзвуковое оружие и так далее. Но в общем и целом и беспилотники полетели по назначению, ракеты. Иранцы обещали выводить из строя, значит, инфраструктуру американскую на территории стран Персидского залива. Они это осуществляют, они выполнили свое обещание. Они обещали перекрыть Ормуз. Они его перекрыли. Более того, теперь Армуз их, под их контролем, они теперь будут взимать деньги за проход судов. Чего не было, повторюсь, до войны. Это то, в общем, за что надо сказать спасибо Дональду Трампу. Вот. Но война-то не заканчивается. Более того, есть риск, что она может перерасти в нечто большее. И, конечно, мы все стоим перед фактом, что да, только ядерное оружие может остудить эти головы. Только наличие ядерного оружия может быть гарантией безопасности. Никакие договоренности, никакие документы, подписанные президентами Соединенных Штатов Америки, такой гарантии не являются. Все это не стоит, как выясняется, даже бумаги, на которой эти, в общем-то, соглашения подписаны. Ну, я имею в виду, прежде всего, совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан Обамой, а Дональдом Трампом, в общем-то, был сведен на нет, просто выброшен в мусорное ведро. После чего Трамп начал вводить санкции против Исламской Республики Иран, после чего он убил Касама Сулеймани, национального героя Исламской Республики, после чего Корпус Стражи Исламской Революции был объявлен террористической организацией. Трамп объявил о политике максимального экономического давления на Иран. Трамп попытался обнулить экспорт иранской нефти. В конце концов, Трамп просто напал и начал утюжить Иран. Да, в конце концов, убили главу государства, развязали жесточайшую войну. Ну, вот вам и пожалуйста. Да, ну вот, да, молодцы иранцы, они, конечно, выстояли. Тут надо отдать должное, что они продемонстрировали то, чего от них мало кто ожидал. В том числе и в нашей стране. Очень многие эксперты, скептически относившиеся к возможностям Ирана, признали свою неправоту. Но, тем не менее, глобально это не помогает Ирану избежать страшного. А они все-таки всю дорогу пытались избежать большой войны. И до сих пор пытаются. И до сих пор пытаются избежать большой-большой войны. То, что происходит сейчас, ну, это война, это региональный конфликт, очень серьезный, который масштабируется потихонечку, но может быть гораздо хуже. Да, слушаю вас внимательно.
2: Добрый день. Извините, не сразу подключилась, может быть, не по теме, но вопрос. Нельзя ли, и есть ли какая-то информация, ну, более-менее, так сказать, адекватная, по современной Сирии? Каково положение?
0: У нас, я понял. Ну, смотрите.
2: Нельзя ли в какой-то передаче?
0: Да, давайте мы договоримся так. Мы современной Сирии, вообще ситуации в Сирии на сегодняшний день уделим отдельный эфир. Я приглашу специалиста, который внимательно наблюдает за ситуацией. Я тоже очень внимательно наблюдаю за происходящим в Сирийской Арабской Республике. Но все-таки это тема надолго, это тема на час. У нас всего 10 минут остается до конца эфира. На мой взгляд, ничего хорошего в Сирии не происходит. И вряд ли в ближайшее время произойдет. Вот. Но давайте за подробностями в следующий раз приходите, звоните, будем рады ответить на вопрос про Сирию. Кстати, ну, если уж на то пошло, то сирийскую карту Трамп тоже пытается разыграть, да, мы слышали недавно вот эти его заявления, что, дескать, Сирию будут использовать против Хизбаллы. Дамаск, конечно, пошел в отказ, но что-то мне подсказывает, что именно с этой целью вот господина Ашара и посадили на то место, на котором он сейчас сидит и чувствует себя великолепно, да, меняя дорогущие часы, вот, надевая очень дорогостоящие пиджаки, вот, чувствует себя замечательно, вряд ли хочет с кем-то этой властью, этими возможностями делиться, но ничто не происходит, да, вот, без последствий. У всего есть своя цена. Я думаю, что рано или поздно и Ашара придется заплатить цену. Вот. Насколько она будет велика, время покажет. Но Трамп, в общем-то, он отличается такой предельной искренностью. Он искренен. И он так и говорит. Я вот его поставил. Вот, дальше вот против Хизбаллы. Ну и так далее. То есть думаю, что его, конечно, рано или поздно поставят перед фактом, что, вот, дядь, надо часы вот эти вот твои вот за 25 тысяч долларов или за сколько, за 125 тысяч долларов, надо их отработать. А то ты вот шляешься там по Турциям, по еще, по, там, европейцев принимаешь и так далее, значит, это гуляешь там, да, раздаешь интервью, вот, рисуешься, а оплатить по счетам. А кто тебя привел? А ты благодаря кому вообще вот тут вот такой красивый, значит, оказался? Ты еще вчера вообще-то в розыске был. За тебя денежку давали. За информацию о твоем местонахождении. Ты был там самый вообще ужасный после Усамы Бен Ладена террорист. а сегодня уважаемый президент. Ну, посмотрим. Я тут каких-то прогнозов делать не буду, но ни к чему хорошему Сирию не подводят. Я думаю, что если война будет масштабироваться, вернусь к своему тезису предыдущему, отчего иранцы всячески пытаются, да, дистанцироваться, всячески пытаются как-то вот, да, повлиять на эту ситуацию, примириться, не знаю, договориться, еще там чего-то. Вот чем больше это будет дело разрастаться, тем больше шанс, что Сирия будет активно втянута в этот конфликт. Как сегодня втянут тот же самый Ирак, да, с которого я, в общем-то, начал и которым заканчиваю. Что касается Ирана и нежелания воевать. Вот на сегодняшний день я вижу определенного рода раскол в элитах Исламской Республики Ирана. Это не тот раскол, о котором говорил наш радиослушатель в начале передачи. Отчасти наш радиослушатель, конечно, прав. Безусловно, есть напряженность, да, этноконфессиональная. На определенном уровне она как бы не способна разрушить страну, она не способна нанести Ирану какой-то серьезный ущерб, но тем не менее это есть, на это тоже тратят нервы, деньги, это периодически выливается там, в протестную активность, которая, в свою очередь, очень часто перерастает в террористическую активность. Но я говорю сейчас про раскол именно внутриэлитарный и про разное видение того, как должен действовать Иран. Все, абсолютно все, я в этом уверен, в Иране согласны с тем, что, значит, как-то это, нянчиться с арабами, там, с американцами, израильтянами больше не надо, идти на уступки, что-то уступать, там, отдавать и так далее тоже не стоит. То есть Армуз, вот это все понятно. Тут полная солидарность, я думаю, в Иране, ну, только там совсем уж какие-то отморозки, пораженцы и предатели могут обсуждать вопрос там, передачи части Армузского пролива там, и так далее. Я думаю, в этом смысле все, кто принимает решения, все более-менее важные политики солидарны друг с другом в этом вопросе. Но самое главное, продолжать войну или не продолжать? Продолжать переговоры или отказаться от переговорного процесса, ну, от слова совсем, то есть, ну, прекратить диалог и просто отвечать агрессии на агрессию, дожидаясь, пока это не перерастет в нечто большее и уже втягиваться в конкретную войну, которую, повторюсь, иранцы годами пытались избежать. Даже когда об них вытирали ноги, даже когда вводили санкции, хотя не должны были вводить, согласно СВПД, когда нарушали свои обязательства, убивали, бомбили и так далее. Иранцы все равно терпели, иранцы все равно как-то вот пытались как можно быстрее перейти к переговорному треку. Вот на этот раз, на мой взгляд, все очень и очень серьезно. Есть люди в Иране, которые считают, что больше таких шансов противнику давать нельзя. Что каждый раз, когда иранцы соглашаются сесть за стол переговоров, и начинаются переговоры, соответственно, вот этот Кушнер, несчастный, Уитков и вот эта вот парочка там, переговорщики наши, да, любимые. Враг просто-напросто использует это время для перегруппировки, для того, чтобы передохнуть, набраться сил и с этими новыми силами снова жахнуть по Ирану. Иранцы поняли, ну, слушайте, сколько можно? Сколько можно нас обманывать, опрокидывать постоянно, нарушать свои обязательства? Даже вот этот вот пресловутый меморандум о, значит, да, о намерениях между США и Ираном. Но он был нарушен буквально там через несколько дней после того, как вот, мы все порадовались, выдохнули. Да, там американцы на определенном этапе выпустили документ, там Минфин США сообщил, что да, снимаются там санкции с нефтяного сектора и так далее. 7 июля все снова вернулось на круги своя, да, снова в санкции, снова это. Ничего не соблюли. То есть изначально было понятно, что американцы соблюдать какие-то договоренности в рамках переговорного процесса не намерены. Изначально было понятно, что Вашингтон будет использовать это время для подготовки к новому раунду военного столкновения. А что касается Ирана, то в Иране есть люди, которые до сих пор надеются на то, что с Америкой можно будет договориться, которые апеллируют, все еще апеллируют к этому меморандуму. которые напоминают про СВПД, то есть даже до такого дошло. Мол, ну мы же как-то вот один раз договорились вот при Обаме, ну было же дело, когда президентом был господин Рухани. Ну что-то же сдвинулось с мертвой точки, давайте дальше. Вот, конечно, да, может быть, сегодня не так радикально, понятно, все скептически относятся, но одна часть политикума Исламской Республики настаивает на том, что лучших какие-то переговоры, ну вот худой мир, ну вот хоть что-то, что удерживает, да, стороны от большого-большого конфликта, которого хотят избежать все на самом деле. Вот лучше это, чем добрая война, в которую будет втянут весь регион, которые затронет и Израиль, и страны Персидского залива, и Сирию, про которую у нас спрашивала радиослушательница. Ливан уже затронут, будет полностью втянут, ну и так далее. Я уверен, что нефтедобывающие страны, страны-доноры Соединенных Штатов Америки, страны, вообще с которых начался вот этот весь петродоллар и так далее, страны, которые дарят Трампу подарки, страны, которые платят безумные деньги вот в эту контору его зятя Кушнера, надеясь, что за эти деньги можно купить возможность повлиять на решение Белого дома. Да, вот все эти страны, они сейчас активно пытаются вот повлиять как-то на президента США. Они мечтают о том, чтобы это все закончилось. Собственно, переговоры. Вот к чему они призывают. И да, какие-то иранские политики считают, что переговорный процесс важен. Другие политики считают, что он совершенно не нужен и даже вреден. И все бы ничего, если бы эта дискуссия не вышла на самый высокий уровень. Сегодня к отмене вообще любого диалога, к прекращению переговоров призывает, в общем-то, совет, да, который выбирает верховного лидера Ирана. Совет экспертов. А это уже очень серьезно. А это уже позиция верховного лидера Исламской Республики Иран, Муштабы Хаменеи. То есть сам верховный лидер сегодня устами вот этого, членов этого совета говорит, что нет, для переговоров больше места не осталось. Но как оно там вот будет в ближайшем будущем, мы посмотрим. Возможно, конечно же, переговоры, они продолжаются, они формально, конечно, заморожены, но неформально они все еще продолжаются, стороны пытаются найти какой-то общий язык, Америка пытается выторговать какие-то более выгодные для себя условия, вот, а между тем новый раунд войны, на мой взгляд, не за горами. Через неделю вернемся и обсудим, прав я или нет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о ликвидации 68 украинских БПЛА в течение дня. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени. В ведомстве добавили, что дроны были нейтрализованы над территориями 8 регионов и над акваторией Черного моря. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги, Сочи и Геленджика. В Армении указали на продолжение поиска альтернативы российскому газу. Ереван намерен покупать топливо у любого государства, отметил секретарь Совета безопасности республики Ален Симонян. Мы не собираемся заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой. Мы планируем покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ, будем покупать газ у нее, сказал он, передают местные СМИ. Ранее Москва предупредила Ереван о возможной приостановке или денонсации соглашения о поставках газа и нефтепродуктов в случае продолжения евроинтеграции. Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом. Президент Франции также распорядился ужесточить контроль за ростом цен, сообщила пресс-секретарь Кабмина Мод Брежон. Цель в ближайшие дни и недели – обеспечить поставки и объемы, в том числе за счет других стран, пояснила она в комментарии газете «Фигаро». По словам Брежон, власти также работают над возможностью добиться большей гибкости в европейском регулировании. В частности, необходимо немного смягчить систему в отношении нефтеперерабатывающих заводов. В платежной системе МИР запустили возможность оплаты смарт-часами. На первом этапе сервис доступен на ограниченном перечне моделей. В планах расширения линейки поддерживаемых устройств, отметили в пресс-службе национальной системе платежных карт в комментарии ТАСС. Там рассказали, что оплата по смарт-часам доступна для пользователей всех банков, которые подключены к МИРПэй. Кроме того, платежи работают даже при отсутствии интернета у пользователя. Вся необходимая информация заранее загружается в устройство. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на четверг. Юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11. Утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его что?
5: Тоже мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
7: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград Плисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
3: вестибуля. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Тимофей Бардачев, наш умный парень, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Здравствуйте, Тимофей Вячеславович.
6: Здравствуйте.
5: Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте, наверное, начнем с международной системы, в которой мы все живем. Да, и вопрос, в какой системе мы дальше будем жить. То есть, есть ли вообще сейчас международная система? Принято считать, что правил больше нету. Или мы живем в мире отдельных региональных порядков, которые где-то иногда пересекаются. И это наш новый статус-кво.
6: Ну, тут во мне включается занудный преподаватель международных отношений.
5: Включайте.
6: На Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики, профессор. А система есть всегда. До тех пор, пока существуют люди.
5: Будь система.
6: Существуют государства, которые эти люди создают. И существуют отношения между этими государствами. Система есть всегда. Вот как возникли государства, так система и возникла. И пока они есть, система есть. Другое дело, вопрос о порядке, вопрос или об устройстве, о том, на каких принципах взаимодействуют между собой государства, насколько являются эти принципы устойчивыми или неустойчивыми, насколько они вообще существуют, насколько они являются обязательными. Вот это вот все, чем моя дисциплина, наука о международных отношениях, занимает система, есть всегда. Но система — это совокупность государств и отношений между этими государствами. И она никуда не пропадает. Мы ее постоянно с вами видим, постоянно наблюдаем, мы в ней живем, и развитие каждой нашей страны, и самых таких больших, как Россия, Китай, Америка, и самых малюсеньких, зависит в значительной степени от того, как вот этот мир вокруг нас развивается.
5: Ну, тогда можно по-другому переформулирую. Считается, что та система, в которой мы жили после Второй мировой войны, вот она меняется, она распадается, и мы это называем отчасти, ну, кто-то называет, правил больше нету. Как создавать новую систему, пока не очень понятно, поэтому мы наблюдаем некую сегментацию и хаос.
6: Я бы не стал забегать так далеко вперед. Все-таки у нас по-прежнему в мире есть три государства, которые в военном отношении превосходят всех остальных. У нас есть три государства, это Россия, США и Китайская Народная Республика, которые могут одним ударом уничтожить все человечество. Ну, по крайней мере, Россия и Соединенные Штаты точно могут. И начиная с середины 20 века, вот этот технический фактор является самым центральным во всех международных отношениях, и уже от него к нему все приноравливаются. Ну, вот не случайно это знаменитые ученые, которые там стрелочки двигают секунды до апокалипсиса.
5: Да-да-да, часы судного дня, как
6: да,
5: они называются.
6: Вот,
5: да,
6: вот этот судный день, это что? Это не восстание машин, это прямое конец столкновение между Россией и США. Все. Вот вся международная жизнь, в центре всей международной жизни с середины прошлого века и сейчас находится большая или меньшая вероятность прямого столкновения между Россией и США. И по ней все остальные соизмеряют свои планы на будущее в действительности.
5: Но
6: это и есть основа порядка.
5: Да, но сейчас, как это, насколько мы понимаем, все сводится к тому, как бы сделать так, чтобы закрепить, видимо, новый статус-кво, чтобы эта стрелка окончательно к нулям не придвинулась. Или, не знаю, провернуть назад время вспять, ну, невозможно. От этого, наверное, во многом, знаете, вот эти ретроспективные какая-то такая немножечко меланхолия, что вот тогда-то было понятно, и если мы по тем правилам, то хорошо было бы, потому что мы уже знаем как. По-старому-то не получается.
6: Ну, никогда не получается, там, известна избитая банальность, нельзя в одну воду войти дважды,
5: да.
6: Невозможно никогда повторить прошлое, это касается абсолютно всего. И в международных отношениях мы воспринимаем, многие воспринимают, я нет, с ностальгией там, эпоху холодной войны, мы идеализируем прошлое, Всегда.
5: Абсолютно.
6: Это естественное свойство человеческой природы, это защитный механизм против тех стрессов, которые люди испытывают сейчас. Они идеализируют прошлое. Либо мечтают о будущем, либо идеализируют прошлое. Настоящее всегда пугает. Тем более, там, медиа очень много делают для того, чтобы настоящее людей пугало.
5: Так.
6: Ну, известный тезис о том,
5: конечно,
6: что...
5: Конечно, хорошие новости не продаются, плохие продаются.
6: Да, что да. Новость — это сообщение об угрозе.
5: Да, но это всегда. Правда, знаете, сейчас почему да. Это не работает, это отдельный разговор, потому что новостей стало слишком много.
6: Очень интересно. Да, вот да. Это очень интересно. Это очень
5: больше
6: интересно.
5: Не работает.
6: Для большой науки вообще, на самом деле, тема, на которую вы обратили внимание, очень интересно. Так вот, возвращаясь к международной жизни, у нас есть иллюзия того, что вот раньше, там, в период холодной войны, была стабильность, был какой-то порядок. Не было. Если мы вспомним период холодной войны, вероятность на определенных этапах, вероятность прямого столкновения между Советским Союзом и США была очень велика.
5: Так.
6: Мы вели против друг друга так называемые прокси-войны во Вьетнаме. Ну, сначала в Корее, потом во Вьетнаме, потом в Афганистане. Это все было, это все происходило. Просто сейчас мы, глядя с сегодняшнего дня, воспринимаем то, что было, и мы это немножко...
5: Это уже не болит.
6: Идеализируем, да. Возможно ли восстановление какого-то статус-кво или фиксация какого-то статус-кво? Я думаю, что нет, потому что пока для этого еще не созрели условия совершенно. Для этого государства еще не поняли ни свои реальные силы, ни свои реальные ограничения, ни возможности своих там, друзей, союзников, противников... В общем, до какого-то появления статуса КВО еще очень-очень далеко.
5: А что является главным признаком того, что прежний мировой порядок уже закончился? А что, может быть, наоборот, говорит о том, что он все еще сохраняется?
6: Ну, для меня главным признаком того, что прежнее мировое международное устройство закончилось, является то, что и США, и Россия испытывают очевидные трудности в решении своих внешнеполитических задач.
5: Между друг другом или...
6: С партнерами, которые слабее их.
5: Интересно. Ну, это, получается, наш...
6: И Россия, и Соединенные Штаты Америки в силу разных причин, совершенно широкого спектра причин, не могут, так как от них ожидали, решить свои внешнеполитические задачи в отношениях с государствами, которые физически слабее. И мы это видим на двух крупных примерах из международной жизни. И совершенно неважно, почему не могут. Для нас, как бы для понимания того, как развиваются международные отношения, важно, что не могут. Вот это самое важное.
5: Это можно трактовать как, ну, условно, проблему, потому что ее, ну, все стороны как бы недооценили, или это как раз признак того, что как бы вот это увядание, как это за окончание старого миропорядка происходит, и в окончании инерционные вот эти вот процессы, скажем так.
6: Ну, это не инерционные процессы, потому что все-таки великие военные державы, они должны в конечном итоге, они победят. В итоге они все равно смогут добиться либо в той или иной степени, и Россия, и, скорее всего, Соединенные Штаты смогут добиться, что они хотят.
5: Так.
6: Тут дело не в этом. Тут дело скорее в том, что мир стал очень разнообразным. Что мир намного сложнее стал, да, конечно, по сравнению с тем, что было там 30, 40, 50, 60 лет назад. Он очень сильно усложнился, и, соответственно, способность великих держав свои интересы продвигать, да, и то, как может выглядеть какое-то международное устройство, зависит от колоссально, от несравнимо большего количества разных входящих факторов.
5: Я, когда про инерцию говорила, не совсем точно выразилась, имела в виду следующее, что проблема заключается в том, что у России и у Соединенных Штатов Америки было определенное инерционное восприятие, ну, например, себя в мире, мира вокруг себя, и поэтому, наверное, и для нас сейчас довольно, ну, как бы серьезный, сложный процесс происходит и в Соединенных Штатах Америки. Для Штатов можно было, ну, представить просто обычную историю. 25 лет назад Штаты были совсем другими. У них коэффициент возможности ведения боевых действий был 2,4. Сейчас, дай бог, там что-то 1,1 примерно. То есть сила другая. Но... У нас проблема инерции была в том, что мы воспринимали, например, соседнее государство как государство, когда мы были все вместе, и надо вот сейчас что-то сделать, мы снова будем вместе. Но они это знают. А выросло целое поколение, сформировалась другая идентичность. Но это все была инерция, и в этом проблема.
6: Ну, в каком-то смысле, да, и Россия, и США, мы не знаем, кстати, насчет Китая, да, Китай пока еще в деле себя не проверял.
5: Это
6: Китай
5: правда.
6: Это пока еще только обещание, мы не знаем, каким станет опыт Китая, если его внешняя политика станет более, скажем, энергичной, наступательной, чем она является сейчас. Ну, в какой-то мере, наверное, да, действительно, здесь есть определенная инерция восприятия и себя в окружающем мире, и окружающего мира. И это как раз признак того, что мы все сейчас в процессе обучения находимся. Мы находимся все в процессе очень интенсивной перестройки и России, и США, и Иран, и все что угодно. Да, и когда мы говорим про государство, безусловно, состоявшееся государство.
5: Насколько мы гибки, как вы думаете, восприимчивы к этому обучению?
6: Россия?
5: Да.
6: Да, очень, конечно, всегда. Да? Конечно, наша политическая культура этому очень способствует. Мы очень гибкие, самые гибкие, наверное, в мире. Мы в наименьшей степени зациклены на каких-то ценностных таких вот...
5: Доктринальных
6: вещах. У нас, слава богу, идеологии нет никакой, никогда. Ну, немножко в 20 веке пытались себе идеологию навязывать, обожглись и отказались от этого. Мы очень гибкие.
5: Но является ли, например, наша гибкость как раз... У нас она есть, но когда мы говорим о выстраивании какой-то новой системы, допустим, безопасность, миропорядок, как угодно это назвать, мы наталкиваемся на непроходимую стену со стороны наших как бы контрагентов. Сейчас они там враги, противники, не знаю, раньше были партнерами, сейчас просто контрагенты, допустим. Потому что у них как раз присутствует и доктринальность определенная, у них присутствует ну, такая довольно серьезная идеологичность, в конце концов. В этом отношении кто-то из экспертов, ваших коллег, как раз говорил не так давно, что есть очень жесткая система правил, очень жесткие рамки там, и они никуда не движутся. И как бы ты туда ни стучался, ни предлагал, это сложно.
6: Я не верю.
5: Серьезно?
6: Конечно.
5: Поясните, пожалуйста.
6: Я думаю, что главная причина — это соотношение сил. И пока происходит соотношение сил, ни у кого нет оснований уступать, во-первых. И второе, пока не определилось соотношение сил, можно там говорить про какие-то идеологические рамки и про все вот про это. А если соотношение сил потребует прагматизма, прагматизм появится и у Европы, и у Америки, и у всех.
5: В прошлом эфире вы говорили, да, как мы эту тему с вами касались, то, что тот же самый ступ, если назначить,
6: конечно,
5: если понадобится,
6: конечно,
5: он приедет, будет говорить,
6: конечно,
5: иначе.
6: Конечно, просто пока соотношение сил непонятно, и мы в процессе выяснения соотношения сил. И вот пока это так, вот говорят и там про невозможность достучаться, да?
5: Да.
6: Достучаться как бы... палкой, да?
5: Нет.
6: Вот когда палка достаточно чувствительно стучит, можно достучаться через любые идеологические предрассудки.
5: Но у нас есть две дубины, допустим, вот ядерные, да, ядерные державы.
6: Да, да.
5: Но это как бы за скобками осталось, мы как это меряемся конвенциональным оружием, конвенциональной силой, скажем так.
6: Не, ну почему за скобками? Я не думаю, что это осталось за скобками, потому что если бы этого фактора не было, возможно, конвенциональный конфликт был бы уже в другой стадии. Не за скобки.
5: То есть это все равно сдерживающий фактор.
6: Ну, естественно, конечно, сдерживающий фактор никуда не девается.
5: А если смотреть на украинский конфликт, именно на украинский, как на, значит, на часть перестройки вообще мировой системы, в какой момент, с вашей точки зрения, он может перестать стать определяющим фактором этой перестройки?
6: Определяющим фактором?
5: Российско-западного, вот, российско-западного американского противостояния.
6: Частное противостояние на отдельном участке. Противостояние имеет достаточно более фундаментальный характер в двух измерениях. Ну, во-первых, это исторические отношения России и Запада. Все-таки известная фраза выдающегося историка Доминика Левина. Из всех незападных государств только Россия на протяжении более чем 500 лет с упорством и самопожертвованием отстаивает свое самостоятельное место в международных делах и не попадает под власть Запада. Великие Индия и Китай попадали под власть Запада. Россия никогда. Это определяет наши отношения. И будет их определять всегда, пока существует Россия, а Россия будет существовать всегда. Это первое измерение. Второе измерение здесь, наверное, состоит в том, что и мы, и Запад сейчас проходим, как и весь мир, внутренние определенные трансформации. Изменения в обществе. И происходит, что и внутренний процесс, и международный. Внешнеполитические конфликты, они везде, не только в России, но и на Западе накладываются друг на друга. И в этом отношении наши, как бы, вот, территориальные, наука международных отношений, с которой мы сегодня начали, она говорит, что территория все равно является самым объективным фактором. И вот территориальный вопрос контроля над определенной территорией. Здесь у нас сейчас наши интересы с Западом столкнулись, но это следствие общего конфликта, а не его причина. И прекращение боевых действий на какой-то конкретной территории не ликвидирует, безусловно, не перестроит эту систему отношений России и Запада.
5: Вот, а как раз, а почему тогда есть точка зрения, неоднократно я ее встречала, что именно как раз, ну там, не знаю, остановка конфликта на конкретном месте как будто бы дает расстановку сил, все остальные начинают понимать, что к чему, и, например, занимают там ту или иную сторону, переходят на ту или иную сторону и так далее. Как будто бы все привязано к территории. Но изначально даже все не было привязано,
6: конечно,
5: к территории.
6: Конечно, если мы понять. Вспомним декабрь 2021 года, совершенно российскую инициативу в сфере безопасности в Европе. Это первое. Второе, в том, что касается первого аргумента, я вообще не считаю, что нужно создавать для кого-либо условия определенности.
5: Ну да, я это не подсказка.
6: Да, я не считаю, что внешней политической задачей государства является создание определенности для его друзей и противников.
5: А вы не Чем думаете, больше что мы раньше пытались это сделать очень
6: активно? Пытались, да, ну пытались, но я не так, чтобы считаю, что это правильно. Вот, я считаю, что неопределенность гораздо более конструктивное состояние.
5: Ну, если уметь в нем ориентироваться, ну, в этой неопределенности. Ну,
6: конечно, если уметь ее создавать. Да. Ориентироваться в ней и создавать ее в своих интересах.
5: У нас получается, как вы думаете, создавать неопределенность в своих интересах?
6: А часто получается. Иногда не получается, часто получается.
5: А наш противник как предполагает, ему нужна определенность в большей степени или как это управляемый хаос?
6: Ну, проблемы хаоса — это такой красивый штамп,
5: да,
6: вот, очень красивый, но, в принципе, конечно, у англосаксонской традиции, дипломатической традиции стремление к созданию неопределенности намного выше, просто потому что они территориально отделены от остального мира морями, вот, и у них здесь, конечно, опыт больше, а у нас, как у сугубо континентальной страны, стремление к каким-то правилам выше. Но оно одновременно у нас не такое сильное, как у Китая, там, Германии или Франции, а поскольку мы очень большая страна, мы привыкли действовать в широком геополитическом контексте, очень там от Тихого океана до Европы, и здесь мы гораздо более гибкие.
5: Вы как-то упоминали, что европейцев, когда говорили, что все-таки они стали авантюристами, и это создает очень серьезные проблемы. А вот эта авантюрность, она каким образом, почему она в принципе появилась? А мне это как раз казалось, например, что европейцы, проблема взаимоотношений с ними, что они стали просто технарями, то есть техническими такими менеджерами, для которых сегодня я банком руковожу, завтра я премьером буду, послезавтра я там главой Еврокомиссии буду, и все. Это просто индивидуальный карьерный трек. И в этом основная проблема, потому что нет как бы заземления там в плане суверенитета государства, национальных интересов и так далее. А вы говорите про авантюризм.
6: Я не думаю, что это вещи, которые друг другу противоречат абсолютно. Технократ может быть авантюристом. Ну, посмотрите там на американских техноолигархов.
5: Они такими стали, потому что они авантюристы.
6: Да, они авантюристы, европейские политики. Слушайте, континент, который дал миру Гитлера и Наполеона, людей, которые разожгли огромные конфликты, да, колоссальным количеством человеческих жертв, разошли их просто в противоречии с любым здравым смыслом и с любой рациональностью, нападение Наполеона на Россию, нападение Гитлера на Россию, да, а с этими людьми надо быть очень осторожным, ну, в смысле, вот с этой цивилизацией. Гей склонен, она склонна к авантюризму достаточно намного большей степени, чем мы, американцы или китайцы. Вот я именно европейцы. У них это в крови. А откуда это имеет свое происхождение, мне сказать сложно. Я не специалист по классической европейской литературе и там, по классической гречи, по Энеиде, Одиссее и всех остальных классических произведений. Это надо вот через европейскую литературу и политическую философию изучать.
5: А осторожность, вот интересно вы сказали, надо быть с ними осторожными. В чем заключается эта осторожность? Ведь не кажется ли, правильно ли, например, предположить, что мы в какой-то степени за последние годы просто открыли глаза и стали, как бы увидели суть вот этой цивилизации, мы увидели этих людей, мы поняли, что, ну, как бы тот трек налаживания отношений, доказательство того, что лучше торговать, не воевать, что как будто бы вот все то, что было Гитлер-Наполеон, это давно забытое старое, мы построим все по-новому, мы поняли, что нет, просто история повторяется с разной степенью цикличности. только сейчас. И как быть с ними? Вот как проявлять эту осторожность? Что делать?
6: Ну, осторожность состоит, осторожность очень простая. Вот вы едете же, когда едете по дороге в Москве, вы же автоматически остерегаетесь того, кто едет, проявляя признаки авантюризма. Правильно? Вот другого водителя, да, который едет как безумный.
5: Еще есть там правила дорожного движения, что теоретически, в общем.
6: Вот, да, а здесь нет правил дорожного движения. Ну, хорошо, но вы едете по степной дороге. Вы же не будете ехать рядом с сумасшедшим, который вихляет туда-сюда, туда-сюда.
5: Ну, никуда не деться, понимаете?
6: А вот надо думать, как бы, как, да? Да, как здесь проявлять осторожность, каким образом вести, поддерживать одновременно и дипломатию, и сдерживание. Это внешняя политика, это, да, дипломатия, конечно.
5: Но здесь,
6: как... Других-то европейцев у нас нету.
5: Мы все надеемся, что они придут.
6: Нет, вот, они не АДГ, придут. Они АДГ не придут. Пришли. Ну, не придут. Знаете, мы не исключаем то, какими станут. Там, мы не можем знать, каким станет следующее поколение европейских политиков. Неважно, откуда они придут, из АДГ, из Национального фронта во Франции. Неважно совершенно. Мы не знаем, какие будут эти люди.
5: Но почему-то есть какая-то иллюзия, что новый будет лучше предыдущего. Понять не нам, безопаснее нам. Вот есть такое.
6: Ну, смотрите, как бы, во-первых, там иллюзии, да, естественно, ожидания чего-то хорошего в будущем, это нормально. Второе, мы видим, что если смотреть на политическую практику, та группировка, группа, которая правит в США сейчас, она безопаснее, чем та группа, которая правила раньше.
5: Почему?
6: В данный момент, по результатам их дел, вот вероятность, то, с чего мы начали, вероятность прямого столкновения между США и Россией за последние 2 года сократилась.
5: Так.
6: По сравнению с предыдущим периодом специальной военной операции. И мы вправе ожидать того, что определенная смена политических элит в Европе также здесь сделает мир более безопасным.
5: Но они, скажем так, вот с американцами вот так безопаснее, потому что они не заинтересованы в эскалации, потому что они не знают, как на этом заработать, потому что это, в принципе, люди, ну, другого немножечко склада, другой стилистики или
6: да,
5: что.
6: Да, это просто другие люди, просто другая команда. Вот они такие, как там, может быть, в Германии, во Франции придут тоже другие люди, которые будут более безопасными.
5: Наш слушатель говорит, отсутствие идеологии может породить хаос. Может быть, с идеологией-то, в принципе, она нужна, она каким-то образом определяет рамки.
6: Что скажете? У меня очень сложное отношение к вопросу идеологии. Вы знаете, да, я как человек, который родился и вырос в условиях идеологического гнета, идейного гнета и идейных ограничений на свободу и интеллектуального творчества, я очень тревожно всегда отношусь к идеологиям. Для меня идеологичность, идеологизация, что в России, что в Европе, что в Америке, где угодно, для меня это всегда такой потенциально дестабилизирующий государство фактор. Мы с вами, если посмотрим, что идеологизация всего, она в Америке ни к чему хорошему не привела. Мы сами видели эту Америку при Обаме, например, или там при
5: Блэмовскую первом, вот эту
6: конечно, Америку. Да, идеология. Европейская вот эта либеральная идеология, она тоже ни к чему хорошему не привела. Да?
5: Но она до сих пор существует.
6: Она до сих пор существует, да. В Советском Союзе. Ну, с этого, собственно, я начал отвечать на ваш вопрос. Я считаю, что в России, я точнее не считаю, я знаю, что в России исторически ценностный идеологический фактор был минимальным во внешней политике и в политике вообще, с появлением русского государства. Если бы у нас ценностный идеологический фактор был бы сильным, мы бы не стали такой страной огромной и многонациональной. Мы бы были бы какая-нибудь маленькая Испания или Польша.
5: Замкнулись бы в рамках своих.
6: Замкнулись бы в своих рамках, да. А мы всегда были открыты именно потому, что мы никогда не были, у нас голова никогда идеологией, ценностями, прошу прощения, забита не была.
5: Тимофей Бардачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Таганроге не зафиксировали превышение вредных веществ при возникшем из-за БПЛА пожаре. Сотрудники МЧС тушат возгорание 5-й день в круглосуточном режиме, отметила глава города Светлана Камбулова. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют отбор проб атмосферного воздуха, написала она в канале на платформе «Макс». Камбулова добавила, что в городе возникли перебои с подачей воды в домах. Это связано с необходимостью дополнительного забора для ликвидации огня. Ночь на 12 сентября противник нанес удар по Таганрогу. Возникло 4 очага возгорания, 3 из которых были ликвидированы в тот же день. Скандал вокруг офиса генпрокурора стал болезненным для Киева. Расследование началось на фоне дефицита бюджета Украины и потребности в помощи от европейских партнеров. В статье на New York Times отмечается, что коррупционный скандал угрожает повлиять на настроение партнеров ЕС. Разоблачение особенно чувствительное в то время, когда Украине остро не хватает денег для ведения конфликта, подчеркнули журналисты. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 6 сентября отправила под стражу начальника кибердепартамента офиса генпрокурора Сергея Крапиву. Он стал фигурантом дела о крышевании мошеннических колл-центров. Накануне стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с поста генпрокурора Руслана Кравченко. ФРС США повысила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых. Ее увеличили на 25 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания, уточняется в пресс-релизе регулятора. Последний раз Федеральная резервная система повышала базовую ставку в июле 2023 года. Тогда ее устанавливали на отметке 5,25-5,5% годовых. В Непале число погибших в результате наводнения превысило 1400. В списке пропавших без вести значится 6150 человек, в их числе 636 иностранных граждан. Обновленные данные опубликовали местные СМИ со ссылкой на Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий. Ранее информагентства передавали, что число жертв удара стихии было на 17 меньше. 26 августа на севере Непала с горы обрушилась часть ледника. Оползень прошел более 70 километров по руслу реки, затопив большие территории. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. «Знание – наше оружие». В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».

0: нацелен на поглощение.
1: На экспансию.
0: На экспансию и на ценностную экспансию. А Россия ценностную экспансию никогда не принимала. С самого начала наших отношений, с конца 15 века.
1: Запад, кстати, нацелен на ценностную именно экспансию, просто потому что он не любит ничего для себя непонятного, и весь мир должен быть ему понятен.
0: Нет, потому что в этом есть источник единства Запада, в ценностном единстве, да. И изначально там была римская церковь вокруг, которой все были объединены, да. Потом возникли ценности просвещения, либеральные ценности.
1: А
0: для них это имеет важное значение, как внутри скрепляющий механизм. И они от этого выстраиваются отношения с другими.
1: Но, а сейчас, например,
0: сейчас я думаю, что самое важное – это понимание своей позиции остальному миру на Западе, в США и в Европе.
1: Но тогда их ценностный кризис скорее.
0: Ну, как сказать, тоже может быть ценностью понимания того, что вот они отдельно, а весь остальной мир отдельно. И они должны весь остальной мир сдерживать каким-то образом.
1: Да, но здесь...
0: И пытаться как бы существовать паразитически за счет всего остального мира. Это тоже ценность. Вот известный вот этот райский сад, помните?
1: Конечно,
0: он везде же как раз про это.
1: Боррель говорил,
0: да,
1: об этом.
0: Он же как раз вот про это. Вот, это серьезная ценностная основание. Давайте мы посмотрим, ведь это бьется с мифологией, да, с серьезной, с классическими произведениями западной литературы, с той же самой Одиссеей Энеиды тоже бьется.
1: Да, но здесь же, насколько я понимаю, ценностная история сейчас, ну, условно, 25 лет назад у американцев как будто бы было больше сил у коллективного Запада продвигать свои вот эти ценностные аспекты и как раз потом на этом паразитировать, потому что была более такая серьезная военная мощь, например, и плюс восприимчивость была как бы к их, как это, вот этому продукту, да, экспортному продукту, она была выше, чем сейчас, потому что за эти 25 лет был Ирак, была Ливия, был Египет, целая череда всего была, чтобы все остальные страны уже, ну, как бы, не то что научились смотреть, что вообще, как оно происходит, а на самом деле, а нам это надо, говорят они, разве нет?
0: Знаете, он жив до сих пор, такой американский яркий публицист Роберт Кейган.
1: Угу.
0: Он 23 года назад, во время начала иракской авантюры США, очень популярность приобрел большую, написал там книжки про ее, много книжек. И у него в одной из статей, где-то того же самого времени, у него есть замечательная цитата. Не помню, про что статья, но как-то связанная с Россией и с Европой. И цитата следующая. «Это не было проблемой, пока Россия была бедной и слабой».
1: Да.
0: Вот. Это я к чему говорю? Это я к тому, что вот я лично не верю в том, что кто-то был восприимчив к ценностной экспансии Запада. Просто у нас не было сил ей противостоять. А когда у нас появились силы ей противостоять, мы перестали быть к ней восприимчивы. То есть тут дело просто...
1: в том, что она была упакована как-то иначе?
0: Не, абсолютно.
1: Серьезно?
0: Абсолютно.
1: А как же, продали страну за джинсы и колбасу?
0: Джинсы и колбаса — это не ценности. Джинсы и колбаса — это материальные объекты.
1: Нет, а это как будто бы в ценности превратилось в какой-то момент.
0: Нет, джинсы и колбаса, ну, во-первых, джинсы и колбасу, конечно, превратило в ценности власть Коммунистической партии Советского Союза. Вот кто их превратил в ценности в 70-е и 80-е годы, особенно в 70-е годы прошлого века, а никакой не Запад. Это первое. Второе, если мы говорим о периоде после Холодной войны, я совершенно убежден, что причина была только в нашей слабости. Слабости Китая, в том числе. Китай был, да, только при Си Цзиньпине начал как-то заявлять о себе. У нас просто не было сил противостоять экспансии.
1: А мы стали о себе в седьмом. Ну, как бы, получается, да, Мюнхенская речь уже принято считать.
0: Да, конечно. А когда у нас силы появились, мы сразу же о себе заявили. И правильно сделали.
1: А количество государств, например, которые восприимчивы к этой экспансии сейчас меньше, например, четверть века назад, потому что кажется, что сильных-то стало больше, китайцы, мы, то есть есть не только западный ориентир, а есть еще и как бы другие альтернативные, скажем так, ветки реальности.
0: Конечно, да? Конечно, меньше. Но мы видели сейчас с вами саммит БРИКС в Нью-Дели.
1: Да, да, да.
0: Приехало сколько лидеров разных стран, хотя это же... После всего того, что Трамп тот же самый про БРИКС наговорил.
1: И что если вы, тогда да, я. Да,
0: да, и все понимают, что и Трамп ничего не может сделать, и им это интересно, лидерам других стран. Поэтому я думаю, что, да, конечно, этот процесс уже необратим совершенно. Изменение того же самого международного устройства, про которое мы

0: говорили в рамках существующей всегда международной системы.
1: Но вы же вот Азией плотно занимаетесь, а наше азиатское постсоветское пространство, оно же, насколько я понимаю, считается такой болевой точкой, потому что мы понимаем, что туда вот эта экспансионистская история, она пытается, естественно, забраться, потому что государства молодые, как бы переживают молодость своего суверенитета, может быть, колеблющиеся, еще не чувствующие собственных каких-то ценностных опор и так далее. Чем можно пользоваться? И этим пользуются, и в этом большая проблема. Вопрос, ориентация как бы на нас, с вашей точки зрения, укрепляется? Или все-таки есть какие-то механизмы, есть какие-то веревочки, за которые наши контрагенты дергают, тем самым создавая для нас проблемы на нашем приграничье?
0: Я бы сказал так, укрепляется ориентация на себя.
1: У них?
0: Да, у наших соседей. Ага. Укрепляется ориентация, укрепляется самостоятельное развитие, и соответствующие этому проблемы. Вот если бы они развивались не самостоятельно, а в зависимости от России, у Запада было бы меньше возможностей туда проникать. Но они развиваются все более и более самостоятельно, и поэтому и у Запада, и у России, и у Китая возможность туда проникать становится примерно одинаковыми. По сравнению с тем, что было раньше, это, конечно, выглядит как массированное проникновение Запада. Но причина тут не в Западе, а именно в том, что эти страны через 35 лет после распада Советского Союза, они становятся все более и более, более самостоятельными, все больше от них, от их развития зависит их судьба. И, естественно, все больше и больше возможностей и желания извне в их жизнь вмешаться. И это становится все более и более заметным.
1: Конечно,
0: это совершенно объективные процессы. Когда мы говорим о прозападности, либо не прозападности, мы видим там, результаты голосования в некоторых странах, которые там близки к России тем или иным образом. Мы при этом должны понимать, что существенная часть молодежи всегда голосует не за свою страну, а за свое будущее за пределами этой страны.
1: Которое кто-то рисует как будто бы более четким,
0: да,
1: но во-первых, таковым не является.
0: Во-первых, кто-то рисует гораздо более четким, а во-вторых, который объективно таким является. Ведь, предположим, если там молодые люди где-то голосуют за более прозападную политику, это действительно может облегчить для них отъезд на Запад. Это прагматичный выбор. Человек хочет уехать жить в Америке или в Европе, поэтому он голосует за партию, которая говорит, отвернемся от России, повернемся к Европе. И так и будет.
1: Ну, то есть, получается, ну, хорошо, а здесь же, знаете про что, насколько я понимаю, с нашей стороны вообще даже то, что мы продвигаем и на площадках БРИКС, и в целом наше понимание мира заключается в чем? Мы признаем суверенитет, право на самоопределение любого государства, мы за сотрудничество без навязывания нашей системы координат,
0: конечно,
1: нашего взгляда на жизнь.
0: Конечно.
1: Но есть другая проблема, что мы как будто бы в данном случае более пассионарны, потому что мы есть там Россия, соответственно, да, у нас есть противостояние, но мы все-таки Россия, хотим развития России. А вот эти страны, которые мы с вами упомянули, там про другое. Я там родился, но вопрос, связываю ли я свою жизнь с этой страной. Если этот человек не связывает свою жизнь с этой страной, гораздо сложнее с ними системно работать и продвигать им тему суверенитета, надежности и так далее. Потому что они свою жизнь с этим не связывают. Ну, их выкормили там, спасибо большое.
0: Ну да, конечно, это присутствует. Но мы видим примеры там по периметру российских границ, там, например, Грузия.
1: Да.
0: Где ситуация очень интересным образом эволюционировала. И мы видим, когда те люди, которые год назад выходили, там, да, дрались с полицией в Тбилиси, да, это вот там молодежь, которая хочет уехать из страны, да, которой это все нужно для того, чтобы свое будущее выстроить за границей, на Западе. А за правящую партию голосуют те люди, которые работают на селе, которые работают в каком-то производстве, которые работают в сервисе, там, где с туристами, да, то есть это те люди, которые будут жить в этой стране.
1: И Кабахидзе про них как раз говорил,
0: да,
1: что
0: конечно,
1: надо бороться с русофобией.
0: Да, конечно. И, то есть, и те люди, которые правящая партия в Грузии выигрывает за счет голосов тех людей, которые хотят жить, собираются жить в этой стране.
1: Угу.
0: И то же самое везде. То есть, они, общество, ни в коем случае не являются совершенно однородными. И огромное количество тех, с кем мы разговариваем, с кем мы сотрудничаем, с кем мы нормально общаемся и видим общее будущее в Большой Евразии.
1: То есть, в принципе, даже для этих стран нет проблемы по оттоку граждан, например, на Запад?
0: Слушайте, ну а разве для России была проблема оттока определенного количества людей в 2022 году? Нет, это не было для нас проблемой, это было для нас очищением.
1: То есть это пытались представить, скажем так, вражеские страны в качестве проблемы, что вот, боже мой, они бегут, потому что здесь нет... Ну, вот это вот вся история
0: была. Вы знаете,
1: была.
0: Я здесь со мной можно не согласиться, конечно, но я вообще считаю, что преимущество России состоит в том, что из нее периодически уезжает определенное количество лузеров. Вот граждан...
1: Интересно.
0: Да, ну вот когда гражданская война закончилась в 1920 году из Крыма, уехали лузеры, те, кто... проиграл гражданскую войну, уехали. Они были хорошие, образованные люди, но они проиграли войну. Угу. Они уехали из этой страны. Другие были примеры. И вот сейчас, например, в 22-м году уехали те люди, которые лузеры в этой стране.
1: Но они нервяк такой создавали в предыдущие
0: времена, лузеры, скажем. Лузеры, поэтому и создавали нервяк, потому что лузеры. То есть люди, которые проиграли соревнования. А остались те, кто уверен в своей конкурентоспособности в России.
1: Идеология, точнее, скажем так, мне нравится определение такое, маркетинг ценностный, которым занимаются сейчас, например, американцы, европейцы, можно ли это, в принципе, назвать до сих пор коллективным Западом, тоже вопрос. Где у них уязвимость, с вашей точки зрения? Когда действительно эта модель перестанет быть для них эффективной?
0: Это очень сложный вопрос, да, вроде бы и американская нынешняя администрация, и Трамп, они много делают для того, чтобы образ Америки в мире немножко принизить, уронить. Почему люди едут в Америку? В Америку едут люди...
1: За американской мечтой?
0: Да, жить, абсолютно наплевав на окружающих.
1: Да, в этом американская мечта.
0: А в чем еще она может? Именно в этом состоит американская мечта, жить, имея возможность не думать об окружающих. Заниматься только собой. Это для человека и для порочной человеческой природы, в принципе, очень привлекательная история.
1: Да.
0: А в Европу люди едут для того, чтобы, наоборот, о них заботились. Да? Для того, чтобы получить заботу и патернализм. А для этого люди едут в Европу, да, из разных стран мира. А насколько это изменится, мы не знаем сейчас. Потому что в любом случае будет какое-то количество людей, которые хотят жить, наплевав на окружающих. Угу. Всегда. И эти люди поют в Америку. Нормально. Потому что это такая уникальная цивилизация, которая дает человеку возможность жить именно так.
1: Угу. Но она, наверное, построена на этом, чтобы вытягивать, как это, раньше декларировали, что американцы вытягивают сливки со всего мира, и, как это называется, на этом паразитируют, а, соответственно, оголяя, например, какие-то ниши в разных других странах, где не могут удовлетворить спрос
0: людей. Но это меняется, потому что вот сейчас мы явно видим по американской внешней политике, в первую очередь, кризис общественных наук, кризис гуманитарного знания. Вот это вот очень узкое мировоззрение.
1: А почему оно возникло, кстати?
0: Ну как, закончилась эмиграция из Германии, из Франции, вот и...
1: Или,
0: да, и Англии, да, закончилась подпитка европейской культурой. Начали на своих университетских дрожжах жить. И сразу же упал культурный уровень в Соединенных Штатах. И мировоззрение стало узенькое, как у некоторых
1: представителей. Чтобы не напрягаться, да?
0: Просто они так живут, далеко на острове, далеко от всего мира. Они такие.
1: Но хорошо, а у европейцев этого кризиса гуманитарных наук нету?
0: У европейцев он тоже есть, но у европейцев просто более мощная культурная основа, да, огромная культурная основа, а кризис, конечно, есть. Ну, Европа — это трагический случай современной международной политики. Да. После того, что произошло в 1945 году, это человеку, которому перебили ноги и вырвали зубы. Но он, характер его от этого не изменился. Он остался таким же вредным и авантюристичным. Но только он сейчас не может ходить, и у него вырваны зубы.
1: Но
0: вот это современная Европа. А злобы много. Не злобы, а характер просто такой же, как был, вот, да, такой вредный. Такой и остался. Это современная Европа. Это очень трагически, конечно, выглядит, трагически, но одновременно и опасно, как мы уже с вами говорили
1: сегодня. А я как раз почему спрашиваю про уязвимость определенную, потому что все-таки конфликт, да, он есть, противостояние есть, но если в стратегии непрямых действий или Дилгарта написано, есть очень хорошая фраза, задача, как это, не вышивать по одному солдату, потому что на место этого солдата придет новый солдат, затупить меч противника, его же щит. И вот вопросы уязвимости. То есть мы говорим себе, мы не такие, мы сейчас формулируем, какие мы, но наша нетаковость по отношению к ним является довольно серьезной проблемой для них, которую они пытаются силой решить. Конечно. Вопрос, как их не то что уязвить, как их обезвредить, вот про что я говорю.
0: Обезвредить окончательно невозможно.
1: Окончательно нет.
0: Сдерживать надо.
1: Вот.
0: Да, сдерживать надо. В этом отношении умный был американский политический мыслитель Джордж Кеннон, который придумал концепцию сдерживания.
1: Угу.
0: Не давать противнику заполнять
1: пространство, пустоту.
0: Вполне тривиальная, на самом деле, по своей конструкции задача.
1: Угу.
0: И в отношениях что Запада с Россией, что с Советским Союзом тогда, что Россия с Западом сейчас, да и не только с Западом.
1: А вы говорили часто про конструкцию Запад-антизапад.
0: Угу.
1: Вот сегодня, если Россия перестает быть частью этой конструкции Запад-антизапад, что сегодня является ее главным внешнеполитическим интересом? И действительно ли мы сформулировали, что мы не антизапад, а мы вот другие? То есть мы не такие, а мы какие-то другие.
0: Тут сразу несколько слоев есть.
1: Да.
0: Во-первых, действительно на протяжении столетий российская внешняя политика выстраивалась как антизапад.
1: Угу.
0: В силу объективных причин. Потому что мы соседи Запада, которые никогда не хотели попадать под его власть. И всегда отстаивали независимость. Это естественным образом делало Запад для нас главным партнером, противником, партнером и так далее. Это первый слой. Второй слой состоит в том, что в любом случае главный интерес России – это ее внутреннее развитие. И повышение материального и духовного богатства ее граждан. Главный приоритет. И третье, что может сейчас это дать? За счет чего, за счет какой внешней политики мы можем повышать материальное и духовное благосостояние наших граждан? Сейчас уже не за счет противостояния с Западом, а за счет развития связи с остальным всем окружающим миром, связи очень разнообразных, насыщенных, очень часто непростых, а сложных, я не имею в виду непростых не в смысле конфликта, а в смысле интеллектуального их наполнения, а связи. Это очень большая, приоритетная, стратегическая задача. А проблема состоит в том, что окружающий мир все еще воспринимает Россию как антизапад. Mm-hmm. И когда мы общаемся с представителями стран глобального юга, Африки, Латинской Америки, Азии, для них, конечно, Россия – это все равно тот самый рыцарь в сверкающих доспехах, который единственный противостоит дракону.
1: Да? Конечно. Они это понимают, что
0: они противостоят? Они именно так на это и смотрят. Нравится нам с вами это или нет? Для множества людей из Латинской Америки, Африки и Азии Россия – это рыцарь в сверкающих доспехах, который сражается с драконом за все остальное человечество.
1: Серьезно?
0: Да, и они очень часто не хотят видеть Россию другой. Они очень часто хотят, чтобы этот рыцарь продолжал эту битву.
1: Один.
0: Один, и тем самым делал их жизнь чуть-чуть более безопасной.
1: А у других политической смелости воли не хватает, что ли? Ничего... Ну, если токсичность, как бы, хорошо, токсичность, там, западный, ценностный, экономический, любой абсолютно, вот это, она существует, и, как бы, ты понимаешь, что кто-то один ради выживания бросил вызов, и ты понимаешь, что, как бы, ну, ты за ним дальше не идешь, ты все равно продолжаешь инновационно, ну, как бы, вот.
0: Да, да, ну, очень страшно, очень страшно. Я имею в виду, что вот людям, которые живут в Латинской Америке, в Африке, в Азии, очень страшно.
1: А страшно-то что? Что произойдет?
0: Страшно, что убьют. Страшно, что подкупят охрану, как у Мадуро. Прилетят, захватят и отвезут в тюрьму. Вот это страшно. Страшно, что попадут, там ракета прилетит. Боятся Запада.
1: Иран, кстати, показывает, вот, что западная вот эта система, что если мы направим ракеты, все сдадутся, это не работает, потому что никто не ожидал, что Иран направит свои ракеты по американским базам.
0: Вот это очень интересный пример, на который вы обратили внимание. Помните, мы сегодня говорили, да, о том, что великие военные державы не могут решить свои задачи в отношениях с более слабыми противниками. Вот пример Ирана в этом отношении очень интересен, потому что это страна с непростым бытием, да, с непростой экономической ситуацией внутренней. Там много проблем. Но, тем не менее, мы видим, что иранское и народ, и руководство смогли продемонстрировать, во-первых, высокую степень стойкости, а во-вторых, очень высокую степень самоотождествления себя со своим государством.
1: Угу.
0: Вот восприятие себя как целостности со своей государственностью. Это очень важный пример для остального мира. Но я не уверен, что этот пример способен излечить страх, накопленный за 550 лет того военного террора, который Запад предлагал остальному человечеству.
1: То есть вы считаете, что российские, например, и иранские, как это можно говорить, кейсы, это скорее исключение из правил?
0: Я думаю, что пока это воспринимается как исключение из правил, да. То есть это уже изменения, про которые мы говорили в первой части нашего разговора, то есть это уже необратимые процессы. Вы понимаете, как последний президент СССР говорил, процесс пошел. Это уже необратимый процесс по сравнению с тем, что могло бы быть раньше и что было раньше. Угу. Но это еще не радикальные изменения. Вот для того, чтобы перебороть, сломать вот этот унаследованный за столетия страх огромного количества стран и народов перед Западом, этого пока еще недостаточно.
1: Ну и Запад это уже не тот. Просто интересно, инерция, может быть, присутствует инерция страха, инерция восприятия,
0: конечно,
1: величия.
0: Конечно,
1: все же поменялось.
0: Да. Ну хотя вот пример с Венесуэлой, он поддерживает этот страх.
1: Ну, Венесуэла это тоже особая, мне кажется, история.
0: Вот тем не менее, вот такой у нас пример есть, да. Но и мне кажется, что вот этот процесс, он неостановимый, то, что на Ближнем Востоке сейчас происходит, в широком смысле этого слова, американская политика, только американцы там запутались сейчас, это тоже постепенное размывание вот этого порядка, да, который существовал, начиная с массового внедрения артиллерии и изобретения парусных судов.
1: Но, с другой стороны, хорошо, как долго, например, американцы, скажем так, американцы смогут, а остальной мир будет восприимчив к тому, что американцы в ручном буквально режиме заставляют выполнять, например, санкционный режим по отношению к России, грозя вторичными санкциями конкретным банкирам, конкретным политикам, говоря, что вот твои счета здесь. Но это ручной режим, это уже не работа системы.
0: Это, да, совершенно правильно, это ручное, очень тонкое наблюдение, это ручной режим, это не работа системы. Мы не можем сказать, сколько это будет, какова продолжительность способности такого ручного режима. Она может оказаться в действительности намного меньшей, чем ожидал бы человек консервативно глядящий на международные отношения, такой, как я.
1: Тимофей Бардачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали 6 человек. Противник атаковал 6 муниципалитетов, сообщил оперштаб региона. Исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев отметил, что оперативная обстановка в области, особенно в приграничных районах, остается стабильно напряженной. Украинские формирования продолжают вести обстрелы как по гражданскому населению, так и по объектам критически важной инфраструктуры, сказал он в комментарии «Вестям». Кая Каллас в своей русофобии стала как сломанный магнитофон. Глава евродипломатии не говорит вещи, которые были бы выгодны Брюсселю и Евросоюзу в контексте интересов граждан этих стран, отметила официальный представитель МИДа России. Она исключительно и только как заезженная пластинка, как какой-то сломанный магнитофон, ретранслирует одну только ненависть в отношении нашей страны, подчеркнула Мария Захарова в интервью ТАСС. Говоря об обвинениях Каллас в адрес Москвы в инциденте с поездом Киев-Варшава, дипломат заявила, что Каллас что-либо говорит бесполезно, необходимо опровергать фейки. Диалог с такими персоналиями, которые не исповедуют ничего другого, кроме реально неонацистской идеологии, он контрпродуктивен, сказала Захарова. Минцифры назвали объем выданной ипотеки для IT-специалистов. За первое полугодие этого года банки предоставили около 6 тысяч льготных кредитов на общую сумму свыше 41 миллиарда рублей. Пресс-службе ведомства добавили, что за этот год показатель вырос практически на треть. Лидерами по числу выданных средств стали Московская область, а также Свердловская область и Татарстан. Наибольший рост числа заемщиков по сравнению с аналогичным периодом 2025-го зафиксирован в Ленинградской области, в Московской области, а также в Республике Башкортостан и Челябинской и Ростовской областях. Пользователи YouTube по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса. Наибольшее число обращений фиксируется в США. О неполадках также поступила информация из Канады, Бразилии, Великобритании, Испании, Индии и ряда других стран. Данные, опубликованные на сайте, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Большинство посетителей жалуются на работу приложения и веб-сайта. Отмечаются также проблемы с воспроизведением видео. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 14, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11. Утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот четверг в эфире политолог Сергей Станкевич. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 20:00.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
9: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года.
10: Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8 FM.
12: Повтор лучшего.

0: оп, оп, оп. Или как они делают там в этом в своем в ска в этой музыке?
1: Да как только не делают. И оп-оп-оп-оп-оп, и эп-эп-эп-эп.
0: Это среда, 16 сентября. Хороший день, посмотрите на него. Сидел бы и смотрел бы только на него, вот так вот, чтобы, если бы только, это было бы, если бы апрель был, потому что это все последние денечки. Евгения Нагорная в студии.
1: И Роман Щукин, здравствуйте.
0: Доброе
1: Кстати,
0: утро.
1: Знаете ли вы, Роман, что Геннадий Онищенко уже успел высказаться по поводу среды, пока мы с вами просыпались.
0: Да.
1: Он сказал, что среда — это самый продуктивный день недели. Потому что в понедельник, во вторник мы разогреваемся, в среду мы на пике, ну и дальше, собственно, на откатах живем. Так что самым продуктивным вас днем. Ура! Здравствуйте все!
0: Я сейчас думаю, что имел в виду господин Онищенко. Значит, мы в понедельник мы страдаем. А ты знаешь, что вот эта история с понедельником, то есть стресс понедельника как таковой, он становится настолько глубокой психологической травмой для человека, что остается с ним практически до смерти. Даже будучи уже богатым, бедным, здоровым, больным, неважно каким, пенсионером, после того, как режим работы с понедельника по пятницу у тебя уже десятилетия назад, десятилетия назад позади, то есть, по сути, у тебя любой понедельник равен любому другому дню. Но замеряя уровень гормонов стресса и общее там мозг, анализируя все, ученые пришли к выводу, что этих людей все равно в понедельник и тонусы жизненные, и стресс выше, и все ниже. То есть понедельник продолжает оставаться.
1: То есть ты перманентно продолжаешь
0: абсолютно
1: страдать.
0: То есть понедельник продолжает быть для тебя наказанием всегда.
1: А мозг-то и гормоны помнят, мы помним.
0: Конечно, конечно. Поэтому еще раз мы вспоминаем четырехдневную неделю рабочую, и мы должны... Все, мы пришли уже к выводу, что, значит, смотри, чтобы это искоренить из человеческой расы, мы должны сделать три выходных дня: субботу, воскресенье, понедельник.
1: Но мы должны как-то определиться, будем ли мы в гибридном графике, устраивает ли наш четыре дня работы.
0: Да, конечно, устраивает.
1: Ну, супер, тогда мы отменяем стресс от понедельника,
0: да,
1: который на подкорке человечества.
0: Людей не устраивает только одно. Когда им голодно, больно, холодно, некрасиво, невкусно и бедно. Если у тебя денег не будут забирать, а скажут, работай на день меньше, опасения-то связаны с чем? С тем, что начнутся сокращения заработной платы, а на это мы не согласны.
1: И что нас заменит искусственный интеллект? Мы плавно перетекаем из тем, которые уже были.
0: Ой, про искусственный интеллект, конечно, тут прям поднавалило всего, и в последнее время, как говорил Папандопола, сдается мне... Мы накануне грандиозного шухера какого-то по искусственному интеллекту. Реально, потому что пошло все так мощно и так дико. Но для начала давай в целом тем, кто, может быть, только что с нами подключился, мы хотели бы вам вот что сказать.
1: Давай.
0: У нас есть некий обзор. Я для себя называю это обзором прессы. И мы начнем исходить вот из чего. Из того, что на передовицах. Мы назовем этот проект «Передовица». Передовик и передовица.
1: Шуршим.
0: Передовица и удавица мне вот этим всем. Про что?
1: Ключевые темы. Про шухер, да? Про шухер, который...
0: Ключевые темы, которыми будет жить страна сегодня и весь мир. Огласите весь список, пожалуйста.
1: Ну, ты про шухер, да, вот все хочешь?
0: Да про все.
1: Шухер. Ну, давай, что шухер навел, как известно, ну, дня полтора, будем это считать точкой отчета, дня полтора назад Трой Мэнг, который на конференции Ассоциации ВВС космических сил рядом где-то с Вашингтоном, заявил, что США обладают орбитальным оружием для контроля космического пространства. Есть такое, было куча реакций. Потом
0: так.
1: Будем это обсуждать. Или ты хочешь сразу?
0: Не-не-не, давай, я просто темы все. Сейчас мы выберем интересное.
1: Космическая тема не отпускает нас. Роскосмос рассказывает о том, как проходит отбор в отряд космонавтов. Предлагаю тоже здесь немножко подоптаться. 12
0: тысяч человек.
1: Это не шутка.
0: Они должны пить и курить. Все,
1: неправда.
0: Да,
1: неправда.
0: Неправда. Да, я тебе объясню даже, почему и откуда я это узнал.
1: Тогда вернемся потом попозже к этому. Дальше есть такая история, что в Новосибирске, представляешь, целую улицу выделят для того, чтобы там складировать снег. Порассуждаем, не летом, когда никого снега не допросишься. Порассуждаем о том, как это будет реализовываться. Мария Захарова затронула отношения России и Армении, назвав это супругами на грани развода. Как тебе такой поворот событий? Как тебе такой угол зрения?
0: Не, между прочим, Мария Захарова позаимствовала эту аналогию у меня.
1: Мария Захарова, вы в курсе?
0: Нет, она когда об этом сказала?
1: Вчера.
0: А я об этом сказал на прошлой неделе.
1: Давайте
0: или
1: будем тогда докапываться.
0: Или две недели назад, да. Я даже объясню, какая именно аналогия мне пришла в голову относительно супругов, но действительно тогда я сравнил Армению с женой, которая подала документы на развод, но при этом говорит мужу: слушай, а давай еще на Мальдивы сгоняем.
1: Угу.
0: Сейчас.
1: Прощальная гастроль.
0: И машину купим еще. И еще дачу. Давай дачу. Вот. А документы уже подала.
1: Есть у нас, кстати, кроме капризных женщин, еще и капризный канцлер ФРГ.
0: Так,
1: Мерц отказался ехать на Генассамблею ООН.
0: Ага.
1: Есть такой вот политический...
0: Что я там у вас не видел в этом ООНе? Вот. Старое здание, пыльные ковролины.
1: Старые ваши ООНы.
0: Пыльный ковролин в коридорах, вот это все. Что я у вас там не видел? У меня здесь АДГ чешется. У Мерца зачесалась АДГ. Хорошо, еще, еще. Но у нас 2 часа впереди. Мы должны снабдить людей векторами.
1: Ну, обязательно про продукты мы поговорим.
0: Какие?
1: Наши, российские, которые, кстати, поставляются в 180 стран, и все в восхищении.
0: Естественно.
1: Ну, вот.
0: Потому что мы житница и здравница всемирного масштаба.
1: И всего прочего.
0: И всего прочего. У меня 3 детей, 2 собаки, жена и дача, пишет Василий. Для меня день стресса — это суббота, а в понедельник я в припрыжку
1: убегаю на любимую работу.
0: Убегаю от этого всего. Скажите, пожалуйста, а зачем вы тогда все это завели, если вам это все так тяжело? Я не знаю. 3 детей, 2 собаки, жена... И дача. Вот мне нравятся люди, которые потом... А потом он убил... Ну, я понимаю, что это сарказм, конечно. Хотя смайл такой стоит грустненький в конце.
1: Немного, знаешь, такое... С невротизацией, я бы
0: сказала. Или вы по древней римской и потом впоследствии древней гальской традиции унаследовали все это от старшего брата. То есть вы хотели жить жизнь космополита, свободного человека мира, путешествовать, ходить с котомкой за плечами по стране, а он, старший брат, его схватил инфаркт, и ему досталась жена, все, и вы обязаны были принять это все.
1: Uh-huh.
0: Так это получается. Я говорю, я в припрыжку убегаю на любимую.
1: Нет, ну, кстати, вот Алена пишет нашему Василию, Василий говорит, отдайте мне свою дачу. Вот, то есть она готова.
0: А мне же... Мне от вас ничего, у меня все свое. Идея получше, нужна 6-дневка со стартом недели в воскресенье. Вот где будет слом шаблона. Эльдорадос, мы же не пытаемся шаблоны ломать. Зачем нам? Мы же не... Это не про это речь. Речь не про слом шаблона, а про соответствие определенным нормам. Ну, там, к примеру, раньше никто не знал вообще про выходные, да? Окей, надо, ну, а что у тебя в субботу... Не происходит что-то на поле, проблемы какие-то или еще все происходит, не растет что-то у тебя. Нет, да. Потом выходные были же привязаны к церковным праздникам, к религиозным. Вот. А потом наша заслуга наших коммунистов, социалистов наших, в том, что мы снабдили правами рабочих. Мы дали 8-часовой рабочий день. Женщину! За человека стали считать. У них здесь женщин за людей считают.
1: Доброе утро.
0: Говорили на Западе про нас. Ну, правда, а что? Ну, подожди. Мебель голосует на выборах? Мебель. Нет.
1: Ну, слушай, иногда на избирательные участки приходят люди в совершенно нетрадиционных нарядах.
0: Домашние...
1: Я думаю, что в костюме табурета кто-то тоже приходит.
0: Нет, я не про это. Я про то, что домашние животные не голосуют, мебель не голосует, дом не голосует. Там еще что-то не голосуют, деревья не голосуют, женщины не голосуют.
1: Голосуют.
0: Сейчас да, а раньше нет. То есть, таким образом, это же ценз отбора был именно... То есть, твое право голосовать делало из тебя гражданина.
1: Есть
0: Опять
1: такое.
0: Же, откатываясь в Рим. Как понять, вот, ну, что дает тебе, какие преимущества дает тебе то, что ты живешь, ты гражданин, и ты живешь в этом государстве. Во-первых, там защита армии, но ты тоже что-то им должен, и ты принимаешь участие в его жизни через выборы. Если ты выключен из процесса выборов, значит, ты не влияешь на его жизнь, значит, ты с точки зрения политической не единица принятия решений и не гражданин, а значит, ну а кто ты тогда? Ну кто-то там что-то. Вот. И когда женщины не голосовали, это что означало? Да, ну, как он? Как
1: вас
0: он?
1: Мы не учитываем. То есть как суфражистки иметь... нельзя, не зря свой хлеб ели. Все,
0: конечно. Правильно. Как это может иметь мнение?
1: Угу.
0: Как оно может иметь мнение? Тем более мнение по поводу устройства государства. Вы что, с ума сошли? Вот. И нормально всех это устраивало. Но потом пришли мы, и мы дали это. Голосуйте, женщины, все это делайте. В общем, хорошо. Давайте про то, что на Барышке реконструировали... Все, про дороги мы уже закончили, простите, пожалуйста. Теперь мы перешли в тему куда более интересную. Я хочу начать с космоса, потому что мне нужен разгон. Если вы не против...
1: Отлично, старт.
0: Нет, давай с нашего. Все, что ближе к нам, для нас важнее. Поэтому расскажи, что там с отбором космонавтов.
1: А давай с удовольствием. Сейчас я перелистну все свои прекрасные страницы передовицы.
0: Угу.
1: Роскосмос, а в частности глава госкорпорации Дмитрий Баканов, вчера нам рассказал, что Роскосмос получил 12 тысяч заявок. Только вдумайся в это количество. 12 тысяч заявок пока что. Потому что отбор еще продолжается. Он будет проходить до... начала ноября, каких-то там, по-моему, десятых чисел. Ну, так вот, заявления подавали через портал госуслуги. Есть кое-какие требования, которые там уже прописаны и обозначены. То есть это такой какой-то ценз, фильтр. Если ты не проходишь там, то ты, наверное, не пройдешь нигде. Ну, так вот, кандидаты должны быть не старше 35 лет. Мы как будто бы уже не проходим и уже не попадаем. Дальше. Они должны соответствовать требованиям по здоровью, иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук, и не иметь судимости и владеть иностранным языком.
0: Угу.
1: Вот при первом приближении это выглядит, ну, вполне себе, как бы, возможно. И ну, по силам.
0: На МКС, потому что надо говорить на всяких языках. Да, ты знаешь, что сейчас у МКС есть командир? И МКС, командир МКС сейчас наш человек. Наш.
1: Роскосмос. Ты имеешь в виду Анну Кикину?
0: Сергей Куцверчков.
1: Куцверчков. Угу.
0: Вот. И он еще там агент ТАССа.
1: Да.
0: Тоже. Он специальный
1: корреспондент
0: и все такое. Так вот. О чем это говорит? Во-первых, Роскосмос вам нужно переименовать. Потому что что есть из себя представляет отряд? Отряд — это как это маленькая единица.
1: Угу.
0: А если 12 тысяч, то это 2,5 легиона. Поэтому имя им легион. Нужно говорить легион космонавтов уже, а не отряд.
1: Ну, на самом деле минимум. Будет жесткая фильтрация, как сказал Баканов, что мы возьмем примерно либо 4, либо 6 человек. То есть надо претендуешь соответственно.
0: Так, значит, почему космонавты... У меня давно лежит интервью, которое я подкаст записал часа на 2, наверное, ну, на полтора с космонавтом, с нашим, с Максимом Сураевым. Это тот самый, который однажды в эфир радио звонил с МКС. Позвонил нам в эфир, говорит, я на МКС сейчас, в записи слушаю ваши программы, но вот а сейчас на МКС. И он реально с МКС через ЦУП позвонил в эфир. И поскольку, возможно, он и сейчас слушает. Максим, большущий вам привет.
1: Максим, здравствуйте, доброе.
0: Большущий молодец. А звякните, а, в эфир. Звякните.
1: Пожалуйста,
0: а то сейчас
1: МКС.
0: Я сейчас... Нет, ну он сейчас, он уже на земле. А то я сейчас буду ваши слова передавать, а так бы вы рассказали все. Так вот, про космонавтов. От Максима в этом большом разговоре я узнал несколько интересных вещей. В частности, что с подозрением смотрят на кандидатов в космонавты, не пьющих, не курящих и ведущих зожевский образ жизни.
1: Так, на многих людей смотрят с подозрениями, только на космонавтов.
0: Понятно, но космонавты...
1: То есть, если нет у вас вот этой вот, да, на штуке, где вы можете себе позволить вольности, как вы вообще тогда расслабляетесь?
0: Мы предполагаем, что космонавты — это какая-то небожители, это белая кость, это вообще элита элит. Ну, так оно на самом деле есть по разным параметрам, но психологическая удовлетворенность собой, вот, к примеру, с татушками не берут.
1: Пока.
0: Тебя не возьмут в любом случае. С татухами не берут, почему? Потому что, но не потому, что там, как вам кажется, а потому что с точки зрения психологии любая модификация тела твоего говорит о том, что тебя не очень удовлетворяет внешний вид. Твой. Это вот слова космонавта, точнее, психологов. И ты хотел бы как-то, или хотела бы,
1: как-то
0: модифицировать его, как-то добавить ему чего-то или скрыть татухами что-то. А это означает, что твой психологический статус уже далек от идеала. Ты не в ладах как бы с внутренним собой. и с образом себя, во-первых. Во-вторых, не пьющие, не курящие. Если человек не пьет и не курит, живя в обществе, в котором это, не табуированные вещи, это не норма, конечно, это вредно. Но там по курению, я не знаю, по курению, но вот по выпивке точно совершенно. Если ты совсем нет ни капли, презентация тебе дают, ты приходишь приветственный бокал игристого, а ты говоришь, нет, я вообще не пью. Это та же самая психологическая штука, что с татухами.
1: Ну почему, если человек решает, что трезвость это норма жизни, почему?
0: Потому что все должно быть в меру.
1: Безусловно, если для человека мера любой, не пить вообще алкоголь.
0: Любой кардиолог скажет тебе, что определенная доза алкоголя в крови для сердца, для этой нервной системы, это классно. Это лучше, чем вообще ее не будет. Но даже это ни при чем. Дело в том, что это значит, ты сам себе ставишь какие-то границы, и это ты уже тоже не в ладах с собой. Либо ты не умеешь себя контролировать. И ты, зная за собой это, вообще исключил эту штуку.
1: А если ты просто не получаешь ни удовольствия ни от процесса употребления, ни от того, что происходит с организмом после
0: употребления? Слушай, ну ты по жизни, проживая жизнь, ты сталкиваешься, попадаешь в ситуации, в которых очень часто бывает, что ты удовольствия от этого не получаешь, но ты делаешь это. Потому что это некая социальная норма, потому что так принято. Когда ты приходишь на вечеринку, и хозяйка или хозяин предлагает тебе приветственный бокал игристого, это... дурной тон отказаться, тем более рассказывать про то, какой ты здоровый образ жизни ведешь.
1: Нет,
0: ты таким образом всем окружающим говоришь, а вы все бухарики.
1: Есть правило одного бокала, естественно, его никто никогда не отрицает. Но это же не значит, что
0: не значит. Короче, все вопросы к космонавтам. Этим, точнее, в группу отбора за то, что кардиологи ругают за отсутствие алкоголя. Сейчас какие-то мифы и легенды у вас, Роман. Иван Иванов пишет. Иван Иванов. Чего вы ко мне-то пристаете? Вы к кардиологам пристаете, что кардиолог? Я не эндокринолог и не кардиолог. Я вам говорю последние эти известия. При том, что я не знаю, что вы нормой называете, но я слышал про какой-то там полбокала в неделю. И вообще, представляете, к кардиологам и космонавтам.
1: А Михаил нам говорит, что у меня жена вообще ни капли, ей невкусно, все нормально. Это нормально, когда мы разные, это нормально.
0: Господи, чего вы такие нудные-то? Конечно, это нормально. Я вам говорю, что это нормально считается в какой-то конкретном, отдельном, исключительном случае. А когда вас отправляют на орбиту, вы должны быть абсолютно с собой в ладах. И поэтому, если окружающая атмосфера и правила тона говорят вам о том, что надо снимать обувь, вы заходите в квартиру и снимаете обувь. К примеру, в Америке нормально ходить в обуви, в которой вы ходили по улице везде. Приходите не разуваться. Ты видела, чтобы в американских фильмах герои разувались где-нибудь? Ну, в дом, когда они входят. Нет, этого не происходит. А у нас в «Иронии судьбы» или «С легким паром» вы можете вспомнить, как Женя застегивает сапог этой, как ее звали? Надя.
1: Барбара Брюдиски.
0: Застегивает сапог. А у нас разуваются. Поэтому, когда ты приезжаешь в этот самый... приезжаешь, к примеру, американец приезжает сюда, и ему говорят, у нас принято разуваться. Он такой, а я в моем понимании, я никогда... Согласись, это странно. Ну, это странно.
1: Ну, это национальная культура и столкновение культур. Да, для кого-то то, что для кого-то кажется ненормальным и странным, для второго это ок.
0: Все, речь об этом. Речь о том, что ты гибкий человек, а именно гибкость и психологическая коммуникационная способность твоя находить общий язык со всеми на МКС в замкнутом пространстве, когда вы летаете в железной штуке, и когда вы оторваны от всего, это один из самых ключевых факторов. И если кто-то в туалетном бачке на МКС припрятал бутылочку коньячку, и у них какой-то праздник, и все всему экипажу, давайте по 20 граммчиков, миллиграмм.
1: Так, и тут появляется
0: кто-то... То человек, который такой, а я ни при каких обстоятельствах... Командир смотрит и говорит, чувак, мы команда. Мы здесь команда, вот мы приняли решение, давай. Нет, я ни при каких обстоятельствах. Видишь ты такую ситуацию? Я не вижу. Вот и все, речь только об этом. 6 человек из 12 тысяч, конкурс. Халявничаем.
1: Дед Зая нам пишет. А вот почему у американцев туалет на орбите не работал. Это все из-за вот этой вот маленькой бутылочки коньячка. Ну, понятно.
0: Да. Ты что, не уважаешь? Вот правильно, правильно. Ты что, нас не уважаешь?
1: Михаил пишет нам, выпивать только потому, что должен это или какие-то правила, это не норма.
0: Господи. Что вы называете выпивать?
1: Елена пишет нам, жуть какие все нудные. И,
0: спасибо.
1: СДЖ, скорее всего, наверное, так. Извините, 419 нам пишет. Дайте координаты и контакты кардиолога, советующего алкогольно. То есть вот, вот.
0: Блин, реально душнилы. Ну, зайдите к любому кардиологу и задайте ему этот вопрос. Опять, понимаешь, вот у нас тут человек, который выпивает. Что вы называете выпивать? Я просто подозреваю, что выпивать вы называете жахнуть бутылочку 0,7 за обедом. В то время, когда... Знаешь, мы в Эдинбурге сидим, это Шотландия, столица виски. И у нас дегустация виски. И оказалось, что у нас русский был чувак, который проводил дегустацию. И ему задали вопрос, вот а вообще виски и пиво как-то совместимо? Вот как вы считаете? Он такой, ну в целом это очень напоминающие друг друга напитки, потому что сама основа спиртов очень похожа. И поэтому да. То есть он такой, то есть вы считаете, что это неплохо? Он говорит, слушайте, я жил в России, он русский.
1: Угу.
0: И вы просто спрашиваете о другом. Вы, если говорить о том, как вы привыкли, ну, как вот привыкли мы все, да, там 0,7 виски и еще 20 бутылок пива, то это нет. Но обычно, если это у тебя маленький стакан виски и эля чуть-чуть на весь вечер, то это нормально. Так что тут зависит
1: Ром,
0: многое...
1: Ром, давай начинать утро с кофе.
0: Многое зависит от того, что вы называете выпивать. И новостей прямо сейчас.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 22:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ДНР при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта пострадали 3 человека. Удар противника зафиксирован в Волновахе, сообщил глава Донецкой республики Денис Пушилин. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что тяжелое ранение получила женщина 1969 года рождения. Также пострадали 2 мужчин. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Марк Рютте назвал давление Дональда Трампа на союзников по НАТО дозой адреналина. Страны Европы на этом фоне почувствовали новую решимость обеспечить необходимые ресурсы, силы, а также возможности повысить боеготовность блока, отметил генсек. Следует отдать должное президенту США. Я знаю, что он сильно давил в вопросе оборонных расходов, но в конечном счете он прав. «Нам нужна была эта доза адреналина», — сказал Рютте. По его словам, в числе приоритетных направлений для инвестиций – дальнобойные высокоточные средства поражения, интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотники. Генсек НАТО напомнил, что только на последнем саммите союзники объявили о новых закупках вооружений на сумму свыше 50 миллиардов долларов. Эр-Рияд готов частично возобновить работу нефтепровода «Восток-Запад». Прокачка нефти была остановлена на прошлой неделе из-за атак БПЛА. В ближайшие дни компания «Сауди Арамко» может восстановить до половины прежнего объема, сообщило информагентство «Блумберг» со ссылкой на источники. Нефтепровод «Восток-Запад» использовался для доставки саудовской нефти в порт на Красном море, откуда топливо отгружается клиентам в обход Ормузского пролива. Росавиация назвала объем запросов от авиакомпании на самолет «Байкал». Перевозчики намерены получить более 100 экземпляров до 2035 года, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. Надеемся, что Уральский завод гражданской авиации в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект, но при этом обеспечить характеристики, необходимые для эффективной эксплуатации самолета, отметил он. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта в ходе рабочего визита в Екатеринбург провел заседание штаба по сертификации авиатехники. В том числе рассмотрели статус работ по сертификации легкомоторного самолета «Байкал». В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11,
3: Утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
8: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
7: Dear, dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Повтор лучшего. Вот она, вторая половиночка. Этого часа 8.37, среда, 16 сентября у нас. Доброе утро.
1: Доброе утро все.
6: Евгения Нагорная здесь.

0: 73-73-94-8. Фух, все сказал. У нас можно, кстати, еще и смотреть. Трансляции идут ВКонтакте и Рутюбе.
1: Я лично смотрю, ну, вот сейчас на экране смотрю.
0: Хорошенькие?
1: Нет, не, ну, по вкусу вкусно, но по сути вкусно.
0: По сути вкусно, да. Миша
1: Николаевич говорит, не вкусно, но по сути, конечно, да. Я нюхал, вы нюхали? Я нюхал безалкогольную водку и безалкогольные виски. Да, у нас прям вот на одной из работ это все стояло. Любопытно было мне для чего, но говорят, что это для этих алкашей в завязке, чтобы они коктейли себе делали, вспоминая это, знаешь, годы это... боевой славы
0: опьянение
1: своей.
0: Опьянение по памяти называется.
1: Ну, типа того. Да говорите уже, доброе утро, слушаем вас, здравствуйте.
2: Доброе утро, Валерий, Подмосковье.
0: Здравствуйте.
2: Хочу добавить одну категорию людей, которые, наверное, на меня обидятся.
1: Так.
2: Филологи. Как в кине на первом ряде в кожаном пальте.
1: Филологи. Спасибо большое. Все. Это очень дельное уточнение. Итак, расскажи мне про Троя...
0: Про покупки, про покупки, про покупочки мои.
1: Мейнка.
0: А расскажу себе. Трой Мейнк — это министр военно-воздушных сил США, который вот, ну, давай считать, полтора дня назад выступил с заявлением ошеломляющим.
1: Ой. А у тебя есть оно, да? Что я...
0: Да, я вот есть? Сейчас ага. АСМР еще сделаю.
1: Все, так, давай, давай.
0: Он заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, который, это самое вооружение, способно защитить объединенные вооруженные силы США от вражеских действий противника. По его словам, Вашингтон никому как будто бы не угрожает, а продолжает поддерживать готовность к противостоянию со всеми вот внезапно возникающими угрозами. То есть мы вроде бы как вам не угрожаем, но при этом нам есть что показать. При этом Трой Мейнк отказался раскрывать подробности об орбитальных вооружениях. Реакция Москвы уже последовала. Песков заявил, что Россия, безусловно, продолжит и далее продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. Он сказал, что мы считаем, космос должен быть свободен от любого оружия. И вот... Разумеется, мы начали копать и выяснять, что же это могло быть за оружие, и научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭО РАН Дмитрий Стефанович в «Коммерсанту» он рассказал и высказал предположение о том, что речь может идти о неком варианте, Ром, спутника-инспектора. Который будет заточен, значит, не на противодействие, да, вот этим космическим аппаратам, каким-то, возможно, там орбитальным станциям, каким-то объектам, а именно на противостояние, да, а не только на их изучение. То есть он не только их будет сканировать, но еще и, возможно, как-то противостоять.
1: Он будет думать о них плохое.
0: Или хорошее, потому что на борту такого спутника могут быть как средства кинетического перехвата. То есть, ну, как будто бы, да, ничего не произошло. Так и оборудование, там, глушение, ослепление и вот прочие класс. Такие истории.
1: Значит, смотрите,
0: это если
1: что...
0: мы, да, вот, касаемся каких-то подробностей.
1: Смотрите, что у них, что они рисовали. Я помню в детстве эти мультфильмы меня очень пугали. Все. Projection видение президента. Он, вот, смотрите, какой мультик. Видишь, какие классные спутники? Господи, я прям как будто в детство погружаюсь, да. Я вспоминаю, как я сижу перед этим, а у меня черно-белые, а они синие были, оказывается, у меня черно-белый просто был телек, и все вот это, что здесь синее, оно было... просто... Значит, летят СССР, летят ракеты. Вы же смотрите радио? Мы вам сейчас показываем мультфильм, который сняли специально для программы СОИ, стратегическая оборонная чего-то там, инициатива СОИ, она тогда называлась у нас, мы ее прозвали «Звездные войны», по аналогии с лукасовской
0: эпопеей
1: вселенной, да, которая к тому времени уже вышла как минимум одна, по-моему, уже даже две части, которые четвертая и пятая, в хронологии «Звездных войн». И вот летят ракеты советские, смотрите. И тут такие спутники. Все, они, компьютер очень-очень быстро это все определяет. Спутники передают друг другу данные о ракетах. И они... Все, понимаешь, Speed Energy и лазерами они... Причем обращает на себя внимание то, как летали спутники.

0: спутники. Давайте еще раз посмотрим на эту штуку. Смотри, они парят такие, видишь? И этот такой летит. И теперь смотри, что станция сделает. Она остановилась. Она остановилась. Повернулась. Такая. Это реально у Лукаса так это все было сделано. То есть привязки к законам физики, механики, гравитации, тому, как в реальности выглядит орбитальное движение, в этом мультфильме нет вообще. Это было рассчитано на среднестатистического жителя Бруклина или какого-то там этого самого Оклахомы. Значит, смотри, какой мульт у нас. Смотри. И он стреляет лазерами в ракеты, и ракеты такие взрываются. И куда-то улетают обломки этих ракет, смотри. Вот еще подлетает что-то зубастое такое, накапливает, он сам взрывается, и они такие, все, лазерами, раз, раз, раз, короче.
1: То есть ты думаешь, что господин Мэнк вот этим вдохновился, не иначе?
0: Ну, знаешь, в чем дело? Не, ну, то, что он вдохновился, я не знаю, чем он вдохновился. Вся штука в том, что и про Луну тоже мультик
1: да,
0: есть.
1: Да, пишет нам Владимир.
0: Нет,
1: да.
0: Про Луну, Владимир, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, что слово «космос», тем более, когда в одном предложении появляется «космос» и «Америка», тут же моментально, это как красная тряпка для плоскоземельщика. Вот красная тряпка. Тут же моментально набегают, никто не был на Луне, Земля плоская и все остальное. Пожалуйста, Владимир, попробуйте сейчас увидеть текст. Не наделяйте своим контекстом то, что происходит. Мы говорим об околоземной орбите, о размещении оружия на околоземной орбите и о том, что впервые американские политики признали, что они не планируют разместить оружие в космосе.
1: Это так.
0: А они, у них уже есть какие-то системы в космосе. Вот попробуйте сосредоточиться на этом, ладно? Никто здесь красной тряпкой перед вами не размахивает. Что это вот плоскоземельная тема.
1: Ты знаешь, она... а я вот не нашла подтверждения от Трампа. Трамп же подтвердил это, или только мы можем ссылаться на министра военно-воздушных сил американских, на господина Менка? Пока министр... я не слышала от Трампа подтверждения, но
0: ты знаешь,
1: заявление этого господина тоже звучит
0: серьезно. В сегодняшних реалиях мне кажется, что заявление...
1: Виза не нужна, да, от него?
0: Нет, я имею в виду, что заявление любого человека из окружения Трампа значит, ну, как минимум, точно не меньше, чем заявление Трампа. Трамп просто столько всевозможных делает заявлений, что он девальвировал свой вес своих заявлений настолько, что уж если он что-то говорит, то это, скорее всего, не так, как он говорит. Поэтому за него пусть говорят. Вот, когда это говорит министр, какой-то министр, то, скорее всего, наверное, он
1: знает больше.
0: Он понимает, о чем он говорит, и все остальное. Значит, если вы не против, небольшой экскурс в 80-е. Рейган, стратегическая оборонная инициатива, вот этот мультик «Звездные войны». Ничего из того, что они показали, не имело никакого отношения к науке, к физике, к небесной механике, ко всему остальному. Ключевая задача, на мой взгляд, ключевая задача тогда этой истории была в том, чтобы втянуть Советский Союз в еще и в эту гонку вооружений, потому что уже было видно, видны все проблемы Советского Союза, и, как им казалось, надо его добить. Кстати говоря, так и произошло. И для того, чтобы Советский Союз направил свои ресурсы, а это космос, это всегда колоссальный ресурс, просто колоссальный, направил свои ресурсы еще сюда, придумана вот эта инициатива. Никакой технической базы, которая бы могла реализовать даже частично вот эту программу, у Америки и у нас тоже тогда не было. Это просто технически это было крайне сложно сделать. Ну и так далее. Сейчас, теперь давайте рассмотрим, что происходит сейчас. Во-первых, я нашел вот какую штуку, задал вопрос, опять же, своей нейросетевой помощнице. А чем вообще регулируется размещение в космосе оружия? Вообще есть что-нибудь, что регулировало бы? Потому что, давайте так, что вообще в космосе может быть оружием? Что это может быть?
1: Ну, в спутнике.
0: Все что угодно.
1: Оснащенные тем или иным, ну, собственно, оружием. Это тоже считается оружием.
0: К примеру, очень мощное оружие космическое уничтожило динозавров. Это был астероид. Это был огромный кусок
1: тоже
0: камня.
1: Тоже оружие, да. Угу.
0: И он уничтожил динозавров. И вообще выкосил тогда 98% всей жизни на Земле. Оружие? Оружие. То есть, когда речь идет о том, что что-то летит с космической скоростью и имеет массу, это уже оружие. Любой спутник на орбите, который фигачит по орбите, это оружие. Как только он попадет в другой спутник, на тех скоростях, на которых они летят, это уже будет очень мощная проблема для всех. Поэтому оружие. Какое именно оружие они там разместили, он говорит, мы не
1: скажем. А ничего не говорит, мы не скажем. Подробности я приводить не буду. Вот так вот.
0: Значит, что это за оружие?
1: Ром, мы тоже никогда не приводим подробности. Но вот смотри, часто Минобороны сообщают, что, например, там с того-то космодрома были запущены спутники в интересах Министерства обороны.
0: Да, конечно. Потому что Министерство в сферу деятельности и интересов Министерства обороны входит в том числе разведка, космическая съемка, всевозможные спектрометры, которые проверяют там радиацию и все остальное. То есть Министерство обороны — это не только про ракеты, это не только про бомбы и не только про снаряды. Министерство обороны — это еще, ну, про все что угодно. Угу. Значит, оружие может быть что угодно, поэтому этот чувак мог ляпнуть что угодно, ну, что попало. Потом, это точно не спутники-уничтожители, которые вот показывает нам Рейган с лазерами, с какой-то фигней. Потому что любому маломальски человеку, который понимает что-то в небесной механике, понятно, что спутники мчатся на очень высокой скорости. 28 тысяч километров в час скорость спутника. Летит у тебя ракета. Летит ракета. Чтобы сбить тебе ракету спутником, который мчится на скорости 28 тысяч километров в час, тебе нужно, чтобы либо все орбиты были покрыты спутниками, потому что момент, в который этот спутник, он не может поворачивать, у него нет, это не «Звездные войны», где ты можешь лететь, остановиться, полететь вправо, полететь влево, ты можешь делать это локально, продолжая лететь 28 тысяч километров в час, локально сместиться чуть-чуть. Повернуть двигателями ориентирования. Но ты будешь продолжать лететь по своей орбите со скоростью 28 тысяч км в час. Соответственно, чтобы попасть во что-нибудь, тебе нужно точно рассчитать орбиту того, что летит. А летит оно, ракета, которая вылетит суборбитальный полет, она там будет находиться несколько минут и обратно улетит. То есть за несколько минут тебе нужно иметь спутники, которые окажутся здесь и точно попадут в нее на скоростях. Короче, это невозможно. Физически
1: либо
0: это невозможно.
1: Либо должно быть очень много, ну, чтобы в каждом квадрате находился тот спутник, который сможет сделать то, что он должен.
0: Такие
1: сделать.
0: Спутники могут быть только на геостационарной орбите. А геостационарная орбита — это около 40 тысяч километров над поверхностью.
1: Рома,
0: это
1: как ты считаешь, мы могли заметить, что США что-то там разместили?
0: Конечно. Безусловно. Не, ну это само собой. Другое дело, что они могут там разместить? Что-то уничтожающее физические объекты в космосе, это как выстрелить себе в голову тоже. Потому что когда ты взрываешь что-то, какой-то спутник, когда они хотят сбить какую-то там базу какую-то китайскую. Больше того, я вообще думаю, что это не для нас заявление.
1: Для китайцев?
0: Конечно. Потому что с точки зрения нас, мы теперь в роли почти что догоняющих. В том смысле, что мы, может быть, еще впереди китайцев, но динамика развития китайцев показывает, что они будут там, где мы сейчас, через пару лет, а еще через пару лет они будут дальше, и дальше американцев. Они это прекрасно понимают. И поэтому эти заявления, вероятнее всего, делаются для китайцев, а не для России. Так вот, ты что-то сбиваешь на орбите. У тебя это что-то превращается в облако обломков, которые летят со скоростью с той же 28 тысяч километров в час. Они мчатся. Они на своем пути сбивают еще несколько спутников. Обломков становится больше. Они продолжают мчаться. И у тебя на орбите происходит каскадное разрушение всего. Это очень наглядно было показано в фильме «Гравицапа». «Гравитация» с Сандрой Баллок. Когда они там на шаттле летают, и там столкнулся спутник там, этот, российский, китайский, и вот облако обломков. Соответственно, ты подорвешь одно, а потом потеряешь половину всех спутников на орбите. И больше того, орбита загажена на годы облаками обломков, которые постоянно летают вокруг орбиты.
1: Кто-то пылесосит этот космический мусор?
0: Никто.
1: Или он сам по себе потом выходит из орбиты?
0: Не, может выходить, может не выходить. Короче, соответственно, про то, что он говорит, это интересно только с той точки зрения, что Америка постепенно расширяет окно Овертона, и то, что казалось как бы недопустимым, еще каким-то, они делают заявление, что «а нам пофиг». Это как Трамп, который опубликовал у себя в соцсети фотографию Луны.
1: И сказал, Луна моя.
0: Наша.
1: Наша.
0: Все, наша. И все. И что ты будешь делать? Понятно, что никто серьезно к этому не относится. Что есть международные акты, которые описывают, как там владеть. Ты не можешь сказать «наша». А мы такие «а солнце наше». Луна твоя, а солнце наше. И все. Соответственно. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, был подписан в 1967 году. Еще до высадки американцев на Луну. Потому что уже тогда мы знали, весь мир знал, что лунная программа готовится у них. Это же, ну, видно было все. Потому что программа-то длилась 9 лет, и за 9 лет все уже поняли. Не выводить на орбиту объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения. На орбиту, при том, что космические взрывы ядерных зарядов проводились испытания, но они не крутились на орбите. Не устанавливать такое оружие на небесных телах. Имеется в виду Луна, Марс, все остальное. Нельзя милитаризировать. Но речь не идет о стрелковом оружии. Речь не идет о кинетическом оружии. Кинетическое оружие — это когда ты с орбиты бросаешь просто стержни металлические. В них вообще нет ни взрывчатки, ничего. Просто стержни в землю. Но кинетическая энергия этого стержня, с учетом его массы, такова, что когда он попадает на Земле во что-нибудь, это сравнимо с взрывом. Очень мощная
1: взрывчатка. Дед Зая нам пишет примерно, я думаю, о том же. Да у нас изначально есть средства против всех спутников на отдельно взятой орбите. Это ведро гвоздей. Это не шутка. Спросите у любого физика, и никакие лазеры не помогут.
0: Да, конечно. Ты просто создаешь облако обломков чего-нибудь. При том, что песчинка, объект размером с песчинку, обладает такой кинетической энергией, что он прошивает МКС, может прошить ее насквозь, учитывая то, что МКС местами состоит из почти что, ну, не из фольги, но там 3 миллиметра стали или 2 миллиметра. В общем, ну, почти что фольга. Кинетическая энергия песчинки на орбите. Сейчас я вам даже скажу, какая это кинетическая энергия. Вы что думаете, я не узнаю? Сейчас я все узнаю. Гравитационная постоянная, если перечислить. Микродоза массы на орбитальной скорости. При скорости 7,7 км в секунду песчинка в 1 миллиграмм несет импульс. При ударе о спутник выделит энергию, сопоставимую со взрывом. Именно поэтому космический мусор размером с песчинку считается опасным. Понятно?
1: Все так.
0: То есть ведро гвоздей, это может оказаться и не мифом, потому что что мы делаем? Подрываем его.
1: А вот нам и говорит, спросите любого физика.
0: Все. Соответственно, подводя итог, размещать оружие ядерное там нельзя.
1: Нельзя.
0: Массовое поражение нельзя. Оружие, что он назвал оружием, мы тоже можем сказать, у нас там 13 тысяч оружий, пересчитав все наши спутники, которые там летают.
1: Да.
0: Маск запускает по 27 оружий каждый день практически уже. Его SpaceX выводит на орбиту старлинковские спутники. Каждый из которых может быть...
1: Считаться оружием.
0: Оружием. Поэтому это, на мой взгляд, безусловно, политическое заявление, направленное в первую очередь не на нас, а для китайцев, как они, поскольку они развиваются просто... Ну, во всех областях технологических, в частности, там, их китаеход ходит по обратной стороне Луны, при том, что ничего такого ни мы, ни американцы не сделали. Их космическая международная... Господи, что я несу? Какая международная? Их аналог Международной космической станции летает спокойно себе на орбите. И это огромная, огромная станция, при том, что мы такую строили всем миром, поэтому она и международная.
1: Космическая станция.
0: Ж ни одна страна не могла бы потянуть такой проект самостоятельно, это крайне дорого.
1: Но мы же продлили, да? функционал или МКС да, до 27-го же, да?
0: Или да, или нет. Ну, вообще до 30-го хотели продлевать, потому что уже 27-й, 28-й надо было выводить ее из эксплуатации. И, конечно, главный, на мой взгляд, главный страх американцев, то, что, ты же понимаешь, сведя МКС с орбиты, мы не покинем космос.
1: Абсолютно нет.
0: Мы должны там оставаться. А с кем мы заколлаборируемся?
1: А с кем, да, вот только, да,
0: делом?
1: Какие будут коллаборации? С теми, с у кого Китаем. Уже есть своя станция, ты же понимаешь.
0: И с теми, кто не говноед по отношению к России.
1: Есть
0: с теми,
1: такой
0: кто,
1: термин.
0: С теми, кто наш партнер. С теми, кто уважает наши интересы, с теми, кто хотел бы равноправного партнерства, союзничества, а не патернализма и давления санкционного, и попытки удушить тебя и все время запереть тебя в пыльный чулан, чтобы ты лишь бы не отсвечивал, потому что ты слишком страшный, и тебя надо там спрятать. Уж точно совершенно будущие наши проекты в космосе мы будем планировать не с американцами, несмотря на то, что космическая область всегда была, то есть область науки и космоса в частности, даже в самые темные времена тоталитаризма и противостояния нашего с американцами Советского Союза, именно в космосе мы всегда находили возможность сотрудничать. Один проект «Союз Аполло». Когда мы на орбите соединили наши корабли.
1: Давай, подытоживая, послушаем Деда Зая, который предлагает следующее. Крикнем дружно Трампу: «Мун наш!» Вот так.
0: Да
1: вот.
0: Не надо ничего чуть-чуть. Мы просто будем делать свое дело спокойно, тихо, целенаправленно, с мощностью трактора идущего такого... Танка! Танка лучше!
2: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 4,8.
3: В Москве 23 часа. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Орле обломок упавшего БПЛА повредил автомобиль во дворе дома. Фрагменты дрона, обнаруженные на улице 8 марта, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В ходе прямого эфира во ВКонтакте последствия удара устанавливаются. В воскресенье в результате атаки украинских дронов в Орле было повреждено остекление детского сада и 4 многоквартирных домов. В Архангельской области после ДТП с 13 погибшими задержана глава транспортной компании. Ей предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба СКР. Там пояснили, что директор не обеспечила надлежащий контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителя. В течение 15 дней ему был предоставлен только один выходной. Мужчина также более 40 раз привлекался к административной ответственности за 1,5 года. В результате 11 сентября он был допущен к длительному рейсу по маршруту Северодвинск-Архангельск-Березник при наличии утомления и снижения концентрации внимания, говорится в канале ведомства на платформе «МАКС». Глава Минздрава назвал долю россиян в возрасте 60 лет и старше к 2030 году. Показатель может достигнуть 25,4%. В 2025 было зарегистрировано 35,6 миллионов человек такого возраста, что составляет 24,4%, сообщил Михаил Мурашко. По его словам, на людей старшего возраста приходится более 30% госпитализации и вызовов скорой помощи, а также свыше 50% высокотехнологичных операций. Главным экономистом Всемирного банка стал нобелевский лауреат Майкл Кремер. Он вступит в должность 1 октября, говорится в пресс-релизе кредитного учреждения. Он присоединяется к нам в тот момент, когда миру необходимы смелые решения самых неотложных проблем развития, включая создание рабочих мест, подчеркнул глава Всемирного банка Аджай Банга. Отмечается, что Креймер известен не только решением проблем с помощью инноваций, но и превращением результатов в программы от расширения доступа к вакцинам до поддержки фермеров. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, Утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот четверг гость в студии, член Российской ассоциации по связям с общественностью РАСО, общественно-политический деятель Антон Малышев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях.
6: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
6: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.

0: Это среда, мы называем это экватором, ну, я называю это экватором рабочей недели. Половина впереди, это не очень, но ведь и половина же позади.
1: Ну, мы в тонусе, по советам Онищенко. Сегодня самый продуктивный день. Продолжаем продуктивно для вас трудиться. И напоминаю еще раз, что с нами можно и нужно вступать в контакт. Этим утром смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И, разумеется, к нам можно в прямой эфир позвонить. 8 495 7373 94 8. Ура!
0: Вот так вот. В России была своя станция «Мир». Ну, была. Но она же была старая. Что ж мы, насколько мы будем летать на этой станции? В любом случае, даже если тогда она была, ее свод с орбиты был пролоббирован, как многие говорят, американцами, это типа еще одна их победа. До сегодняшнего дня она бы не дожила. Нам все равно пришлось бы что-нибудь другое строить. Так, облако осколков должно лететь против движения спутников. Что это значит? Что это значит? Против движения.
1: Это какое-то, видимо, какое-то моделирование внезапной ситуации в космосе.
0: Хотите, я вам покажу сейчас, как выглядит космический мусор. Просто облако. Как выглядит космический мусор? Вот посмотрите. Сейчас я. А как мне включить вот это все сюда? Вот, смотрите. Я включаю. Тут по времени и. А как развернуть? Видите ли вы здесь какое-то одно направление движения всего? Нет. Вся Земля. Короче, тут фигня какая-то. Вся Земля. Вся Земля окружена огромным облаком, в котором все объекты двигаются по своим орбитам, поэтому облако будет лететь и бить то, что пролетает, пересекает орбиту. Я тут недавно взял бинокль. Недавно, в прошлом году я это делал. Дождался темной ночи и просто смотрел вверх. Просто смотрел.
1: Дело было в Москве, да?
0: В Москве. Значит, телескоп в Москве иметь, я же астроном, вы же не знаете, у меня было много телескопов, все. Но я от них избавился, потому что телескоп иметь в Москве бессмысленно, это нужна дача, как это выезжать за город.
1: Ну время. Да, как да. Говорят, у нас высокая степень засветки.
0: Да, да, очень высокая. А в бинокль нормально, ничего. И, в общем, честно, я этого много лет не делал так, чтобы обзорно смотреть вверх. И сделал, и я хочу вам сказать, что за последние годы, конечно, Илон Маск сволочь такая.
1: Поднамусорил, да?
0: Они летают, во-первых, по два, по три друг за другом идут. Uh-huh. Это не поезд Starlink, когда uh-huh. он выводит спутники, они летят паровозиком таким. Uh-huh. Нет, это уже разошлись они. Но вот так два, пересекающимся курсом несколько. И я за 15 минут около 40 штук насчитал. То есть ты смотришь на оживленное движение, смотришь на небо, и ты понимаешь, что там вот постоянно каждую минуту несколько штук над тобой пролетает. В своем детстве я помню, что когда мигающая точка в небе ты видел ночью...
1: Это была сенсация, естественно.
0: Шок! Я увидел спутник! Сейчас, если ты будешь просто лежать вот так вот, если выехать куда-нибудь в горы или на морское побережье, где засветки никакой нет, и просто вот так вот лежать, то ты будешь смотреть бесконечное движение, они будут вот так вот, все, у тебя все небо исчерчено. Возьмите фотоаппарат, поставьте выдержку на минуту и снимите небо. И вы увидите, что оно все треками исчерчено, небо, этими спутниками. Поэтому там просто, ну, мама моя дорогая. Вообще просто загажено все. Поэтому какое там ведро гвоздей? Там уже гвоздей. Там. Я вчера нашел классную штуку.
1: Так.
0: Сейчас, секундочку, я вам ее включу. И... А где это? Я все собираю. И...
1: Штука-то хоть о чем?
0: Поскольку пилюли я здесь не ставил. У меня же там в моторах есть опилюлишные. Вот. Здесь нет никаких ни пилюль, ничего. Но время от времени иногда хочется что-то подать такого настроения, чтобы создать. Я бы хотел спросить, узнаете ли вы... Вот, 35 лет этому треку. Вообще. А если бы ему было 60 лет, то он бы звучал вот так. Узнаешь?
1: Честно, нет. Хотя не считаю себя ни меломаном, но не узнаю. Если вы не видите, то Роман меня сейчас оступляет взглядом и... Как?
2: А сейчас?
1: Ром, нет, прости. Я ж думаю, что сейчас мне слушатели поднакидаются.
0: А, ну посмотри, что они там пишут. Ну ладно.
1: Так. Ты знаешь, не только я сейчас в затруднительном положении. Пока
0: да
1: ничего не пишешь, можете написать.
0: Да блин, вы чего?
1: Это наш портал +7 925 888 948.
0: Ну вы послушайте.
1: Я угадаю эту мелодию. Антон Андреевич пишет нам, это Металлика. Миша Николаев спрашивает нас, это «Стражи Галактики»?
0: Легко в «Страже Галактики» она могла бы быть, конечно, легко, вот в таком исполнении.
1: Бор пишет нам тоже, это «Металлика».
0: Ой, а что, она закончена? Ой. Начинается. Ну вы чего в самом деле? Ну в самом деле-то, ну вы же чего? Сейчас, подожди секундочку. Я про то, что можно сказать... А, у нас связь
1: Я думаю, дело раскрыто.
0: У нас закончилась связь интернетовская, и поэтому этот... можно сказать, что за интернет сегодня, во всяком случае, мы заплатили совершенно не зря. Потому что нейросети, они, может, и глобальное зло какое-то невероятное, но вот эта история офигенная просто. Посмотри, а теперь оригинал, а? Ну так-то ты узнаешь.
1: Теперь да,
0: отсюда.
1: Теперь да, да.
0: Ну... Но, честно говоря... Я теперь уже хочу всякие вещи загнать туда, в эту нейросетку, и чтобы все роковое там, какого-нибудь этого, ну чего, Black Sabbath какой-нибудь, чтобы все это спели в стиле вокальных инструментальных ансамблей бойс-бендов 60-х, 50-х, 60-х. Отправим космонавта на Луну, что-то... Нет, все, про Роскосмос мы закончили. Мы теперь сейчас пойдем на А.
1: А недалеко, кстати, мы уйдем.
0: На
1: или,
0: букву А.
1: Или на А пойдем.
0: На А, все у нас на
1: или
0: А.
1: Или на Н.
0: Не-не-не, давай на А. Сначала на А, а на Н оставим потом на закуску, потому что это перед новостями будет. Все, мы пойдем на А. А
1: ну,
0: на
1: слушайте,
0: А как Америка.
1: На, да, перехожу на Вы, да?
0: Давай,
1: идем мы
0: давай,
1: на А.
0: Давай.
1: А. На самом деле идем сначала на МЗ, потому что Мария Захарова. Мария Захарова вчера вечером высказалась насчет Армении, которой все-таки необходимо уже сделать выбор таки между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. И это нужно сделать как можно скорее, потому что она сравнила вот эти метания, да, Армении между двумя организациями, все-таки с семьей на грани развода. Вот такая неожиданная и очень такая красноречивая метафора пришла Марии Захаровой в голову. Но смотрите, это то же самое, когда в семье живут двое, и один уже из них вроде как живет в другой семье, а другой его спрашивает: скажи, пожалуйста, ты все-таки где был? У нас с тобой семья, а ты уже в другой семье? Вопрошает Мария Захарова.
0: Вещи,
1: и в ответ
0: забери
1: звучит
0: свои.
1: Ни
0: ты...
1: раз, ни два, ни полтора, мол, потом уже определимся. А когда потом, пардон, скажите, когда уже мебель будем выносить, спрашивает Мария Захарова. Ну и, собственно говоря, по существу-то спрашивает. Потому что, ну, не может пока еще Пашинян определиться, где же они больше, в ЕС или все-таки мы остаемся в ЕАС. И пока еще, кстати, не определена даже судьба этого референдума, на котором, собственно, и предложено будет решить.
0: Да, вроде он же говорил, что пока что не будет вам никакого
1: референдума. Пока мы держим курс на как будто бы интеграцию, да, в Евросоюз, и этих планов нет. Ну, как-то все очень странно, все очень непонятно и все очень запутано.
0: А что мы можем сделать? Вот вопрос. Что мы можем сделать? Чтобы помочь ему принять решение. Вот если госпожа Захарова предлагает нам такую парадигму отношений и аналог...
1: Ни раз, ни два, ни полтора.
0: Аналог семейных отношений. Вот что в семье в такой ситуации делают люди?
1: А что они делают? Садятся ровно на стулья, которые пока еще есть в этой семье, мебель пока мы не делим, и разговаривают.
0: Ну, а вот и... Ну, к примеру, ну, сели разговаривает, она говорит: да, но ты меня, Шурик, пока не выписывай. Я уезжаю.
1: Я поеду с Якиным, но ты меня не выписывай.
0: Но ты меня пока не выписывай на всякий случай, Шурик. Вот и что в этой связи? Вот, Шурик, что в этой связи должен сделать? Потому что, естественно, ну, я так думаю. Ну, Пашинян же не дурак. Потому что, мне кажется, я исхожу из того, что окончательных дураков на постах руководителей государств не бывает. Потому что, ну, тебя не из яйца достали, не из капсулы и сделали президентом. Ты же прошел путь определенный. И дураки на каждом ключевом этапе этого пути, они отсеиваются, полные дураки. Поэтому, когда ну, доходишь, то понятно, что не дурак, не идиот, не больной, там ничего, все так. Хотя, глядя на там, Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, возникает идея, что из каждого правила существует исключение, но тем не менее.
1: А подожди, вот небольшая ремарка. Как тебе, кстати, заявление от Каи Каллас попалось? Мне тоже, я сегодня смотрела. Она говорит, я была не против, если бы мне Владимир Путин позвонил. Я бы с ним поговорила. Или с Лавровым.
0: Только не позвонит же.
1: Ну, как бы, мне кажется, единственный вариант, когда Кая Каллас позвонит Владимир Путин, это будут пранкеры, которые разыграют Кая Каллас.
0: Нет, это, понимаешь, это такое дело. Кая Каллас просто очень-очень хочется остаться в истории не дурой, которую в ней видит уже даже ближайшие...
1: Это ее история, мы развернемся на 360 градусов, или это фон дер Ляйен?
0: Это либо она, либо Анна-Лена Бербок. Вот, это же была еще одна такая, которая разворачивалась.
1: Но... Дима пишет, что благодаря Каллас, я считаю себя самым умным на свете.
0: Все, так, отставить Каллас. Каллас пока оставьте. Давайте вернемся к Армении. Так вот, господин Пашинян, он же прекрасно понимает все, что понимаем, к примеру, мы. Значит, смотри. Беспошлинная торговля со странами ЕАЭС. Евразийского экономического союза. Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Это то, чего лишается Армения, переходя в Европейский экономический союз, ну, в Евросоюз и, как следствие, в Европейскую экономическую зону. Общий рынок 170 миллионов человек. Экспорт Армении в страны ЕАЭС 15 по 25 вырос с 240 миллионов до 3,2 миллиарда. 13 раз. Это динамика. На страны ЕАЭС, прежде всего Россию, приходится 38,5% армянского экспорта, 37,5% всей внешней торговли, 80% традиционного экспорта продовольствия. Помидорчики, огурчики, виноградик, перчички, яблочки, апельсинчики, лимончики, вот это все. То, что в Европе делают сами. Они сами делают лимоны.
1: Делают.
0: У них есть Греция. Мандарины в Греции просто копейки вообще. Ты едешь вдоль бесконечных апельсиновых мандариновых плантаций, где стоят мешки вот такие вдоль, как у нас, знаешь, по деревням, когда едешь.
1: Картошка.
0: Стоят на стульчиках, на столиках стоят. И никогда, ни бабушки, никого нет.
1: Да-да-да.
0: Стоит какая-то такая штука. В некоторых местах даже ты сам деньги оставляешь и забираешь просто это все. Там, где на доверие. Вот такие стоят мешки апельсинов, и написано 2 евро. Мешок, как вот такой мешок, 2 евро апельсины. Это они уже внутри себя так продают. Скажи, пожалуйста, за какие деньги они будут готовы пустить армянское вот это все? Кому, кто в Европе ждет армянских помидорчиков? Кто в Европе ждет армянских лимончиков, виноградика, яблочек? Никто. Там сами сидят свои, не знают, что делать, куда пускать это все, потому что квоты... Та самая Урсула фон дер Ляйен распределяет таким образом, что ты уже ничего у себя не решаешь в экономике, все Брюссель решает, сколько и чего ты будешь производить. И иногда производителям легче уничтожать урожай, чем продавать его. Значит, все это из Армении едет в Россию 80%. 80% едет в Россию. Соответственно, эти 80% куда-то нужно будет пристроить. Потом, энергетика. Газ из Армении по цене 177,5 за 1000 кубометров. У нас накануне, здесь, по-моему, даже энергетическая тема обсуждалась, сколько сейчас кубометр газа стоит для Европы? В районе тысячи. 177 для Армении. Они такие, нет, мы в Европу. 1000.
1: Пожалуйста, будьте добры, добрый вечер.
0: По 1000. Это в 4 раза выше. Ну, в смысле, это не в 4, значит, 400, даже чуть побольше, ну, с учетом сегодняшних биржевых цен на газ. Разница, на этой разнице Армения экономит ежегодно $120 миллионов. 120 миллионов долларов в год. Получает Армения 82% газа из России, а еще ядерное топливо, оборудование для АЭС, нефтепродукты, алмазы, льготные условия. Инвестиции в экономику Армении со стороны ЕАЭС и России, в частности, почти 5 миллиардов. 86% все российские.
1: Российские. Угу.
0: Россия вложила 30 миллиардов рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры, которую Пашинян сейчас пытается сказать. Спасибо большое, мы никому ничего не должны, это наша, наша. Дальше. Туризм. Откуда почти половина туристов едет в Россию, в Армению?
1: Из России?
0: Из России, конечно. Доход от российских туристов 1 миллиард долларов в год.
1: Угу.
0: Кто-нибудь суммирует? У вас есть там конкуляторы? Конкуляторы есть, вы считаете? Конкулируйте. Членство практически совместное, президент сказал. Ну, это причем, ну, президенту не обязательно это было говорить, но он говорит, потому что там, вероятно, люди делают вид, что они не читали уставных документов.
1: И не понимают, да, как это все можно сопоставить, и как это, в принципе, возможно. Эти вселенные, которые не пересекаются.
0: Это знаешь, это как если бы во времена противостояния Советского Союза и Запада страна из Варшавского договора хотела бы перейти в НАТО, да, но при этом оставаясь в Варшавском договоре.
1: Да, да.
0: Давайте
1: да.
0: так. Значит, у нас будут ваши вооружения и финансирование. И те тоже нам поставят вооружение и финансирование. И мы такие и здесь, и там. Ребят, ну это нонсенс. Это просто нонсенс немножечко. Дальше. Торговые барьеры. Возврат таможенного контроля и пошлин на границе со странами Евразийского экономического союза сократится более чем экспортные продажи, более чем на 60%. А по многим параметрам на 80% мы видели, что с Россией помидорчиков и всего остального продукции, сельхозпродукции 80%.
1: А, кстати, знаешь, я вот недавно разговаривала, да, с доктором экономических наук, с Леонидом Холодом, и он сказал, что вот за время тех ограничений, если ты помнишь, вот в августе Россельхознадзор очень много категорий продукции, да, ограничил для ввоза из Армении в Россию, вот он нам посчитал, check с calculation, да, что из-за ограничений на импорт в Россию, значит, армянские производители недополучили около 150 миллионов долларов. Это вот за короткий вот этот период августа, если ты помнишь, когда очень было много пунктов, да, именно продуктовых. То есть мы говорили о помидорах, и там даже, по-моему, коньяк попадал в эту категорию. Ну, в общем, вот за этот короткий период они уже недополучили около 150 миллионов долларов.
0: Вот, и дальше. Готова ли Армения к приему своих сынов обратно?
1: Угу.
0: Потому что выход из Евразийского экономического союза для людей, которые здесь живут, не получив российского гражданства, разрешение на временное проживание или вида на жительство, пользуясь преференциями нахождения Армении в этом союзе, они должны будут поехать домой. Значит, ОМС только через 5 лет проживания, как для граждан других стран СНГ. Патенты на работу, приобретение. Пожалуйста, поезжайте, все это патенты, обновления, все, то есть миграционные ограничения, точнее, миграционное регулирование, для них наступает совершенно иное. И, соответственно, заметная часть людей, которые здесь находятся на правах вот этих преференций, отправляются в Армению. Армения, вы там, ну, готовы у них, я так понимаю, рабочие места.
1: Инфраструктура, все подготовлено, да, стоят всё, вот заводы.
0: Энергетика, да, ждут.
1: Приходите.
0: Добро пожаловать домой. Добро пожаловать домой. Приезжайте, нам нужно выращивать помидоры, которые мы будем, опять же, продавать в Европу и все вот это. В результате всех этих подсчетов у нас складывается довольно нехилая цифра, которая сильно превосходит, и при этом, насколько я понял, Пашинян не сетует, а рассказывает про то, как Европа компенсирует все выпадающие доходы и все, что мы потеряем от членства в Евразийском экономическом союзе, от дружбы с Россией, партнерства с Россией, все компенсирует Европа, и все это будет примерно как 2 миллиарда евро. При том, что только один туризм миллиард в год. Угу. Один туризм только выпадает. Без учета энергетики, всего остального. То есть математика там какая-то особая пашинянская такая. Ну, вот это такая пашинянская. И дальше. И самое главное. Вот, на мой взгляд, я не могу найти ответа на этот вопрос. Зачем это армии? Кто-нибудь может ответить мне на это?
1: Тем же самым вопросом я бы хотела задаться. То есть это какая-то... Это театр? Это игра? Это флирт?
0: Ну, на мой взгляд, это как проезжавший мимо какой-то деревеньки Цезарь бросил фразу, которая стала при нем мемом, а потом стала крылатой. «Я бы предпочел быть здесь первым человеком, чем вторым в Риме». Вот, это он ехал после Гальских войн в Рим. Может быть, он предпочел бы быть просто тем самым первым, который показал кукиш России, ну, среди армянской страны, единственным таким. То есть тем, кого примут в распростертые объятия не потому, что ты классный, а потому что ты типа кукиш России показываешь, mm-hmm. и это делает тебя классным. Или же ему очень нравится путь, по которому пошла Украина, и ему он не может спокойно же кушать, говорит, не могу, так хочется столько зарабатывать, сколько пилят сейчас на войне несколько человек в украинской власти. Mm-hmm. Деньги мешками возят, просто мешками. Ему так хотелось бы мешки денег, что другого способа легального он найти не может, кроме как превратить Армению в Украину, показав кукиш России, при этом так, чтобы его кто-то ждал в Европе особо, я не вижу. Чтобы Армению ждали в Европе. Mm-hmm. Через Армению России хотят снова шпильку вставить. Это да. Это
1: ты знаешь, вот есть нотка здравомыслия во всем этом. Например, вот в Центробанке армянском очень сокрушаются на тему того, что если поставки газа не будут вестись на тех же условиях, да, как они велись раньше, то Армению ждет апокалиптический сценарий при повышении цен на газ из России. Ну, то есть все-таки здравомыслие там присутствует. Мы не сбрасываем все остальное. Может быть, есть надежда на референдум, который все-таки состоится?
0: А какая? Ну, референдум. Путь Украины и Армении не грозит, нет общей границы.
1: И мало населения.
0: Мало населения. Ну, а что вы называете путь Украины? Вы имеете в виду, в смысле, сам конфликт, то есть специальную военную операцию? Путь Украины до специальной военной операции, путь Украины на разрушение государственности, на уничтожение населения, искукоживание государства как такового, то есть на разрушение страны. Путь Украины начался задолго до 22-го года. Поэтому, если вы говорите о прямом противостоянии военном, да, другие условия. Но ведь мы же говорим о разрушении страны, а это началось с нулевых для Украины, а вовсе не в 22-м.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 23:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минэнерго России заявили о готовности продолжать снабжать своих партнеров ресурсами. Мир уже погрузился в энергокризис. Он может усугубиться, если бездействовать, отметил первый замглавы ведомства Павел Сорокин. Он возглавляет российскую делегацию на встрече стран G20 по энергетике. Она проходит в Хьюстоне. В комментарии «Вестям» Сорокин добавил, что уже сейчас в западном мире потребители страдают от различных непредсказуемых политических действий и разрушения привычных цепочек поставки. Белый дом назвал досадным решение ФРС США повысить процентную ставку. Ее изменение не было подкреплено какими-либо убедительными экономическими основаниями, отметил представитель администрации президента Куш Десаин. Так он прокомментировал каналу Fox News решение американского регулятора об увеличении ставки на 25 базисных пунктов до 3,75% годовых. Она была повышена впервые за три года. Президент ЮАР отменил публичные мероприятия из-за проблем со здоровьем. Где это возможно, Сирил Рамафоса будет представлен уполномоченными министрами, уточнили в администрации главы государства. президенту, вернувшемуся в понедельник саммита БРИКС в Индии. Его медицинская команда рекомендовала отдых и восстановление, отмечается в публикации в соцсети X. Представитель Рамафосы Винсент Маквинья сообщил изданию Daily Sun, что лидер страны находится в хорошем расположении духа и продолжает дистанционно следить за работой правительства. Власти Франции заявили о намерении выдвинуть фильм Андрея Звягинцева на «Оскар». Речь идет о картине «Минотавр», сообщил Национальный центр кино и мультипликации. Его глава Гаэтан Брюэль заявил, что такой выбор максимально увеличивает шансы страны на получение американской кинопремии. 99-я церемония вручения наград состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе. Американская академия кинематографических искусств и наук представит свой шорт-лист проектов 15 декабря. В мае этого года жюри Каннского кинофестиваля присудило Звягинцеву за «Минотавр» вторую по значимости награду «Гран-при». В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, малооблачно, ветер северо-западный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 10-11, утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
3: А вы говорите «милин».
4: Я его что?
3: Тоже мне «милин».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Мы распечатали, как говорят у них на радиох, мы распечатали финальную получасовку этого часа. 9.36, среда, 16 сентября в Москве, говорит Москва, Евгения Нагорная здесь.
1: И Роман Щукин тоже здесь. Доброе утро.
0: А вы здесь? 7373948, если что, позвонить, так давайте звоните. Так, в это время руки потирают турков. Нет, в это время турки потирают руки, пишет Алексей. Да, это любимое дело турков потирает руки. Как вчера какой-то чувак в Испании, по-моему, и не видела, испанский политик шел, вот, и он топит за еще более открытую миграционную политику, за наделение социальными благами всех мигрантов,
1: куда все вот это такое. У меня возникает вот вопрос.
0: И он проходит такой у этого здания какого-то своего парламента, все, он идет, и там такая тетка стоит, ну, она темнокожая такая совсем, mm-hmm. видно, что не местная. И детишков рядом с ней много-много, они такие все такие приезжие, вот. И он пожимает ей руку, и потом... И дети такие тянутся тоже, ему что-то потрогали его за руку, и он, знаешь, он такой проходит потом, а камера снимает его, он проходит, и он такой вот так вот делает руки, такой чик-чик-чик, как бы типа, да, я потрогал это.
1: Дайте антисептик, да?
0: Да, вот такой. Понимаешь, что я делаю? То есть позиция, политическая позиция, и которую ты занимаешь для того, чтобы удовлетворять интересам какого-то электората, и твоя внутренняя... твоя внутренняя брезгливость и все остальное.
1: Чувствуется легкий диссонанс,
0: не всегда идут рука об руку.
1: Это правда.
0: Не всегда. Иногда одно другому противоречит. Так, Хисшадов, моторы 6. Извините. Ну, может быть. Ну, может, да. Давай, дальше. У нас что у нас запланировано? Теперь на N перейдем.

0: сугробы, я так понимаю, на конкретных улицах, на которых есть жилые дома, на которых живут люди. То есть ты выходишь и попадаешь просто в снежное укрепление. Вот такая инициатива есть. Что мы думаем по этому поводу? Эпично.
1: Зима близко, граждане. Винтерфелл должен быть готов.
0: Власти объясняют свое решение тем, что в прошлом году, как это ни странно и неудивительно, бах, была зима, так она еще была аномально снежная. Тогда в городе возникли большущие проблемы как с вывозом снега, так и с временным складированием снега.
1: Мюсцы.
0: Мои соседи, мои мюсцы.
1: Как вас назвать? Мюсчане, мюсцы и мюски. Позвоните, пожалуйста. Вот сейчас на самом деле нам нужны эксперты, это потому правда. Что мы можем сколько угодно фантазировать на тему того, как выглядит жизнь людей, улица, чья улица превратилась в Гималаи снежные. Но, мы можем сколько угодно размышлять, но все размышления будут разбиваться об одного единственного очевидца. Вы житель Миуска или соседних улиц? 7373948. Позвоните, скажите, каково оно жилось тогда? Это было весело, это было офигенно, это было неудобно. Хотя бы потому, что... Там завалили мой автомобиль, и я потом нашел его вот в мае только. Это все его раздавило под снегом. Звякните. Каково оно было? Кадры, смотри, пришли.
0: Пока мы ждем очевидцев, вот Миша Николаев нам пишет, что дети кайфанут. Да, я помню это ощущение, детское ощущение, когда ты выходишь на улицу, и сугробы примерно в 4 твоих роста. И ты можешь делать там абсолютно все, что угодно. Строить снежные городки, кататься по ним. Вот я, Миша Николаев, да, с вами солидарна я.
1: Смотри, ТАСС публикует. Вот мы только что поговорили про Китай. Гляди, что они делают сейчас. Ты видишь, с чего они запустили? И что они запустили?
0: Да, выглядит эпично.
1: Они запустили не просто с платформы, а это корабль. Настоящий такой огромный, как контейнеровоз, только вместо на площадке, где контейнеры складываются, стартовая площадка и большущая тяжелая ракета, по виду напоминающая немножечко даже нашу Ангару, если честно. Она стартует прямо вот из океана, с этой вот, и полетела. Это видео ТАСС, и Reuters сообщает, и CCTV, китайское чайное чего-то там, телевидение. Это самая мощная твердотопливная ракета в мире, общий вес полезной нагрузки 3 тонны. А высота заданной орбиты 800 километров. И они запустили ее просто с корабля, который сам по себе... транспортное средство. Они запустили одно транспортное средство с другого транспортного средства. Называется ракета Gravity-1. Китайская ракета.
0: С 9 спутниками. Опять же, Рома, спутники. В целях каких? Вот. Чьи интересы?
1: Это, тайваньских, японских. Да, варианты подчеркните нужные.
0: Я имею в виду про погоду, про природу, военного назначения. Что там вообще?
1: Все, что ты запускаешь в космос, имеет как минимум двойное назначение. Все, что бы ты ни запускал туда. Эти местные власти готовы пожертвовать свои улицы для складирования снега. А как в других городах выходит из положения? Так вот же мы про Новосибирск говорим. Или про какие города вы имеете?
0: Ну, Елена, отвечу на ваш вопрос. Вот, в частности, в Москве есть такие специально выделенные зоны, которые называются снегоплавильные, снегосплавные участки. Вот туда вывозится снег, и там он, собственно, плавится. Вывозится он на большой
1: высоте. Проблема в том, что выпадает снега примерно где-то в 1000 раз больше, чем могут перерабатывать снегоплавильни вот эти. И, соответственно, до того момента, пока его туда перевезут, весь этот снег, выпадет примерно в 10 раз больше снега. И поэтому вопрос снегопереплавки, он как бы понятный, но мы должны превратить всю промышленность, всю Москву превратить в снегоплавилку, и тогда мы будем справляться. Иначе вопрос складирования и сбора снега вот в эти огромные горы и сугробы будет стоять. Новосибирск... Так, у меня такое ощущение, что Деда Зай один нас слушает.
0: Почему? Константин, кстати, задает нам вопрос.

0: Странно, почему просто... в речку не сбрасывают? То есть есть такая практика еще, кстати, в реку сбрасывать.
1: В какую?
0: Наверное, в Новосибирскую.
1: Ну, я не знаю, как у них в Новосибирске, но у нас в Москве...
0: В реку не сбрасывают. Такое.
1: И мы знаем, почему. Потому что нам нужно здесь тогда принять фундаментальное решение. Если мы хотим сбрасывать снег в реку, нам нужно перестать пользоваться реагентами.
0: Вот все так.
1: В Яузу мне здесь пишут. Спасибо большое. А этот снег потом с реагентами и химией растает, товарищи дорогие, и превратится в воду, которая попадет в бассейн реки сначала Яузы, а потом Москва-реки. И вот это все потом дальше пойдет вниз по течению, когда начнется ледоход, и все это растает. Поэтому мы не можем сбрасывать в реку. Могли в Питере во времена фильма «Ирония судьбы» снова или «С легким паром», второй раз уже за сегодня мы его вспоминаем. Помнишь, когда Ипполит на копейке своей крутился?
0: Да, наматывает круги.
1: Он врезался в набережную, в гранитную стену, и на него высыпали
0: снег.
1: Грузовик приехал, высыпал снег. Тогда могли делать это, потому что из реагентов тогда использовали только природные антипробуксовочные вещи, такие как песок, такие как гранитная крошка, ну, максимум соль. Хотя соль уже, зачем нам повышать соленость воды в реке? У Ипполита была ВАЗ-2103. Возможно. ВАЗ-2103, конечно, далеко от копейки ушел. Ну, спасибо большое. Я знаю, что это другой автомобиль. Но я сейчас не пытался вспоминать конкретную модель. Все плавильни стоят в 30-50 метрах от Яузы с минимальными фильтрами. Куда они воду сливают с минимальными... Слушайте, хватит быть душнилой, правда.
0: Нигматуллин напишет, что у нас в коммунарке такие горы были, высотой в 4-этажный дом. Смотрелось это эпично.
1: Угу. Вот опять Павел пишет, куда плавилки скидывают по вашему воду. А куда какахи ваши скидывают, по вашему мнению? Скажите, пожалуйста, Павел. Да, потом все равно в реку. А космонавты пьют мочу свою. Вы знали об этом? Откуда, по-вашему, на МКС много воды? Как вы думаете? Ведь вопрос же в том, как вы фильтруете это и как вы очищаете. Конечно, да, потом после плавилок вода попадает в реку. Но та вода, которая попадает в реку, она проходит фильтрацию, она проходит очистку. И уж поверьте мне, все, что касается водоохранных зон и экологических норм по воде, не знаю, как вообще везде, но в Москве с этим крайне строго. Если вы не хотите в турму пойти и платить миллиардные штрафы, то вы не будете этого делать. Ну, серьезно. Поэтому, да, вода потом попадает. А вся вода, которую вы пьете, ее до вас в течение всей цивилизации пили еще 4 человека. Знали? Знали?
0: Нет.
1: Еще 4 человека пили эту воду уже, которую ты пьешь.
0: Так, давайте расклады поподробнее. Это как?
1: Они пили, потом писали. Потом она включалась опять в круговорот воды. Потом опять становилась водой, ее опять пили, опять, так что мы где-то четвертые или пятые, кто пьем эту воду.
0: Как будто бы закольцованная система.
1: Потому что кометы давным-давно перестали поставлять воду на планету Земля. И вся вода, что есть на Земле, она вся окончательно конечна. Окончательно. И все, чем мы пользуемся, мы потом возвращаем в природу, оно фильтруется, возвращается к нам, мы опять пользуемся, оно... Да, а рыбы... мою воду рыбы пили. Они в нее еще и писают. И какают. Если только это не Байкал. Потому что в Байкале настолько чистая вода, ты знаешь, что там рыбы на берег выползают, чтобы дела свои сделать.
0: Да.
1: Все, и потом обратно возвращаются в Байкал. Ну, собственно, поэтому он и такой чистый.
0: Вот Игорь Гуд выступает за то, чтобы нам не использовать агрессивную химию, от которой все плохо. И водителям, и пешеходам, и экологии. А просто с помощью технических средств, может быть, мы решим проблему. Есть в этом здравая мысль.
1: Вот это хороший поворот. И здесь напрашивалось бы даже голосование, но ближе уже к первым заморозкам и к первому снегу я бы тоже хотел его провести. Я не помню, питерцы, среди нас есть питерцы. Питерцы, скажите, а чем у вас закончился эксперимент?
0: С отсутствием реагентов,
1: да?
0: Вот с этой историей, да, да. Потому что я как человек, Рома, который любит дорогую обувь, дорогую одежду. Один раз, да, я очень сильно...
1: Ты не настолько богата, чтобы покупать дешевые вещи.
0: Естественно. Нет, в этом есть, кстати, рациональность.
1: Да.
0: Я, кстати, за осмысленное потребление вещей. Да. Ну, так вот. Один раз я из-за реагентов лишилась дорогой пары обуви. Правда, это было горе. Я не могла ее починить. Не потому, что Ох, это стоит
1: столько
0: дорого.
1: А собачки?
0: Дорого. Собачки, опять же. Ну,
1: подушечки.
0: У собачек есть ботиночки.
1: Есть ботиночки. Но они тоже дорогие.
0: Тоже
1: они
0: дорогие.
1: Они тоже приходят в негодность.
0: Ну, то есть, это был крик души человека, который выступает за экологию, хотел бы ходить.
1: Вот. Тут это хорошее, радикальное решение проблемы. А что с реагентами? С другой стороны, мы готовы к тому, что в Москве, по разным подсчетам, уже скоро будет 5 миллионов автомобилей. В агломерации больше. Мы готовы к тому, что поверхности, то есть дорожной инфраструктуры зимой у нас и так становится ее в два раза меньше из-за сугробов, снега и всего остального. Мы готовы к тому, что то, что останется того, чего стало в два раза меньше, оно из мокрого, склизкого, но тем не менее асфальта превратится в катки, чем-то там посыпанные. Это вот вопрос такой, мы к этому готовы? Вот здесь кто-то мне пишет, что в Питере эксперимент закончится вхождением в состав Финляндии, или что-то, с Питере. Простите, это какую-то ерунду вы пишете. Тут вам задается нормальный вопрос. Если вы знаете что-то про Питер, ну так напишите, зачем вы ахинею пишете? Вот скажи, вот что он хотел. В Питере эксперимент закончился вхождением в состав Финляндии.
0: Это какая-то, видимо, геополитическая шутка.
1: Это какая-то, по-видимому, хватит пить. Заканчивайте, ЗОЖем занимайтесь уже в конце концов.
0: Кстати, рассказываю, я была в зимний период времени в Санкт-Петербурге. А я люблю Санкт-Петербург, как мы уже выяснили, и в летнее, и в зимнее время. Так вот, Ром, реагента на улице я, кстати, не заметила. Я опять же обращаю внимание на то, как реагирует на это моя обувь. Если ей было хорошо, значит, мне тоже было хорошо. Вот, ну, а то, что касается центральных улиц...
1: Госпожа Ольга недоумевает, какой еще эксперимент. Всю зиму засыпают реагентами по самые... Значит, скажите, пожалуйста, Ольга, а вы когда в Питер переехали? Потому что я говорю о реальном эксперименте, который проводили питерские власти в течение одной или нескольких зим, я не помню. Но тогда точно, совершенно на законодательном уровне они приняли решение не использовать реагенты. Местами были зимники укатаны, так называемые. То есть это просто снежная дорога с укатанным снегом, по которой потом проходят грейдеры. Ну, это такие специальные штуки, которые насечки на снегу создают. Такое на северных дорогах часто бывает, потому что там очищать до асфальта нет никакой возможности. Поэтому такая, ну, зимник. А где-то использовали гранитную крошку и песок без реагентов. Это реальность
0: такая.
1: Что
0: более экологично.
1: То, что они отказались... То, что они отказались. Это я знаю, потому что я был в Питере год назад тоже зимой. Так я спрашиваю, каковы были итоги этого эксперимента, а не то, что он был. То, что он был, это я, ну, мы знаем сами. Это абсолютный факт исторический теперь уже.
0: Ольга тебе, кстати, отвечает. Если это та же самая Ольга, она говорит, я живу тут уже 8 лет. Так бы я терялся. Да, реагенты сыпят, мы негодуем каждую зиму. Ну, естественно, там не только реагенты, там и сосули еще, если ты помнишь.
1: Именно поэтому, значит, у вас огромные сугробы, потому что как только ты начинаешь использовать реагенты, ты не можешь сбрасывать этот снег в реку. А в Питере это хорошая идея, потому что в Питере каналов, рек очень много.
0: Куда не посмотри, река.
1: И если бы снег оставался чистым, его можно было бы сбрасывать. Вообще, фундаментально, вот, ну, а ты бы как решил этот вопрос снега? Вот давай, у нас огромное количество снега выпадает зимой. Что делать? Плавильни не справляются. Все, не справляются.
0: Ну, во-первых, слушай, Ром, вот эта история, что у нас, как всегда, первый раз зима и первый раз выпал снег. И все-таки нам надо срочно делать, нам нужно срочно принимать инициативы, срочно что-то решать. Мне кажется, ну вот, опять же, это, наверное, может быть не экономически рентабельно, да, вывозить, подключать сюда какой-то увеличенный штат спецтехники, чтобы куда... Но мне кажется, экологично было бы вывозить вот эту огромную снежную массу куда-то за город.
1: Да, я тоже так думаю. Но вся штука в том, что...
0: Ну, опять же, смотри, если мы берем во внимание снег с реагентом, а хорошо ли будет нашему загороду, где
1: загороду
0: у нас
1: вот,
0: и леса, и зеленые, и легкие, соответственно, плодовые какие-то плантации и промышленные объекты.
1: Нам придется вывозить это все в Прибалтику. Вот. А чтобы везти в Прибалтику, это логистически...
0: Опять же,
1: крайне,
0: ну, да, сложно.
1: Крайне сложно.
0: А что делать?
1: Вот.
0: На подходах к Прибалтике.
1: Можно было вывозить это в Канаду, к примеру, тоже, в Гренландию. Но, к сожалению, это логистически довольно сложно. Поэтому мне кажется, что решать подобные глобальные большие проблемы, как и большие серьезные здания, нужно строить с фундамента, а не с крыши. И смотреть на причину, а не на следствие. Потому что как только вы начнете решать проблему на уровне причины, тут же станет все лучше. А если бороться все время со следствиями, то ничего не изменится. А причина вот какая, как мне кажется. У нас на планете Земля происходит глобальный экологический сдвиг.
0: Это так.
1: Меняется климат. Все, мы должны это признать. Есть люди, которые этого не признают. К примеру, Дональд Трамп считает, что все это придумали
0: Грета Тунберг и ее друзья.
1: Демократы. Все, глобальное потепление придумали демократы, климатические изменения придумали демократы, и в результате ничего этого не происходит. Но мы видим, и европейцы этим летом увидели, что происходит. Все. Температура под 40 становится нормой для летней Европы, реки пересыхают, это норма, пожары все сжигают, это норма. Это новая климатическая реальность.
0: Фильм все. «Послезавтра».
1: И, соответственно, мы также должны признать это сначала, что причина вот в этом. И если мы это признаем, значит, мы должны дальше. Вот мы думаем, а дальше что? Значит, колоссальные объемы снега в очень загруженных городах с узкими улицами, домами, всем остальным, это наша данность. И решать ее на уровне прошлого, когда еще этой проблемы не было, уже не получится. Снегоплавилки не справляются. Улицы загружены, и значит, нужно исходить из... Я не специалист-урбанист в этом смысле, но мне представляется, что выделение какого-то одного большого пространства...
0: Пространство, да, не в городской городе, может быть, не в городской черте?
1: Не в городской черте не получится, потому что как только ты будешь перемещать эти колоссальные объемы через весь город, угу, через все пробки, через весь трафик, перемещать на какое-то пространство... У тебя город будет весь завален, ты не сможешь, не
0: будешь успевать. И если делать это в отведенные часы, например, когда работает зимой на столичных дорогах снегоуборочная техника, то есть когда они едут вот этой свиньей, если делать это в удобное для автомобилистов время.
1: Понимаешь, проблема в том, что снегопаду пофиг.
0: Это правда.
1: Удобное тебе время или неудобное. Он просто идет в сутки. Вот 24 часа в сутки валит снег такой интенсивностью, что за 15 минут у тебя уже по колено снега.
0: Так, снегопад, давай-ка там регламентировано.
1: Вот, поэтому самое простое... Это чистить. Главное вот разделить. Да, это же две проблемы. Очистка и утилизация снега. Сделать все сразу физически не получается. Мы это видим на примере Москвы и всех. Не получается.
0: Ну вот они так и предлагают в Новосибирске. То есть мы сейчас сначала все скопим, да, накопим, образуем комок, а потом этот комок в течение 3-5 дней мы обязательно вывезем.
1: Проблема в том, что, возвращаясь к моей идее, принять новую экологическую реальность. Проблема в том, что у нас нет подготовленных таких площадей в городах,
0: да,
1: которые мы могли бы отвести для этой штуки. В Москве нам повезло, у нас есть колоссальное количество торговых центров, всего остального. Использовались парковки торговых центров.
0: Угу.
1: В центре Миусская улица была завалена по третий этаж сугробами. Никто с Миусской не позвонил, потому что их так до сих пор не откопали. Вот. И они...
0: Я прохожу, все живы, соседи мои.
1: Они там не могут. Но... Значит, нам нужно принимать на уровне градостроительной политики, понимать, что поскольку у нас полгода зима, поскольку этими зимами будут колоссальное количество снега, выделять, как правильно подумали в Новосибирске, либо это какие-то улицы, заранее принимать пожарные варианты, как граждане будут пользоваться этой улицей, оборудовать подходы к ней другие, выделять эти зоны, это какие-то скверы или еще что-то будут. Но, на мой взгляд, в Новосибирске очень правильно и верно начали решать эту проблему сейчас и думать о ней, а не тогда, когда случился колоссальный снегопад.
0: Ну, в Новосибирске посуровее. Кстати, Игорь 418 вот такую идею предложил. Вместо ежесезонного перекладывания покрытий тротуаров сделать магистральный подогрев, и проблема снега решится ливневой канализацией. Кстати,
1: нет,
0: вот такая урбанистическая
1: не
0: идея.
1: Решится. Нет, не решится. Игорь, вы, ну просто вам, вы не можете вообразить себе объемы воды, которые выпадают. Я проводил здесь расчет, один миллиметр осадков на площадь Москвы, это 2,5 миллиона тонн воды. Миллиона тонн воды. Один
0: это
1: миллиметр.
0: Астрономически, если честно говоря.
1: Если снегопад мощный, у вас подогрев будет справляться с тем слоем, который непосредственно с ним контактирует, он будет разогревать этот слой, а этот слой, разогретый, превратившийся в воду, будет сверху покрыт 50-сантиметровым слоем снега. И это означает, что у вас там будет каша, которая потом замерзнет, и вы, помимо всего прочего, еще получите каток на этом, на всем. У нас не справляется. И даже если предположить, что все растает одномоментно, вся эта вода, никакая канализация не справится с таким объемом воды одномоментно, если растопить весь снег. Поэтому это хорошая инициатива. Мне тоже нравится инициатива распылять.
0: А инициатива Трампа просто отменил снег, как тебе?
1: Слушай, Трамп мой вообще мой кумир. Трамп мой кумир, потому что я бы поддержал его инициативу, которую он в свой первый срок президентства выдвигал, ураганы бомбить атомными бомбами.
0: Это тоже хорошая идея. Главное, миролюбивая, все как мы любим.
1: А снегопады бомбить маленькими атомными бомбочками. Евгения Нагорная.
0: Роман Щукин, доброе утро.
1: Давайте, держитесь уже там. И будьте здоровы!
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 00:04. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава ДНР заявил о гибели одного человека и ранении 7 жителей при атаках в ВСУ. Женщина 1962 года рождения скончалась при ударе противника по селу Золотаревка городского округа Харциск. В своем канале на платформе «Макс» Денис Пушилин добавил, что украинские формирования также атаковали Никитовский район Горловки. Глава республики отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Дональд Трамп призвал ФРС понизить процентную ставку. Она должна составлять 1% или меньше, отметил президент США. Снизьте процентные ставки для Соединенных Штатов Америки и быстро, написал он в соцсетях. По итогам сентябрьского заседания Федеральная резервная система впервые за 3 года повысила базовую ставку на 25 пунктов до 3,75% годовых. Суд арестовал счета экс-супруги основателя «Русагра» Вадима Машковича. Речь идет о сумме в 4 миллиарда рублей, которые принадлежали Наталье Быковской. Материалы были представлены на заседании по этому процессу, передают РИА Новости. Суд в Москве сейчас рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего гендиректора «Русагра» Максима Басова более 3 миллиардов 70 миллионов рублей, в том числе акций крупных российских компаний. В суде находится уголовное дело в отношении Машковича и Басова. О мошенничестве ущерб превышает 86 миллиардов рублей. Фигуранты находятся в СИЗО. В Словакии произошло второе за 2 дня нападение медведя на человека. Мужчина госпитализирован. Ранение в результате нападения хищника получил пастух в районе города Мартин на севере страны, сообщили местные СМИ. Накануне медведь напал на 79-летнюю женщину в центре села рядом с этим регионом. По данным специалистов, участившиеся случаи появления животных могут быть связаны с началом сбора кукурузы, которая служит для них укрытием. Тревожные медведи могут перемещаться по местности, что ведет к повышенному риску их встречи с жителями. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 55 копеек, доллар 84 рубля 17 копеек, евро 97 рублей и 13 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12 градусов, малооблачно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду, давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Ночью плюс 10-11 градусов. Утром в четверг ясно, без осадков, до 16-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва». 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: И в жару,

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечные 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

слушайте! 72-я! Не могу дождаться, и часы мои стоят! К дьяволу все линии! Я завтра улетаю! А вот уже ответили! Ну, здравствуй, это я! Телефон для меня как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу продать.

Ну, здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе? Что реле там с ячейкой шалят? Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

пакетах можно вслед за песенкой шагать. По асфальту, по траве, среди болот. В пакетах можно даже по небу летать.

прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верст 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке, а ты пиши.

По всей земле пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку...

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Валенки подшить, валенки, валенки, эх, не подшиты старенькие, валенки ты, валенки, эх, не подшиты старенькие, суди люди, суди Бог.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: песни.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета,
0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестило в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные

0: вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю босоч. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: жаргона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.